0: Нью-Йорке 8 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Мелодии украинской души.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. А сегодня я вам хочу рассказать о Лине Владимировне Прохоровой, с которой я познакомился в далеком 1998 году, когда работал в студии звукозаписи при музыкальном училище Глиера. В свое время с Линой Прохоровой мы записали немало интересных песен. Леонила Лина Прохорова – выдающаяся и талантливая певица. Ее слава гремела по просторам Советского Союза. Ее песенные выступления часто транслировали по радио и телевидению. Песни «Три поради» и «Клич мене» в ее исполнении в 1972 году вошли в большую пластинку гиганта «Украинская эстрада».

Лина Прохорова концертировала во дворцах спорта. Ей аккомпанировали лучшие оркестры. Участвовала в немецком шлягере фестиваля «Росток-73», фестивале в Дрездене, в Сопоте, а также в болгарском «Орфее». У нее до сих пор есть немалая армия поклонников, которая ее помнит, любит и с удивлением спрашивает себя, а почему голос Лины Прохоровой почти нигде не звучит? Куда она исчезла? А Лина Прохорова никуда не исчезала. И ее голос при ней свежий, мощный и весьма окрашенный жизненным драматизмом и мудростью. Заслуженная артистка Украины, кавалер ордена княгини Ольги Лина Владимировна Прохорова, профессор кафедры эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств, родилась 20 октября 1944 года. В 1964 году окончила эстрадно-цирковую студию. Творческий путь начинался актрисой в Театре русской драмы имени Леси Украинки. Прохорова всегда была гибкая, имела замечательную фигуру, только что стала чемпионкой по художественной гимнастике и получила звание мастера спорта СССР. В итоге ее сразу пригласили в спектакль «104 страницы о любви» Радзинского, где главную роль играла Ада Николаевна Роговцева. После репетиций Лина летела в клуб пожарных на Владимирской, чтобы попеть с оркестром Юрия Братолюбова.

Через год Прохорову ввели в 4 спектакля разных режиссеров, и все одобрительно отзывались. Но она говорила: «Хочу петь». Тогда она встретила Игоря Поклада, который пригласил ее в новый ансамбль «Мрия» солисткой. Мечта о мечте превратилась в 4 года удивительных гастролей. Перед ней открылся целый мир. Она пела в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Армении, Туркмении, Башкирии, Прибалтике, Москве, Ленинграде. Впервые зарубежные гастроли в Венгрии. Игорь Поклад стал мужем Лины Прохоровой. Достаточно сказать, что она была первой исполнительницей его песен –

После развода с Мрией и Покладом певица попала в Омск, в Сибирь. Работала солисткой Вия Омычи. Впоследствии большинство Омычи эстрадников на попечении Юровского перешли в Росконцерт. Так певица оказалась в Москве. Впоследствии был оркестр радио и телевидения СССР под руководством Вадима Людвиковского. С Линой Прохоровой на одной сцене выступали Евгений Мартынов, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Полад Бюльбюль-Оглы и многие другие. Она работала с многими мастерами разговорного жанра и конферанса, например, с Борисом Бруновым, Леоном Измайловым, Юрием Григорьевым. С оркестром Людвиковского Прохорова записала тогда свой первый миньон. В 1973 году она стала лауреатом третьей премии на конкурсе артистов эстрады России, музыканты, с которыми она пела, в том же году стали знаменитым ансамблем «Мелодия». Прохорова вместе со своим вторым мужем, композитором Борисом Монастырским, вернулась в Киев и записала цикл его песен. «Вікони цікли нові, клич мене, дев'ятий клас, десятий клас, капіль і апрель».

Ненадолго она стала солисткой Виа Кобза и после преждевременной смерти Бориса Монастырского снова отправилась в Москву в оркестр Олега Лундстрема. Но потом вернулась в Киев и в этот раз окончательно. В 1981-86 годах Лина Прохорова работала в киевском мюзик-холле. Там начинались невероятные интриги. Возникали такие обстоятельства, что певица бросила заявление об уходе на стол, совсем не подумав о будущем. А ей уже было 42. Тогда встал вопрос дальнейшего трудоустройства. Куда? Ушла в Укрконцерт, но 2 года не могла прослушаться. После 2 лет скитаний обратилась к тогдашнему руководителю отделом культуры ЦК КПУ Владимиру Бабиенко. Была вооружена письменным заявлением, которое подписали Диана Петриненко и Нина Матвиенко с просьбой, чтобы ей разрешили прослушаться в Укрконцерте. И, наконец, это произошло. Музыканты играли бесплатно, зал был заполнен артистами, и все удивлялись, что здесь происходит, почему Лину Прохорову, которую знает весь Советский Союз, лауреат всесоюзного конкурса, которая пела в оркестрах Лундстрема, Кролла, Людвиковского, нужно прослушивать? Разве ее жизнь и творческий путь не дают права быть принятой в Укрконцерт? Но худсовет в целом проголосовал против. Тарас Петриненко тогда был просто поражен. Почему вас нужно прослушивать после стольких лет работы на сцене? Когда Лина уходила из Укрконцерта прочь, то случайно услышала, как 2 девочки, также которые проходили прослушивание на худсовете, разговаривали между собой. Прохоровой надо платить 18 рублей за концерт, ведь она артистка высшей категории, а нам по 6. Пусть нас возьмут 3 вместо 1 старухи. Певицу охватило отчаяние. Что делать дальше? Где работать? Все, что было в доме, начала продавать через комиссионные магазины. Месяцами проводила в ожидании концертов по линии филармонии, куда все же ее взяли на разовых условиях, потому что идти где-то работать сторожем не могла. Квартира стала почти пустой, но надо было решать судьбу дочери-школьницы.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Мелодии украинской души.
5: Шел 1988 год. Как-то Прохоровой позвонил композитор Юрий Саульский и говорит: «Меня пригласил Иван Карабец в джаз-клуб. Приходи, Линочка, приходи, пообщаемся». И она пришла. Там еще были джазовый пианист и композитор Евгений Дергунов, заведующий оркестром биг-бенда в музыкальном училище Глиера, и Анатолий Шарфман. Именно Шарфман ей сказал: «У нас одна студентка поет джаз, а преподавателей по эстрадному направлению нет. С народниками на вокальной кафедре она не разбирается, не воспринимает. А девушку надо учить, потому что она того стоит». И вот таким образом Лина Прохорова попала в музыкальное училище. Оксана Кулакова стала ее первой студенткой. Алина Прохорова начала преподавать там эстрадное пение. Затем к ней пришла Ирина Билык, впоследствии Андрей Остапенко-Кравчук, которого многие знают как Эль Кравчук. Лина Владимировна начинала с простого преподавателя, а ныне даже издала свое пособие «Хрестоматию. Украинская эстрадная вокальная школа». Преподавание – это постоянный тренаж голоса, то есть Лина Прохорова все время поет, потому что студентам нужно показывать, как должно быть. Педагогика постоянно развивает

Лина Прохорова борется за право петь. И на этом пути встречаются судьбоносные встречи. Такие, например, как с телевизионщиками Натальей Околот и Людмилой Камишанченко. По их совету дирекция музыкального училища «Глиера» написала письмо телекомпании УТ-1. И о певице сняли получасовой фильм, который вроде бы стал восклицательным знаком на ее 50-летие. В фильм, кроме фрагментов из архива Укртелефильма, студийных записей ее выступлений, вошли рассказы коллег, а также воспоминания известного телекомментатора, мастера спорта и судьи соревнований Фарида Досаева, хорошо помнящего спортивное восхождение певицы. Ирина Билык подарила песню «Все тут нагадує тебе» на вірші Олексія Ілюхіна, которую Прохорова спела в этом фильме.

И с этой песни, с этого фильма началось второе дыхание величайшей исполнительницы. Впоследствии Наталья Бахмут написала для нее знаковые песни, среди которых песня «Я в сердце мою те, що не вмирає».

Итак, песенная дорога Лины Прохоровой продолжается. В 1988 году фирма «Гарба» выпустила первую кассету «Світ без тебе». После первой кассеты вышла вторая «Пам'ятаю та люблю». Песни Бориса Монастырского поет Лина Прохорова, которую она посвятила памяти своего мужа. Третья кассета «Птахи небо розуміють» также была составлена из старых записей. И, наконец, вышла кассета «Лепестки любви», в которую вошли новые песни, которые певица дарили композиторы и поэты. В 1996 году Прохоровой присвоили звание «Заслуженной артистки Украины». Именно тогда, когда она уже ничего не ожидала от государства. А 29 марта 2006 года, в День работника культуры, ее наградили орденом княгини Ольги.

Галина Прохорова имеет учеников, которые достигли успеха в мире шоу-бизнеса. Среди них Ирина Билык, Андрей Кравчук, Андрей Касьяненко, Светлана Дубинина из группы «Игрушки», Наталья Валевская. 2 года еще училась Женя Власова, но Лина отказалась от нее из-за плохого характера Евгении. У Лины Прохоровой было немало хитов, потому что она насыщала песню драматургией, играла образ песни, она становилась мини-спектаклем, и этим певица была ценна на эстраде. И этому пыталась учить своих студентов. Однако когда-то сказала себе: «Я буду совмещать поколения и дружить с молодыми. Я буду их любить. Я никогда не буду их противосопоставлять себе и нашему поколению». Это теперь кредо ее жизни.

сожалению, моя передача «Мелодии украинской души» подошла к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте по субботам с 12 часов утра на волне 620 AM Davidson Radio. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: У меня день начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
1: Какую промывку мозга?
0: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Как это странно происходит, как море парусник уходит.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Натальи Быстрицкой. В 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа «Договорились». В час дня программа Бориса Овезова «Караван». В 2.10 «Пульс дня». В 3.10 «Моя Америка с Верой». В 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит». В 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели». В 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк». И завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Весь рост, и внимательные с хорошим зрением люди могли бы разглядеть Васины причиндалы. Вот это старое русское слово, никто толком не знает первичного его значения, как вот, скажем, спроси сейчас любого бруклинского эмигранта из Советского Союза, что означает в переводе с английского на русский слово «гей», и они скажут совсем не то, что было в начале. Просто веселый, жизнерадостный. С причиндалами та же самая история. Переходим к новостям. Сначала международка. В ночь на территории России сбито 660 украинских беспилотников. Это рекорд за все 4 года войны. Под ударом оказалось 13 регионов. Накануне президент Украины анонсировал 40-дневную операцию по оказанию воздействия на Россию с целью побуждения к прекращению войны. Выходит, Зеленский выходит таким победителем сейчас в этой всей истории, что просто невозможно было себе это представить. Аналогов в истории нет. Российские военные в ночь на пятницу атаковали Украину с 7 баллистическими ракетами «Искандер-М» и 189 беспилотниками. Зеленский заявил, что Беларусь отключила ретрансляторы для российских дронов после объявленного им ультиматума Лукашенко, то есть в направлении Лукашенко. И вот это самое выдающееся в связи с войной сообщение, а ему меньше суток свежести. Соединенные Штаты впервые одобрили текст, в котором Вашингтон признает себя не нейтральным посредником в войне в Украине, а партнером Киева. Партнером. То есть таким же, как Евросоюз. И если не произойдет чудо, и если украинцы будут наращивать атаки, то может произойти то, о чем я рассказывал вам вчера, по части возможного переворота в Кремле. Потому что там уже созрели предпосылки, есть люди, есть силы, которые объединились. То есть может произойти вот это чудо, которого никто не ожидал в 91-м году, что Советский Союз может когда-либо распаться. Верховный суд разрешил Трампу лишить законной поддержки 350 тысяч иммигрантов из Гаити и 6 тысяч из Сирии, которым до этого разрешали оставаться в Соединенных Штатах по гуманитарным причинам. То есть Верховный поддержал Трампа, там 6 консерваторов и 3 либералы. Если кто не в курсе. А те же самые судьи отменили закон Гавайев, ограничивающий оружие на частной территории. То есть его оно не ограничено теперь. Геологическая служба Соединенных Штатов прогнозировала ранее, что землетрясения, обрушившиеся на Венесуэлу, вчера могут привести к угрозе жизням десяток тысяч людей и экономическим потерям на миллиарды долларов. Но... что там можно было сделать, не очень понятно. Федеральный судья заблокировал ключевые части исполнительного указа Трампа, который создал бы списки лиц, имеющих право голоса. Прокурора Манхэттена сняли обвинение в изнасиловании с Харви Уайнстейна после того, как обвинительница решила не продолжать дело. Иран стремится заработать миллиарды на Ормузском проливе. Режим позиционирует себя для управления глобальной нефтяной артерии, то есть как бы в упор при Севе встал, при Севе, да, при ком еще. Иранские войска атаковали грузовое судно в проливе, это все с мировыми. А теперь по бизнесу и финансам. Драма преемственности в JP Morgan Chase по поводу того, кто заменит Джейми Даймона на посту генерального директора, похоже, подходит к своей финальной стадии. Компания выдвинула 2 человек на должности сопредседателей. Там вообще такой бал, то есть танцы, да, такое количество перемещений наверху. Никто так не делает, как JP Morgan Chase. Если кому интересно, то сегодня огромная статья в Wall Street Journal, я вам только... headlines, так сказать, предлагаю. Apple повысила цены на свои Mac и iPad. Об этом подробнее позднее. Polestar покинет рынок Соединенных Штатов после того, как Министерство торговли запретило продажу новых автомобилей в стране большинству китайского бренда электромобилей. Акции Wendy's взлетели на этой неделе после того, как частные инвесторы влились в сеть ресторанов, возродив стратегию мем-акций. Это тоже будет подробно описано позже, потому что здесь произошло то же самое, что когда-то с GameStop и с AMC на фоне усилий Reddit. Цены на нефть находятся на пороге возвращения к довоенным уровням, впечатляющему круговому маршруту всего через 11 дней после 60-дневного соглашения о повторном открытии Ормузского пролива. В этом выпускном сезоне многие недавно получившие MBA находят меньше вакансий и снизились стартовые зарплаты. Volkswagen согласился продать контрольный пакет акций в своем подразделении тяжелых двигателей, чтобы переосмыслить громоздкую автомобильную империю эту под давлением китайских конкурентов. Anthropic обвиняет китайский гигант электронной коммерции Alibaba в том, что тот незаконно получает доступ к ее модели Claude. А теперь наши внутриамериканские дела. 6 билетов в первый ряд прямо по центру с правом доступа на поле во время церемонии награждения в тот момент, когда победители подымут кубок. Цена 4 миллиона долларов за 6 билетов. 4 миллиона были проданы меньше, чем за сутки. Эти билеты входят в пакет, который продавала фирма Knightsbridge Circle. Она занимается эксклюзивными персональными услугами сверхбогатым клиентам. Соединенные Штаты вчера уступили, кстати, Турции 2-3 в последнем матче группового этапа чемпионата мира в Лос-Анджелесе в группе D, но наши там на первом месте, у них 6 очков, у Турции 4. И, кстати, у меня был где-то, по-моему, была фотка. Сейчас я посмотрю. Умотной образ принял Брэд Питт, который вчера был там. Не, наверное, нет. Ну ладно, кто захочет. В частности, в Нью-Йорк Пост сегодня фотография есть. Он любит футбол европейский, потому что пока он жил с Анджелиной, и у них было 6 детей, как известно, то он играл с ними в футбол и был рефери на всяких школьных соревнованиях. Теперь кое-что по части преступных деяний. Оно достаточно поучительно, иначе я бы не предлагал. Бывший пастор покончил с собой в тюремной камере вчера через... Сейчас скажу, сколько прошло... 3 дня после того, как его обвинили в убийстве его молодой жены в годовщину их свадьбы 20 лет назад. Дэвид Вандер Мейер, ему 48 лет, скончался в заключении после ареста в понедельник за убийство Бернадетт Вандер Мейер, которая 20 лет назад упала на печально известной пешеходной тропе в штате Юта. А бывший глава церкви Вандер Мейер сообщил следователям, что трагедия не была несчастным случаем и что Дэвид толкнул Бернадетт, а высота там 1000 футов с гаком. Но это, кто не понимает, в футах, это в районе 450 метров. А это 74-летний житель Флориды, рекордсмен, потому что он был казнен вчера за смертельное ножевое ранение своей жены, совершенное им в 1992 году, а рекорд в том, что он стал самым старым заключенным в современной истории этого штата, подвергнутым казни. Дасти Рэй Спенсер был умерщвлен с помощью 3-препаратной инъекции в тюрьме штата Флорида, недалеко от Старка. Кстати, я прикинул, сколько стоило нам его содержание. Значит, он 34 года был в тюрьме. Там цена содержания меняется. Несколько лет назад я имел дело с этим материалом. 42 тысячи долларов в год стоит. Вот, скажем, один заключенный Гуантанамо, террористы, стоил 1 миллион в год, а вот такие, как этот, 42. Если 42 умножить на 34, то получается, что он обошелся нам где-то в 1 300 000 с чем-то тысяч. Я бы, если бы баллотировался во власть, чего я никогда не буду делать, я бы создал свою платформу на таких вот чудесах. То есть, совершил преступление, как раньше было в Финляндии. Украл, отрубают руку. Это было совсем недавно, по-моему, после Второй мировой войны. Причем ограничений по возрасту никаких. Еще один интересный пример – это Беларусь. Там преступность практически исчезла. Почему? Потому что, ну, я подробности не очень знаю, и проверить не было возможности, но от профессиональных преступников, у меня их хватает среди моих близких, слыхал, что Лукашенко отдал приказ, и вывезли всех в лес, и там расстреляли всех ключевых. И все, преступность кончилась. А теперь, а вот это касается нас всех, белки, похожие на зомби, покрытые сочащимися опухолями, вроде бородавок, проникают во все дворы по всей территории Соединенных Штатов. И причиной этого уродства, вероятно, является версия герпеса. Концентрация выделения может быть связана с кормушками для птиц, где зараженные белки подвергают других белок воздействию вируса, оставляя слюну или другие жидкости на несъеденных семенах. Людям не следует приближаться к животным, опухоли у них проходят в течение 4-8 недель. Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил о закрытии центра содержания мигрантов, прозванного Alligator Alcatraz. Объект, построенный менее чем за 10 дней на месте старого аэропорта в Эверглейдс, Флориды, а там болото, открылся в июле прошлого года после того, как ДеСантис предложил помочь администрации Трампа в предоставлении мест для размещения мигрантов, предназначенных для к депортации. И последнее радостное сообщение для всех, кто арендует жилье в Нью-Йорке. Очень интересно было бы услышать тех, кто против Мамдани, но живет в Rent Stabilized Apartment. Очень интересно было бы. Они точно знают телефон студии. Я не буду даже его напоминать. И почему-то мне кажется, что никто из них не позвонит. Как у вас изменилось отношение к Мамдани на фоне того, что он добился в плане вашей арендной платы? Естественно, интересно, если вы были против него. Но сейчас вы можете торжествовать, потому что Совет по арендной плате Нью-Йорка одобрил ключевое предвыборное обещание мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани заморозить аренду. Совет заморозил арендную плату как на год, так и на два для примерно всех 1 миллиона стабилизированных квартир в Нью-Йорке, и проголосовали 7 против 1. Страхование жилья, ну это можно пристегнуть к этой новости, с фиксированной арендой выросло на 10,5% в 2026 году в сравнении с прошлым годом, а топливо и обслуживание выросли на 11% и 6% соответственно. Вот в этом замечательный парадокс нашего времени заключается. Я думаю, что он кончится, когда кончатся эти люди. Это то, что они, проживая в условиях абсолютной свободы слова, не пользуются ей. Ею пользуются пурашисты, что совершенно бесценно для, так сказать, цементирования наших отношений. Но у нас ни одного звонка нет пока. Я сейчас напомню номер телефона. 718-303-9090. Вы можете призадуматься в течение одной минуты. Если вы живете в rent stabilized квартире в Нью-Йорке, и вы против мэра Мамдани, как у вас изменилось отношение к мэру в связи с тем, что ваша жизнь станет лучше? Сейчас должна быть реклама.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Слышите? Шаги.
9: Этим утром многое может измениться.
10: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
4: Толковище. Прямо сейчас.
5: Как ни странно, но у нас есть один звонок, и это не пурашист. Прошу вас, пожалуйста.
12: Да, Сева. Доброе утро.
5: Здрасте. Доброе утро.
12: Значит, я подписал контракт 2 месяца назад. Значит, этот договор действует с сентября. А то, что два месяца назад я подписал на 2 года, 5,5%, уже не хляет. Я ему звоню и говорю, что вот так и так. Сейчас рента была 0%. Он говорит, а ты уже подписал контракт, это только для нового контракта, который идет в сентябре. Так что вот такие пирожки.
5: Ой, ну сочувствую. По таймингу у вас, вам не повезло, действительно. Сочувствую очень.
12: Ну, да.
5: Спасибо, что поделились. Ладно, счастливо. У меня вчера дочка, мы даже с ней не разговаривали, она позвонила мне и говорит, я в магазине, пап, какой телефон покупать? Ну, я, конечно, в кайфе, потому что, когда ребенок советуется с папой о чем-то, это большое счастье. Ну, я такой папа, мне это нравится. И, в общем, она в результате успела купить, а что потом было со ценами на Apple, в общем, она серьезно сэкономила. Окей, ну, значит, учтите, что я понимаю, что неудобно перед соседями сказать, что вот, да, он, конечно, социалист поганый, но зачем им тогда свобода? И потом, что это может изменить? Вот у меня, мы вчера с женой рассуждали по поводу того, что у нас практически нету, ну, очень мало друзей близких. То есть есть люди, с которыми близкие отношения, но они такие, то есть всепоглощающие дружбы в каком-то доисторическом представлении у нас такой нет. И народу мы знаем миллион, а друзей практически нет. И я вспомнил, как много лет назад, когда я еще болтался как говно в проруби в отказе в Советском Союзе, приехал из Австралии мой сосед, который уехал в 70-е годы совсем пацаном. Я его спросил, а вот как у тебя там вообще, у тебя там друзья есть? А мы с ним дружили. Он посмотрел на меня другими глазами, не такими, как до эмиграции, сказал, а зачем? Я тогда его не понял, но запомнил на всю жизнь. И со временем я стал становиться все более и более похожим на него. Теперь послушаем, что нам скажете вы. Прошу вас, пожалуйста.
13: Доброе утро, Сева. Да, с пятницы вам.
5: Саша, здравствуйте.
13: Да,
5: спасибо, и вас.
13: Маленькая заметка, да. Мне кажется, что ваша передача, в принципе, она позитив должна нести, тем более к концу недели. Поэтому вот этот вопрос, который вы задали, я бы задал тем, кому помогло это, которые с позитивом смотрят, а не те, которые от зависти или там от своей противности и так далее хотят там шпильки пустить. И тогда бы этот позитив бы развился бы и на тех, кто вас слушает. Вот я бы был, если бы мне это помогало, я бы с удовольствием воспринял вот эту новость. Так что хорошего вам уикенда и всем вашим слушателям тоже. Всех благ.
5: Спасибо, Саша. Да, все. Всего доброго, хорошо. Не, насчет на позитиве, это смертельно. Вы уже были такие эксперименты. Хотя на самом деле, даже если, например, кому-то кажется, что содержание нашего с Васей шоу, оно несет в себе какую-то агрессию и негатив, то задайтесь вопросом, а зачем? Что это может изменить? Что может изменить, кроме

пациентов во Франкфурте. Верховный суд вынес решение в пользу фармацевтической сельскохозяйственной компании, вот этой Bayer, на фоне ее борьбы против заявления о том, что она не предупредила потребителей о том, что их препарат Roundup вызывает рак. Судьи постановили, что Bayer не может быть привлечен к ответственности за непредупреждение о предполагаемом риске во времена, когда федеральный регулятор, то есть агентство по охране окружающей среды, не требовал предупреждающей этикетки на продукте. Strategy – это компания по накопительству биткоинов. Во главе с Майклом Сейлором упала вчера на 9%. Майкл – нет, а компания – да. Акции были худшими на NASDAQ 100. Они падают уже 7 сессий подряд. Strategy испытывает давление с тех пор, как крупнейшая акция Stretch, выплачивающая дивиденды, начала опускаться и достигла ниже номинальной стоимости в $100, упав это рекорд. И высокая скидка серьезно ограничивает, то есть падение, возможности Strategy выпускать новые привилегированные акции для финансирования покупок биткоина. Биткоин в кризисе, в связи с этим тоже, снизившись более чем вдвое с октября. А основные фондовые индексы смешались. Промышленный Dow вырос на 0,1%. Лидировал Caterpillar, в нем он подрос на 6%. S&P 500 почти не изменился, а NASDAQ упал на 0,5%. Это все по части биржи. Теперь следующая история о гаджетах. Гаджеты. Сегодня самым популярным гаджетом могла бы стать машина времени, если бы она была, которая могла бы отвезти вас в Apple Store до того, как компания вчера подняла цены на свои ноутбуки и планшеты, как вот у джентльмена, который звонил только что и который успел, к сожалению, подписать контракт на 2 года за 2 месяца до того, как заморозили арендную плату. Apple признала, что это неприятная новость, и объявила, что вынуждена взимать с покупателей более высокую плату, поскольку стоимость памяти и чипов резко растет на фоне бума дата-центров искусственного интеллекта в Кремниевой долине. Там у них тоже есть закон спрос-предложения. Если не хватает чипов, то они начинают расти в цене. В заявлении представитель Apple заявил, что компания никогда не видела такого роста цен на компоненты с такой скоростью. Значит, акции упали на 6%, когда инвесторы узнали, что теперь вы будете ненавидеть себя еще больше, если прольете кофе на свой MacBook. Вот это, кстати, интересная особенность людей. Может быть, это даже желание испытать себя на риск, когда люди пьют, вот как я, вот скажем, пью чай горячий над Васей. Вася дороже мне, чем какой-то несчастный мой PC за $3,500. Но если вдруг у меня будет паралич какой-нибудь, и горячий чай на Васю вылится, это ужасно. Но все равно я продолжаю так пить. Или как тот чувак, который вчера в новостях был, который в дорогих очках на носу пошел пописать и наклонился голову, и очки свалились туда, в толчок. Откуда его выудили пожарные позже, с большим трудом. Вот, значит, здесь кофе на MacBook. Бюджетный ноутбук, то есть для бедняков, теперь стоит $699, что больше по сравнению с $599, которые были до вчера, и причем там всего-навсего 256 гиг. MacBook Air, там 512, теперь стоит $1299, что на 200 больше, чем было до вчера. iPad Air, там 128 гиг, стоит теперь 749, что на 150 больше, чем было до вчера. Пока что iPhone, еще непонятно, что там будет с ценами на iPhone. Но аналитики ожидают, что Apple повысит на $200 цену на 18-ю модель, которая выходит этой осенью. Некоторые заводы, которые производят компоненты для потребительских приборов, сейчас заняты производством компьютерных чипов, питающих дата-центры, что дает им большую, так сказать, возможность манипулировать ценами. Например, Micron, крупный поставщик чипов памяти для Apple, на этой неделе отметил очень громкий квартальный результат, о чем я рассказываю почти каждый день. Стоимость чипов памяти выросла более чем

4 раза с четвертого квартала прошлого года. Производитель MacBook не единственный, кто прикладывает эти расходы на потребителей. Цены на компьютеры и другую электронику выросли примерно на 6% с декабря по май. И кое-кто за этим наблюдает. Вот губернатор Федеральной резервной системы Лиза Кук недавно отметила, что компании, она, ну, governor это главный управитель, но, в принципе, на русский governor приводится как губернатор. Она отметила, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, планируют сохранить расходы на дата-центры, что означает, что цены на электронику и другие товары могут продолжать расти, причем резко. Это может укрепить аргументы Центрального банка поддерживать высокие процентные ставки или даже повышать их. Интересно, как это все отразится на промежуточных выборах. И, кстати, председатель Федеральной резервной системы, Кевин Уорш, он надеется, что бум искусственного интеллекта повысит производительность, что приведет к снижению цен. Но многие экономисты предупреждают, что это может занять годы. Но Уорш должен быть, как вот Саша, который звонил, должен быть оптимистом сейчас, потому что его для этого туда и поставил, на эту позицию, вместо Пауэлла, наш ныне действующий президент. А, кстати, теперь можно и чуть-чуть про президента. Есть по поводу предыдущей темы, есть какие-то соображения. Телефон студии 718-303-90-90. У нас осталось меньше 2 недель до 250-летия Америки. И что делают патриоты, которые думают в первую очередь о своих кошельках, они патриоты своего портфолио. Патриоты сплотились, чтобы восстановить, можно сказать, дорогой американский институт, дорогой их желудку, это Wendy's. Пост на Reddit под названием «We need to save Wendy's», «Нам нужно спасать Wendy's», помог, этот пост помог акциям сети быстрого питания вырасти. Позавчера вообще был сумасшедший подъем на 42%, а к вечеру они закрылись на 25,7, то есть они сейчас стоят 7,87 доллара. Вот эти инвестиции, основанные на любви, у Wendy's есть такая кличка, мало им название Wendy's, Baconator, то есть это тот, который напичкивает потребителя беконом. Это последний пример силы инвестиционного вот этого сообщества Reddit, которое превратило GameStop и AMC в прибыльные мем-акции в 2021 году. То это не то чтобы на подъеме эта тема, там все, мало таких случаев, но если они будут часто, они могут перестать работать. У Reddit все пока получается за 5 лет. И теперь розничные инвесторы определили Wendy's как очередную возможность выжить шорт продавцов и заработать. Шорт продавцы не те, которые шорты или ти-шортс продают, а это те, которые делают шорт-селлинг. Так вот, согласно данным MarketBeat, компания, которая оценивает результативность такого хода ходов, такого рода, 32% акций Wendy's, стоимость которых упала более чем на 70% с 2023 года, так вот, 32% акций is being sold short, creating the possibility that a sudden spike in share price could force short sellers to buy more stock to cover their position and drive the price even higher. То есть, если перевести это на русский, то даже те, кто понимает биржевые термины, ничего не поймут. Но я сейчас попробую. То есть, 32% акций Wendy's продается в коротких позициях, что создает возможность того, что внезапный скачок цены акций может застать short sellers, то есть продавцов short, приобрести больше акций, чтобы покрыть свою позицию и тем самым еще повысить цену. Но некоторые участники всей этой игры предупреждают, что это может повториться, как в прошлом году, когда на Beyond Meat, ныне известную как Beyond the Plant Protein Co., было оказано давление, и неправильная информация привела к потерям для тех, кто занимается вот этим жим-жим. С этой темой все. Тут я телефон не предлагаю. Следующая история, она
про американские ему мечту и как мечта становится мифом. Вот была такая американская мечта, но она, в принципе, предусмотрена и в Конституции, усердно работать, добиваться успехов. То есть стремиться к успеху, преследовать успех. Вот эта мечта, она стара, как миф Древней Греции, хотя страна наша моложе несколько. Но и миф этот устаревает, потому что новая мечта – это вообще не работать. Причем фантазия не новая, но она набирает обороты из-за растущего ощущения, что традиционная форма жизнедеятельности, работа, которая приносит доход, необходимый для этой жизнедеятельности, она устарела, и появились новые возможности, и появились новые страхи. Поэтому я вам весьма рекомендую внимательно прослушать эту тему, потому что здесь есть возможности для того, чтобы не работать, но жить для людей любого возраста в ныне существующих условиях. Если не успеете вовремя, то вы будете, как всегда, сзади. Для доли американских работников, довольных своей зарплатой и возможностями для повышения, сейчас на самом низком уровне с тех пор, как Федеральная резервная система Нью-Йорка начала проводить опросы в 2014 году. Самый низкий уровень за 12 лет. Дальше будет значительно хуже и чрезвычайно быстро, потому что все это предопределяется, как вы понимаете, высокой технологией. В социальных сетях одержимые читяне тестируют весьма эксцентричные схемы. Некоторые зарабатывают реальные деньги, тратя на это кучу времени, то есть куча – это значит год. И потом, когда они зарабатывают, то они уже могут не работать, если они сделали все правильно, и они получают доход, который позволяет им, не работая, выкупить, так сказать, за счет этого нового дохода затраченное время. Но многие идеи, которые распространяются в интернете, оказываются проваловыми, это в лучшем случае. Или что еще хуже, мошенничеством. А приведу вам недавний пример. Вот когда один из наших зрителей, Саша, позвонил и сказал, что у него рак четвертой формы, очень много сердобольных людей откликнулось и давали всякие советы, вплоть до совета послушать доктора, который за деньги на Дэвидсон радио после 7 часов, когда там вещание идет по-английски, рассказывает о чудесах, которые он творит. Ну, хиллер это и так далее. Ну, во-первых, я один раз проверил такого хиллера, то есть отдался ему сам. Это была самая чудовищная форма журналистского расследования. Человек хотел рекламироваться у меня на радио, причем гарантировал бюджет, которого не было вообще на рынке. И причем постоянно. И я сказал, что он вызывает у меня своим хиллерством недоверие. Он сказал, ну давайте приезжайте ко мне, я вам покажу. Я приехал, он сказал, у вас какие-то есть неприятности, я сейчас вас вылечу. И у меня никаких неприятностей не было. Но я решил проверить и посмотреть, чем это кончится. Он, кстати, наверняка сейчас слушает эту передачу. Ну и, в общем, я отдался ему и приезжал к нему 3 или 4 дня, не помню. Он меня укладывал на операционный стол и вливал мне в нос что-то, что позже выяснилось, было кефиром, который он покупал на Брайтоне. Но в результате у меня повышалась температура, распухала голова, пока доезжал до дому. Жена грозилась, что она со мной разведется или застрелит этого чувака. Я говорил, слушай, это журналистское расследование. А позже выяснилось, что он насиловал женщин, которые приходили к нему для того, чтобы лечиться. Ну так, небольшой гипноз, и пока она в полусне, и за это его судили, и он получил 10 лет тюрьмы. Оправдания никакого не было. После этого он звонил несколько раз в эфир в открытый и говорил, вот вы мне должны там предоставить слово. Я бы ему предоставил, если бы он был оправдан, выяснилось бы, что это все была страшная ошибка правосудия. Но этого не произошло. Как вы думаете, что это изменило что-то на рынке? У нас хватает мудаков, хватает идиотов. Почему у нас самый процветающий бизнес на Брайтоне, который является частью, так сказать, моих интересов, как парк юрского периода? Гадалки, предсказатели, целители,
а рецессия их вообще не касается. А, так вот, эксцентрика, она привлекает, но многие идеи могут оказываться мошенничеством. И Федеральная торговая комиссия предприняла меры против нескольких таких предприятий, которые обманули потребителей на миллионы долларов обещаниями легких денег. Я, кстати, сочувствую реальным бизнесам, которые предлагают весьма, так сказать, реализуемые услуги в этом плане, потому что информированные люди не отзываются на предложение заработать легких денег, сидя дома. Факт еще и то, что более половины американцев, включая 60% взрослых представителей поколения Z, считают, что обычная работа на полный рабочий день не позволит им достичь желаемых финансовых целей. Каждый четвертый американец говорит, что у них есть подработка. Это плохо. Это значит, что они работают, а потом еще работают. 44% взрослых в возрасте от 18 до 28 лет имеют источник дохода, не связанный с полной или частичной занятостью. То есть это почти половина людей, которые после школы уже сразу впрягаются по полной. А, причем пассивные доходы, доходы это когда ты получаешь, но не работаешь, пассивные доходы не измеряются сами по себе статистикой труда в государственном секторе, естественно. Но в 22-м году примерно каждый десятый из работников Соединенных Штатов заявил, что зарабатывал на менее трудоемких видах деятельности, например, продажей товаров на eBay. Напомню, что есть еще такая форма, как Airbnb. По всему миру не так их много. Всего 5,5 миллионов человек, которые подписаны под Airbnb, то есть они сдают в аренду свое жилье. Есть интересное движение, достаточно массовое уже, это 140 тысяч человек, которые выставили свои автомобили в аренду. Есть такой портал, называется Turo, T-U-R-O. Если, скажем, вот я бы мог туда выставить свою машину. Мне машина почти не нужна. Если она кому-то нужна, то можно было бы ее выставить в аренду. Существуют похожие площадки, где люди могут зарабатывать на своих катерах, лодках, на этих самых RV, то есть автодомах, на бассейнах и складских помещениях в гараже. Вообще, цифры, которые платят люди за гараж или просто за парковочное место постоянное в Нью-Йорке, особенно на Upper West Side, у меня там есть близкие люди, это что-то умопомрачительное. То есть там, например, один мой друг продал парковочное место на 80-х там и Upper West Side за 50 тысяч долларов на одну машину. То есть это примерно столько же, сколько, насколько я знаю, деловые люди в бухарской общине продают места на кладбище. То есть скупают с целью перепродажи. Это, кстати, нелегально. Вот. В налоговом году, в 2023, это последняя статистика, около 6% деклараций американцев отражали чистую прибыль или убытки от аренды и около 1% доход. А пассивный доход – это, то есть, такое состояние бытия, где работа не обязательно, то есть ты достаточно зарабатываешь, а времени достаточно. Но по мере того, как искусственный интеллект подпитывает страхи по поводу потери рабочих мест, он также увеличивает вероятность побочных занятий. Идеи валяются под ногами, как золото, пресловутое, которым выслана булыжная мостовая. И о них я расскажу после этого перерыва на рекламу.

0: после этого перерыва на рекламу. Не властен я в нем.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
14: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Радио-шоу «Севакопрага».
17: За него стоят громадные массы.
18: Не пойму, что за люди.
19: Толковище.
0: Значит, возвращаясь к этой теме, вернее, продолжаю ее, по поводу того, как заработать на жизнь с помощью возможностей, которые предоставляет, в частности, интернет. Есть... такое, я специально этот логотип разместил здесь, онлайн-маркетплейс, называется Etsy. А для радиослушателей, которые не видят картинки, E-T-S-Y, Etsy. Там в основном жируют планировщики питания, то есть те, которые делают доход на толстых. Причем толстые с помощью чат-бота, что очень важно, вводят специфические поисковые запросы, и очень часто не видят товары, которые точно соответствовали бы их потребностям. То есть всякая специфика. Не на все вопросы искусственный интеллект, чат-бот, дает адекватный ответ, вызывающий доверие. Вот скажем, если женщина слишком полна, хочется похудеть, и ее пугает какой-нибудь Оземпик, и она идет на Etsy и ищет вариант, как бы похудеть, с учетом того, на что она готова, и если она готова ходить с вами на хайкинг, в походы, то, скорее всего, что чат-бот не даст ей, так сказать, нормальные рекомендации, как мог бы дать человек. То есть это ниша, и в этой нише можно продавать свои услуги. Интерес, это просто иллюстрация. Интерес Google к теме пассивного дохода вырос статистически на 50% в 20-е годы. И раздел Reddit, посвященный этой теме, получает порядка 500 000 посетителей в неделю. То есть у нас жирных больше, чем в стихотворениях Владимира Маяковского. А вот идея для тех, у кого интересный голос. Я в свое время записался по предложению моей подруги с потрясающе красивым голосом. Я записался на один сайт, прислал им свои samples, вот, и просто так, из любопытства. Ну, они начали за мной ухаживать, всякие похвальные там отзывы были, а потом сказали: вы знаете, тут большая очередь, для того, чтобы вы получили реальную хорошую работу, озвучивать что-то, то вам надо подписаться на программу Prime, программ какая-то, ну, в общем, ну, как, скажем, с Netflix, хочешь без рекламы смотреть кино, значит, заплати больше. Ну, и я на это не пошел, потому что есть лакомая наживка, а дальше ничего не работает. Там же люди были тогда еще, это было давно. Но, в принципе, если у вас интересный голос, который может быть использован в разных функциях, а сейчас легко подыскать, если тебе нужен голос, чей-то интересный голос, то легко его подыскать и модифицировать слегка электронно. И для этого не нужно Pro Tools какие-нибудь. Все это легко сейчас делается подручными средствами. Значит, если у вас интересный голос, или даже не важно, если у вас есть голос, вы хотите его продать, вы можете записать samples, образцы своей речи, и создать клонов своего голоса на платформе. Повторять не буду, потом не звоните. Платформа называется 11 Labs, 11 лабораторий. 11 Labs. 11 — это не две единички, а это слово. Одно слово — 11 Labs. Вы можете залицензировать свой голос для использования потребителями в их голосовых дорожках с использованием искусственного интеллекта. То есть дальше делается что? Берется сэмпл, тот, который вам нравится. Вот, кстати, в интернете полно сейчас таких продуктов, когда нарезается тем же искусственным интеллектом какие-то фотографии по именам, которые вводятся в задачу, фотографии, видео, и под это кладется текст из Википедии, который озвучивает вот такой вот голос. Вот, скажем, нужно рассказать очередную, так сказать, приманку для тех, кто на криминале, бля, торчит. И вот такой вот пацан записывает сэмпл своей речи, а потом говорит: «Да, Сёма Могилянский, сука, он там вот сейчас на пляже в Бостоне, я его видел, Сэм». Ну, все что угодно можно, и все. И там начнут собираться стада. То есть попробуйте. Это, кстати, очень хлебная платформа. Вам только надо успеть залицензировать свой голос, иначе его будут использовать другие, как другие использовали мои интервью с Леонидом Ройтманом на ниве собственного обогащения. А средний доход тех, кто сподобился, $3000 в месяц. Любой может добиться успеха с оборудованием для записи своего голоса, которое стоит, ну, пару-тройку сотни долларов. А 11 Labs начала лицензировать голоса людей в начале 2024 года, и с тех пор компания заявила, что выплатила уже $22 миллиона более чем 10 тысячам загрузчиков. Разделите 22 миллиона на 10 тысяч, и вы поймете, сколько зарабатывают в среднем такие люди. Есть еще одно явление, которое следует запомнить и ввести в свой активный лексикон, термин такой «дропшиппинг». Дропшиппинг – это когда вы открываете онлайн-магазин. То есть у вас ничего нет, но вы открываете онлайн-магазин, а это то, что нельзя потрогать, и там вы продаете товары, которые вы закупаете у кого-то и отправляете тем, кто купит у вас. Причем вы даже не трогаете руками эти самые товары. Это все делается онлайн. Причем злоумышленники пытаются заработать на привлекательности легкого слупления бабла. И среди мошенничеств, о которых в частности сообщала BBB, ну-ка, сейчас я проверю. Triple B. Есть у нас в нашей аудитории кто-то, кто знает, как это расшифровывается? What does BBB stand for? Наш телефон 718-303-9090. Там упоминалось прохождение бизнес-курсов и убытки. То есть средний убыток составил тех, кто подписался на такие курсы, $1326. Найти... Не, у нас только парашистик один появился. Ну, в принципе, я могу взять звонок от него. Пусть он сейчас покажет свое истинное лицо. Прошу вас, пожалуйста.
7: Доброе утро.
0: Да, но это доброе утро. Слишком долго. Слишком долго. Это характерно для парашистов. Найти легитимную, так сказать, стратегию пассивного дохода довольно сложно. Так, вот это Максик из Ростова. Пусть он повисит. А теперь послушаем вас. Прошу вас. Так, это те, кто слушают радио, а не то, что в телефоне. Тоже вряд ли знают ответ на этот вопрос. Better Business Bureau. Значит, перспективные идеи быстро перегружаются конкурентами. И многие онлайн-предприниматели считают, что выгоднее продавать метод, чем тратить время на его реализацию самостоятельно. Кстати, будьте очень осторожны, когда вы читаете советы людей, которые позиционируют себя как умеющие делать деньги, если они почему-то начинают писать книгу за книгой. там что-то может быть за этим. Но это все достаточно рискованно. Бывает также, что искусственный интеллект сказал, ну, предположим, вам, что вы заработаете на данном бизнесе, ну, скажем, 7 тысяч в первый год. И вы упираетесь. Я просто прочитал конкретные истории по этому поводу. Это конкретная история. Это безвыходное положение у женщины было. Она на все была готова подписаться. Старалась изо всех сил. Ей нужно было эти 7 тысяч в первый год. Год она упиралась и заработала $250. Но те, кто с мозгами, они иногда замечают возможности в сетях этой самой онлайн-коммерции, затем используют их, прежде чем они исчезнут, эти возможности. Вот пример. Вы можете управлять магазинами типа eBay, где вот на eBay продаются товары, которые можно купить на Амазоне. Вот, кто не сравнивал, это элементарно, как два пальца описать. Вот вам интересен какой-то товар. Вы идете на Amazon, смотрите, сколько он стоит. Потом идете на eBay и смотрите, сколько он стоит там. На eBay товары продаются с наценкой, потому что они куплены на Amazon. Это оригинальный продавец. Но есть люди, которые упрямо покупают на eBay по повышенным ценам. Просто потому что они привыкли. И они не поумнеют. Это рынок. Но вообще это все незаконно, потому что Amazon говорит, что покупка товаров на их платформе для последующей перепродажи противоречит условиям сервиса Prime. А eBay запрещает выполнять заказы, покупая товары в других местах и отправляя их напрямую клиентам. Но это... There is no law. Enforcement in this respect. То есть закон не будет выслеживать, пока это люди делают, и пока о пострадавших ничего не слыхать. Вот использование слабых мест платформ, оно при этом еще может быть рискованным, я подскажу уже к концу. По данным Министерства юстиции, житель Северной Каролины один создал сотни тысяч песен с помощью искусственного интеллекта и приказал армии ботов транслировать их миллиарды раз. И при этом он заработал на royalties, то есть на правах на эти песни, $8 миллионов. Вот буквально пару месяцев назад была эта история, он признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества. Я не помню, с кем сговор, но просто это одна из технологий, как можно заработать, если ты боишься того, что твоя работа пропадет, потому что искусственный интеллект, или ты там становишься старый, и тебя поджимают. Но всегда есть возможности. В данном случае это возможности, которые нам предоставляет высокая технология. Я подошел к концу, и если сейчас будут звонки от людей, которые хотели бы предложить любую тему, не обязательно из числа тех, которые предложены были Васе и Севой, то вот вам наш номер телефона. Причем у вас время на раздумье 15 секунд. 718-303-90-90. Один звонок только от Пураши, и я их принимать не буду, потому что у меня есть еще одна история. Второй звонок от Пураши. Да. Но времена такие, нормальные люди, то есть те, к которым обращено шоу, они за рулем, они вообще не могут звонить. И не должны. Так что все, я перехожу к следующей по теме. Если я так успею, она довольно... Да, успею, наверное. Значит, есть такая игра «Что если бы?». Даже книжки написаны на этот счет. Это такая контрфактическая игра. Вы задаетесь вопросом, что бы произошло, если бы одно крупное событие сложилось иначе. Вот как, скажем, сейчас фантастическая ситуация в украинской войне. То есть... Украина беспрецедентно стала побеждать в этой войне за счет технологий, то есть за счет залетов в глубину территории России, путинской России, имейте в виду, это большая разница, за счет атак Москвы. Это все привело к тому, что даже такой упрямый, так сказать, и ненавидящий Зеленского с самого начала, с их телефонного разговора первого, президент, как наш, ныне действующий, он стал теперь партнером Украины. Это фантастика. А вот этого нельзя было предвидеть, это нельзя было бы поставить на поле маркете. Вот есть, скажем, такой вариант. Если бы Конгресс реформировал социальное обеспечение, Social Security, это то, что нам всем светит рано или поздно. Причем сделал это в 2005 году, когда Джордж Буш-младший, бывший тогда президентом, сделал это предложение. А прежде чем подсчитать, я напомню, что попечители, трастиз соцобеспечения предупредили в этом месте, что dual trust funds, двойные трастовые фонды для пособий по старости и выплат по инвалидности истекают в 1934 году, они закончатся. А пенсионная часть будет исчерпана к 1932 году. Я об этом дважды уже рассказывал. И в этот момент, если Конгресс ничего не предпринимает, то льготы автоматически сокращаются, чтобы соответствовать постепенно снижающимся доходам от налогов на заработную плату для действующих работников. И это означало бы сокращение пособий на 22% за раз, с дальнейшим снижением по мере того, как все меньше работников платят налоги для поддержки все большего числа пенсионеров бэби-бумер. То есть мы живем дольше, а работников становится все меньше. Причем искусственный интеллект, он же не работник. Там с налогами как-то не очень понятно, зачем ему Social Security, правда? То есть эта угроза очень серьезная. И звучит очень мрачно. Но так оно и есть, Саша, извините. Не получается. Конгресс, вероятно, предпримет что-то, чтобы предотвратить это. Но, скорее всего, это будет сочетание сокращения пособий и повышения налогов. А это еще мрачнее. Но если бы Конгресс, Вермахт, кстати, я тебя сразу вижу, чтобы ты понял, вот я тебя сейчас отключаю. Вермахт – это главарь пурашистов. Если бы Конгресс одобрил предложение президента Буша позволить работникам инвестировать $1000 из их налогов, на зарплату в частные инвестиционные счета, то арифметика такая, если бы 15 лет назад работник инвестировал $83 в месяц в индекс S&P 500, о котором я рассказывал неоднократно, и реинвестировал свои дивиденды, то есть не реализовывал бы, а то сумма счета выросла бы сегодня до примерно 55 тысяч. То есть получается за 15 лет из 83 тысяч в месяц 55 тысяч. Но до 2011 года это было практически невозможно из-за Конгресса, который ужасно боялся радикальных перемен. И если бы политически возможно было начать предлагать инвестиционные счета в 2005 году и не ждать до 2011, то такой счет стоил бы сегодня $105 тысяч. И эти деньги продолжали бы расти как личная собственность работника, в отличие от социальных пособий, которые не имеют права собственности и зависят от прихоти политиков. Но та реформа провалилась. Это означает, что налоги на зарплату ушли на выплату текущих пособий старшим поколениям, которая может, программа эта может существовать или не существовать к моменту выхода на пенсию этой молодежи. Так что этот провал, вы вспомните про него в следующий раз, когда будете волноваться по поводу кризиса Social Security, в следующий раз, который создали мы своим молчанием.
8: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
15: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
8: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
9: 620 АМ. Настройтесь.
8: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
19: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы, естественно, с вами на футбольных полянах. Вчера в Кубке мира завершились игры третьего тура в трех группах. В группе Ди Соединенные Штаты играли с Турцией. ни той, ни другой команде. Результат ничего не давал. Соединенные Штаты гарантировали себе первое место в группе. Турция, вне зависимости от результата, занимала последнее место и отправляется домой. Соединенные Штаты выиграли со счетом. Соединенные Штаты. Турция выиграла со счетом 3-2, причем победный гол турки забили буквально на последних секундах дополнительного времени, ну, добавленного судьей времени. В этой же группе Австралия, Парагвай голов не забивали, 0-0. Итак, Соединенные Штаты на первом месте, 6 очков. У Австралии 4 очка, она на втором месте, у Парагвая тоже 4 очка, но у Парагвая худшая разница забитых и пропущенных мячей. Соединенные Штаты и Австралия шагают дальше. Судьба Парагвая, окей. Мы с вами знаем, что команды 3-8 лучших третьих команд шагнут дальше. Я полагаю, что 4 очков Парагваю достаточно, чтобы продолжить участие в чемпионате в группе И. Эквадор выиграл у Германии со счетом 2-1. Ничего удивительного нет. Но кто-то скажет, удивительно, в Эквадоре прекрасный футболист и левый защитник. Защитник Арсенала. Окей, Эквадор выиграл 2-1. Берег слоновой кости играл с Кюрасао. Африканцы легко разобрались. 2-0. В этой группе Германия 6 очков и берег слоновой кости 6 очков. Ну, у немцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Они на первом месте, африканцы на втором. На третьем месте Эквадор 4 очка. Ну, мы с вами уже предсказали, команды, которые займут третье место с 4 очками, почти наверняка продолжат участие в кубке. Ну и, наконец, группа H. Нидерланды играли с Тунисом. Легко разобрались, счет 3-1. Шведы с японцами сыграли в ничью 1-1. В этой группе Нидерланды 7 очков, первое место. Япония 5 очков, второе место. Опять-таки у Швеции 4 очка. Но мы с вами уже договорились, что 4 очков будет достаточно для команд, которые на третьем месте, чтобы продолжить борьбу за звание чемпиона мира. Сегодня... Последние матчи третьего тура в трех группах. Самый интересный, на мой взгляд, это группа G. Франция играет с Норвегией. Обе команды одержали по 3 победы, у них по 2 победы, у них по 6 очков. Франция на какое-то время осталась без главного тренера. У главного тренера умерла мать. Он отправился во Францию и не будет присутствовать на сегодняшней игре. Окей, это у нас футбол. На бейсбольных полянах четверг разгрузочный день. Вчера было всего 9 матчей. Самое интересное, конечно, ну, во-первых, интересное для болельщиков Янкис. Это встреча Янкис с Бостон Ред Сакс. Какие бы места эти команды ни занимали, встреча между ними – это всегда война. Это вчерашняя война была в Бостоне. И Ред Сакс выиграли у Янки со счетом 6-3. Тампа Бэй, ведущая борьбу с Янки за первенство на востоке американской лиги. Тампа Бэй играла дома с Канзас-Сити Роялс и выиграла 13-2. Таким образом, сейчас Янкис на первом месте 48 побед. У Тампы 45 побед. Метрополитенс вчера не играли. Сегодня они вступают дома в серию с Филадельфией. И одна интересная, на мой взгляд, хоккейная новость. Команда Колорадо Авеланч, эта команда была лучшей командой в Национальной хоккейной лиге в регулярном чемпионате, но сошла с дистанции в Кубке Стэнли раньше, чем предполагалось. И эта команда находится в стадии перестройки. Отсылает своих хороших игроков в другие команды, в частности, вчера Колорадо Аваланж рассталась, ну, с одним из лучших своих фордеров Валерием Никулишиным. Почему рассталась? Рассталась — достаточно хорошее объяснение. У него колоссальный контракт, причем контракт действует до 2030 года. По этому контракту он каждый год зарабатывает 6 миллионов 125 тысяч долларов. Поскольку Колорадо вступила в стадию перестройки, ей нужны деньги на приобретение других игроков. Но теперь российский форвард будет играть в команде Columbus Blue Jackets, что вчера заявил генеральный менеджер Blue Jackets Дон Ваддум. Это прекрасный игрок, один из лучших нападающих в Национальной хоккейной лиге, и мы с удовольствием примем его в своей команде. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до воскресенья. Воскресенье, как всегда, в 6 часов вечера будет спортивная передача о спорте с Алексеем Орловым. Мне помогал сегодня, как всегда, диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное предуикендовское пожелание. Хорошо отдыхайте, продолжайте слушать Дэвидсон Радио, интересуйтесь Кубком мира и будьте здоровы.
20: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
21: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
22: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
23: Орешек знаний тверд, но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
24: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
25: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, конец недели, шаббат шалом. Новостей очень много за сегодня, поэтому я вам коротко расскажу, что происходит, так, как говорится, бегом. Потом вы можете задавать вопросы, потому что одно проистекает из другого, и, короче, все связано. Но прежде всего скажу следующее, что, во-первых, в Ливане вчера у Израиля шли очень тяжелые бои, я так понимаю, это не хотят израильтяне пока сказать в открытую, но там они попали в засаду. И там была операция, которую они должны были проводить, они внезапно вскрыли какую-то ячейку Хизбаллы, которые прятались уже, в принципе, в районе, который должен был быть свободен от Хизбаллы. Это я поставил карту у себя на Фейсбуке, кто хочет, может посмотреть. Я специально обозначил этот район, я очень хорошо знаю этот район. Это где-то около 7 километров на север от израильской границы. И между селением Бет-Яхун и замком Тебнин. Значит, ну это примерно, вот я говорю, где-то 7 километров, даже, может быть, 5 километров от израильской границы, где это произошло. Там шли очень тяжелые бои, погиб один израильский солдат, я знаю, уже на сегодня, что опубликовали, может быть, будут еще жертвы. Все это как-то очень мало укладывается в понимании того, что Хизбалла подписала какой-то вариант ceasefire, о котором с пафосом говорится из Белого дома, который, значит, как бы часть вот этого плана знаменитого по прекращению огня и так далее и тому подобное. Ну вот как этот план укладывается вот в эту вот в этот нарратив, вот вы меня убейте, я не понимаю, понимаете? Причем, когда мне говорят, что я что-то не понимаю, скажите, что я не понимаю, объясните мне, наконец, что я не понимаю. То есть получается так, что вот у вас как бы выбивается стул из, пардон, из-под вашего тухоса, когда вы говорите о том, что вы как бы поддерживаете то, что делает наша администрация, в частности, Венц, Кушнер и Витьков, вот в этом своем плане так называемом, но при этом вы надеетесь, что у них это ничего не получится, что все сорвется, и поэтому все-то это куда-то вернется, что типа хитроумная многоходовка, сделка, непонятно что. А между тем, пока мы все, как говорится, ждем, что эта сделка каким-то образом начнет работать, вот передается, что у Ирана начинается просто лавина денег. Они подсчитали, что у них будет, ну, то есть это не они, а арабы вокруг подсчитали, что Иран сейчас начнет зарабатывать около 40 миллиардов долларов от того, что взимать будет толы за проход судов через Ормузский пролив. То, чего до этой войны не было. Это международный пролив. За международные проливы никто не имеет права ни взимать деньги, ни их контролировать. Потому что если туда выходит одна страна, тогда это одно дело, тогда это ее личный суверенный пролив. В ее личном море, что называется. Если туда выходит множество стран, то ни одна страна не имеет права закрывать выход из этого моря, если оно внутри, вот, например, Дарданеллы и Босфор. Турция не имеет права ее закрывать для Болгарии, или для России, или для Украины, просто потому что они так решили, или для Грузии. Они не могут это закрывать, потому что эти являются международные проливы. Понимаете? А они сейчас закрывают и пытаются взять деньги с этого. Вчера они торпедировали судно. Иранцы торпедировали судно, которое везло карго, подбили его. Почему? Потому что те не хотели остановиться. Ну, вроде бы же действует перемирие. Это что за перемирие такое? Горе перемирие. Ну вот, вдогонку ко всему этому вышел новый доклад Объединенных Наций, то, что называется United Nothings, где, значит, уже вот CNN им вторит, ну, как, конечно, как всегда, понимаете, что Израиль специально охотятся за детьми, продолжающимися геноциде против палестинцев. Так говорит комиссия ООН. Ну, конечно, это пишет какая-то Зина Сайфи. Ну, понятно, кто она по происхождению.
Понимаете, а это комиссия ООН, понимаете, и так далее. Вот я мечтаю, чтобы ООН наконец разорилась. Мы должны перестать оплачивать эту бодягу. Перестать оплачивать этот цирк с конями. Мы пришли к какому-то идиотизму. Вы понимаете, что мы оплачиваем врагов западного мира, врагов США, ну то врагов Израиля, окей, это я уже даже не говорю про это сейчас. Понимаете, даже с этой точки зрения. Дальше. Отмечается 10 лет со дня Брекзита в Англии. С одной стороны, они, конечно, очень рады, что они избавились от этого европейского колхоза. Это никто не обсуждает, что это, в принципе, пошло им на пользу в чем-то. Но в Англии колоссальная нестабильность. 7 премьер-министров за какие-то 10 лет. То есть ничего подобного никогда не было. Обе партии настолько ослабли, и партия лейбористов, и партия Тори, или консерваторов, настолько ослабла, никаких больше Черчилли, никаких Ллойд Джорджев, никаких Дизраэли, там, как когда-то были эти великие, гениальные люди, их просто близко нет к чему-то. Поэтому, понимаете, мы наблюдаем какой-то, фактический кризис западного мира, вот в частности, например, Англии. Где полиция не способна делать то, что надо делать, где не арестовывают за то, что замалчивают преступления и так далее и тому подобное. Если это не кризис западной системы, то что это? Наконец, у нас промелькнуло сообщение, что в Пентагоне начались очень серьезные конфликты с бюджетом. Почему? Потому что они пытались запустить новый относительно самолет И-7 Wedgetail. Это такой самолет, который должен специально наблюдать за происходящим на Земле, в частности, имеет радар и так далее. И, в общем, выяснилось, что Пентагон, они как бы вначале там типа выдали такое очень глупое заявление, что они собираются наблюдать за всем, что происходит из каких-то космических новых аппаратов, новых технологий и так далее. А потом, когда дело дошло до Ирана, выяснилось, что у них нечем наблюдать. То есть разведка в целом ряде каких-то вещей страдает и не имеет возможности видеть то, что нужно видеть. Они вот сейчас в этом признаются, что они просто были слепы в каких-то моментах. Потому что у них нету определенного радара, который нужен для конкретной какой-то цели. Старые вот эти радары ИТИ, которые у них были, они устарели. И вот выпустили новый самолет, как бы И-7. Ну, то есть самолет, конечно, дорогой. Где-то, они говорят, $745 миллионов за штуку. То есть должно было быть 500 с чем-то. То есть он подорожал за это время. Это вот регулярная проблема с покупками в Пентагоне, что они объявляют о том, что цена вначале объявляется там, допустим, там в какие-то там 500 миллионов, потом, пока начинают это делать, цена возрастает в полтора, в два, ну, то есть в данном случае в 50%. Иной раз может быть и в 2-3 раза. И вот этот вот момент мы в Пентагоне недавно отметили, и они теперь требуют, чтобы вот мы заключили контракт, вы должны придерживаться этого контракта, и так далее. Или вы возвращаете деньги, которые изначально вложены, потому что Пентагон как бы вкладывает в разработку этого самолета вначале миллиарды долларов и так далее. А потом они приходят, знаешь, дорогой, вот мы, да, мы тебе разработали, но теперь это стоит в 3 раза дороже. Почему? Ну вот почему? У нас там были неудачи, мы то, мы это, третье, десятое, миллион разных причин, правильных, неправильных, и нас фактически это рэкетерство, понимаете? То есть вот мне же плати и все, или ничего не будет. Если ничего не будет, значит тогда, пожалуйста, вот те 500 миллиардов там или миллионов, что мы вложили, все вернуть до копейки, с процентами. С поправкой на инфляцию. Вот когда надо держать их ответственными за то, что они получили деньги, вот тогда начнется какой-то вот, ну, я даже не знаю, как это назвать, но какая-то ответственность появится. Вот другого слова-то просто нет.
Понимаете, это чистейшее, вот нас берут в заложники, потому что вначале они говорят, ты хочешь, чтобы мы тебе разработали там самолет или танк, или, я не знаю, робота? Мы говорим, да, конечно. Они, если бы они сказали, это может стоить от 10, там, допустим, до 100 миллиардов долларов. Почему? Потому что мы не знаем, как это будет делаться, как оно пойдет, мы не знаем. Поэтому сразу приезжаем от 10 до 100. Может, даже больше. Если бы так они сказали, то, поверьте мне, Пентагон бы не вкладывал в них деньги. Или если Пентагон вклад, значит, Пентагон в доле. Потому что вот с таким контрактом ты работать не можешь, в принципе, по идее. Если у них настолько вот непонятная разработка, то, в принципе, так деньги не вкладываются. Делается опытный образец, показывается, так далее. Ну, в общем, то есть, немножко другой должен быть контракт. А тут они говорят, что, типа, вот у нас выросли расходы и так далее. Но при этом мы попали с заложниками, у нас нет нужного нам самолета. И вот сейчас вот срочно они... Вначале они этот самолет отменили, буквально вот 3 месяца назад. Сейчас начался кипиш после Ирана. Я говорю, срочно, нет, давайте мы возобновим. Они сейчас дают миллиард 550 миллионов на приобретение хотя бы 2 подобных самолетов. Потому что эта платформа уже существует в Австралии, она должна соответствовать американской и так далее. То есть мы остаемся без нужного нам самолета. Вот я вам говорю, цена выросла. Подожди, как у них тут было? Вот, ну, я вот не вижу изначальной. Ну, в общем, в начале цена... А, вот она есть. Значит, 588 миллионов, а сейчас 724. Понимаете? И они взяли в какой-то момент, его взяли и заморозили. Вот то же самое было с артиллерийской системой Crusader, на которую потратили в 2 раза больше, чем нужно было. Она нужна была, эта система. Это вот эта самоходная гаубица, которую сейчас сделал сам по себе Израиль, и которую сделали немцы сам по себе. Должны была сделать Америка. Гаубицу самоходную с автоматической подачей снаряда.

идет интенсивная война, понимаете, серьезным противником, понимаете, типа России, понимаете, то там выстреливается весь ствол, просто превращается в гарбич после 2000 выстрелов. Они даже пытаются его до 2200 довести, но не получается часто. Знаете почему? Потому что когда из ствола выходит, под огромным давлением выходит вот этот снаряд, причем снаряд внутри ствола ствол имеет нарезы, так называемый, вон такой винт фактически. Поэтому снаряд раскручивается внутри ствола, вот по-моему, против часовой стрелки, насколько я помню, раскручивает специально для достижения большей дальности и лучшего попадания, более вот точного попадания. Когда этот ствол вот так вот выстреливает какое-то определенное количество вот этих снарядов под жутким давлением, вот эти газы от этого взрывчатки, когда это не порох, это более что-то мощное, вот эти газы от того, что они двигают, вот этот снаряд, дуло изнутри разрушают. Медленно, но разрушают этот металл, какой бы хороший он ни был. И в конечном счете металл, допустим, из вот у нас 155 миллиметров, он становится внезапно 150.5, и 150.5, а может быть и 156 миллиметров. Значит, нужен другой снаряд, которого у нас нет. Иначе не создается нужное давление, снаряд не летит так далеко или так правильно, как надо. А если еще больше будет, так он вообще начинает болтаться в стволе, пардон. Поэтому только есть определенное количество выстрелов из каждого орудия. И вот в этом проблема. Понимаете, вот так вот между нами вот начинаешь говорить. Одно тянет другое. Вот они повоевали в Иране, и они поняли, что у них целый ряд каких-то систем не работает. Они нам про это не говорят, понимаете? То есть это чисто такая, вот, как говорится, военная проблема. Но дело не в этом. Дело в том, что мы должны как-то на это реагировать, а не, понимаете, задвигать это за ковер. Ну, по поводу задвижения за ковер мы поговорим во второй части. Тут написана статья по поводу Рубио, как он пытается сейчас спасти ситуацию с Венсом и с Трампом, которые попали как кур во щип, пардон, с этим договором, он же у них трещит по швам. Опять-таки, мы здесь все, понимаете, особенно те, которые, понимаете, молятся на Трампа, как на батюшку, думают, что все очень хорошо, и, понимаете, есть какой-то хитрый замысел, понимаете. Ну, хитрого замысла, видимо, нет, потому что уже пытаются отрядить туда Рубио, чтобы он срочно спасал эту ситуацию. То есть, я не знаю, что он собирается делать. Ну, я вам сейчас прочту это. Я считаю, что Трамп имеет... То есть, я понимаю, то есть чисто физически... Или не так, давайте так говорить. Я уже как бы вам объяснял, почему все происходит. То есть, я вначале честно считал, что самая главная идея Трампа о выходе из этой войны заключается в рецессии, что он боялся, что начнется очень глубокая рецессия на очень дорогой нефти, если он серьезно полезет в Иран с войной. Поэтому он срочно все это сворачивает, потому что ему нужно, чтобы рецессия не началась во время его каденции. Для того, чтобы, как говорится, быть на высоте, как один из там, как говорится, президентов, в которых все было хорошо, что называется. Потому что если начинается рецессия, то выборы, понимаете, особенно выборы 28-го года, будут плакать. Потому что рецессия быстро не заканчивается. И я так думал, что вот это основная причина. А все оказалось, наверное, эта причина тоже существует. Но как выясняется, никогда нельзя загадывать. То есть фактически все свелось к тому, что население абсолютно не было готово к этой войне, так как, опять-таки, это забота Трампа, его правительства, его администрации. Они должны были нормально это объяснить, провести подготовительную работу с населением, рассказать, что к чему, как, зачем, что вдруг напали на этот, в кавычках, мирный Иран и так далее. Они этого не сделали, поэтому поддержка войны крайне слабая.
в Америке.

0: что-то там меньше 30%. Это вызывает огромное количество вопросов, жалоб и так далее. Особенно в связи с тем, что дорожает бензин. И получается очень интересная такая схема, вот чисто схема в голове человека, что у меня подорожал бензин. Это потому, что проклятые вот эти евреи совратили Трампа на какую-то абсолютно бесполезную и ненужную войну с мирным государством Ирана, потому что это нужно Биби Нетаньяху. Вот примерно это так звучит. Этому очень помогает такой, как Такер Карлсон и Алекс Джонс, и остальная вот эта вся эта крайне правая, понимаете, тусовка, которая, понимаете, распространяет эти сплетни и наговоры и придумывает на ходу дальнейшие подробности. Вот последняя подробность, что сейчас Израиль организует там типа ядерный взрыв, и потом объявит это что как провокацию, а потом скажут, видите, они даже уже могут теперь ядерное оружие взрывать, теперь мы должны точно закончить, что мы начали. Специально, чтобы втянуть еще раз нас в эту войну и так далее. Это вот Алекса Джонса. Идея, которую Такер Карлсон очень активно поддержал. Понимаете, как она идет? То есть фактически оказалось, что Трамп пытается спасти эту ситуацию в чем-то. Я это не говорю как его оправдание, я говорю это как попытку объяснить, что происходит. То есть он пытается спасти вот эту репутационную, понимаете, как бы репутационный момент, что, понимаете, нет, он не начинал это за Нетаньяху, нет, он не начинал это из-за Израиля. И он, видите, понимаете, даже заканчивает, несмотря на израильские протесты. То есть он кидает Израиль под автобус, но он заканчивает, потому что, ну как же, вот народ сказал. Я уверен, что это не повлияет особенно на его выборы, потому что те, кто уже решили, а скорее всего, будут решать последние два месяца. Но бензин, да, пошел вниз. Правда, он сегодня опять начнет прыгать, в нефть опять сегодня прыгнул из-за того, что Иран обстрелял и вот этот вот карго-сухогруз. Поэтому... Так, перерыв и продолжим.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин. Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
15: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
10: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Еще раз вот я еще вам зачту вот этот вот совершенно горе-репорт, который вышел из ООН. Это просто, конечно, язык, понятие, какой-то товарищ читает, его зовут Мурали Дхар. Ну, понятно, откуда он вышел, из, скорее всего, из Бангладеша. Сринивасан Мурали Дхар. Ну, понятно. И, значит, ну, самое интересное, вот тут вот, значит, звучит, что Israeli security forces have used sexual violence against children as part of the collective shaming and oppression entrenched with a prolonged ethnic, gendered and international intergenerational pattern of occupation hostilities. Or integrational. Это слово понять невозможно. Ну, то есть израильские войска используют сексуальное насилие против детей как часть коллективного преследования и пристыживания, как бы, в течение длительного времени и этнического, сексуального и интергенерационного, то есть за счет вот долгой оккупации и насилия, то есть вот они использовали этнические, сексуальные разделение на пола и такие, или вот при преследовании несчастных детей, что они специально за ними охотятся и так далее. Знаете, я вам скажу такую вещь. Знаете, что вот в свое время Салтыков-Щедрин про Россию сказал такую фразу, что если где-то заговорили о патриотизме, значит, что-то украли. Это был Салтыков-Щедрин, очень такой умный человек в царской России, который очень писал этот сарказм и памфлеты на существующий строй. Еще раз повторяю, значит, если заговорили о родине, о патриотизме, значит, что-то украли. Вот если вот то же самое, ну, вот можно переложить на ООН, то если ООН начинает трясти какими-то младенцами в воздухе, которые где-то убиты или там замучены, или что-то такое, это значит, начинается программа, понимаете, пристыживания для того, чтобы тебя загнать в угол, потому что, да, вы убили детей, все, тебе сказать нечего. Понимаете, это чистейшая тактика, то есть последнего какого-то вот рубежа, который вот ООН использует для того, чтобы доказать свою правоту. Когда они там приводят какие-то примеры, что какой-то мальчик вышел из дома, его тут же застрелили. Кто-то, значит, его окружили какие-то солдаты. Рядом курили, стояли рядом с ним, застрелили его вот просто так. Он стоял очень сложно раненый, истекал кровью, лежал на земле. Они стояли и смотрели, как он истечет кровью. Ну, господа, одно это уже, понимаете, вызывает у меня сомнения, что израильские солдаты вот просто стояли над умирающим ребенком 14 лет и давали ему истечь кровью. Если ребенок не бросился на них с ножом, его не убили за какое-то конкретное деяние, а там кидаются с ножом даже 9-летние дети, которых научили так делать родители, или их обвязывают поясом шахидов. Это совершенно не... Там поймали, я помню, 5-летнего ребенка, который шел с поясом шахидом к израильтянам просить у них конфетку, и при этом был обвязан гранатами. Его спасли, там каким-то образом разоружили, ребенок плакал. Израильтяне смогли обезвредить, и ребенок жив остался. Но это же... Вот, Это было 100 лет назад, это история, наверное, лет 15 как минимум. Это из предыдущей вот этой интифады, то есть это начало 2000-х годов. Я очень хорошо помню эту историю. Поэтому то, что он здесь пишет, это, ну, это ересь полнейшая. Ну, в общем, так или иначе, вот сейчас вот обсуждается, сможет ли Рубио спасти сделку Трампу по Ирану. Для человека, считающего себя интеллектуалом-консерватором, руководство Госдепартамента должно стать определяющим моментом карьеры Марка Рубио. Ведь не зря Госдепартамент когда-то имел репутацию самого выдающегося дипломатического ведомства в мире. Был двигателем американской мягкой силы за рубежом с важной ступени на пути к президентскому креслу. Совсем иная картина наблюдается при президенте Трампе, который большую часть своих двух сроков потратил на демонтаж ключевых функций ведомства, превратив мощный инструмент внешней политики в пассивную ручную собачку, обслуживающую его хаотичную самоубийственную глобальную повестку. Рубио не только фактически самоустранился от реального руководства Госдепом, он возглавляет ведомство, которое стало лишь бледной тенью самого себя. Только за второй срок Трампа более 2000 кадровых дипломатов были уволены или вынуждены покинуть службу. Если добавить к этому первый срок, то окажется, что Госдепартамент потерял 20% своего персонала. Отсутствие Рубио за столом в Иране, где принимаются серьезные решения, приводило к неловким ситуациям, демонстрирующим его расхождение во взглядах с президентом, которым он служит. Особенно в вопросах возможной войны с Ираном. Трамп так и не прислушался к истребиной позиции Рубио. Теперь же Рубио поручили унизительную задачу – убеждать союзников США в Персидском заливе принять мирное соглашение, которое он, судя по всему, не поддерживает и в разработке которого практически не участвовал. Так быть не должно. Вряд ли Рубио представил себе именно так, как сложится его работа в Госдепе. Во многом положение Рубио можно назвать безвыходным. На раннем этапе Трамп поручил деликатные переговоры с Ираном членам своей семьи и близким друзьям, а именно зятю президента Кушнеру и спецпосланнику Виткову. Кушнер и Витков предсказуемо провалили это дело, попутно заключая сделки, которые служили их личным бизнес-интересам. Их дипломатическая активность, пожалуй, принесла больше пользы будущим зарубежным проектам этой пары в сфере недвижимости, чем способствовала совершению конфликта с Ираном на выгодных для США условиях. Если беспринципное преследование собственных интересов Кушнером и Витковым вызвало недовольство госсекретаря, то Рубио сумел мастерски скрыть свое раздражение. Теперь, когда Трамп представил мирное соглашение, больше похожее на капитуляцию, чем на ту грандиозную победу, которую он обещал американскому народу, республиканцы в Конгрессе охвачены паникой. Это, кстати, правда. В понедельник сенатором Тим Шихи, республиканец от штата Монтана, призвал Рубио вмешаться и возглавить переговоры с Ираном, если вице-президент Джей Ди Венс и тандем Кушнер-Виткова сорвут сделку. Похоже, опасения Шихи настолько серьезны, что он готов публично обсуждать сценарий провала. Учитывая, кто именно сейчас участвует в этом процессе, эти опасения вполне обоснованы. Внезапный интерес республиканцев к тому, чтобы вывести Рубио из тени, подчеркивает, насколько неудачно складывается ситуация с иранской войной Трампа, насколько хорошо многие законодатели и республиканцы понимают, унизительная сделка Трампа станет политически токсичной темой в ходе кампании перед промежуточными выборами. Согласно результатам общенационального опроса, опубликованного на этой неделе, уже 2/3 американцев не одобряют действия Трампа в этом конфликте. Но тут надо остановиться и сказать, что они не одобряют, потому что они не одобряют сам конфликт, они считают, что он был не нужен. А уже потом не одобряют то, как конкретно Трамп его проводил. Поэтому эта статья немножко умалчивает. Более того, все больше лидеров республиканской партии убеждены, что сделка Трампа дает слишком много иранскому режиму, не обеспечивая при этом никаких выгод для Америки. Ознакомившись с деталями соглашения, сенатор Билл Кассиди заметил, что Рональд Рейган перевернулся бы в гробу, узнав о решении Трампа снять действующими десятилетиями санкции жесткого и репрессивного режима в Тегеране. У них был вот буквально позавчера жуткий крик друг на друга. Кассиди на Трампа, Трампа на Кассиди во время ужина. Недавние опросы показывают, что схожего мнения придерживаются друг многие избиратели, симпатизирующие республиканцам. Республиканцы опасаются, если это лучшая сделка, которую смог добиться Трамп, то мир может обойтись гораздо дороже, чем война. И тут на сцену, возможно, выходит Рубио. Госсекретарь не горит желанием возглавить процесс переговоров Трампа, который и так стремительно разваливается. Особенно учитывая, что его главный политический соперник Венс уже готов принять на себя удар за тот холодный прием, который сделка с Ираном наверняка встретит на родине. Потратив 1.5 года за наблюдение за тем, как ближайшее окружение Трампа на каждом шагу оттесняет Госдеп на второй план и подрывает его позиции, Рубио, возможно, вскоре столкнется с практически невыполнимой задачей начать, наконец, выполнять свою работу. Ну, тут надо следующее сказать. Я брать звонки до перерыва не буду, поэтому звоните после 8 часов. Здесь надо сказать следующее, что Рубио мастерски провел целый ряд сделок, в частности в Венесуэле. И вот сейчас очень хорошо поворачиваются дела в Кубе, где фактически Куба приняла пакет новых действий, ну как НЭП в свое время в Советском Союзе. Что полностью либерализуется экономика, туда можно вкладывать иностранные инвестиции, люди могут ездить, менять доллары, что угодно, как угодно и так далее. То есть полный пакет либерализации экономической политики. Это ничего такого не было со времен пришествия Кастро к власти. То есть это все, конечно, я так понимаю, что все это кубинское правительство, им обещали неприкосновенность, их трогать не будут. Давайте спокойно, как говорится, вначале впускайте туда деньги и так далее, а потом уже строй сам поменяется. Не нужно никаких там, понимаете, революций, не нужно никаких переворотов. Тихо, мирно все сделаем. Американцы вернутся, там обсуждается какая-то программа, что они могут купить свои отели обратно, там, значит, опять вложите деньги и так далее и тому подобное, значит, с полной суверенностью прав и так далее. Это заслуга Рубио. Потому что это самый ловкий ход, который можно себе представить. Нам не нужно устраивать революции во всех этих странах. Революция – это кровь. Революция – это всегда форс-мажор. Если можно подкупить всех этих пламенных революционеров, в кавычки, то это большая удача. Значит, они такие пламенные, эти революционеры. Они уже побыли в этом коммунизме, их уже, понимаете, видимо, отрыгивается от невкусного хлеба после длинной очереди. Хотя даже я понимаю, что они получают специальные пайки. Ну, так или иначе. Сейчас влезать вот в этот переговорный процесс в Иране действительно для Рубио самоубийство. Я даже думаю, что, возможно, Венс его пытается там подставить. Потому что тогда можно будет на Рубио свалить вот эту всю неудачу, которая там происходит. А неудача там фактически гарантирована. Ну, так как у нас здесь все, вот с кем я не говорю, все говорят, что ну да, слава богу, что это неудача будет. Я поэтому не понимаю вот эту логику очень многих людей, которые заявляют о том, что, понимаете, что они типа вначале за Трампа, а потом выясняется, что они хотят, чтобы Трамп провалился с этим договором. Просто они не доканчивают эту фразу. Мы еще ничего не знаем, будет что-то такое, что будет. Ну, что там будет? Ну, понятно, что будет. Ребят, вы либо трусы снимите, вернее, оденьте, либо крест снимите. Потому что и то, и другое быть не может. Я сомневаюсь, что вот эта война имеет такое прямое влияние на вот эти промежуточные выборы. Эти промежуточные выборы, прежде всего, я думаю, идут на проблемах инфляции. Именно поэтому республиканцы проталкивают, в принципе, достаточно социалистический закон по строительству доступного жилья, чтобы разрядить эту атмосферу, которая, понимаете, вот такой, как Мамдани, сейчас просто купается в славе. Сколько бы вы его ни ненавидели. Потому что он предлагает бесплатное жилье, давайте всем вместе дадим пендаля нашим лендлордам. Кто не хочет это сделать? Да что вы, каждый второй, кто снимает квартиру, если не каждый первый. Но чисто с этой точки зрения. Поэтому я так думаю, что иранская война, если она будет плохо закончена, она заканчивается плохо. Даже демократы, которые ненавидят Израиль, сейчас поднимут эту на щит и сделают из этого, понимаете, прекрасное, понимаете, для себя. Далее, посмотрите, до чего, понимаете, Армузский пролив был открыт бесплатно, а теперь он стал закрытым за деньги, и мы еще за это доплачиваем. Чтобы они с нами сели за стол переговоров. Это ли не позор для Америки? Вот как это будет звучать. Я понимаю, что вы не пойдете голосовать за демократов, но те, которые посередине, да, пойдут. Да, пойдут. И вот в этом вся беда. Так, у нас... добрый день, вы в эфире, Глеб.
16: Добрый день.
0: Слушаю. Добрый.
16: Вот по поводу международного права, что вы сказали. вы немножко непоследовательны, потому что международное право – это право сильного. Как этот Фридрих сформулировал, ну, прусский король, как его там, что я сначала беру все, что могу, я оставлю историкам выяснить, почему я имел на это право. Вот по поводу того, что происходит, и договор с Ираном, он с международным правом ничего общего не имеет. Дело в том, что я просто посчитал, я не знаю, почему об этом не пишут, разницу между количеством нефти, что мы потребляем в Соединенных Штатах, и что мы производим. Почему так? Я не знаю, вернее, я знаю, но это проблема. Но я посчитал это, а потом разделил на вот эту вот разницу тот запас стратегический нефтепродуктов, который у нас оставался. И примерно получалось, что у нас оставалось полтора месяца на тот момент, когда Трамп пошел на это, в общем-то, пораженческое соглашение. И через полтора месяца был бы полный обвал нефти и экономики. Значит, соглашение само по себе очень нам невыгодно. Это была тактическая военная победа и полное стратегическое поражение. Что касается закрытия пролива и атаки танкеров, это единственный козырь Ирана. А почему он это делает? Потому что может. Это он так ведет войну. А по какому праву, например, Франция задержала 5 танкеров российского теневого флота? По так называемым международным законам у него нет такого права. Да и все, что происходит, опять же, это право сильного. Война ведется асимметричными методами, и каждая страна в этом анархическом международном так называемом сообществе воюет теми методами, которые им доступны. И к этому надо быть готовы. И если к этому не готовы, то последствия будут очень печальные. Для всех, кто ввязался в драку, не готовы к этой драке. Вот что
0: хочу... Спасибо, Глеб. Спасибо. Значит, я попытаюсь вам ответить. Значит, я с вами согласен и не согласен одновременно. Давайте пройдем вот по пунктам. Значит, ну, по поводу пролива. Международное право действительно это право сильного, потому что, как бы, понимаете, ему некому возражать. То есть Иран насильно впихивает вот свою вот силу в организацию того, что он блокирует этот пролив, сделал заложниками весь мир, как террорист государство делает. И это самый лучший показатель, с кем мы имеем дело. То есть они берут всех, весь мир в заложники. Но по нормальному поведению, то есть все, кто выходит к этому проливу, и вообще находится в закрытом водном каком-то бассейне, имеют право свободного выхода из этого, через пролив. В частности, Россия. И может выйти через Босфор до Дарданеллы, может выйти Румыния, может выйти Болгария. Турция не имеет права его закрывать, даже если обладает этой силой. Понимаете? Это первое. Второе. Вы ошибаетесь с нефтяными подсчетами. Значит, мы добываем в день примерно 13,5-13,8 миллионов баррелей в день. Я уже этот вопрос хорошо изучал. Нам нужно около 21 миллиона баррелей в день. Значит, мы, получается, недополучаем где-то около 8 миллионов, которые мы потребляем не из Ирана и не из Персидского залива. Наш экспорт из Персидского залива всего 2%. Наш основной экспорт идет из Канады, Мексики, Бразилии, частично там из каких-то других стран и так далее и тому подобное. Мы нарастить вот эту вот добычу на сланцах, которые, в принципе, у нас дофига и больше этих сланцев, сланцевой нефти, пока не можем. Понимаете? То есть частные компании не рвутся добывать вот эту нефть, потому что они боятся, что они раскрутят сейчас все это производство, нефть упадет в цене, станет ее много, им наоборот выгоден дефицит. И тут Трамп еще делает совершенно глупый ход, когда объявляет: ребята, раз закрыт Персидский залив, приезжайте, мы вам здесь нальем нефть. Все жутко радуются, понимаете? Я говорю, я, наверное, сталкиваюсь с такой вот примитивной глупостью у людей. Что я начинаю думать, ребят, ну с кем мы разговариваем? Какого черта ты сюда зовешь все эти танкеры со всего мира, если у нас не хватает? Ты у нас на дефиците 8 миллионов, ты создаешь дефицит еще в 4 миллиона, который он разливает всем, понимаете, нуждающимся. То есть давайте мы положим вам, а сами останемся с дулей. Ну в чем же смысл-то? Ну обычная математика. Если вам нужно каждый день 21 яблоко, вы всего имеете 13, там, окей, давайте скажем, 14 яблок. У вас не хватает 7 яблок каждый день. Скажите, если у вас не хватает, а вам они нужны, скажите, вы начнете еще 4 яблока раздавать разным соседям. Даже если это стоит 3 раза дороже. Мы же не компенсируем себе, то нет, мы создаем больший дефицит. Большее давление именно на тот вот стратегический резерв, который сейчас практически вот-вот станет пустым. Почему? Потому что Трамп его разливает. У нас нет, вот этот стратегический резерв, он должен хватать на полгода. Сейчас у нас, вот он, я не ставлю под сомнение слова Глеба, он сказал, его хватит на полтора месяца. Почему? Потому что Трамп его сейчас сливает для того, чтобы держать нефть на низких ценах. Понимаете, какое-то положение? При этом мы наливаем какие-то танкеры из какой-то там Испании или Франции. Приезжайте к нам, мы вам нальем. Если бы мы бы производили, если у нас было бы, допустим, нам нужно 21 яблоко, а мы производим 30 яблок, тогда понятно, мы 9 яблок можем продать налево куда-то. Да еще по хорошей цене. Потому что у нас есть излишки, а у нас дефицит. Поэтому вот эта вся политика Трампа вот с этим делом и с этой войной, и с этим вот понимаете, решением вопроса с нефтью, безграмотная, как самый минимум. И мир действительно, понимаете, превращается, понимаете, в какое-то полное отступление. При том, что мы военным образом победили этот Иран, разбили его в пух и прах, там вообще ничего не осталось. Военным образом. Но мы не смогли ни поменять строй, ни сбросить этот режим, ни заставить их делать то, что надо. Почему? Потому что, понимаете, мы убивали центральное руководство. Мы думали, что сейчас центр, вот эта центральная ось рухнет, управление, и оно все рассыпется. А оно так не работает. Это очень глубоко укоренившийся режим, фанатичный режим. Они имеют ячейки в каждой небольшой провинции, в каждом клубе, в каждом доме. И вот эти ячейки, вот этих местной власти, в случае отсутствия центрального какого-то командования, вступают в строй. Это то, что называется феодализм. Что если нет, если слабое управление идет из центра, невозможно им управлять, то появляются какие-то местные начальники, местные феодалы, которые вступают в строй и продолжают поддерживать этот режим, но только местным образом. Вот то, это как раз то самое, что произошло в Иране. Мы этого не ожидали. Почему мы это не ждали? Потому что мы ничего не готовили. Мы не готовили план Б. У Трампа даже плана А фактически не было. Понимаете, он нам врет всем в глаза, говоря, что у него какой-то хитрый замысел. Или те, кто. Или сами себя люди успокаивают. Ну вот и все, что у нас есть. Окей. Перерыв и продолжим.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахам Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Новости.
17: Аналитические передачи.
10: Репортажи, мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
14: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Судя на основании решений Верховного суда, фактически полностью прекратят принимать просителей убежища, заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер. США ведут переговоры с Ираном, находясь в сильной позиции. Это понимают в Тегеране, убежден президент Дональд Трамп. Он напомнил, что Ормузский пролив уже открыт. Власти заморозили арендную плату для жилья с регулируемой стоимостью аренды. С 1 октября этого года по 30 сентября 2027 владельцы жилья не смогут повышать арендную плату при продлении договоров сроком на 1 или 2 года. Представители арендодателей раскритиковали решение, заявив, что оно может усугубить проблемы рынка жилья.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
1: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парква и Чёрч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу. 646-256-08-99. 646-256-08-99.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием. В пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Ну вот Трамп заявляет, что пролив открыт. Пролив открыт, а в то же самое время Иран подбивает там судно. И чтобы вы поняли, что это правда, ООН прекращает эвакуацию рыбаков, которые застряли внутри Персидского залива ввиду того, что Иран начал фактически заново подбивать суда. Они боятся попасть под перекрестный огонь. То есть, понимаете, Трамп говорит вам то, что вы хотите слышать. Вот, понимаете, все, пролив открыт. В самом лучшем случае можно сказать, что пролив частично открыт. И какие-то суда просто рискуют пройти вдоль иранских берегов или каких-то батарей или дронов, чтобы, ну, как говорится, на авось, но не более того. Пролив не есть, а открыт. То есть, грубо говоря, Трампа взяли за горло, как весь мир взяли за горло в этом проливе. Он просто боится вам это сказать, потому что иначе надо признать, что эта сделка уже не работает. Уже сегодня, сейчас, несмотря на все меморандумы, что подписали о благих намерениях. Поэтому это чистейшая профанация. Чистейшая. Вот здесь Гоша пишет. Скорее всего, на каком-то этапе Трамп уберет Рубио с должности, а для Венса это еще способ избавиться от конкурента. Ну, а тут, наверное, этот вариант может быть возможен, если Рубио вступит в конфликт с Трампом конкретно, потому что у них уже конфликт по поводу Ирана, но не только у Рубио. Там против иранской компании, вернее, окончания подобного высказывался министр обороны Хексет, высказывался министр финансов Бессент, высказывался директор ЦРУ Рэдклифф. Сейчас бурлит, опять-таки, в основном под водой мы это видим, понимаете, они пытаются сделать, понимаете, хорошую мину при плохой игре. Бурлят сенаторы республиканцы, потому что понимают, в какую дуду мы вступили, что это не договор, не меморандум, а это полное поражение. Фактически, понимаете, в чем это видит, будет, даже если это не полное поражение, видите, это будет именно как полное поражение. И что демократы не преминут это использовать для своей пропаганды. Не преминут. Поэтому Рубио, понимаете, с одной стороны, да, он высказался против этого, он считается ястребом. Я считаю, это более правильная позиция истребиная. Но с другой стороны, смотри, тут вот как ситуация, что если Рубио, допустим, выгонят с этой должности, он совершенно не обязан соблюдать дальше вот этот этикет и молчать. Он может вскрыть какие-то внутренние секреты и про Трампа, и про Венса, понимаете, которые те хотели бы, чтобы не вскрывались. Если он действительно пойдет на какую-то президентскую кампанию и так далее, он может запросто, ну, во всяком случае, может даже не против Трампа, а против Венса. Потому что я уверен, что он знает многое. Поэтому в интересах Венса, чтобы это не всплывало, особенно, понимаете, если выяснится, что Венс имеет какие-то серьезные связи, допустим, с этим праворадикальным крылом внутри республиканской партии, в конце концов, именно через него осуществлялась вот эта кампания с Такером Карлсоном. И вообще, то есть Трамп серьезно облажался с этим Карлсоном. Он его посадил в партер рядом с своей ложу, понимаете, когда была инаугурация. Но это явно не тот человек, который заслуживал это, понимаете, который взял фактически настолько развернулся за все это время. Причем я вот до сегодняшнего дня не считаю, что Такер Карлсон антисемит. Я думаю, что Такер Карлсон это абсолютно проплаченный тип, в смысле того, что ему сказали это говорить, он это говорит. Он зарабатывает на этом огромные деньги, это очень выгодная тема для раскрутки. В свое время Гитлер построил всю политику Германии на том, что винил евреев в том, что, что из-за евреев Германия проиграла Первую мировую войну. Нет, все остальное было неважно, только евреи помешали. И это очень хорошо работало, поэтому, понимаете, это очень благодарная тема для человека, который ее раскручивает. Для комментатора, радиокомментатора с большим ртом громким. Ну так слушайте, это очень хорошие деньги. огромное количество бездельников и зевак без мозгов будут тебя каждый день с открытым ртом слушать. И считать, что их обдурили, что правительство против них, потому что, ну, опять-таки, если в кране нет воды, то понятно. Добрый день, вы в эфире.
0: Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу.
3: Доброе.
0: Меня слышно, да?
3: Слава Богу. Да, да.
0: Окей. Я вам только одно хочу сказать. Вы знаете, что я полностью 100% на вашей стороне, но я считаю, что если Рубия порядочный человек, он должен резайнать, понимаете? И все. Чтобы всем было видно, понимаете? Вот это было бы его правильно, это я считаю так. Я считаю. И опять я вам еще раз говорю, я просто не по делу ничего, как это, когда началась вся эта заваруха, что как он с Ормузским проливом, я не знаю, кто ему там что советовал, и что он комедиан, когда он говорит, сегодня мы бомбим и разбомбим, завтра он говорит, что мы у нас чудесные переговоры. И последнее, что я хочу сказать, потому что я, к сожалению, не могу каждый день, меня отключают, я не знаю что. Что
3: вот это не отключать, не работает, я не слышно вас. Когда вы звоните, я вас хочу услышать, не слышу.
0: Да. Я звоню по всей Америке, и меня слышно. Ну, неважно, что вот этот вот картель нефтяной, это что? Это, как мы с вами говорили, это что? Рыночная экономика, картель, его надо разваливать, как и НАТО. Понимаете? Потому что этот картель, не рыночная экономика. И все.
3: Не, ну это мафия, это нефтяная мафия, это, спасибо.
0: Мы говорим о рыночной, о рыночной экономике, и тут же у нас этот картель. Понимаете?
3: Юра, но вы понимаете, это же не мы председательствуем в этом картеле. Мы не можем его вот здесь сказать, развалить, сволочи, давайте завтра, а распускайте. Это нереально.
0: Ну так что, понимаете? Надо же что-то делать. Вы же понимаете, что этот картель душит мировую экономику. Эти ребята собрались, решили, давайте...
3: Это основное... Давайте. Спасибо, Юр. Значит, тут по поводу ОПЕК. Проблема с ОПЕК заключается в том, что для того, чтобы развалить ОПЕК, должен быть кто-то вне ОПЕК с очень такой же мощной добычей и таким же рычагом на мировую экономику, как имеет ОПЕК. Вот если бы у нас бы, допустим, был бы какой-то неслыханный запас вот этой конвенционной нефти, именно дешевой нефти, у нас есть дорогая нефть, сланцевая. Сланцевой нефти у нас на 400 лет использования. У нас сланцевой нефти больше, чем весь Персидский залив вместе взятый, по-моему, что там в 60 раз. И все время больше и больше открываются возможности и добычи, поэтому цифра только повышается. Наших возможностей получить нет. Но добыча сланцевая очень дорогая, поэтому мы контролируем верхнюю планку цен, а не нижнюю. Нижняя планка цен в Саудовской Аравии вы перебить невозможно. Там себестоимость стоит 2-3 доллара. 2-3 доллара за баррель, а продают за 70. Представляете, какая лавина денег у них идет? Или за 100 долларов продают, понимаете, а себестоимость, у них там копнешь и нефть бьет. Сама по себе, то есть у них очень удобное место, вот это местоположение географическое. Если бы мы обладали бы какой-то вот такой энергией, или, допустим, ушли бы от нефти, нашли бы какой-то новый вид энергии в этом мире, я не знаю, там на протонах, к примеру, там, не знаю, что-то было из будущего. И могли бы отказаться от энергии из нефти, оставили бы нефть только там для производства мыла или пластмасс, допустим. То весь Саудовская, все эти арабы сели бы обратно на верблюдах в течение 2 лет максимум. И Мерседес, все, обратно верблюд, любимый, дорогой, который будет жить вместе со мной в большой комнате. Вот как оно стоит, вот о чем стоит речь. Мы, к сожалению, не можем создать дополнительную нужную конкуренцию странам ОПЕК для того, чтобы заставить их снизить цены или развалиться, или что-то такое. Мы не можем это сделать. Что мы не пытаемся? Мы при Картере был создан вот этот вот стратегический резерв нефти, чтобы каким-то образом быть в случае чего независимым, потому что мы пережили бойкот арабский в 73-м году. Он не закончился ничем, но они могут вот взять, сказать, знаете что, мы завтра Америке не продаем. Могут. И что мы можем сделать? Ну, только если военное вторжение организовать во все страны одновременно. Но, понимаете, при Советском Союзе это было нереально, да и сейчас нереально фактически. Это фактически региональная война одновременно на всех фронтах. Короче, я даже не обсуждаю это. Что касается Трампа, то я, конечно, понимаю его заботы в смысле выборов, но я думаю, что это то, что он делает с ему только помешает больше, чем поможет. Даже если его избирать, понимаете, вопрос же не в трамповском избирателе. Если трамповский избиратель доволен, это замечательно все, очень хорошо. Но это его база. На его базе Трамп выиграть выборы не может. И республиканцы не могут. Они должны привлечь независимых. Независимые, именно независимые, они абсолютно не думают таким образом. Потом, если начать обижать, вот сейчас они обидели еврейскую группу. Еврейская группа имеет колоссальное влияние, потому что они влияют на группу евангелистов, их 60 миллионов или 70 миллионов человек в стране. Значит, если они под каким-то предлогом вот этой вот обиды или непросчитываемых вот этих вот проблем с Израилем, они пока выжидают. Но это может решиться сегодня-завтра. В любой момент. Если они решат, что нет, это что-то не происходит, есть нормальное, нам этот Венц не нужен в таком виде, а Венц не евангелист. А если они так решат, они могут просто не... Они не знают, что они бросятся голосовать за демократов. Они просто сделают так, чтобы демократы выиграли тем, что они не придут на выборы. Все. И на этом вся вот эта финита ля комедия. Я не знаю, как будут проходить выборы, но самое главное на сегодняшний день, еще задолго до Ирана, была инфляция, цены, экономика, стоимость жизни, стоимость медицинских услуг и так далее. То есть это все экономика. Сыр с маслом на хлебе. Его достаточно или его недостаточно? Оно в цене или оно слишком дорогое? Вот на этом строятся, как говорится, американские выборы. Не на Израиле, не на Украине, не на каких-то конфликтах там в Судане или в Конго, или, понимаете, голоде в Бангладеше. Американцы голосуют только на своем холодильнике. Все. Добрый день, вы в эфире.
4: И ведь что ваши критические замечания по адресу Богом данного и Бога равного человека прямо-таки ласкают мой слух. Единственное, чего я ужасно опасаюсь, боюсь и просто-напросто, так сказать, не хотел бы это видеть, это реакция на ваши слова Геннадия Кацова, который готов любому глотку...
3: Ой, я вас умоляю, Илья, оставьте в покое Геннадия Кацова. Вообще, давайте не заниматься вот этим вот русской местечковостью. А что сказал Сева Каплан, а что сказал Кацов, а что сказал тот, а что сказал этот? Что за чушью вы страдаете, все господа? Наше радио и есть тем свободно, что каждый говорит, что он считает нужным. Если Гена Кацов считает сказать то, что он считает, я ему 100 раз дам возможность это сделать, даже если я с ним не согласен. Что меня это как-то дергает, раздражает, да боже упаси. Пусть имеет себе возможность сказать, что он хочет. Для чего мы ехали в Америку? Для того, чтобы и организовать себе цензуру под самыми видными предлогами. Зачем? Зачем надо было сидеть в Советском Союзе? Или в России, понимаете, и слушать только одного Путина? Зачем нужно, понимаете, разные мнения? Да нет, ну что-то в голове у вас не так, Юр. Вернее, Илья. Генок отцов и так далее, богоизбранный, боже мой. У Трампа есть полно каких-то достижений уже на сегодняшний день, каких-то заслуг и так далее, которые я каждый день совершенно четко сам лично обозреваю. Полно. Можно долго и тоже нудно говорить. Довел ли он это все до конца? Скорее всего, нет. Но они есть. Добрый день, вы в эфире.
5: Александр, я хотел только у вас спросить. Вы так против того, чтобы критиковали дикторов радио, Левинсон радио? А почему же вы не против, когда критикуют Трампа или критикуют Такера Карлсона?
3: Трамп, дорогой мой, избранный президент, которого вы обязаны даже критиковать. Вы знаете, что это ваша обязанность по Конституции? Спрашивать с вашего президента, не слушать ему с открытым ртом, а спрашивать с него с задаванием очень токсичных вопросов. Это ваша обязанность. Потому что он работает на вас. Трамп работает на вас. Не я на Трампа, не вы на Трампа, а он на нас. Мы его наняли на работу. На временное состояние этой работы. На 4 года. Поэтому он отвечает за свои действия. Правильные или неправильные. Гена Кацов просто высказывает свое мнение. Я с ним могу быть согласен. Я, честно говоря, его не слышал. Поэтому я не знаю. Но я могу, как говорится, с пеной у рта быть не согласен. Ну что, я позвоню, скажу: Гена, как ты имеешь, сволочь, как ты сказал подобное? Да боже упаси. Я никогда в жизни этого не сделал, потому что Гена имеет право на свое мнение. Правильное, еще раз повторяю, неправильное. Корреспонденты имеют право на свое мнение. Я на другие станции, ну, слушайте, во-первых, это мои коллеги. Другие станции я иной раз критикую. Я критикую разных журналистов. Всяких докладчиков от ООН, боже упаси, понимаете, они такое несут, наверное, что мало не покажется. Добрый день. Слушаю вас.

0: подниматься выше.
1: Вы мне говорили, Яков, мне некуда. Что значит подниматься? Я на своем месте совершенно делаю то, что я должен делать. То, что, слава Богу, спасибо, что вы меня слушаете, что меня слушают те, кто со мной согласен, не согласен, приходит, спорит и так далее. Это уже, как говорится, говорит о том, что у меня есть заслуги. Меня слушают на Фейсбуке, я притягиваю оттуда много людей сюда, которые тоже приходят, тоже, как говорится, обсуждают, слушают, как говорится, говорят и так далее и тому подобное. Поэтому не зарастет народная тропа, что называется. Ну, все наше радио вот именно в том и состоит, что мы имеем все, каждое свое мнение, спокойно его обсуждаем. Никто никого, понимаете, не держит за глотку, что называется. Люди спокойно могут общаться. Немногие могут, кстати говоря, пережить чье-то мнение, потому что многих это кидает в какой-то там жуткий экстаз, понимаете, они кричат, я могу выдержать что угодно, на самом деле они ничего выдержать не могут. Я это тоже очень часто наблюдаю. Но у меня нет этой проблемы, я спокойно слушаю всех, как говорится, вокруг, одобряю или нет, это уже другой вопрос. Добрый день, вы в эфире. Еще раз, 718-303-90-90. Самое главное сейчас найти какой-то правильный выход из этой ситуации. Именно правильный, потому что мы не можем зависнуть вот в таком вот в таком позорище, как нам предлагают. Потому что, господа, понимаете, это не вопрос того, что я такой умный. Вы возьмите и сами подумайте. И сами честно себе ответьте. Вы считаете, что все, что происходит, это правильно? Что вы думаете, что для того, чтобы провести нормально выборы, вот так делается, вот такое, как оно делается? Посмотрите, на чем выигрывать такое, как Мамдани? Он что, выигрывает на агитации за Иран? Да боже упаси. Он выигрывает на собственности, на проблемах нехватки денег на курицу, проблемах лендлордов. На каких-то там, я не знаю, может быть, расовых вопросах, а не на вопрос то, что придется, а как правильно или неправильно мы проводим войну с Ираном. Да он даже не упоминает это. Вот в этом вся штука. Поэтому, добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
2: С вами на 100% согласен по поводу мнения людей. Каждый должен говорить о том, о чем он имеет в виду, и его каждое мнение нужно считаться. Дело в том, что вот наши радиослушатели еще многого не знают, живя в Америке. Вы обратите внимание, скольких людей уволили за то, что они на работе говорили на русском языке. Причем тут язык. Сколько национальностей живут в Америке? Почему им не делают такое опровержение, как людям русскоговорящим?
1: Я впервые слышу, чтобы увольняли за русский язык.
2: Я вам впервые приведу несколько подобного. Примеров. Я могу вам привести несколько примеров. Сколько национальностей живут в Америке? Почему им таких претензий нету? Они не могут ответить? Мы говорим на русском языке по радио. Мы общаемся с вами. Почему такая русофобия?
1: Спасибо. Я, во-первых, без понятия, понимаете? Мне один раз пытались какие-то украинские товарищи в магазине, причем в русском магазине, выдать, что они не говорят по-русски. Я говорю, ну, ради бога, давайте говорить по-английски. На английском они тоже не говорили. Я говорю, хотите перейти на французский? Все, они, понимаете, они позвали кого-то другого. Ну, ради бога. Ну, слушайте, что я буду? Убогие, они есть убогие. Понимаете, у людей, которых кидают там, я не знаю, в жар от чего-то языка или чьей-то культуры, понимаете, даже несмотря на самые там и так далее. В принципе, это убогость своего рода, местечковость и так далее. Знаете, когда вот ставят памятник, понимаете, там, я не знаю, Мельнику и снимают Булгарию,

0: Кракову, но это проблемное государство, сразу видно. Проблемное государство. Знаете, но начинаешь сравниваться потом с Россией. Ну так еще одно проблемное государство, не менее, вернее, даже более. Ай. Я, честно говоря, на своем русском языке ни разу ничего не чувствовал, чтобы меня вот принимать где-то что-то так далее. Другой вопрос, что если сидят вокруг одни американцы, и ты ведешь, как бы так далее, начинаешь громко, начинаешь разговаривать на русском языке, когда тебя никто не понимает, и как бы сидишь в общей компании, это, ну, как бы немножечко, то есть, не есть прилично. Не потому, что твой русский язык плох, а потому, что тебя не понимают все остальные. То есть, как бы ты сидишь в обществе, вот о чем ведется речь. Но это разница. Так или иначе, я, честно говоря, никакой вот этой всей, как говорится, русофобии особенно-то не вижу. Если только мы не говорим о том, что вот пытаются прицепить, понимаете, там, где, что за то, что виноват, понимаете, там, ну, то, что делает Путин, виноват и Толстой, и Чехов, и все остальные, и так далее, и Пушкин, понимаете, тоже, то есть, главный злодей какой-то стал внезапно, и Лермонтов, и так далее, и тому подобное. Но то, что их царь сослал, и их убили за их, как говорится, свободолюбивые взгляды, но об этом речь не идет. Ну, как же, это ерунда. Ну, слушайте, я даже не хочу спорить, потому что это безграмотность. Так, делаем перерыв и продолжим.
1: Дэвид Зон Радио.

0: Эскан Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
1: После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее – операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
2: Sinai Diagnostics. Здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics 718-615-4100. 718-615-4100.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
8: Davidson Radio.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Davidson Radio.
7: 620 AM. Настройтесь.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
10: Здравствуйте, господа. Еще раз, значит, ну, мы продолжаем нашу передачу. Но вот весь вот этот вот замес, который вот сейчас мы имеем, то есть он имеет много граней. Он имеет, вот я считаю, что самая главная грань, на самом деле, сейчас не в Иране, а в Ливане. И то, что там разворачивается вот эта вот вся эта катавасия, что там продолжается война, это при том, что все кричат, что мир наступил уже, понимаете, открыт пролив, пролив не открыт, мир не наступил, и в Израиле гибнут солдаты почему-то. Что это за мир такой? Даже с этой точки зрения ты понимаешь, что что-то совсем не так. И понимаете, когда какой-то Такер Карлсон обвиняет Израиль, что, понимаете, что Израиль собирается там учинить там атомную бомбу для того, чтобы устроить фальшивую провокацию, потому что они хотят продолжать убивать людей. Понимаете, это чудовищная какая-то вообще ложь получается. Трамп не, вернее, Израиль не пытается устроить провокацию. В Израиле продолжают гибнуть люди. Почему? Потому что Израиль пытается установить санитарный кордон какой-то, чтобы предотвратить возможность повторения 7 октября. Ничего другого они придумать не могут, когда такие соседи у них. Ничего другого они придумать не могут. Поэтому они не расширяют, они даже просто пытаются закрепиться на тех позициях, которым надо закрепиться в Южном Ливане. И там должно быть уже все спокойно, но оно же неспокойно. Хотя нам объявляют, что нет, все нормально. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
4: Да-да. Что я вам хочу сказать? Вот человек звонил по поводу русского языка. Я в Америке нахожусь более 45 лет. И у нас в компании мы выпускали серьезнейшую продукцию для Боинга. Могу вам откровенно говорить. Короче, нас было где-то процентов 20-25 русскоговорящих. И нас никто не упрекал. Все зависит от того, как люди работают, как они относятся к работе. Поэтому это для них было исключение уволить его за то, что не справлялся со своей работой, но свалили на русский язык.
10: Okay? Ну, наверное, да. Спасибо. Спасибо. Но я думаю, что это вообще не проблема с русским языком. Я помню, мне кто-то рассказывал, по-моему, в общем, что когда была холодная война или вторжение в Афганистан, что американцы брали русскую водку и выливали ее в канализацию на улицах. Как протест своего рода, то есть вот они брали Смирнов или там столичную и сливали ее в канализацию, потому что типа это был протест против вторжения в Афганистан. Но это протест. Американцы как таковые, в принципе, абсолютно очень, очень принимающие всех остальных к себе люди. Вот то, что я заметил тогда, я много раз это замечал, что они абсолютно нормально принимают другие какие-то нации, другие культуры и так далее. Абсолютно нормально. Наверное, одна из самых таких вот welcoming наций, это и есть Америка на сегодняшний день. Поэтому я не знаю, почему мы таким образом все это трактуем. Я абсолютно не вижу смысла вот в этом, понимаете? Потому что американцы дают вам возможность совершенно спокойно, что называется, жить здесь, работать и так далее. Я, кстати говоря, считаю такую вещь, что, может быть, мы очень довели до какого-то фривольности то, что очень множество людей не знает английский язык. Вот с этой точки зрения, если подумать. То есть вот этот плавильный котел у нас перестал работать нормально, люди не адаптируются, не ассимилируются. Нужно требовать нормальное знание языка, я считаю. Намного более, как говорится, жестко требовать, чем это требуется на сегодняшний день. Это другой вопрос. Добрый день, вы в эфире.
11: Все уже забыли насчет русского языка, это когда началась война с Украиной. Тогда начали все русскоязычные, и масс-медиа тоже собирались закрывать.
10: Ничего не закрыли же. В Америке ничего не закрыли. Я повторяю, то, что происходит в Украине, это или в России, что там... Кстати говоря, в России не снимают памятники украинским писателям. Там Шевченко никто не снял с пьедестал. Там или телестудию Довженко не переименовали. Они как-то почему-то умнее ведут себя в этом отношении. В Украине вот эта вот, понимаете, борьба, понимаете, с русским языком приняла какие-то болезненные формы, я считаю. Но это их проблемы, знаете, я вообще не говорю про Украину. Это настолько бредовый разговор, что не стоит нашего обсуждения. Добрый день, вы в эфире.
4: Я бы хотел сказать...
10: Радио выключайте, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день.
4: Да. Добрый день. Я хотел бы попросить вас. Вы все правильно говорите, но всегда есть какой-то зазоринки, закоулки. Надо решать все вопросы, все буквально. А не просто...
10: О чем вы говорите конкретно?
4: О моде как будто... Слушайте, у Трампа
12: у Трампа есть большое количество советников, правильно? И платят деньги за это, от бизнеса, от всего, от религиозных, от всех. Он должен решать, вы понимаете? Его вообще он не решает, они решают. Ему дают, он просто озвучивает. Так что не надо его клянить все время.
10: Во-первых, слушайте, мы же так, оно же так не работает, никогда работать не будет, вы же поймите. Всегда отвечает, что называется, знаменитая надпись, которая стояла у Трумана на столе, что the buck stops here. То есть он глава администрации, он во всем за все в ответе. Вы не можете обвинять там и так далее. Понимаете, это, кстати говоря, черта Трампа, что он начинает чуть что, он начинает сваливать на кого-то другого. Пока это происходит, все успехи, которые происходят, например, вот там, я не знаю, с Кубой. Это же не Трамп ведет переговоры, это вел Рубио. Но заслуги будут у Трампа за Кубу или за Венесуэлу. Это сделала трамповская администрация. Это его заслуги. А кто конкретно в этом принимал участие, конечно, сам Трамп, что ли, по телефону звонил? Умолял, упрашивал, подкупал? Да нет, конечно. Это делали какие-то операторы из ЦРУ, какие-то люди, у которых уполномочил Госдеп или Рэдклифф или еще кто-то. Поэтому это же надо тоже понимать. Но Трамп отвечает за то, что происходит под его руководством. Это его совершенно четкий ответ. Нравится ему это или нет? Поэтому, а что вы хотите? Добрый день, вы в эфире.
13: Алло.
10: Да,
13: доброе утро. Доброе. Я хотел сказать, что в Москве не могли переименовать студию Довженко. Они ее разгромили в Киеве. А в Москве нету студии Довженко. Как-то вы не туда попали, Александр, уважаемый.
10: Ну хорошо, ну окей. Может, Бог с Довженко.
13: Вот это не окей. Это надо учить молчать.
10: Михаил, слушайте, давайте не цепляться к словам. Вам делать нечего. Ее не пытаются в Москве, допустим, переименовывать во что-то. Они не сражаются с этим. У них они как-то сделали более правильный ход, вот и так далее. Они не пытаются переименовать там княгиню Ольгу или еще что-то такое. Они, конечно, ставят там памятник Ивану Грозному какому-то, как главному в русской истории почему-то. Но это скорее, понимаете, от державности, а не от желания заблокировать кого-то другого. В общем, так или иначе, это я не обсуждаю Украину, я клянусь, это настолько перестало мне быть интересным. Тема абсолютно занудная. Постоянно повторяющаяся, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Мы выясняем, какой, понимаете, вариант совка лучше тут или там. Надоело. Клянусь, надоело. Я от них и всех уехал и рад, что уехал. От тех и от других. Добрый день, вы в эфире.
14: Здравствуйте, Марат. Скажите, за последние 30 лет какой вклад внесла русскоязычная община? Вы можете назвать имена ученых?
10: Сергей Брин, знаете такого?
14: Сергей Брин я знаю, а других назовите.
10: Ну, есть создатель Яндекса, как же его зовут, Дуров, который создал другую вот эту сеть, я звал как ВКонтакте. Очень большое количество русскоговорящих инженеров участвует в различных там проектах, в Intel, например. Тут живут в Лондоне, работают или в Манчестере, но они русскоязычные ученые, физики, получили Нобелевскую премию. Они английские ученые, но они русского происхождения. Поэтому что значит внесли? Огромное количество, какое количество правильности внесли вот эти русские, русскоязычные, которые приехали, например, в Израиль. Это же одна из самых успешных общин на сегодняшний день. Израиль поднялся на них. Огромный подъем, который в Израиле начался после Алии, потому что 91-го года, потому что в Израиль приехало огромное количество суперграмотных людей с высшим образованием, с потрясающим опытом работы и так далее. Они смогли адаптироваться, найти работу там и так далее и тому подобное. Что вы говорите? Это очень высокий класс. Поэтому никаких проблем с русскоязычными нет. Прекрасный писатель, например, Пелевин, если вы не в курсе, он русскоязычный. Он живет в Таиланде все время. Но он русскоязычный писатель. Пишет потрясающие совершенно вещи, советую почитать. У меня много есть заслуг, так далее. Я говорю, я не занимаюсь, понимаете, поиском России, есть родина слона или нет. Для меня это не имеет значения. Я с удовольствием читаю Пелевина, с удовольствием читаю Чехова. Я периодически просматриваю бывшие старые советские фильмы, даже современные русские фильмы, но у них есть очень неплохие комедии. Я смеюсь с этих комедий. Ну и что? Например, возьмите комедию «Кухня». Целый вот сериал. Там сплошные насмешки над Россией, над самими собой. Значит, если они смеются над самими собой, значит, не все так плохо. Ну, сейчас, конечно, такого нет. Но в принципе... Поэтому... Добрый день, вы в эфире. Ничего не слышу, не понимаю, каша какая-то. Добрый день, вы в эфире.
15: Доброе утро. Спасибо, что даете высказаться, Вильям. Вы говорите, что Россия правильно делает в Украине. В Украине Россия делает геноцид. Этноцид, точнее. Так что это правильным сложно назвать. Второй момент.
10: Я не сказал, что они делают все правильно. Сказал, что они не переименовывают украинские названия внутри, там, в Москве где-то. Вот
15: они уничтожают все. Они уничтожают. Сколько есть украинцев?
10: Окей. Они уничтожают, они ведут геноцид в Украине. Но они не ведут уничтожение. Например, Тарас Шевченко, памятник, почему-то продолжает стоять в Москве. Ну, сравните. Он что, в Москве родился? Нет. Он был украинский писатель, который писал в основном на украинском языке. На русском языке. Гоголю ставит памятник тоже в Москве. И не один, а даже два. Он был украинский писатель, который писал на русском языке. А вот украинский писатель, который родился в Киеве, который писал на русском языке, Булгаков, его памятник сняли. Причем это был самый антисоветский писатель, который только может себе представить. Который высмеивал все, что происходит в Советском Союзе, в России и так далее и тому подобное. Он провинился тем, что ему не нравился Петлюра и петлюровские порядки. Понимаете, ну так слушайте, Петлюра и мне не нравится. Он был бандит обычный. Обычный бандит, а то, что его замочили в свое время, даже если с КГБ было связано, так правильно сделали. Правильно сделали, понимаете, бандитов надо мочить, а не, понимаете, памятники им ставить. А в Украине решили, понимаете, взять, понимаете, сказать там, что нацисты бывшие, это замечательные люди. Так не бывает. Понимаете, вы найдите какой-то стул, на котором вы сидите. Ваше желание отделиться от Советского Союза или от советской истории не значит, что надо признать тех, кто, понимаете, допустим, воевали там за Красную Армию, что они все враги народа. К примеру, просто. Это глупость. Ну ладно, слушайте, я говорю, я даже... Украина, там такой вздор периодически происходит. В Москве, в Украине, понимаете, они соревнуются, понимаете, кто глупее. Надоело уже просто до невероятности. Думаешь, боже мой, сколько же времени потеряли, понимаете, мы на эти страны, что мы там жили. Ничего, кроме какого-то вот, понимаете, смотришь на это, думаешь, мама дорогая, понимаете, ну сколько же времени потеряно, что же не уехали-то раньше. Драгоценную жизнь свою, понимаете, 19,5 лет я там положил, понимаете, вот так далее. Я начинаю думать, что, боже упаси, вот сколько я бы мог бы здесь добиться, если бы я бы здесь родился или привезли бы меня бы раньше. А теперь смотришь, понимаете, воспоминания о родине, да плевал я на эту родину, пардон. Родина у родины. Тут одни уроды, там другие уроды, соревнуются в уродстве. Никакого почтения у меня бывшие страны Советского Союза не вызывают. Ни одна из них не добилась серьезных каких-то результатов, серьезного прорыва куда-то, что-то, где-то, как-то. Ни одна из них. Только этого не существует. Нет, почему Россия, понимаете, самая богатая? У нее недр полно. Вот поэтому они более-менее богаты. А так никаких прорывов. Абсолютно экономика и страна с понятиями 19 века, как и все остальные. Есть нефть там или газ, ну это еще более или менее. Ничего нет, так сидят в дерьме в полном. Что, большие писатели там появились, большие ученые? Большие достижения, ничего нет, абсолютно. Как в черную дыру провалилось все. Да ладно, не о чем говорить абсолютно. Короче, наши дела, ну, обсуждать надо, мы здесь уже живем. А наши дела, я не могу сказать, что идут прямо совершенно жутко, ужасно, но у нас есть, как говорится, поводы к беспокойству. Причем серьезные поводы. Ну, в частности, последняя новость, то, что в Федеральном резерве они даже думают о поднятии процента. То есть Трамп все время говорил, что сейчас придет его человек, он процент снизит, пришел новый человек. Они говорят, думают даже поднимать процент, или самый минимум оставить тот, который есть на долгое время. Почему? Потому что инфляция начала расти. Вот то, что мы с вами здесь долго-долго нудно обсуждали. Инфляция начала расти. Сейчас спустить процент, инфляция еще больше рванет наверх. Поэтому ни оживления экономики серьезного в связи с опусканием не будет, ни повышения тоже не будет. В общем, короче, шаббат шалом всем. Дай бог, как говорится, чтобы все было нормально. Хорошего уикенда. Всего доброго. До свидания.
16: Дэвидсон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
17: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
18: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее. We'll be right back.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В Сенате представлен на рассмотрение законопроект, предполагающий масштабную реформу трудового законодательства. Группа законодателей выступила с предложением повысить федеральный минимум по часовой оплате труда до $25. Авторы инициативы утверждают, что данная мера необходима для защиты покупательной способности населения в условиях сохраняющегося инфляционного давления. Представители крупного бизнеса и союза предпринимателей уже выступили с критикой проекта, предупреждая, что столь резкое увеличение обязательных расходов приведет к сокращению рабочих мест и ускорению автоматизации на предприятиях. Верховный суд вынес важнейшее постановление, касающееся миграционной политики страны. Высшая судебная инстанция поддержала инициативу Трампа, направленную на отмену особого защищенного статуса для граждан Сирии и Гаити. Данное решение позволяет исполнительной власти начать процедуру высылки лиц, ранее находившихся под временной государственной защитой. Крупные производственные предприятия и профильные ассоциации сферы ухода за престарелыми уже выразили серьезную озабоченность, заявив, что это решение спровоцирует резкую нехватку рабочей силы и усложнит логистические процессы в гуманитарном секторе. Группа жителей Нью-Йорка, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, подала коллективный судебный иск против мэра Мамдани и руководства городской полиции. Поводом для обращения в суд Стейтен-Айленда стала отмена распоряжения предыдущего мэра Эрика Адамса, согласно которому за незначительное нарушение правил дорожного движения водителями электрических велосипедов предусматривался вызов в уголовный суд. Мамдани заменил эту меру административными штрафами и программами просвещения. Истцы утверждают, что смягчение контроля угрожает безопасности пешеходов, в то время как городская администрация настаивает на необходимости снижения нагрузки на судебную систему. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию с целью добиться прекращения войны. США выделят Венесуэле $150 миллионов на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. Осталось всего 2 дня. В Метрополитен-музее проходит крупнейшая в истории выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительно влажно. Воздуха 85%, 84% по Фаренгейту, плюс 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Привет! Меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
19: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
18: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
20: Итоги недели.
21: Итоги недели.
22: Вчера была среда. Вчера был четверг.
20: Мировые новости.
21: Происходящее в стране.
20: События города.
21: Самое главное.
20: В программе Алексея Наксина.
21: Итоги недели.
20: Итоги недели.
23: Добрый день. С вами Алексей Наксин. Дрешевским пультом Павел Куклин. Итак, начинаем. В четверг, 25 июня, грузовое судно, следовавшее через Ормузский пролив по поддержу ООН новому маршруту, предложенному Оманом, было поражено снарядом, выпущенным с иранского военного корабля. Повреждение получил ходовой мостик. Это тема нашего первого часа. В среду, 24 июня, президент Трамп отменил подписание двухпартийного законопроекта о доступном жилье. Об этом мы поговорим во втором часе.
20: Итоги недели.

Судно было поражено в 7,5 морских милях от побережья Омана после того, как ранее, в тот же день, корпус стражи Исламской революции пригрозил судам, проходящим через пролив, без разрешения Тегерана. В соцсетях появилось видео, снятое на ходовом мостике одного из судов, на котором, как утверждается, слышна радиопередача военно-морских сил КСИРС, с предупреждением, что проход разрешен только судам с официальным разрешением Ирана. Проходить можно только с разрешения КСИР и только по установленным маршрутам. Нет разрешения, выключен транспортер для отклонения от маршрута, и вы несете ответственность за последствия, как заявляет, передавалось в этом радиосообщении. Наши войска, размещенные в этом регионе, не отреагировали, ну и наше правительство тоже как-то не заметило. Вот об этом наш первый час. И, как обычно, в начале этого часа я напомню о наших спонсорах. Безболезненно, без общего наркоза, всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных синих сеточек на ногах, всех симптомов горячих варикозы, которым, к сожалению, страдают ваши ноги. Именно пластика, процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics, это прекрасное лечение лучших специалистов. Sinai Diagnostics. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics вернет вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100. Ну и напомню, что сейчас цены растут практически на все. Собственно говоря, тут нечего напоминать. Мы все с вами, когда приходим в магазин, убеждаемся в этом. Так вот, есть и счастливые исключения. Vision Palace – одно из них. При этом, понятно, такие условия не могут продолжаться бесконечно. И пока цены в этой оптике остаются прежними, не упустите возможность приобрести очки. Сегодня, сейчас, причем, не переплачивая, спешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения и поляризованными хамелеонами для водителей. Но это далеко не все. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Очки для водителей купить тоже вдвое дешевле. А еще, приобретая пару очков с оптическими линзами, получите пару зрачений бесплатно. Линзы по вашему желанию будут изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Подчеркну, здесь просто великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает сегодня неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом лично. 1723 в Бруклине, угол ист 18-й стрит. 718-998-8400, Vision Palace, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

Напомню, что судоходство в Ормузском проливе посвящены два пункта меморандума взаимопонимания, подписанные президентом Трампом неделю назад. Итак, давайте вспомним. Пункт четвертый. Сразу же после подписания настоящего меморандума взаимопонимания Соединенные Штаты Америки начнут снимать свою морскую блокаду и устранять любые помехи или препятствия в отношении Исламской Республики Иран, а также полностью прекратят морскую блокаду в течение 30 дней. В течение этого периода судоходство будет восстанавливаться пропорционально объему довоенного судоходства, восстанавливаемого Исламской Республикой Иран. Соединенные Штаты далее обязуются вывести свои войска из районов, прилегающих к Исламской Республике Иран, в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения. Это пункт 4. Пятый пункт. После подписания настоящего меморандума взаимопонимания Исламская Республика Иран приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода торговых судов в течение 60 дней исключительно из Персидского залива в Оманское море и в обратном направлении. Движение торговых судов начнется немедленно и с учетом необходимости устранения технических и военных препятствий, а также проведения Исламской Республики Иран работ по разминированию, будет полностью восстановлена в течение 30 дней. Исламская Республика Иран проведет диалог с султанатом Оман с целью определения будущего управления морских служб в Ормузском проливе в ходе обсуждения с другими государствами Персидского залива в соответствии с применимым международным правом и суверенными правами прибрежных государств Ормузского пролива. Итак, посмотрим, что происходит. Напомню, что этот меморандум был подписан 17 июня, то есть чуть более недели назад. И с того времени, судя по тем обязательствам, на которые взял на себя Иран, все должно быть хорошо. Откуда даже прилетел снаряд? Итак, данные морского трафика показали резкий рост числа судов, пересекающих Ормузский пролив по новому маршруту, объявленному в среду Оманом в координации с Международной морской организацией агентством ООН. То есть в среду, ровно через неделю после подписания меморандума двумя сторонами. Согласно этим данным, по оманскому маршруту было зафиксировано 70 проходов, причем Иран продолжал угрожать судам, идущим этим путем. Нефтяные танкеры во главе с судном «Stoic Warrior» ранним утром в четверг шли вдоль побережья Объединенных Арабских Эмиратов, а затем Омана, проходя мимо оманского полуострова Мусандам довольно близко к берегу. К северу от этого маршрута расположен коридор в центральной части пролива, по которому до начала войны суда свободно проходили, перевозив около пятой части мировой нефти и природного газа. Хотя часть судов уже покидала пролив при поддержке военно-морских сил Соединенных Штатов, инициатива агентства ООН стала последней попыткой вывести оттуда застрявшие корабли. Военно-морское подразделение Корпуса Стражи Исламской Революции, судя по всему, реагируя на новые судоходные маршруты и рост трафика, в четверг восстановил предупреждение, переданное через государственное иранское агентство IRNA, ИРНА. В нем утверждалось, что новый маршрут был установлен без уведомления координации с Ираном и назывался, цитирую, «неприемлемым и крайне опасным». Единственным разрешенным маршрутом прохода через Ормузский пролив является тот, который объявлен Исламской Республикой Иран, заявили в этом подразделении. Движение судов вне этих маршрутов чрезвычайно опасно и запрещено. С нарушителями будут разбираться, добавили там, не вдаваясь в подробности. Госсекретарь нашей страны Марко Рубио встретился с министром иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, чтобы заверить их, что их интересы будут защищены в любом соглашении с Ираном. Он заявил журналистам, Соединенные Штаты, их союзники в заливе гарантируют отсутствие сборов судов, проходящих через пролив, и что Вашингтон намерен обеспечить сохранение открытого статуса оманского маршрута для транзита судов через пролив. Если это прекратится, у нас возникнут серьезные проблемы, предупредил Рубио. Тоже интересная фраза. Не у Ирана возникнут серьезные проблемы, а у нас. Ну что ж, давайте посмотрим смысл того, что происходило. Для того, чтобы суда свободно проходили через Оманский пролив и Ормузский пролив, Дональд Трамп пожертвовал всеми целями той операции, которую он вместе с премьер-министром Нетаньяху начал 28 февраля этого года.
Оказалось, что и создание иранского ядерного оружия и прочее-прочее, программа баллистических ракет и поддержка Ираном своих прокси, которые разрушают мир на Ближнем Востоке, это все ушло на второй, третий, а может быть, десятый план. Самое главное, чтобы танкеры свободно проходили из Персидского залива, входили в Ормузский пролив, оттуда в Оманское море и далее шли уже своими маршрутами в Индийском океане. Естественно, что после этого, по идее, должна снизиться оптовая цена на нефть, что должно результироваться в том, что и стоимость уже нашего газолина на бензоколонках тоже снизится. Вчера Дональд Трамп говорил, что он считает, что осенью уже та цена, которую мы будем платить за наш галлон на бензоколонках нашего газолина, будет составлять $2.25. Ну, допустим. Я не собираюсь заглядывать в будущее, не обладаю возможностями Нострадамуса. А просто давайте посмотрим все-таки, что произошло. Итак, все эти суда проходили по утвержденному ранее маршруту. И одно из этих судов подверглось атаке одного из судов, одного из кораблей стражи Исламской революции. Это был удар предупредительный, но не вперед по курсу, как обычно бывают предупредительные залпы, а прямо сразу по ходовому мостику. То есть Иран посылает сигнал, который состоит, на мой взгляд, из двух компонентов. Первый компонент. Он говорит о том, что хозяином в проливе является Иран. И что он будет делать то, что он пожелает, с теми, кто не хотят жестко выполнять его требования. То есть идти по тому фарватеру, который обозначил Иран, и который идет вблизи иранского берега. Это первый месседж, который Иран посылает всему миру, включая нас с вами, граждан Соединенных Штатов. Второй месседж, ну, в общем-то, он тоже идет ногу с первым. Он проверяет реакцию Соединенных Штатов на абсолютно откровенное прямое нарушение того меморандума, которое было подписано ровно неделю назад. Как Соединенные Штаты, а в данном случае имеется в виду президент Трамп, как отреагируют на это абсолютно прямое, вопиющее, наглое нарушение того соглашения, которое было подписано неделю назад, и, возможно, еще чернила не высохли. Как мы с вами видим, Соединенные Штаты постарались это не заметить. Учитывая, что в этом регионе по-прежнему у нас есть значительные вооруженные силы, еще наши две боевые группы во главе с авианосцами не ушли, учитывая то, что относительно близко к Ормузскому проливу расположено государство Бахрейн, где расположена главная база нашего 5-го флота. Учитывая то, что наши самолеты по-прежнему базируются в Саудовской Аравии на базе Принц-Султан, они базируются в Катаре на базе Аль-Удейд и так далее. Вот они проверили. Американские самолеты не взлетели. Американские корабли не вышли на перерез какому-то судну стражи Исламской революции. Да, и просто ремарка. Мы с вами неоднократно слышали, как наш министр войны Пит Хексет говорил о том, что весь иранский флот уже на дне, что Ирана нет флота. Это уже месседж повторял и наш президент, что Ирана нет флота, у него нет ВВС, у него ничего нет. И вдруг появляется какой-то корабль, который обстреливает сухогруз. Он же должен лежать на дне. А он оказывается вполне на ходу. И в этой истории, конечно же, есть очень долгоиграющие последствия. Причем, еще раз, обратите внимание на реплику нашего госсекретаря. Если это прекратится, то есть свободный проход Оман через судов, через Ормузский пролив по Оманскому фарватеру, так вот, сказал Руби, если это прекратится, у нас возникнут серьезные проблемы. Да, у нас возникнут серьезные проблемы. Но, судя по всему, не у Ирана, который наглеет буквально с каждым часом. В этом контексте мне с вами хотелось бы поделиться соображениями, которые высказал один из выдающихся американских финансистов, Рэй Далио.

Но параллель, которую Рейдале проводил, была очевидной, совершенно намеренной. Рейдале десятилетиями изучал взлеты и падения империи с резервной валюты на протяжении 500 лет истории, вернулся к одному единственному дню в ноябре 1956 года, чтобы объяснить, что, по его мнению, происходило в реальном времени с одной из самых могущественных стран на Земле. В тот день британский премьер Энтони Иден получил телефонный звонок, положивший конец Британской империи. Итак, в конце октября 1956 года Великобритания и Франция вместе с Израилем вошли в Египет после того, как президент Гамаль Абдель-Насер национализировал Суэцкий канал, жизненно важную торговую артерию, соединяющую Европу с Азией. С военной точки зрения операция увенчалась успехом. В течение нескольких дней англо-французские войска установили контроль над северной частью канала, но ситуация развивалась за пределами поля боя. Кстати, и тогда Израиль первый раз прошел весь полуостров и дошел до Суэцкого канала. То есть он прошел весь Синай. Причем тогда еще Цахаль была армия, которая находилась в процессе становления. Но тем не менее, самое главное происходило за пределами поля боя. Причем можно было ожидать гневных реплик из Москвы от Никиты Хрущева, что и было. Но судьбу всей этой истории решил президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр. Он был возмущен этой операцией, которую провели его союзники по Второй мировой войне и по НАТО, и решил оказать давление. Давление оказалось сокрушительным. Он пригрозил приостановить выделение экстренных кредитов Международного валютного фонда, когда британский фунт подвергся спекулятивной атаке. Это была финансовая война против Великобритании, она сработала. Иден, столкнувшись с валютным кризисом, в течение нескольких недель с позором вывел войска из Египта. В свою очередь, это и стало главной стратегической ошибкой президента Соединенных Штатов Дуайта Эйзенхауэра за все время его правления. Поставив некие принципы, которые можно назвать антиколониальными, или принципы, по которым американский президент хотел создать некий вакуум в этом регионе и потом его заполнить, то есть вытеснить традиционные колониальные державы Великобританию и Францию, чтобы их место заняли Соединенные Штаты. Так вот, Соединенные Штаты вынудили европейские державы вместе с Израилем отступить, что привело к геополитическому краху на Ближнем Востоке. Причем, так как тогда Соединенные Штаты не оказывали государственную финансовую помощь Израилю, а помощь носила личный характер, личные перечисления американских евреев, и не только евреев, а тех, кто сочувствовал Первому еврейскому государству Соединенных Штатов, достигали 40 миллионов долларов в год. По тем временам это были очень приличные деньги, если вспомнить, что еврейское государство было попросту бедным и нуждалось абсолютно во всем. Так вот, президент Эйзенхауэр пригрозил, что он положит конец этой помощи, которая шла абсолютно по частным каналам, то есть он прекратит поступление частных денег из Соединенных Штатов в Израиль. Очень было мощное давление, которое заставило Израиль отступить. Исторический консенсус и оценки данной ситуации выделяют следующие ключевые аспекты. Это привело к разрушению англо-французского влияния в регионе. Заставив Великобританию и Францию отказаться от контроля над Суэцким каналом, Эйзенхауэр ускорил распад их колониальных империй и утрату статуса мировых держав, которыми они были до этого. Далее, произошло усиление панарабиста, арабского националиста Гамаля Абделя Насера. Давление в Соединенных Штатах позволило египетскому президенту, придерживаясь националистических и просоветских взглядов, выйти из конфликта абсолютным победителем и закрепить статус лидера арабского мира. Позже сам Эйзенхауэр признавал, что жесткое принуждение Израиля к выводу войск Синайского полуострова без предоставления надежной гарантии безопасности ливийского государства было его самой большой внешнеполитической ошибкой. Тогда он это признал. И вот, подводя итог, можно говорить о том, что британские, французские и израильские военные победили, но политически они проиграли три государства. Проиграла Британская империя прежде всего. А за этим, вслед за этим последовала цепь событий, которую Далио в исследовании Бриджвотера описывает как классическую последовательность имперского упадка. Союзники перестали подчиняться Лондону, учитывая их мнение, кредиторы переоценили британский долг, фунт стерлингов, который более века служил мировой резервной валютой, начал свое длительное падение в течение 4 лет. После этого

0: кризис Великобритания предоставила независимость Гане, Малайи, Нигерии и Кипру. В течение десятилетия речь Гарольда Макмиллана о ветрах перемен официально закрепила то, что продемонстрировал советский кризис. Британская империя находилась в состоянии контролируемого отступления, а не стратегической экспансии. Сегодня Великобритания, пишет Далио, процветающая страна со средней экономикой, население почти 70 миллионов человек, ВВП которой занимает пятое место в мире, после Соединенных Штатов, Китая, Германии и Японии. Великобритания является уважаемым членом НАТО и Большой Семерки, постоянным членом Совета Безопасности ООН, а также в Великобритании находится Лондон, один из величайших финансовых центров мира. Однако особые отношения с Соединенными Штатами уже не такие, как до советского кризиса. В марте Далио прямо сравнил противостояние в Ормузском проливе с советским кризисом, сославшись на схему, которая, по словам, повторяется на протяжении веков. Внимание! Растущая держава бросает вызов доминирующей империи за важнейшего торгового маршрута, в то время как мир наблюдает за этим, а деньги и союзы перетекают к победителю. Проблема, по его мнению, заключалась в асимметрии мотивации. Ну вот, видите, я с вами немножко заговорился, потрясающе интересная тема, у нас уже подошло время перерыва. Давайте прервемся, а потом я продолжу, а потом у вас будет возможность поделиться своим мнением. Перерыв.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксон на Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Министерство войны объявило о начале масштабных логистических мероприятий в рамках подготовки к празднованию 250-летия независимости страны. Военно-морские силы приступили к созданию временного центра управления на базе выставочного комплекса имени Джейкоба Джавица. Данный объект будет координировать действия военных ведомств во время проведения предстоящего международного военно-морского парада. Городские службы и руководство медицинских учреждений уже переведены на особый режим взаимодействия с военными координаторами для обеспечения безопасности в праздничные дни. Верховный суд принял к рассмотрению апелляции, касающиеся законности отмены особого защищенного гуманитарного статуса для ряда категорий иностранных граждан. Решение исполнителей власти о прекращении действия временных программ вызвало широкий общественный резонанс. Крупные ассоциации медицинских учреждений и представители патронажных служб по уходу за престарелыми направили в суд экспертные заключения, в которых указывают на риски возникновения острого дефицита сотрудников младшего медперсонала в случае немедленного вступления в силу данных ограничений. Мэр Нью-Йорка Мамдани и глава городского департамента транспорта Майкл Флинн объявили об открытии 5 новых общественных зон для массового просмотра футбольных матчей. Специальные площадки, организованные в Бруклине, Манхэттене и Квинсе, развернуты в рамках масштабной городской программы, приурочены к мировому первенству. В рамках этой инициативы городские улицы и пешеходные площади временно преобразуются в культурно-спортивные пространства. Сегодня на одной из таких площадок в Бруклине, помимо трансляции соревнований, организованы выступления музыкальных коллективов и коллективные велосипедные выезды.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. кто заплатит за лечение, где взять деньги, чтобы продержаться, как не лишиться бенефитов. У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе и доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: Итоги недели.
2: Итоги недели.

0: Я продолжу. У нас будет возможность все побеседовать, но я должен завершить то, что я наметил на сегодня. Итак, проблема, по мнению Рея Даля, заключалась в асимметрии мотивации. Для иранского руководства война была вопросом выживания, в то время как американские избиратели думали о ценах на бензин, американские политики о промежуточных выборах. На войне, писал Даля, способность выдерживать боль даже важнее, чем способность причинять боль. К апрелю он полностью расширил рамки своего видения. «Мы находимся на ранних этапах мировой войны, которая не закончится в ближайшее время», утверждая, что конфликт с Ираном – это не отдельный эпизод, а системная реорганизация глобальной власти, в которой финансы и военная борьба неразделимы. Итак, он напоминает, что в конце февраля Соединенные Штаты и Израиль начали кампанию бомбардировок, за которой последовало перемирие и месяцы изнурительных, не приведших к результату переговоров. Американские войска нанесли удары по ядерным объектам, ракетным комплексам, военным объектам по всей стране. Иранский режим был бы разгромлен, но его экономика выдержала, и самое главное, иранский режим выдержал. Смены не произошло, ядерная программа не была ликвидирована, подкрепила международных наблюдателей. К концу июня американские переговорщики все еще находились в Катаре, стремясь заключить меморандум за понимание по замене судоходства и так далее. Это хорошо все известно. Далее обошли самым известным из тех, кто проводил это сравнение. Сравнение с операцией Франции, Англии и Израиля на Суэцком канале осенью 1956 года. Например, Фавас Гергес, профессор международных отношений Лондонской школы экономики, Ишан Тарур из журнала «Нью-Йоркер» и опытный аналитик Джеймс Дорси, все они проводили подобные сравнения. Так вот, все сходятся на том, что та позиция, которую мы сейчас как страна занимаем, после того, что мы там все сделали, очень напоминает то, что происходило после Суэцкого кризиса. И прежде всего происходило с Великобританией, да и Францией тоже, потому что Суэцкий кризис означал распад как Британской империи, так и Французской империи. Ну, он еще говорит, естественно, будучи финансистом, о роли доллара и так далее, что, в общем-то, этот упадок, он будет продолжаться в течение неопределенно длительного времени, ну и так далее. Но я смотрю, что у меня уже очень много звонков, и я не хотел бы мучить вас дополнительным ожиданием. Давайте начнем с вас. Вы позвонили первым или первой? Здравствуйте, вы в эфире.
1: Я всех вас приветствую, это Лали. Вы знаете, вот мне очень приятно выступать всегда в ваших программах, потому что, ну, другое мнение вы принимаете так, как нужно. У меня совсем другое мнение насчет сейчас этого меморандума. Другой взгляд. Вот сейчас я прочла 3 часа тому назад, у меня грузинские евреи в Фейсбуке, что подписан договор между Америкой, между Израилем и Ливаном в сотрудничестве, и посредником Рубио является, то есть там уже Ирану нечего делать. Ну, дай бог, если это так. Вот сейчас посмотрим картину издалека. Ну, Иран что делал, мы все хорошо знаем. Вот сейчас что происходит? Там было 14 тысяч военных объектов, вы это хорошо знаете, 12 раз бомблены. Ну, ужас, что там творится, экономика в каком состоянии. И то, что страны Персидского залива, ну, они все были, Европа, все были наблюдателями. Помните, да, Европа не подключилась. А сейчас что произошло? Иран начал бомбить этих богатых из залива товарищей. Арабские эмираты даже заморозили те деньги, которые они там, я думаю, отмывали. Европа как-то проснулась, даже говорят, что Макрон сказал, что я наложу это, если они будут так себя вести в Совете Безопасности. Шахеды больше они не доставляют России и на украинском фронте, что происходит, слава Богу, и так будет. И, в общем, сейчас весь мир подключен к этому, как говорится, очень болезненному вопросу. И насчет Израиля, значит, что хочу сказать, вот честно, все слушаем, что весь мир против Израиля. А вот у Трампа, это мое субъективное мнение, такой ход, ну, конечно, он должен давить на Нетаньяху. Но вот недавно такие туннели там обнаружили, что это вообще. И Цахал продолжает свои действия. Вот это мое субъективное мнение, и я надеюсь. И, кстати, вот к концу я хочу сказать, что когда евреи вышли из Египта, и там фараон и его эти солдаты были погружены в море, Господь запретил им праздновать День Победы. А почему? Потому что они тоже мое творение. Мы все творение Бога.
0: То, что вот мы все это творение Бога, это бесспорно. Хотя этими творениями могут совершенно разные твари.
1: Да, конечно.
0: Ну, Лаля, хорошо.
1: Да, я заканчиваю.
0: Хорошо.
1: Знаете, что, Алексей, устроен так, один против другого. Жизнь и смерть, радость, печаль. Смерть, это самое. И, то есть, это все один против другого. Вот так устроен день, ночь. Так устроен этот мир. А вот что так, что происходит, как мы будем все отвечать перед Господом. В данный момент мое мнение такое, потому что такая истерика по всему миру, что все, ребята, мы все пропали. Не пропали.
0: Спасибо, Лаля. Спасибо за ваше участие в программе. Вместе с вами мы начали наш разговор. Вы вспомнили о сегодняшнем соглашении, которое было подписано в Вашингтоне между представителями Ливана и Израиля. И по этому соглашению Израиль выводит свои войска из трех зон в Ливане. Одна зона к северу от реки Литани, другая зона к югу от реки Литани. Таким образом, иранское давление на Трампа сработало. Трамп надавил на Нетаньяху, и Нетаньяху дал приказ о выводе части израильских войск из этой так называемой буферной зоны. Так что пока у Ирана все получается, как он хочет. Я говорю «пока», потому что вполне возможно, что мы сегодня к вечеру нечто узнаем совершенно другое, что Соединенные Штаты ответили на откровенную провокацию Ирана, которая вначале была обстрел из корабельных орудий, затем дроны еще полетели, ну и так далее. Я не сомневаюсь, что ответ какой-то будет. Вопрос в другом. Мы настроены серьезно в отношении Ирана, его, в общем-то, абсолютно наглой, провоцирующей позиции, и причем успешно, учитывая то, что сегодня уже отдан приказ о выводе из трех зон в Ливане, и совсем недавно министр обороны Израиля Кац говорил о том, что мы никогда не покинем эту буферную зону, ни один солдат не выйдет. Ну вот, уже все. Давление Вашингтона, давление Трампа сработало. В общем-то, как и следовало это ожидать. Давайте теперь послушаем и вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый вечер, Алексей.
0: Добрый.
2: Если можно, вопрос не совсем по теме, но я считаю очень немаловажным. Совсем недавно произошло событие, которое как-то мало было замечено, по-моему, в СМИ вообще, в обществе. А начальница 38 разведок, всех разведывательных служб Тулси Габбард, а уже второй раз, а перед этим где-то было пару месяцев назад, объявила о том, что Соединенные Штаты имеют биолаборатории во многих странах мира, и в том числе в Украине. Почему-то ее больше всего привлекла Украина. Причем этот материал был подготовлен настолько неграмотно, можно сказать, настолько безответственно. Там сплошные ляпсусы, там неправильные названия, неправильные локации мест. Там ну просто невозможно прокомментировать серьезность этих заявлений. Как вы думаете, зачем, почему был нанесен антигосударственный, антиамериканский удар? Это уже государственная, можно сказать, какая-то, ну, как бы это сказать, правонарушение, вернее, преступление, не знаю, как сформулировать, когда начальник всех разведок говорит то, что всегда отрицалось всеми администрациями Соединенных Штатов. Причем в таком виде, неподготовленном абсолютно. Как вы думаете, что за этим стоит? и зачем это было сделано?
0: За этим стоит личность Тулси Геббард, человека очень необычного. Если вы посмотрите, недавно проходила информация о том, что как она чуть ли не член какой-то секты, у них какой-то есть там гуру, и это вот просто отдельная тема. И этот гуру, в общем-то, руководит ей, и она уже, слава богу, уходит с этого поста. Человек абсолютно случайный оказался на этом посту, человек далекий и от области американской национальной безопасности. И самое главное, как оказалось, человек, который находится постоянно под внешним воздействием, под внешним влиянием. Знаете, там, конечно, я думаю, что если посмотреть, кто этот гуру, что это за человек, его взгляды и так далее, то можно найти очень много интересного. Но самое главное, что, будучи на этом важнейшем посту администрации президента Трампа, она, судя по всему, получала какие-то указания, письменные, устные, не знаю какие, от своего так называемого гуру. И поэтому этот бред с биолабораториями, я не думаю, что это ее изобретение, она просто ретранслировала чужие мысли, чужие идеи. Но она уже уходит, поэтому ее не стоит принимать всерьез. Она все, она уже птица на излете.
2: Она уходит, да. Но какой она вред нанесла государственным интересам Соединенных Штатов? И то, что вы говорите, гуру влияет на начальника 38, это невозможно себе представить. У меня просто нет слов. И я не слышал...
0: Посмотрите, поищите в интернете. Там очень интересные есть рассказы об этом гуру, о том, как он влиял и влияет на Тулси Геббард, и обо всем. И тут только можно сказать, что перед тем, как человек занимает такой высокий пост, он же проходит так называемый скрининг. Его же смотрят и биографию, и то, что он писал в интернете, что говорил, что делал и так далее. И я поразился тому, что FBI, которая занимается этим процессом, которая по-английски называется vetting, что они пропустили всю эту историю. Такого человека, как Габбард, нельзя было на пушечный выстрел близко допускать, не только к этому посту, который она занимала, но вообще к правительству. Пусть у нее будет какой-то габ, пусть какие-то там будут гуру, какие-то взгляды. Да на здоровье, у нас свободная страна, и каждый может верить во что хочет и как хочет. Но человек с такими странностями не должен занимать столь важное место в правительстве. И вот то, что хотел бы вам сказать. Ну, посмотрите, это очень интересная история.
2: Почему администрация не опровергла ее ложь? Ее слова, ее антигосударственная деятельность, это тянет на криминал. Почему ничего?
0: Вот на этот вопрос я вам не могу ответить, потому что я никакого отношения к администрации нашей страны не имею, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Спасибо за него. Да, Тулси Геббард человек очень странный, вот, но она уже на выходе. То есть воспринимать ее всерьез, я думаю, не стоит. Давайте дождемся, когда этот пост займет более достойный человек, который разбирается в этой области, чрезвычайно сложной, важной, ответственной области американской разведки, национальной безопасности, ну и так далее. Давайте послушаем вас, у нас есть еще немножко времени. Здравствуйте, в эфире.
3: Добрый вечер, Алексей, это Эдуард. Вы знаете, приветствую, Эдуард. Из-за Трампа мы все сейчас, включая израильтян, находимся в каком-то подвешенном состоянии. И не туда, и не сюда. Вот Трамп мне, знаете, кого сегодня напоминает? Он мне напоминает Чемберлена, который тряс бумажки о мире с Гитлером. И, как сказал Черчилль, вы не хотели войны, получите войну и позор. Но сейчас столько позора, ну мне просто стыдно за него. Бьют по щекам нам, а мы какие-то импотенты, мы трусливые зайцы. Мы, я не знаю, мы сам, ну как может быть Америка так себя вести, как ведет она сейчас? Вот я трампист, вы же знаете. Но я вам хочу сказать одно. Вот Трамп должен был знать русскую пословицу. Всю жизнь паши, последнюю борозду испортишь, вот по ней о тебе и будут судить. А он ее портит ужасно просто. Вы согласны со мной, Алексей?
0: Согласен, Эдуард. Как видите, я с вами очень часто согласен. Мы приходим к нашему согласию. И вот вся эта история, понимаете, если бы это была история просто президентства Трампа, вот знаете, вот у нас же есть такая область историческая, называется президентская историография, и люди специализируются в истории американских президентов, то это было бы, в общем-то, нормально. Ну да, вот такой президент был такой. Но то время, в котором мы живем, и та обстановка в мире, в которой мы находимся, она просто не позволяет а таким проявлением слабости. Понимаете? И мы, помните, с вами обсуждали слабость, которую проявил Обама в 2013 году с его так называемыми красными линиями по Сирии. И мы тогда вместе с вами говорили о том, что слабость Трампа обязательно, не Трампа, а Обамы, она обязательно выразится в том, что Путин обнаглеет. Ну и, конечно, потом наступил 2014 год, когда Путин забрал Крым, зная, что Обама никак не будет реагировать. Поэтому в тот момент, когда американская администрация, неважно какая, просто администрация, проявляет слабость, весь мир внимательнейшим образом за этим наблюдает, анализирует. И если мы проявляем слабость, это означает, что какой-то очередной Путин где-либо готовится к тому, чтобы на кого-то напасть. Вот это, на мой взгляд, важнейшая сторона всей этой истории. Мы как страна не можем, не имеем права проявлять свою слабость. Это дорого обходится и нам, и каким-то другим странам и народам, о которых мы даже еще не подозреваем. Вот это, на мой взгляд, самое главное из того, что сейчас происходит. И совсем неспроста Рэй Далио, финансист мирового класса, сравнивает то, что было вот тогда в 1956 году, обратите внимание, да, 70 лет назад, с тем, что происходит сейчас. Британия под воздействием Америки, под давлением администрации Захара проявила слабость вместе с Францией и Израилем. Но это привело, конечно, к печальным результатам. Это привело и к тому, что Гамаль Насер абсолютно обнаглел, и обнаглели тогда кремлевские и так далее. Когда в Организации Объединенных Наций и советская делегация, и американская делегация голосовали вместе, президент Эйзенхауэр был вместе с Никитой Хрущевым в осуждении так называемой тройственной агрессии. Но это поразительно, конечно. После этого они просто в Кремле просто обнаглели, понимаете?
3: Ну, сейчас что-то вообще еще хуже назревает. Вы согласны? Что-то еще...
0: Да, да, Эдуард, я согласен. Мои, как бы, я не берусь ничего предсказывать, но ситуация развивается, на мой взгляд, чрезвычайно тревожным образом. Спасибо, Эдуард. Спасибо за то, что вы нашли время и позвонили в эту программу. Вот, и тут, конечно же, как пишет Далио, он же финансист, проблемы, связанные с геополитическим поражением Великобритании, нашли свое отражение в проблемах, связанных уже и со статусом британской валюты, фунта стерлингов, и со статусом британской экономики, но он же финансист, значит, прежде всего, статус валюты. После поражения вот там в 1956 году британский фунт практически потерял статус мировой валюты, его заменил доллар и так далее. Он много пишет о долларе, но это отдельная интереснейшая история. Вот. А мы с вами находимся в середине некого процесса, который, на мой взгляд, далек от завершения. Мы с вами знаем, как он начинался 28 февраля этого года. Сейчас мы находимся в какой-то точке, которая, мне кажется, все-таки средней, не завершающей. И мне бы очень хотелось, чтобы завершение этого процесса было иным, чем было в 56 году, потому что последствия для Великобритании, Франции, Израиля были, конечно, ужасающими. Абсолютно. Мне бы хотелось, чтобы мы, зная об этом опыте, вот этого мы избежали. Но опять-таки, правильно Далио пишет, что политиков интересуют промежуточные выборы, нас, потребителей, граждан этой страны, которые голосуют, прежде всего интересует цена на бензин и цена на продукты в супермаркете, что вполне понятно. И вот оказывается, что сравнивая важнейшие геополитические соображения, геополитические интересы Соединенных Штатов и всего западного мира с тем, что происходит с ценниками на бензоколонках, мы с вами приходим к выводу, на мой взгляд, неутешительному, что бензоколонка так и побеждает. Ну хорошо, я смотрю на наши часы, подходит время завершения этой части программы. Я напомню, наш номер в прямом эфире 718-303-9090. Продолжим с вами уже после большого перерыва в следующей части программы. И по традиции, если вы не успели договорить в этой части, мы с вами договорим в последнем завершающем сегменте. Перерыв.
4: Перерыв. Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
2: Только в нашем эфире.
4: По пятницам с 7 до 8 вечера.
3: Дэвидсон Радио.
5: В Нью-Йорке час ночи.
6: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City.
8: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. США и ряд других государств экстренно направляют гуманитарную помощь и спасательные отряды в Венесуэлу, пострадавшую от двух последовательных мощных землетрясений. Из-за повреждений взлетно-посадочной полосы в аэропорту Каракаса Министерство войны задействует специальную логистическую технику для посадки в сложных условиях. Временный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила благодарность Вашингтону за оперативную поддержку. Британская вещательная корпорация BBC направила официальное требование о предоставлении телефонных разговоров и личных расписаний Трампа за период с ноября 2020 по январь 2021 года. Данный шаг предпринят в рамках рассмотрения иска о защите чести и достоинства, который Трамп подал против телерадиокомпании, требуя компенсации в размере $10 миллиардов. Поводом для разбирательства стали утверждения о том, что в эфире одной из аналитических программ видеозапись выступления Трампа была смонтирована таким образом, будто он призывал к штурму Капитолия, в то время как в оригинальной речи содержались призывы к мирному протесту. Личные дневники и графики Трампа теперь могут стать частью судебного досье. В Нью-Йорке стартовала серия благотворительных спортивных мероприятий, направленных на развитие доступной спортивной инфраструктуры в районах с низким уровнем доходов. В рамках проекта, базирующегося в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг в Квинсе, открылись интерактивные площадки для детского досуга. Одновременно в Бруклине на территории парка у Бруклинского моста начался ежегодный юношеский турнир, объединивший 300 участников в возрасте от 8 до 11 лет из 30 округов города. Организаторы подтвердили планы по финансированию строительства 26 новых тренировочных полей в ключевых общинах 5 бора мегаполиса. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию с целью добиться прекращения войны. США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. Осталось всего 2 дня. В Метрополитен-музее проходит крупнейшая в истории выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительно влажность воздуха 85%, 84% по Фаренгейту, плюс 28% по Цельсию.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
12: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 26 июня, и закончилась рабочая пятница, закончилась рабочая неделя. Сегодня был отрицательный день, индекс Доу Джонса потерял 45 пунктов, 0,1%. 51 876 был конечный результат. Стэндард энд Пуэс 500 минус 4 пункта, 7354. Насдак упал на 61 пункт, 0,25%. 25298 была конечная точка. Транспортный индекс минус 0,5%. Рассел 2000 индекс маленьких компаний упал почти на 0,1%. За неделю Dow Jones умудрился подняться на 1% и 2/3. Standard & Poor's 500 потерял 2%. Nasdaq упал на 4,6%. Транспортный индекс прибавил 0,2%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 3%. 3% Nasdaq упал на 6,2%. 6,2% за неделю. Нефть минус 2,26. 72 доллара 24 цента стоит 1 баррель Брента. Золото 4,88,20 центов. Серебро 59,47 центов. 1 евро равен доллару 14 центов. 5-летние госбумаги дают 4,128%. 10-летние дают 4,372%. 30-летние бумаги дают 4,866%. За границей сегодня Англия минус 0,2%. Франция минус 0,5%. Германия минус 1,3%. Швейцария минус 0,4%. В Азии японский Никей минус 4,1%. Шанхай минус 1% с четвертью. И Гонконг минус 1,3%. На Standard & Poor's 500 Moderna потеряла 12,5%. Saxt прибавила 12,5%. Извините, Saxt Research поднялся больше 10%. ServiceNow, Workday, Datadog были в плюсах. В минусе были он Semiconductor, Western Digital, Seagate, SanDisk и Flex. На NASDAQ Workday, Datadog, Applevin, Microsoft, Palantir были в плюсах. В минусе были Western Digital, Seagate, извините, SanDisk, Monolithic и Texas Instruments. На индексе Dow Microsoft, Salesforce, IBM, Johnson & Johnson и Apple поднялись. Caterpillar, Cisco, Goldman Sachs, AMG упали. Золотую медаль сегодня, однако, получает израильская компания JFrag. Я о ней вам рассказывал сегодня утром. Я утром вам говорил, что это уже третий инвестиционный банк поднял рейтинг этой компании, сказал, что они дойдут до 100 долларов, и они сегодня поднялись на 11,1%, прибавив 8 долларов 78 центов. Microsoft поднялся на 20-14 центов. Сегодня Amazon прибавил 5,68. Meta поднялась на 7,38. Apple прибавил 8,63. Тоже молодцы. Сегодня Dell упал на 9,96. Ford маленький минус. Visa плюс 5,71. И MasterCard плюс 10 долларов и 10 центов. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймон Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Да, Micron, который показал очень хорошие результаты и подскочил, сегодня упал на 81 доллар 23 цента и закрылся на 1132 доллара 33 цента. Всем хорошего, хороших вам инвестиций, хороших вам выходных. Будьте здоровы.
13: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
14: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
15: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
16: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
17: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
18: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
19: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
20: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
21: Мой адвокат.
22: Юрий Прохин.
23: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
24: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
25: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
26: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
25: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00. 718-372-45-00.
10: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
27: Итоги недели.
28: Итоги недели.
29: Вчера была среда. Вчера был четверг.
27: Мировые новости.
28: Происходящее в стране.
27: События города.
28: Самое главное.
27: В программе Алексея Наксина.
28: Итоги недели.
27: Итоги недели.
30: Продолжаем итоги недели, второй час. Итак, во вторник палата представителей нашей страны приняла законопроект, который называют одной из крупнейших жилищных реформ последних десятилетий. Этот законопроект называется 21st Century Road to Housing Act, то есть закон о пути к жилью 21 века. Он был принят 358 голосами «за» при 32 против, это в Палате представителей. А накануне этот документ одобрил Сенат Соединенных Штатов, 85 голосов «за» и только 5 против. Этот законопроект, продвигаемый в Сенате сенатором Элизабет Уоррен от штата Массачусетс и Тимом Скоттом от штата Южная Каролина, он республиканец, а в Палате представителей членами Конгресса демократкой Максин Уотерс от штата Калифорния, республиканцем Френч Хиллом от штата Арканзас, призван стать крупнейшим за последние десятилетия пакетом законодательных мер в жилищной сфере. Документ, включающий более 50 положений, направлен на устранение препятствий для жилищного строительства, снижение стоимости жилья и передачу более широких полномочий в этой области на местный уровень. После утверждения в Палате представителей законопроект был направлен на подпись президенту Дональду Трампа. Однако он отменил официальную церемонию подписания, заявив, что не утвердит закон, пока законодатели не примут другую инициативу – закон реформирования избирательной системы, который он назвал «Save America Act». Вот об этом наш второй час. И, как обычно, я вам напомню о своей книге «Спасение придет с небес» и предложу вам очередной небольшой отрывок. Успех первой оружейной сделки с Чехословакией вдохновил израильтян. Бен-Гурион поставил задачу своим агентам не только всемерно ускорить закупки оружия, но и расширить номенклатуру. Хагана нуждалась во всех видах тяжелого вооружения. «Этим-то я как раз и занимаюсь», — ответил Отто Феликс. «Более того, у него сейчас есть очень интересные новости из Чехословакии». Посредники сообщили Феликсу, что они вышли на компанию «Авиа», которая во время войны производила лучшие истребители Люфтваффе «Мессершмитт» BF-109. В послевоенные годы компания продолжала пускать эти самолеты для уже чехословацких ВВС. По данным контакта Феликса, они были заинтересованы в продаже 25 чешских версий «Мессершмитта», получивших название «Авиа С-199». «Мессершмитта»? Бен-Гуриона эта идея не особо вдохновила. Он бы хотел приобрести более современный истребитель, чем Мессершмитт, созданный в 1930-х годах. Он знал, что Игуда Арази ведет переговоры в Мексике с теневым торговцем оружием, известным под псевдонимом «Мистер Браун». Тот предложил партию 24 американских истребителей P-51 «Мастанг», гораздо лучших самолетов, чем Мессершмитт. Однако переговоры по этой сделке застопорились. Вполне возможно, американцы узнали и жестко надавили на мексиканское правительство. Но без самолетов Израилю не выстоять, тем более победить в будущей большой войне. Истребители нужны позарез. Бен-Гурион принял решение. Он встал, похлопал своего старого друга по плечу и дал ему новое задание. Феликс должен немедленно вернуться в Прагу и прозондировать почву на предмет покупки самолетов. Нам необходима поддержка на самом высоком уровне. Ты ведь знаешь, как открывается дверь в офис Масарика, верно? Он очень достойный человек и друг нашего дела. Время у нас на брест. Действуй! В любом случае, Бен-Гурион и командиры Хаганы нашли в лице чешской элиты серьезных партнеров, готовых поставлять оружие. И это хорошо. Плохо, что непонятно, каким образом военное оборудование Чехословакии, не имеющее выхода к морю, можно доставить в Палестину. История с подставной эфиопской компанией, позволяющей легально перевести оружие в дружественный Средиземноморский порт, на первый раз должна пройти, но вряд ли это удастся повторить. Решить эту проблему можно только с помощью воздушного моста. Но в январе 1948 года он существовал лишь в голове молодого инженера из Соединенных Штатов. Книга имеется в интернет-магазине lulu.com, lulu.com. Для этого вы можете в окошке поискового любого поисковика просто написать «Наксон». «Спасение придет с небес». После этого книга появится на сайтах M-Graphics Books и Lulu. А дальше все очень просто. Следуйте инструкции. Причем книга имеется в двух вариантах. Как традиционным печатным, так и новым электронным для тех, кто предпочитает читать с экранов своих компьютеров, планшетов и телефонов.

Итак, Палата представителей нашей страны 23 июня 2026 года подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о так называемом доступном жилье 21 века. Еще раз напомню, удивительные цифры голосования. 358 голосов за, при 32 только против. Но накануне этот документ одобрил Сенат, 85 голосов за, 5 против. Удивительная история для нашей страны, столь разделенной, когда и в Хаузе, и в Сенате находится подавляющее большинство, чтобы одобрить истинно двухпартийный законопроект. Цель инициативы – увеличить предложение на рынке недвижимости, снизить расходы для рядовых покупателей и остановить падение уровня владения собственным жильем в стране. Одной из главных целей законопроекта является увеличение предложения жилья в нашей стране, чего он стремится достичь с помощью целого ряда различных подходов. Ну, во-первых, законопроект упростит процедуру экологической экспертизы, чтобы ускорить процесс строительства домов. Кроме того, он обяжет Министерство жилищного строительства городского развития, HUD, предоставить рекомендации о том, как местные сообщества могут наиболее эффективно реформировать политику зонирования и землепользования для снижения барьеров на пути жилищного строительства. Далее. Этот законопроект просто предоставит множество рекомендаций по передовым практикам, а именно – сборники типовых решений, показывающие, как местные органы власти могут сократить затраты на проектирование и получение разрешений, а также избавиться от других дорогостоящих бюрократических процедур для застройщиков, особенно мелких. Еще одно положение законопроекта расширит определение модульного жилья, то есть изменения, которое откроет сегмент рынка жилья, сделав более дешевым и простым массовое производство таких домов, которые полностью собираются на заводах перед транспортировкой на место строительства. Я напомню, что это не новый подход. Вот он когда был новым, когда у нас Вильям Левит с сыновьями построили целый город, который потом назвали Левитаун. И там все дома изготавливались на заводах, фабричное было изготовление. Затем элементы готовых домов приводились на место, и там они практически собирались. Идея Левита была сделать жилище таким же, как с точки зрения изготовления, как изготовление автомобиля на конвейере. В течение 7 дней, ровно 7 дней, такой дом собирался на месте, и к концу 7-го дня он был готов для продажи. Это история 1947 года. И вот сейчас, в 2026 году, мы снова возвращаемся к этой истинной американской идее. Дома были дешевые, дома были удобные. Идея была дать доступное жилье ветеранам Второй мировой войны, которые вернулись, которые начинали семьи, позволить им заводить детей, иметь семьи и так далее. Потрясающий город Левитаун, кому интересно, может поехать посмотреть, это у нас в Лонг-Айленде. Далее. Еще одни положения законопроекта предусматривают предоставление различных грантов и суд, направленных на поддержку строительственного жилья или благоустройство уже существующих объектов, включая реконструкцию стареющих домов и переоборудование пустующих зданий под жилье. Это тоже очень важный момент, потому что благодаря глобализации Америка потеряла очень много заводов и фабрик, производство ушло за океан, как правило, ну а здания остались. Они разрушаются, они ветшают. И очень часто мы видим какие-то фотографии, на которые мне смотреть буквально грустно. Вот. Так вот, идея законопроекта, о котором только что мы с вами говорим, это позволить как можно быстрее переоборудовать эти пустующие производственные здания под жилье. Кроме того, законопроект повышает лимит инвестиций в общественное благосостояние для определенных банков, позволяя им вкладывать больше средств в жилые комплексы, для малообеспеченных и так называемое доступное жилье – affordable housing. Помимо стремления увеличить предложение, законопроект также направлен на то, чтобы помочь большему числу американцев снимать или покупать жилье. Например, он предусматривает создание программы, направленной на повышение доступности ипотечных кредитов на небольшие суммы, которые помогают покупателям приобретать жилье по более низким ценам. Кроме того, он призван помочь ветеранам получить доступ к потенциальным возможностям приобретения жилья. Ага, и опять мы возвращаемся в 1947 год. Пожалуй, самым спорным из всех предлагаемых изменений является то,
что законопроект также ограничит количество односемейных домов, которыми могут владеть крупные институциональные инвесторы, и обяжет их сообщать, сколько таких объектов они контролируют с целью содействия приобретению жилья американскими семьями, а не корпорациями. Ну, совершенно потрясающая идея. Она ограничивает число таких односемейных домов, которые владеют крупные корпорации, 350 домами. Тоже немало, правда? 350 домов в распоряжении корпорации. Как же это может повлиять на рынок жилья? Эксперты говорят о том, что ожидают, что законопроект окажет положительное влияние как на предложение, так и на стоимость жилья. Но для того, чтобы его эффект стал ощутим, потребуется время. Приведет ли законопроект к увеличению предложения жилья и облегчит ли он застройщикам строительство большего количества жилья? Ответ, конечно, да. Однако подавляющее большинство положений

качество неизмеримо выше, чем то, что сейчас строится на местах. И затем в течение нескольких дней, как это было в Левитауне, напомню, там была неделя, в течение недели этот дом будет полностью собран, полностью. И цена его будет совершенно иной, чем те дома, которые сейчас возводятся традиционным способом. Но если говорят о том, что американский дом, который строится традиционным способом, уже в среднем его цена доходит под полмиллиона долларов, то вот такой модульный дом, изготовленный на промышленном предприятии, может стоить не более 200 тысяч. Сравните, дом более высокого качества, значительно более высокого качества, и в 2,5 раза дешевле. Ну, конечно же, это выход из этой сложной ситуации. Плюс позволит загрузить американские предприятия или создать новые предприятия, которые будут заниматься строительством жилья для американцев. Причем это будет сделано, как считают авторы законопроекта, по регионам. Ну, допустим, регион Северо-Востока, тут будет какая-то крупная фабрика, где-нибудь на Среднем Западе, ну и так далее, и так далее. То есть это сделано для того, чтобы далеко эти дома не везти, потому что перевозка – это тоже значительные расходы. То есть практически в каждом американском регионе может быть крупное промышленное предприятие, которое будет изготавливать дома, причем дома очень высокого качества, с потрясающей теплоизоляцией, с отделкой, с потрясающей сантехникой, со всем, чем нуждаются молодые семьи, которые хотят иметь свой дом, чтобы можно было растить детей, ну и так далее. Однако улучшения, которым придет законопроект в темпах строительства, будут постепенными, но это за пределами создания этого модульного жилья. В среднесрочной и долгосрочной перспективе этот законопроект способен значительно снизить цены на жилье, но не в краткосрочные, не в ближайшие 2 года, полагают эксперты. То есть надо немножко подождать, в том случае, напомню, если президент Соединенных Штатов достанет свой маркер, его любимый большой черный маркер, и подпишет этот законопроект. Кстати, о подписании законопроекта. Конституция дает президенту ровно 10 дней для того, чтобы он этот законопроект либо подписал, то есть с этого момента законопроект становится законом, подпись президента превращает законопроект в закон, либо его ветировал, наложил вето. Если же президент Соединенных Штатов в течение 10 дней не захочет его подписывать, что происходит сегодня и сейчас, но и также не собирается накладывать вето, мы об этом не знаем, это вполне возможно, а просто потянет 10 дней, то в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов на 11-й день этот законопроект без подписи президента становится законом. Anyway, посмотрим все-таки, что еще в этом законопроекте. Вот что говорят эксперты. Этот законопроект впечатляет и показывает, что Конгресс действительно заинтересован в решении жилищных вопросов, но представление о том, что он решит проблемы доступного жилья для американцев одномоментно, является чрезвычайно оптимистичным, говорят эксперты. Мы не можем полагаться на какой-то отдельный законопроект, чтобы коренным образом изменить рынок жилья, потому что высокий расход на жилье, с которым люди сталкиваются сейчас, является результатом сочетания самих цен на жилье, которые на самом деле не снизились, а наоборот повысились, высоких процентных ставок по ипотечным кредитам, или, как мы видим, смотрите, по моргиджам, а также недостаточно роста личных доходов. Эти фундаментальные факторы не изменятся с принятием этого закона. Да, вот это уже серьезно. Недостаточный рост личных доходов. Ну, это отдельная статья. Отдельная статья нашего разговора, отдельная тема нашего разговора, почему у нас наша экономика приняла форму буквы K. Да, вот есть такой термин, я вас с ним знакомил. Современное состояние нашей экономики характеризуется именно этой формулой или буквой K. Мы с вами помним, что в букве K есть одна вертикальная палочка, и 2 палочки, которые под углом. Одна из них идет вверх, а другая вниз. Вверх – это означает, что для американцев состояние нашей экономики замечательное, они богатеют с каждым часом. Для других американцев состояние нашей экономики прямо противоположное. Палочка направлена вниз – это означает, что эти люди беднеют с каждым часом. Поэтому, конечно же, это уже лежит далеко за пределами этого закона. Но, тем не менее, есть еще одна сторона этого законопроекта, который говорит не только о том,
жилье, которое мы называем индивидуальными домами, но и так называемом доступном жилье, которое строится в больших городах, подобно Нью-Йорку. Там тоже заложены

0: стимулирование на уровне государства для того, чтобы как можно больше города строили доступного жилья для своих граждан. Поэтому законопроект получил такую, на мой взгляд, совершенно потрясающую поддержку со стороны обеих ведущих партий нашей страны. Поэтому всего лишь 5 человек в Сенате голосовали против, но это отдельная тема. И если президент Соединенных Штатов захочет наложить вето, учитывая то голосование, о котором говорил, вполне возможно, что вето будет опрокинуто. Вот на этом я остановлюсь, в силу хотя бы того, что подошло время нашего уже последнего в ходе этой программы перерыва. Прервемся на недолго, а потом еще раз напомню, что в завершающем четвертом сегменте мы с вами можем обсудить как ту тему, которая прозвучала в первой части, так и в этой, заключающей второй. Перерыв.
1: Итоги недели.
2: Алексей Наксен на Дэвидсон Радио.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Муниципальные службы Нью-Йорка завершили обустройство специальных площадок для массового сбора граждан в преддверии ключевых матчей мирового футбольного первенства. Официальные зоны общественного вещания развернуты на территории Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в Квинсе и в парке у Бруклинского моста. Городской центр управления по чрезвычайным ситуациям объявил о введении круглосуточного дежурства совместно с представителями федеральных ведомств для координации транспортных потоков и обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий. Департамент транспорта Нью-Йорка распространил экстренное предупреждение для автовладельцев о введении масштабных ограничений на движение и парковку транспорта в центральных районах Манхэттена. Изменения в графике работы общественного транспорта и перекрытие ключевых улиц связаны с проведением традиционного ежегодного марша равенства и сопутствующих культурных программ в предстоящие выходные. Горожанам настоятельно рекомендуется использовать метрополитен и заранее планировать маршрут перемещения по городу. Городская избирательная комиссия Нью-Йорка объявила о завершении обработки всех почтовых бюллетеней, поданных в ходе прошедших внутрипартийных выборов Демпартии. Официальные протоколы будут подписаны в начале следующей недели.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
1: My name is Gil Zohar.
2: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Самый роковый ведущий в истории радио.
5: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.
6: Итоги недели.
5: Итоги недели.
6: Пятница.

0: Мы продолжаем нашу программу, и у нас есть возможность в этом завершающем четвертом сегменте итогов недели поделиться своим мнением как по первой теме, так и по второй. Выбор ваш. Здравствуйте, в эфире.
1: Алло, здравствуйте, господин Аксен, это Феликс. Спасибо, что вы взяли мой звонок. Ну, темы такие серьезные, сказать хочется опять много, ну, что получится. Значит, по второй части, по поводу домов, это замечательный закон, пусть он будет. Для дела, по-моему, ничего не получится, нужны деньги. А как этот вопрос будет решаться, ну, не мне знать, не знаю. Что касается модульных домов, ну, в свое время президент Эйзенхауэр обеспечивал людей жильем, строя очень легкие дома. От них ничего уже давно не осталось. Сейчас климат стал более жестким. И вот эти модульные дома, при наличии торнадо, от них ничего не останется. Ну ладно, мы можем долго спорить о типе строительства, чтобы как-то это было более фундаментально. Бог с ним, закон хороший, пусть он будет. А какой будет толк, трудно сказать, денег нет. Налоги снижены, денег в казне нет. И по первой части я хотел бы сказать, это очень важно. Ну, наверное, все знают, но я все-таки это скажу. Размер территориальных вод составляет 12 миль. Территориальных, не надо путать с экономической зоной. А с одной стороны 12 миль это Иран, с другой стороны Оман 12 миль, 24 мили. Их реально не существует, потому что размер, ширина этого пролива 21 мили. И то, что этот вот грузовой, этот корабль плыл по водам Омана, ну это вполне понятно. Здесь все нормально, абсолютно. А то, что творит Иран, ну что вам сказать? Основная причина – это тщеславие нашего первого лица, то, что он вышел из первого договора, который был составлен не только Обамой. Это был договор Соединенных Штатов и Евросоюза. И там, понимаете, вообще Ормузский пролив не фигурировал, потому что проблемы не было. Но обогащение урана было ограничено 10% при наличии контроля, а сейчас уже 60%. Спрашивается, простой вопрос, ты кто способствовал обогащению урана в Иране до 60%? Именно выход из первого договора. Как бы получилось? Ну, вот ведь ничего бы не получилось, но так же не делают. Надо хоть что-то позитивное делать. Вышли еще и потому, что ракета, якобы по поводу ракетного вооружения ничего не было сказано. Ну так скажите сейчас, Ирану по поводу ограничения ракетного оружия. Они ответят на фарси по-русски, знаете, пошлют далеко-далеко. А ограничение дальности полета ракет, размера боеголовки. Так что то, что сейчас происходит, конечно, с Ираном, это кошмар какой-то. Я не представляю, как это может решить вопрос, потому что провокации были, есть и будут. Спасибо за внимание.
0: Спасибо, Феликс. Вместе с вами мы открыли наш завершающий четвертый сегмент для обсуждения. Давайте послушаем и вас. Здравствуйте, в эфире.
2: Добрый день, Алексей.
0: Добрый.
2: Я, с вашего позволения, по первой части хочу высказаться.
0: Да, пожалуйста.
2: Было мнение, что Трамп, и вообще оно не только на вашей передаче, оно сейчас практически очень многие высказывают, что Трамп предал Израиль, предал интерес Америки, и он слабак, и он никудышный, в общем. А, ну, во-первых, такого президента, который сделал столько для Израиля, я так думаю, вот мне так кажется, ну, правда, что в истории Израиля не было, которая с 48-го года началась, и такого президента просто не было. И что вдруг с ним могло случиться? Что он оттупел или поглупел? не думаю, что это такое. Вот просто он вынужден делать какие-то маневры. И, видимо, насколько решить проблему Ирана не удалось. А проблема Ирана вывезла вот это ядерное оружие, это в его вторую конвенцию. Как бы, может быть, он думал, что она, как говорится, выпадет хотя бы на вторую часть, когда уже после ноябрьских выборов. Что люди предлагают? Поэтому вот этим, может быть, объясняется. Они принимают всякие, все факторы, всякие причины, которые, о которых мы не знаем, о которых нам не скажут сейчас. И, может быть, мы это узнаем лет через 10. Потому что, ну, по соображениям безопасности. Поэтому, ну, почему там, видимо, просчитывали все варианты и решили, что если дальше продолжать войну, а на носу эта война выпала как раз за несколько месяцев до празднования, во-первых, 250-летия Америки. И если бы продолжать войну, и при этом еще чемпионат мира, когда все взоры прикованы к нам, к Америке. И если продолжать войну, то, во-первых, пришлось бы делать, видимо, Афганистан же мы не смогли покорить. Где гарантия, что мы так за 3 месяца, за 4 месяца сразу бы решили бы? Видимо, просчитались, решили, что нет. И пошли бы гробы, пошли бы убитые граждане Ирана. Об этом бы обязательно вот Израиль проигрывает информационную войну. И то же самое, я уверен, было бы сделано с Америкой. Америку выставили бы в таком случае, стали бы показывать, обязательно погибли бы гражданские люди, дети, женщины, старики. Это все бы крутилось бы по новому CNN, старый CNN, слава богу, он поменял владельца, новый CNN найдется, получилось бы 24 часа в сутки. И ноябрьские выборы были бы проиграны с треском. Цена на бензин обязательно бы росла. Поэтому, исходя из этого всего, я думаю, а плюс еще то, что произошло в эти выборы демократической партии в Нью-Йорке, в штате, показали, что демократы, леваки на подъеме. Модернизация страны идет полным ходом. Поэтому и это нужно учитывать. И, видимо, я так думаю, что вот исходя из всего из этого, Трамп решил, что придется немножко подождать, выждать, сделать передышку вот так. Вот,
0: понял,
2: как бы сказать.
0: Понял. Ваше потом, мнение да. Услышано. Вы... Все понятно. Спасибо. Спасибо. У нас просто есть и другие голоса, и другие наши радиослушатели, которые хотели поделиться своим мнением. Здравствуйте, в эфире. В эфире, говорите, пожалуйста. Ну вот. Вы молчите. Ну что же могу поделать, если вы молчите? Хорошо. Давайте тогда послушаем и вас. Здравствуйте, в эфире.
3: Здравствуйте, вы меня слышите?
0: Да, loud and clear.
3: Алло.
0: Да, слышу.
3: Хорошо. Значит, я не вполне, вот по поводу второго сегмента, я не вполне понимаю логику нашего президента, когда он сказал, что он не подпишет этот закон, поскольку, как вы уже обратили на это внимание, более чем достаточно голосов в обеих палатах парламента, чтобы преодолеть вето. Кроме того, закон политически популярный и не имеет смысла его блокировать. Поэтому я не вполне понимаю его логику. Я понимаю, что он хочет добиться, но каким образом это ему поможет, я не понимаю.
0: Глеб, это вы? Я, вот, по-моему, вас узнал.
3: Да, это я.
0: Да. Глеб, смотрите, вы не понимаете его логику, я не понимаю точно так же, потому что я об этом говорил, что если он просто 10 дней не будет подписывать, то в связи с Конституцией законопроект становится законом без его подписи. То есть у него есть один вариант – наложить вето. Но, понимаете, традиционно считается, что те законопроекты, которые вето-пруф, да, которые выдержат вето, лучше вето не накладывать, потому что это просто снижает как бы репутацию президента Соединенных Штатов. Больше ничего. Поэтому я его логики не понимаю, как и вы.
3: Да, поэтому я не вполне, я думал, может быть, что-то такое я не вижу, а вы можете мне на это указать. что касается вопроса с Ираном, тут я бы хотел подчеркнуть, что ситуация такова, что была одержана тактическая военная победа, которая сопровождалась стратегическим и политическим поражением. Я так понимаю, никто не сомневался, что мы можем нанести довольно существенный урон иранским вооруженным силам. Мы сделали больше, что в какой-то степени, я знаю, что это сильное слово, но в какой-то степени является вероломством. Мы убили фактически все иранское руководство первого эшелона и заодно трагически попали в несколько школ. Я думаю, что расчет политический был на то, что Иран сломается и произойдет смена режима. Это был очень сильный политический просчет, потому что Иран, как я говорил неоднократно, не является постколониальной страной. Это очень древняя цивилизация, и рассчитывать на то, что она под внешним давлением сломается, нельзя было. Также нельзя воевать с географией. Горный хребет над проливом фактически обеспечивает контроль Ирана над этим проливом, неважно, сколько сил мы на это истратим. Поэтому выхода особого не было. Более того, я хочу подчеркнуть, что примерно 8 миллионов баррелей в день мы потребляем больше, чем производим. И хотя мы не экспортируем нефть, не завозим нефть оттуда, а это все равно полностью влияет на ценах той нефти, которую бы мы закупали. И в результате этого в наших стратегических запасах оставалось примерно на полтора месяца, после чего бы случилась фактически катастрофа, сравнимая, если не хуже, экономическая, той, что было впоследствии блокады 70-х годов. Поэтому тут было вынуждено с нашей стороны идти на, что я считаю, невыгодные нам соглашения.
0: Фактически, Глеб, признаем... один момент, если вы позволите. У меня скоро завершится время программы. Это все логичные соображения, разумные соображения, которые вы высказываете. Как вы думаете, вот когда планируют войну, ведь не планируют же только один ход, первый ход, да, вот как гроссмейстер пошел Е2, Е4, а потом уже как в Нью-Васюках, что получится, можно убежать. По идее, планирование такой серьезнейшей внешнеполитической акции, как война, требует времени, усилий, работы, аналитиков. Сейчас есть еще к тому же помощь искусственного интеллекта. У вас есть одна минута. Ответьте мне на вопрос, почему, учитывая все эти составляющие, то, что вы говорили, почему это не было просчитано перед тем, как начата война?
3: Эта война была начата как блеф, потому что просто не было варианта Б. И я вам скажу то же самое, как в свое время экономическое и политическое давление на Россию тоже было блефом. И в том и в другом случае расчет был на внутреннюю нестабильность. Как только стало понятно, что эта нестабильность сработала, это значит, этот блеф провалился. Вероятно, посчитали, что возможность успеха нетривиальна, а последствия бездействия будут худшие. Я не знаю, но результат оказался плачевным.
0: Удручающим. Понятно. Спасибо. Спасибо, Глеб, спасибо за ваше участие в программе. У нас, как и обычно, в завершении программы наш музыкальный календарь. А если учесть, что у нас сегодня пятница, вечер, завершение рабочей недели, ну, конечно же, я хотел бы вас порадовать хорошей историей и хорошей музыкой. Итак, 25 июня 1963 года в пригороде Лондона родился Георгиос Кириакос Панайоту. Вам это имя ничего не говорит? Допускаю. Ну хорошо, а если Джордж Майкл, одаренный британский певец с сильным и красивым голосом, именно так. Именно так Георгиос Кириакос Панайотов и вошел в пантеон британской песни. Папа у него был греккиприот, мама англичанка. Ну, в общем, история 20 века. В течение многих лет Джордж Майкл, представляете, кроме того, что он потрясающий певец, он еще был необыкновенным филантропом. Он тайно раздавал миллионы фунтов стерлингов нуждающимся людям Великобритании и ассоциациям. Он предпочитал это делать в тени, следя за тем, чтобы никто не узнавал, что деньги поступили от него. Телеведущий Ричард Осман также рассказал, что Джордж регулярно работал волонтером в приюте для бездомных в Лондоне. Он подавал еду, помогал персоналу, настоятельно просил, чтобы его присутствие никогда не упоминали. Он не хотел, чтобы его узнавали. Он просто хотел помочь. Спасибо вам, дорогие друзья, за эти 2 часа, которые мы провели вместе в эфире Дэвидсон Радио. Паш, как и всегда, спасибо тебе за прекрасный эфир. Давайте послушаем одну из самых знаменитых композиций Джорджа Майкла, которая называется «Careless Whisper». Спасибо. Пока.

0: Похоже, необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета. Вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
6: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
9: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Федеральный окружной суд в Вашингтоне назначил дату первых слушаний по коллективному иску экологических организаций к Министерству энергетики. Защитники окружающей среды требуют признать незаконным продление сроков эксплуатации угольных электростанций. Представители министерства настаивают на том, что временное сохранение данных мощностей – единственная возможность избежать масштабного энергетического кризиса в центральных штатах в период летних температурных рекордов. Городская администрация Нью-Йорка объявила о выделении дополнительных целевых субсидий на модернизацию читальных залов в Бруклине и Бронксе. Программа предусматривает замену компьютерного оборудования и создание бесплатных летних образовательных центров для школьников. Руководство Бруклинской публичной библиотеки отметило, что данная поддержка позволит существенно расширить перечень социальных услуг для жителей районов с низким уровнем доходов. Из Оттавы сообщают об официальном заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо касательно долгосрочной программы восстановления объектов национального наследия. Правительство утвердило план полной реставрации официальной резиденции премьер-министров, которая долгое время находилась в аварийном состоянии. Финансирование проекта будет осуществляться из федерального бюджета с привлечением независимых экспертов по сохранению исторической архитектуры. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. С Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран атаковал грузовое судно в Ормузском проливе. Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию с целью добиться прекращения войны. США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. Осталось всего два дня. В Метрополитен-музее проходит крупнейшая в истории выставка Рафаэля. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно облачно, относительно влажно. Влажность воздуха 85%, 84% по Фаренгейту, плюс 28% по Цельсию.
3: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
11: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
12: My name is Gil Zohar.
13: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших и или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
3: Мы любим Нью-Йорк.
6: Davidson Radio.

Ну что, дорогие друзья, огромное спасибо. Спасибо за сообщения, спасибо за звонки. Но сегодня мне бы хотелось программу продолжить, именно вспомнив первая годовщина радиопрограммы «Караван», которая проходила в 2007 году. Если вы помните, в ресторане «Кристалл» этот видеоформат есть на Ютубе. Можете посмотреть. Кого-то уже нет, но мы очень все молодые, так хорошо выглядим. Но концерт именно в ресторане «Кристалл», первая годовщина программы «Караван», началась с этой песни. Вспомните. Вспомните.

Кстати, слова к этой песне также написал великолепный поэт Александр Нивин. Александр, огромное вам спасибо, здоровья.

0: все хорошо помнят, все те, кто слушает «Караван», я знаю, что огромное количество слушает, потому что, особенно сейчас, вижу по СМС-сообщениям, спасибо вам огромное. Вы наверняка помните, что с самого начала Карен Аванесян, потрясающий заслуженный артист России, юморист, поддерживал нашу радиопрограмму. И он также прислал сообщение, за что я ему благодарен, потому что все время я помню первый концерт Карен Аванесян и Обид Асомов. Нет, самый первый все-таки был с Бокой и Кареном в 2009 году, я помню, в школе, где 1500 народу просто получили колоссальное удовольствие. Это, кстати, на моей странице, именно в Ютубе, есть этот концерт, господа. Так что можете получить удовольствие, если вы заходите на мою страницу. В Ютубе пишите «Борис Авезов», и там есть первый год радиопрограммы «Караван», есть концерт Боки и Карена Аванесян 2009 год, есть также концерт Карена Аванесяна и Обида Асомова, и также есть концерт Карена Аванесян и Обида Асомов. А вы можете заходить на Ютубе, есть это все. Итак, господа, напоминаю еще раз, что у нас будет праздничный фуршет Expo Furniture в 1:30 в воскресенье. Приходите. Heaven Grill Sushi Душанбе. Прекрасный ресторан. Гладкошерный, накрывает стол, угощает. Будет много спиртного. Будут подарки. Так что будем общаться, фотографироваться, память. Потому что, господа, только это и остается. Не забывайте, господа, это все будет в 1:30 дня в воскресенье. Вот сейчас пишут мне насчет Романа Барака. Роман Барак приезжает сюда 23-26 числа. Он дает в центре бухарских евреев на 71-й улице в 2 часа дня. Это в Квинсе, господа. Тот, кто не знаком с этим прекрасным врачом, напишите в гугле «Роман Барак», и вы все прочтете о нем. Хочу сразу же поблагодарить кондитерскую «Лестис Десерт», которая делает специальный торт невероятным из марципана микрофон. Все, вспомнил, марципан. Да, невероятный микрофон. Это специальный торт к 20-летию. Получите огромное удовольствие ради того, чтобы сфоткаться, сфотографироваться на фоне этого торта. Уже стоит прийти в Expo Furniture, где Heaven Grill Sushi Душанбе накрывает стол в воскресенье в 1:30. Напоминаю, что Lacy's Dessert – это сладкая компания, которая доверяет 1000 семей, магазинов и организаторов мероприятий по всему Нью-Йорку. Свадьбы, дни рождения, корпоративы и семейные праздники. Они делают каждый момент по-настоящему сладким. Уже 30 лет Lacy's Dessert создает десерты, которыми гордится Нью-Йорк. Приходите попробовать их торт. А если у вас появилось вдруг желание с ними связаться, не ждите, бронируйте свой заказ уже сегодня по телефону 718-369-77-55. 718-369-77-55. Лестис Десерт, огромное спасибо. И вот это поздравление уже от Карена Аванесяна. Получаем удовольствие, господа.
1: Дорогие радиослушатели, хочу поздравить вас всех с замечательным событием, 20-летием программы «Караван». Я тоже имею отношение к этой программе, поэтому с удовольствием это делаю. Я неоднократно был в прямых эфирах этой передачи и, конечно, был гостем Бориса Авезова. Хотелось бы, конечно же, пожелать побольше интересных программ, долголетия и, конечно же, любви радиослушателей. Я это говорю абсолютно серьезно. Я знаю, как эту программу ждут и любят русскоязычные американцы. У меня есть замечательный друг Роберт Рубин, и мы как-то вместе с ним ехали в машине. Оживленно беседовали, и вдруг он говорит: стоп, Карен, подожди секундочку, давай включим радио. Сейчас начинается программа Бори Авезова «Караван». Будут много интересных песен. Это было так приятно, дорогие друзья. И я хочу еще раз пожелать, конечно же, дорогой Боря, тебе удачи, добра, хороших, интересных собеседников твоей передачи. Ну и, конечно же, поскольку я юморист, побольше юмористических страниц. И в качестве примера расскажу мой любимый кавказский анекдот. На торжестве один из гостей берет слово.
2: Дорогие гости, я с моей женой прожил 40 лет.
3: Интеллигентный мужчина его поправляет. Говорит, не с моей женой, а с моей женой.
2: Правильно, дорогой, а с твоей женой 20 лет.
1: Дорогой мой Боря, удачи, здоровья вашей передаче. Побольше интересных программ и, конечно же, самое главное, хороших и благодарных радиослушателей. Удачи, добра и счастья. Ваш Карен Аванесян.

0: убил жену. А в суде спросили, как и почему.
1: У него характер хуже, чем у змей.
0: Судья, ты не веришь?

лицо новое. Попросился он, чтобы, как у Зары, мушка на носу. Уши, как у Пьехи, глаз, как у овсу. Таш-туши, таш-туши, мадам попугай. Раньше был

Звонил к Евгению Петросяну, он сказал, Борис, поздравляет, не получится, но песню с Кареном Аванесяном поставят меня и с 20-летием. Да, господа, Караван, конечно же, за эти 20 лет открыл очень много имен. И мне приятно, когда вы звоните и говорите о том, что было интересно послушать этого певца, которого мы не знали. И вот сейчас певец, который будет поздравлять, это Брэндон Стоун. Замечательный музыкант, великолепный пианист. И самое главное, он с успехом не растерял ту человечность, которая была привита ему когда-то родителями. Остаться человеком и при этом быть величайшим талантом сегодня это искусство. Брэндон Стоун.

Всем привет, друзья! Это Брэндон Стоун. От всей души поздравляю вас, дорогой Борис, и легендарную радиопрограмму «Караван» с замечательным юбилеем. 20 лет – это не просто дата. Это огромный путь, наполненный музыкой, вдохновением и живым общением с тысячами слушателей. За эти годы «Караван» стал настоящим символом душевного радиоэфира, местом, где звучат не только прекрасные песни, но и человеческие истории, эмоции и воспоминания. Пусть «Караван» и дальше уверенно движется вперед, открывая новые горизонты, радуя слушателей яркими эфирами, встречами и замечательными артистами. Желаю вам, мои дорогие, крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, творческой энергии и еще много счастливых лет в эфире «Дэвидсон Радио». С уважением и с любовью, ваш Брэндон Стоун.

Да, дорогие мои, сегодня спустя 20 лет программа «Караван» продолжает свое важное путешествие. Мы все-таки доказываем, что музыка не знает границ, национальностей и политических разногласий. Она говорит на универсальном языке добра, уважения и взаимопонимания. Такой же этот «Караван» и дальше объединяет людей разных культур и поколений. Тут звучат песни дружбы, мира и надежды. Ведь когда звучит «Караван», сердца становятся ближе. Лица улыбаются, и день всегда кажется радужным. 20 лет над столицей мира «Караван». С днем рождения!

Мне очень хорошую идею дал наш руководитель Грегори Дэвидсон. Он должен был выйти в эфир, не могу до него дозвониться. Но ничего страшного, его идея была такова. Найди, говорит, передачи 2006-2007 года. Пусть люди послушают, какая разница с тем, что было, и с тем, что сейчас. И я вот перед выходом на рекламу хочу предоставить вам мои программы 2006-2007 года. Получайте удовольствие, вспоминайте. Может, кто-то действительно вспомнит что-то.

0: музыкальная программа Бориса Абезова «Караван».
1: Хорошо, честное слово, клянусь меня.
2: День, дорогие друзья, и у нас сегодня четверг в программе на Дэвидзон Радио «Караван». Я в студии Борис Овезов, помогает мне сегодня за звукорежиссерским пультом Вадим Альшулер. Я приветствую всех, кто с нетерпением ждет программу «Караван». Ну а пока, дорогие друзья, о бизнесах, которые поддерживают сегодняшний час. Да, не удивляйтесь, нечего делать, господа, реклама в программе.
3: В эфире Борис Овезов.
1: Карачев, Клихосовский.
2: Сегодня знаменит, тот сегодня первый. Если ты попал в просак 1 апреля, то и сам не будь дурак. Впереди неделя. Я приветствую вас всех в программе «Караван», господа, на Дэвидзон Радио. Сегодня у нас звукорежиссер Дусик работает со мной в студии. Я приветствую тебя, Дусик, и с праздником. Сегодня, дорогие друзья, у нас море интересного. И, конечно, если вы расположились поудобней, красивые лица, счастливые улыбки, конечно же, господа, и музыка, музыка хорошего настроения. Оставайтесь, сегодня у нас в программе много-много интересного. Да, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, конечно, те, кто постоянно слушает программу «Караван», наверняка узнали эти знакомые голоса. Да, господа, сегодня буду вас знакомить с молодым коллективом, созданным выпускниками Ташкентской государственной консерватории имени Мухтара Ашрафи, который работает в жанре, можно назвать, эстрадно-хоровом, где аранжировки в классическом стиле сочетаются с вокалом, звучащего партиями эстрадного оркестра. Со мной на линии из Ташкента руководитель вокального секстета «Замин Акапелла» Шавкат Джумаев. Шавкат, здравствуй, дорогой.
4: Здравствуйте.
2: Шавкат, ты знаешь, мне действительно было не так-то просто найти тебя. Оказалось, ты совсем рядом находишься, там, где мои однокурсники работают вместе, и благодаря им я отыскал тебя. Ты знаешь, после первой передачи, когда прозвучали вы в начале этого года, огромное количество звонков я получил от того, что люди получили действительно удовольствие, даже не ожидали, что есть такой в Узбекистане музыкальный секстет из джентльменов, который так красиво передает вот в вокальном исполнении именно вот произведение вокапелла. Шавкат, поприветствуй, пожалуйста, американский континент. Ты наверняка первый раз в эфире в Америке.
4: Да, спасибо огромное, что обратили внимание на наше творчество. Ну, мы еще молодая группа у нас. Всего только 3 года, как занимаемся этим.
2: Вот как раз, Шавкат, вот сейчас расскажи именно вот про историю создания коллектива.
4: Наш вокальный ансамбль «Замин» был создан в 2010 году. Все участники секстета работаем в театре имени Алишера Наваи, опера-балета в Ташкенте.
3: Да, господа, вот такой голос был в 2006-2007 году. А сейчас у нас на линии заслуженный артист Азербайджана Эльчин Имамов. Человек величайшей души, композитор, который написал ту самую популярную песню «Самолет Баку-Москва». Но, как он отметил, и он еще и действительно ведь серьезный композитор, господа. Эльчин Имамов, огромное спасибо за поздравление. И эта песня была посвящена радиопрограмме «Караван».
1: Дорогой Борис, я приветствую тебя как автора программы «Караван», которая идет на радио «Дэвидсон», вещающая на вечный город, прекрасный город Нью-Йорк, где живет очень много наших друзей. Я приветствую всех твоих слушателей. Ты делаешь очень большое полезное дело, пропагандируешь

И это сближает. Это прекрасно, потому что музыка должна сближать, а не разъединять. И это главное. Еще раз я от души поздравляю тебя и твою авторскую программу «Караван», которая вещает на вечный город, прекрасный город наших друзей, Нью-Йорк. Поздравляю.

Да, господа, под любимый трек одинаково танцуют студенты, родители, бизнесмены, соседи сверху и даже коты в 3 часа ночи, когда ты случайно включил колонку погромче. Получаем удовольствие, это действительно вечные мелодии солнечного Баку. Эльчин Иманов, огромное спасибо.

0: Ну что, дорогие мои, я думаю, что мы логично завершили эти полчаса. Оставайтесь с нами. Я надеюсь, что реклама пройдет очень быстро. Впереди у нас еще много сообщений. И, конечно же, музыка. Музыка. Ее много.
1: Ах так! Ах вот ты как! Ах вот и значит, как вот она в самом интересном месте!
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфирный карнавал, а ну заходи, реклама чан.
3: Очень правильно решил. Только я вечно к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Ну, конечно.
5: Дэвидсон Радио.
6: Слушать подано. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Вашингтоне продолжается бурное обсуждение итогов голосования в Сенате, где сторонники ограничения военных полномочий исполнителей власти не хватило 3 голоса для принятия резолюции. Законодатели от оппозиции обвиняют администрацию Трампа в оказании беспрецедентного давления на колеблющихся сенаторов. В свою очередь представители Белого дома

0: Заявляют, что сохранение полной свободы действий в сфере нацбезопасности необходимо для эффективного сдерживания угроз на Ближнем Востоке. В Нью-Йорке Федеральное бюро расследований продолжает изучение изъятых документов в рамках дела о крупных взятках при распределении строительных подрядов. Прокуратура подтвердила, что под стражу заключен один из ключевых советников бывшей администрации Эрика Адамса. Действующий мэр Зоран Мамдани на утренней встрече с журналистами подчеркнул, что городские службы оказывают полное содействие следствию и предоставляют все необходимые муниципальные архивы по первому требованию юристов.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. Возьму.
1: В эфире Борис Хавезов, самостоятельный. Программа «Караван» шляпшими.
2: Ну что, дорогие друзья, последние 30 минут юбилейного выпуска, господа. Спасибо, что остались на нашей волне. Спасибо за ваше СМС-сообщение. Огромное спасибо. Безгранично благодарен. Спасибо, дорогие мои. Конечно, еще раз напоминаю, друзья, что в воскресенье в Expo Furniture в 1:30 дня Heaven Grill Суши Душанбе угощает именно в мебельном салоне. Мы накрываем специальный стол, где действительно кондитерская Lestis Dessert будет представлять роскошный торт 20-летию с невероятным микрофоном. Я очень надеюсь, приходите в 1:30 после программы поздравления. Я буду вас всех там ждать, встречать. Кто успеет, получит первые подарочки от радиопрограммы к 20-летию, памятные подарки, чтобы у вас на долгую память именно остался такой вкус, послевкусие, точнее, 20-летнего юбилея. Друзья мои, еще раз хочу напомнить, что если вы хотите изменить жизнь к лучшему и приобрести роскошную мебель, вам действительно нужен мебельный салон Expo Furniture, который является прямым поставщиком мебели в Америку, господа. Он находится по адресу 9540 Вис Бульвар. Я вас буду там ждать. Между 62 и 63 драйв, это в Квинси, 718-459-0504. Щедрый хозяин Фархад сам изъявил желание именно предоставить возможность свой шоу-рум для того, чтобы вы могли прийти насладиться прекрасной кухней роскошного зала Heaven Grill Суши Душанбе. И вы действительно для себя откроете то, что действительно я постоянно не устаю говорить о том, что там действительно своеобразная кухня. Гладкошерный ресторан Heaven Grill Суши Душанбе, уголок ароматной восточной кухни, ждет вас по адресу 6398 Woodhaven Boulevard, это в Квинси. Телефончик 718-500-3116. Приходите, получите невероятное удовольствие, потому что там действительно делают то, что не делают другие. Приятная новость для ценителей жизни. В этом ресторане имеется полный бар всевозможных спиртных напитков. Они имеют разрешение. Вы можете заказать любой коктейль по желанию. Также кальянная на любой вкус в этом ресторане ждет вас. 6398 Woodhaven Boulevard, это в Квинси, 718-500-3116. 718-500-3116. Также они открыли зал торжеств, называется Wynn Palace, это в центре Main Street, это тоже в Квинси. Кэтрин Холл, гладкошерный, адрес 6707 Main Street, телефон 917-530-55-58. 917-530-55-58. Wynn Palace. Всегда ждет вас, получите огромное удовольствие, господа, я вас всех приглашаю. Я очень надеюсь, что вы не разочаруетесь.
3: Диджей музыка, все в самом сладом мире. Звучит программа «Караван» в эфире.
2: И напоминаю, что у нас 26 июля в Нью-Йорке лекция «Как прожить 100 лет». Будет выступать выдающийся доктор Роман Барак, главный врач медицинского центра Хорев Хайфа, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ». Лекция «Как прожить 100 лет». Это будет в центре Бухарских евреев на 71-й улице в Квинси в 2 часа дня. В 2 часа дня. Приходите 26 июля. Ну, а это уже сам Роман Барак представляет то, что он будет делать.
4: Дорогие нью-йоркцы, с вами главный врач медицинского центра Хорев, заведующий институтом скрининга в государственного госпиталя Рамбам в Хайфе в Израиле, доктор Роман Барак. Во время своего визита в Нью-Йорк 26 по 28 июля я хочу пригласить вас на очень важную и защищающую жизни людей презентацию «Как прожить 100 лет». Придите и узнайте, что нового произошло в мировой медицине и как можно за один час изменить сознание и начать жить по-другому, не подвергая свою жизнь и здоровье опасности. В эти же дни пройдут мои консультации, во время которых вы сможете получить четкие ответы на вопросы, какой же у вас точный диагноз и как с этим диагнозом жить, не оставляя никаких сомнений в завтрашнем дне. Ваш доктор Роман Барак, с нетерпением жду встречи с вами для того, чтобы ответить на все вопросы, связанные с вашей жизнью и с вашим здоровьем.
3: Программа «Караван» в эфире.
2: Ну и, как я уже говорил выше, благодаря 20-летнему юбилею, благодаря этому огромному стажу по всему миру, у меня прекрасные друзья, и вы наверняка слышали, что неоднократно в моих эфирах был потрясающий музыкант, великолепный скрипач, шоумен Сосо Павлиашвили. Я приглашаю его пару слов поздравления в радиопрограмме «Караван». Сосо Павлиашвили, огромное спасибо.
5: Привет, привет, Костя, привет, дорогой. Спасибо огромное за то, что твоя программа объединяет только людей. Людей, которые не всегда могут приехать в свои дома, на своей родине, где они родились, выросли, где начали ходить, любили. Первая дружба, первое разочарование. Мы все связаны с нашей родиной, пуповиной. Но, слава богу, вы связаны также с Нью-Йоркским филиалом русского радио. И с вами наш дорогой Борис Авезов, который объединяет как настоящий тамада наши души, наши сердца. Все людское, что было, есть и будет, я надеюсь, объединяющий фактор в основном является и наш Борис Авезов, русское радио, Нью-Йорк. Там звучат замечательные душевные песни. И для меня большая честь, что звучат и песни скромного седого грузина. И благодаря нашим отношениям есть огромное доверие. И когда есть такие люди, такие программы, значит, не все еще потеряно, а еще все еще впереди. Так что я желаю процветания, я желаю добра, я желаю мира, любви, вдохновения. И Божья благодать. Есть одна нация, хороший человек. А пусть процветает эта нация и всегда будет с этим рад.
2: Спасибо огромное, Сосо.
6: Новый день проснется. Новый день проснется.
2: Конечно, господа, мне очень приятно, то, что Сосо уже многие годы является моим другом, никогда не подводил меня, когда мы даже встречаемся, с ним очень приятно общаться. Но есть еще музыканты, которых я бы хотел сегодня вам представить. Вы замечательного композитора Мухтара Хардаева, может быть, и не слышали так часто, но всем известно, что песня «Небо над землей», автором которым является сам Мухтар, была написана в 95-м году, но прозвучала она и вот именно приобрела крылья в 2005 году. И, конечно же, творчество Мухтара Хардаева всегда меня трогает, потому что у него действительно глубокие философские песни, и он вообще очень интересный молодой человек. И вот его поздравления с его новой песней, но опять-таки до конца озвучить не могу, но что-то послушать у вам предоставится.
7: Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Я Мухтар Хардаев, автор-исполнитель своих песен. От всей души и от всего сердца я хочу поздравить авторскую программу Бориса Авезова «Караван», которая уже 20 лет над столицей мира на радио «Дэвидсон» радует своих слушателей. Мне тоже посчастливилось участвовать в этой передаче, пообщаться с народом. Спасибо, Борис, тебе за это мгновение, которое я испытал, когда находился в Нью-Йорке, пообщался со всеми добрыми и хорошими людьми. Хочется пожелать только одного. Успехов вам огромных. И чтобы ваша радиостанция и ваша программа долго-долго радовала своих слушателей хорошей, доброй музыкой. А я всегда с вами. Еще раз крепко вас всех обнимаю, жму вам руки. Поздравляю с этой прекрасной датой. 20 лет в эфире на радио «Дэвидсон». Программа «Караван» Бориса Авезова.

0: Да, дорогие мои, конечно, хочу выразить безграничную благодарность вам, дорогие слушатели, именно вы были и остаетесь главным вдохновением радиопрограммы, которая 20 лет над столицей мира радует огромную аудиторию. Вы даже не представляете, кто и где нас слушает. На протяжении 20 лет, друзья, вы включали радиоприемники дома, в дороге, на работе, в кругу семьи. Вы звонили в студию, писали смс-ки, делились своими воспоминаниями, радостями, переживаниями. Благодаря вам, друзья, «Караван» стал не просто радиопередачей, а большой семьей, объединяющей людей разных возрастов, национальностей и взглядов. Спасибо вам огромное. Я неоднократно в своих передачах говорил, что очень многие девочки европейского происхождения именно сориентированы благодаря радиопрограмме «Караван» на восточную музыку. Одна из них – это Ангелина Каплан. Она была в первой части у нас в программе. И вторая – очаровательная Люба Бабис, которая также живет в Израиле. И я хочу отметить, что она в последнее время особенно стала популярна именно на восточном рынке, потому что ее темперамент, ее перевоплощение, ее умение держаться на сцене, ее душа, умение передавать смысловую начинку превзошли ожидания, и поэтому Люба Бабис сегодня тоже в программе «Караван» поздравляет с новой песней.
1: Всем шалом! Это Люба Бабис из солнечного Израиля. Хочу с глубоким уважением и удовольствием поздравить радиопрограмму «Караван», в частности Бориса Орезова, «Дивизион радио» с 20-летием эфира над столицей мира. Желаю всем и вам, в частности, Боречка, творческих успехов. Огромное уважение. Спасибо.

0: Вы знаете, господа, в завершающий момент мне бы, конечно, еще раз хотелось бы поблагодарить выпускающих редакторов программы «Караван». Паша Куклин, Дима Банников. Помню, Акмаль Тахиров был. Ваш труд, друзья, часто остается за кадром, но именно вы превращаете каждую передачу в живое звучание. Благодаря вашему профессионализму музыка трогает сердца, голоса звучат искренне и тепло, а эфир становится настоящим искусством. Спасибо вам, ребята. Каждый выпуск программы хранит частичку и вашего таланта, вашей души. Спасибо! Так как моя деятельность на радио началась в 2000-е, еще на первом радио, на русском радио Израиля, общаясь с главным редактором Владом Зерницким, если вы хотите послушать и увидеть наше интервью, вот буквально месяца три назад в Израиле, когда я был, вы можете зайти на YouTube-канал Борис Овесов и послушать, о чем мы говорим, как мы общаемся. И Влад Зерницкий прислал свое сообщение, именно поздравляя программу «Караван» с 20-летием. Влад Зерницкий сегодня в юбилейном эфире.
1: Я польщен, уважаемые радиослушатели программы «Караван», что мне предоставили возможность поздравить любимую вами программу и, разумеется, любимого вашего ведущего. Дело в том, что задолго до того, как она появилась и захватила практически всю Америку, Борис Овесов работал в Израиле, работал на Первом радио, и часть успеха этой большой израильской еврейской радиостанции, конечно же, это его заслуга. Поэтому я, во-первых, хочу ему сказать спасибо за то, что он сделал в Израиле, на Святой Земле, в радиоэфире. И слушая его программу на расстоянии 10 тысяч километров, я понимаю, что он стал намного ярче и лучше, сразу видно, и мудрее. Поэтому я желаю программе «Караван» долгих лет в эфире. Я желаю тысяч, десятков тысяч прекрасных людей, которые будут слушать, будут радоваться, будут звонить в программу по заявкам, будут смеяться, будут грустить вместе с Борисом Овесовым. А Борис Овесов, человеку, которого мы любим здесь, на Святой Земле, я хочу пожелать здоровья, я хочу пожелать хороших новостей, которые будут приходить к нему, и хочу пожелать ему уюта в его жизни, который в том числе создают его радиослушатели. Поэтому программа «Караван», с днем рождения, Борис Овесов, с днем рождения программы, искренне всех обнимаю, God bless America и Dash Мейер Цитраэль. Туда. Это Влад Зерницкий, Первое радио.

0: подворотни шкеты.
1: Пацан, эй, откуда будешь?
0: Толкали в грудь плечом.
2: Да-да-да-да. Хочу отметить, что Влад Зерницкий, поэт, композитор, невероятный души человек, творческая личность. Все, что вы слышите, это его исполнение, его песни. Огромное спасибо Владу Зерницкому, он редактор Первого радио Израиля. Господа, и вот сейчас особую благодарность хочу выделить нашему руководителю Грегори Дэвидсону. Я давно обратил внимание, если честно говоря, на его отношение ко мне. Спасибо, Грегори, что дали возможность проявить себя в эмиграции. Хочу сегодня вспомнить также покойного Ярослава Беклемишева, с подачи которого я был принят в команду радиостанции. Светлая память. Спасибо большое объективному слушателю, ныне покойному Юрию Якобашвили, за его всегда теплую поддержку меня в первые годы моей работы на радио. И, конечно, светлая память Егору Куклачеву, которого я обожал. Конечно, высочайшей культуры молодой человек. По достоинству всегда ценил мои эфиры и мои программы. Всегда так отзывался, вдохновлял. Это все светлые люди моего творческого становления, господа. Огромное спасибо рекламному отделу Лене и Владу, которые всегда вовремя понимают ситуацию, поддержат и подскажут, принимая правильное решение в любых обстоятельствах. Спасибо вам, дорогие мои. Моя программа знакома еще с прекрасными музыкантами из Армении, Кареном и Сиваком, виртуозами. Умная музыка. Помните темы в моих программах? Это все они. Карен, Сивак для вас сегодня.
3: Поздравляю радио «Караван» на Дэвидсон с 20-летним юбилеем. Борис Авезов, спасибо. Прекрасная музыка, красивые песни. Еще столько же вам быть на радио «Дэвидсон». С большой любовью, Карен Сивак.

0: также не могу обойти ведущих журналистов нашей радиостанции, корреспондентов, технических специалистов и всех сотрудников радиостанции, которые на протяжении этих 20 лет участвовали в создании «Каравана». Каждый внес свою уникальную лепту в развитие программы. Кто-то был с нами многие годы, кто-то лишь часть пути. Но вклад каждого человека стал частью нашей общей истории. Истории Дэвидсон Радио. Отдельная благодарность моим гостям, всем во всем мире. Музыкантам, артистам, писателям, общественным деятелям и представителям разных культур. Вспоминаю дорогого Боку Бориса Давидян, который также очень трепетно относился к нашей передаче. Вспоминаю мудрого поэта Ефрема Амирамова, которого я часто читаю в эфире. Благодаря им всем эфир наполнялся интересными беседами, друзья, новыми знаниями и вдохновляющими историями. И именно вы помогли мне лучше понимать друг друга и открывать богатую культуру, наследие наших народов. Спасибо вам огромное. 20 лет над столицей мира. Я благодарю всех друзей программы, спонсоров, особенно спонсоров. Мебельный салон «Экспо Фёрничер», «Heaven Grill Sushi» Душанбе, спасибо. Кондитерская «Лестис Десерт», спасибо вам за сразу моментальный отзыв. Всех партнеров и единомышленников, которые поддерживали меня добрым словом, советом и делом. Любой успех, господа, никогда не бывает результатом усилий одного человека. Согласитесь, он рождается там, где есть взаимное уважение, доверие и общая цель. Спасибо вам за все. За 20 лет «Караван» стал символом дружбы и культурного диалога. Я рассказываю о традициях Азербайджана, Армении, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, бухарских и горских евреев. Мы убеждались снова и снова, музыка, культура и человеческое общение способны объединить людей лучше любых слов. Сегодня я с благодарностью смотрю назад и с надеждой вперед. Пусть впереди меня ждут новые встречи, новые программы, новые голоса и новые поклонники. Поклонники этой красивой музыки. Спасибо всем, кто был рядом эти 20 лет. Спасибо за доверие, за поддержку и верность. Именно благодаря вам мой караван продолжает свой путь. Спасибо вам, дорогие мои. 20 лет вместе, 20 лет в эфире. 20 лет в ваших сердцах. С любовью к вам, Борис Авезов. Спасибо, дорогие мои. И хочу в завершении поставить поздравление моего дорогого скрипача, поэта, композитора Эдуарда Шора, который тоже прислал свое поздравление.
1: Добрый день всем слушателям радиостанции «Дэвидсон». Я Эдуард Шор, певец и композитор из Израиля, поздравляю это замечательное радио юбилеем лично Бориса Авезова, который делает замечательное дело по популяризации наших музыкантов сегодняшних в этой замечательной программе. Мои песни здесь тоже звучат неоднократно, и даже на десятилетие этого замечательного радио я написал вместе, в сотрудничестве вместе с поэтами, которые мне предложили стихи, я написал песню, она звучала и будет звучать. Всем слушателям этой программы огромный-огромный привет из Израиля, большой, теплый, любовный привет. Мы вас любим, слушаем ваше радио и слушайте вы нас тоже. Спасибо большое.
0: Ну и в завершение, дорогие мои, хочу напомнить еще раз, что мы собираемся в воскресенье в 1:30 мебельный салон «Экспо Фёрничер». Напоминаю адрес, друзья, чтобы они искали, не бегали, не спрашивали. Друзья мои, адрес 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. «Экспо Фёрничер» накрывает стол, а именно вкусности предоставляет нам «Heaven Grill Sushi Душанбе», который будет поздравлять вас всех с 20-летием. Море спиртных напитков, напитки и, конечно же, десерт. Десерт от кондитерской «Лестис Десерт». Это сладкая компания, которой доверяет 1000 семей, магазинов, организаторов мероприятий по всему Нью-Йорку. «Лестис Десерт», огромное вам спасибо за торт, который я предвкушаю, будет невероятно красиво, особенно микрофон. И, конечно же, Роман Барак, который посещает Нью-Йорк 26 июля, дает презентацию, именно лекцию в 2 часа дня в центре бухарских евреев в Квинси на 71-й улице. Роман Барак потрясающий. Врач, главный врач медицинского центра Хорев Хайфа, автор премии «Золотой Гиппократ», глава фонда «Хорев без границ». Лекция «Как прожить 100 лет, господа», я вас приглашаю. Получите удовольствие, общаясь с этим прекрасным доктором. Это все бесплатно, имейте в виду.

0: что, дорогие мои, обнимаю вас. Огромное спасибо за эти два часа. Писали сообщения. Спасибо огромное. Извините, что не поднимал, потому что программу готовил целую неделю. Думал, что все уже осветил. Спасибо вам огромное. Люблю вас и очень надеюсь на скорую встречу. Пока.
1: Вот так всегда. На самом интересном месте.
2: Слушайте, объясните толком, что происходит?
3: А что объяснять? Давай на выход. Все, приехали мы, прилетели мы, полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями, да. Это все. Сказала, все получилось, да.
4: Что ж, до свидания. Последняя эта ночь была.
5: Дэвидсон Радио. 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Антиоксиданты, которые часто рассматриваются как потенциальное средство защиты мозга от старения, не способны существенно замедлить развитие болезни Альцгеймера и улучшить память. Авторы новой работы проанализировали результаты 23 рандомизированных клинических исследований с участием более 10,5 тысяч человек. Выяснилось, что такие добавки действительно могут снижать некоторые маркеры окислительного стресса и положительно влиять на отдельные симптомы заболевания. Однако на главную проблему болезни, прогрессирующее ухудшение памяти и мышления, антиоксиданты практически не влияют. Авторы подчеркивают, что полученные данные не подтверждают использование антиоксидантов в качестве терапии, способной остановить или замедлить развитие болезни Альцгеймера. Тем не менее, такие препараты могут рассматриваться как вспомогательный подход для улучшения самочувствия и некоторых поведенческих симптомов у отдельных пациентов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

славе поют, забудьте. Советский Союз.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
4: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Кто от

0: Добрый день, дорогие друзья. Это передача «Открой Америку с Верой». Я Вера Лейкина, ее ведущая. Я представляю организацию Education for New Americans. У нас сегодня замечательные гости. Моя древняя подруга и ваша хорошая знакомая Вероника Литвинова. Спасибо большое, что ты пришла.
1: Спасибо. Вероника... Меня немножко смутило. Меня немножко смутило прилагательное «древнее».
0: Вероника у нас специалист в очень интересной области. Я решила, что она не только же журналист, вы, наверное, не очень осведомлены, дорогие зрители и слушатели, она преподаватель. Вероника – специалист по языку. Она преподает и русский, и английский, как второй язык, ESL. Вот ее студенты у нас были из Staten Island Tech, которых она учит русскому. А нам интересно поговорить о том, как успешно можно научиться, сидя в Нью-Йорке, английскому. Это всех иммигрантов, особенно новых иммигрантов, очень волнует. Насколько успешно мы можем влиться в американскую жизнь, насколько мы можем достичь карьерных высот. Потому что я без конца слышу, я этого не могу, потому что мой язык не такой хороший, у меня акцент и так далее. Вот поэтому очень важно все, что ты нам расскажешь. Во-первых, расскажи нам, как ты пришла к преподаванию вообще, к этой специальности.
1: Спасибо большое за приглашение. Всем добрый вечер. Я, честно говоря, у меня немножко такое синдром самозванца, потому что сегодня должен был выступать замечательный мой коллега и друг, мистер Д'Анджело, директор школы Буди, где, в общем-то, и происходят наши каждую субботу ESL-классы. Ну, во-первых, только что закончился Regents, а сегодня Graduation, святой день, поэтому так получилось, что я сегодня на замене и с удовольствием об этом поговорю, потому что я думаю, что для многих это, скажем так, большая-большая проблема, и, наверное, мне хочется людей воодушевить и сказать им, чтобы они не боялись говорить, не боялись делать ошибки. Когда-то я прочитала книгу такую, по-моему, она называлась «Mistake is the key to success», потому что ошибаться нужно, и нас скоро мы, наверное, будем как ленивые коты, потому что искусственный интеллект, все можно спросить, все можно узнать, и можно даже дружить. У меня друг говорит, зачем мне жена, или я все вот с девушкой. Я говорю, ты что, это же твоя ненастоящая жизнь, и вообще непонятно, вообще где энергию возьмем для этого искусственного интеллекта. Поэтому призываю вспомнить китайскую поговорку «Все может в жизни случиться. Только то, что вы положили в свою голову и в свой рот, никто у вас никогда не отнимет».
0: Вообще ошибаться, по поводу ошибок, я хочу тебе сказать, нам очень повезло всем иммигрантам, что мы в Нью-Йорке. Потому что это не совсем так в других штатах, и требования к языку совсем другие у обыденных людей, не у специалистов. Но мы должны научиться чувствовать себя уверенными в себе. Вот это, мне кажется, очень многим иммигрантам не хватает.
1: Я даже думаю, что если мы рассматриваем вообще ESL-курсы, у нас, слава богу, их огромное количество. Если вы наберете в Google Adult Education, вы можете найти эти курсы. Единственное, что если они интенсивные, они бесплатные, но все-таки требуют посещения, потому что город за вас платит. И я думаю, что любой ESL-учитель, он прежде всего такой, знаешь, можно на «ты», мы на «ты», мы 100 лет друг друга знаем, да? Прежде всего, он коуч по уверенности, потому что приезжают взрослые люди, они знают, какие они классные, хорошие, что они в своей стране много достигли, что у них прекрасное чувство юмора, но они выразить в языке не могут. И поэтому часть, мне кажется, большая часть вот, работы учителя – подбадривать их, мотивировать, говорить, что ничего страшного. Даже если они сказали, не надо ему прямо указывать на его ошибку, потом тихонечко, вот посмотри, там spelling, по-моему, это слово немножко по-другому, чтобы не слышал никто, чтобы человеку было приятно. Потому что все, что нам нравится, то мы запоминаем, то наш мозг запоминает.
0: Тут современная педагогика об этом говорит все время, что обучение должно приносить удовольствие, этот процесс, а иначе результат совершенно другой. Особенно с точки зрения обучения языку. Языку в среде языка. Ты сказала, что ты представляешь, что ты работаешь вот этой программе в школе, ты там преподаешь?
1: Я преподаю по субботам, это мой будет уже 6-й год. И вот я благодарю мистера Д'Анджело, директора этой школы, который поверил в меня, потому что я могу кого угодно, на что угодно вдохновить, но не всегда верю в себя. И дал мне эту программу. Я чувствовала такую большую поддержку, потому что технологии – это моя немного ахиллесова пята, я учусь. И если что-то со смарт-борд или что-то такое, я чувствовала поддержку от команды и от директора, что мне так нравилось это делать. И в субботу, хотя это моя суббота, это суббота моих учеников. Мы все здесь тяжело работаем.
0: То есть
1: работаем.
0: Ты преподаешь взрослым людям?
1: Взрослым людям. Взрослым.
0: Смотри, вот тут нашим зрителям и слушателям надо понять, что это, в общем-то, это же не школа для взрослых.
1: Нет, было такое, у директора было такое видение программы, что из-за того, что, ну, во-первых, уникальная школа, пользуясь случаем, я могу сказать, что это dual program, что идут три программы на русском, испанском и китайском языке. Это dual program. Очень интересная программа, возможно, он придет сам и расскажет. И у него было такое видение, он очень эмпатичный человек. И он решил, что он сделает курсы для родителей, которые не могут, не понимают, идут на собрание, не знают, что сказать. Но потом, из-за того, что как-то стала популярна достаточно программа, он сказал, пожалуйста, если ты считаешь, что кто-то может еще прийти, любой человек с улицы, пусть приходит. Я очень аккуратно с рекламой. Почему? Потому и прошу через, я вижу, вот люди там просят, где бы хорошие курсы, потому что я сделала одну глупость и дала объявление много лет назад в Фейсбуке. И есть такое слово, которое не переводится на русский язык, это слово privacy.
0: Мы говорили об этом слове.
1: И люди стали мне... Такие звонки из мессенджера в час ночи. А когда приходить? А что брать? Все. И я поняла, что больше я этого делать не буду, потому что я все готова для своих учеников сделать, но еще больше я готова сделать для своих детей и для себя.
0: Ну, я немножко хочу объяснить людям, что такое Dual Language Program. Эта программа потрясающая. Я хочу сказать, что я за нее руками-ногами. И сейчас вот мы сегодня получили дома у меня письмо. Мою внучку 5-летнюю приняли в такую программу испаноязычную. Что это значит? Это значит, что 50% учеников в этой программе говорят только на английском в начале, а 50% говорят на другом языке, скажем, на русском, на китайском или на испанском. И эти дети общаются между собой и как бы учат друг друга. И 50% образования идет на одном языке, все предметы, а 50% образования идет на другом языке. Вот в ситуации с моей внучкой через день они будут учиться. Целый день по-испански, а потом целый день по-английски. Тут немножко интересная ситуация, что родители ее испанского не знают. Я знаю испанский очень плохо, то есть она начнет говорить на языке, на котором мы никто не очень-то говорим. Но все равно это настолько важно для детского мозга.
1: Безусловно.
0: Иметь возможность функционировать больше, чем на одном языке, что мы очень рады этому. Вот это такая программа.
1: Замечательно. Я вообще считаю, что вот языки, то есть как это куча цитат по этому поводу есть, что один язык – одно окно твоего дома, дома твоей жизни. Другой язык – ты открываешь еще одно окно, ты проживаешь еще одну жизнь. Но самое главное, мне все-таки кажется, быть для меня. Я много училась в своей жизни, и я точно, я любого человека воспринимаю, которого я встречаю в жизни, как учителя. Даже если какой-то для меня несет это... Где-то негативный опыт. Такое тоже нужно знать. Это жизнь. Но я точно себе сказала, каким учителем я не буду. Я не буду скучным учителем. Я не буду учителем, которому все равно. Я их друг. Я им всегда говорю, intention counts. Намерение засчитывается. Попробуйте. Чуть-чуть. Всегда хвалю. Слова well done, excellent. У меня много испанцев. Excellent, excellent. Эти слова, которые у меня все время. Плюс призы. Взрослые люди, я, значит, купила здесь на Авеню китайские вкусных конфет, типа нашего Дюшеса, они так радуются, когда они получают эту конфетку, потому что они ее заслужили.
0: Ну, в общем, это очень важно. И, судя по всему, ты получишь удовольствие.
1: Безумное удовольствие. Безумное.
0: И я так понимаю, что сколько они учатся, два студенты? Это родители, в общем, широкая публика, взрослые люди. Они приходят как часто?
1: Вот у меня очень интересно, что это раз в неделю по субботам. Может, в этом году это будет еще один день, пока ничего не могу сказать. Так интересно, что у меня одна испанка, которая выучила, ну, язык, она прекрасно общается. Мне нравится, я говорю, Залма, такой она у нас тимлидер, скажем так, но ты у меня уже 5 лет, она говорит, я не могу, я так люблю эти субботы, и из-за этого мне приходится менять учебник, менять методики, чтобы ей было интересно, я не хочу, чтобы она по второму разу смотрела что-то, она говорит, это мое, вот просто моя отдушина по субботам.
0: Какой процент русскоязычных в этом?
1: У меня есть в основном сейчас из Украины, очень хорошие, то есть вот они все вместе, я их, значит, в выгоняю на 5 минут, я говорю, все, не в классе, туда можно на своем языке общаться. И когда я вижу, что они, я готовлю следующую какую-то activity, да, следующее действие, что мы будем заниматься, чем, и я вижу, что они общаются все на английском. И конечно, для меня это большая радость.
0: Ты общаешься с ними только на английском?
1: Я просто говорю, все, аллергия, Spanish, allergy, no, штраф сразу. Ну, конечно, никаких штрафов нет, но дело в том, что я из-за того, что очень много испанцев, я начала чуть-чуть подучивать испанский. И я делаю это абсолютно для своей радости, я ошибаюсь, я думаю, боже мой, когда ты помнишь меня, когда в английском, я так стеснялась с акцентом, мне так казалось, что я что-то не так скажу, а вдруг они меня спросят что-то такое, что я не знаю, то сейчас, когда испанский для радости, я еду, слушаю что-то или общаюсь там со своим...
0: Правильно делаешь, они считают, что ты
1: со своим приятелем,
0: как бы интересуешься ими, ты уважаешь их, это замечательное качество. У меня была такая ситуация не с испанцами, а с гаитянскими детьми. И я выучила пару слов, приходила, и они шумят в начале урока. Ну, это взрослые дети, это уже не дети, там 18-20 лет. И когда я сказала «силенсио», они все замолчали сразу же и были потрясены. Я выучила одно слово «силенсио». Для них это было прямо потрясающе. В общем, я хочу сказать такую вещь. Ты преподаешь английский, ты, конечно, должна не перескакивать с языка на язык. Но если, и теория говорит об этом, если мы преподаем какой-то предмет, и студенты твои, вот, или мои в тура, проект делают, и они между собой говорят на другом языке, я не запрещаю это делать.
1: Это абсолютно правильно, потому что самое главное, чтобы они себя чувствовали комфортно. Я говорю, ребята, пожалуйста, приносите чай, кофе, не для меня, свой завтрак. Это ваша суббота, это ваш выходной. Вы можете поехать и в музей, провести время с близкими, а вы приходите сюда. И я очень хочу, чтобы им в моем классе было хорошо. Юмор, мы смеемся все время, мы бесконечно смеемся, и это хороший смех. То есть, но я хочу сказать, что тем не менее они знают, что я ему всегда говорю presentation and confirmation. Вы взрослые люди, я не заставляю вас делать домашние задания, но то, что я посылаю нам в нашу WhatsApp-группу, например, мы прошли тему еда, или мы прошли тему дом, или у нас прилагательный adjectives, они должны это слушать и слушать и слушать. И если к нам кто-то добавляется, я говорю, вот у нас такой уровень, пожалуйста, посмотрите на YouTube body parts, colors, счет, посмотрите все это, то, что мы уже знаем, чтобы вам было комфортно в нашем классе.
0: Значит, они начинают с нуля или у тебя разные?
1: Разные уровни, не с нуля. Это если мы говорим о beginners, это я бы сказала, уже сейчас low intermediate. То есть это beginners, high beginners и low intermediate. Вот так бы я сказала.
0: Значит, они учатся весь учебный год?
1: Да, да. Это
0: где-то с сентября по июнь.
1: С сентября вот только сейчас у нас было, значит, партия. Каждый год у нас партия. Они уже знают. Они говорят, Вероника, мы хотим орешки со сгущенкой. Они любят. И они приносят свою еду, и мы общаемся до следующего года.
0: Значит, два раза в неделю?
1: Один раз. Сейчас один раз в неделю, но, наверное, будет два раза в неделю. неделю.
0: Ну, вообще-то, по теории, лучше два раза в неделю, потому что мозг нуждается в повторении.
1: Дело в том, что я сразу вижу, кому надо, а кому не надо. Есть такое замечательное слово, я им рассказываю на первом – commitment. Commitment, потому что приходят...
0: Еще одно слово.
1: Да, и хотят, и все. Вот это обязательство, что ты точно знаешь. Пришла одна женщина, знакомая, позвонила, да, хорошо. Потом она говорит, ой, вы знаете, я так хорошо живу, дети сказали, мне надо. А надо ли мне это?

0: которые приходят, им нужен диплом, им нужно выучить язык. Они приходят, потому что они понимают, что им это нужно. Вот когда начинается сомнение, я так хорошо живу, зачем мне это нужно, у меня начинается тревога. Потому что когда человек перестает учиться и вообще считает, что ему больше ничего не нужно, тут начинается старение мозга. И это очень грустно получается. А каков средний возраст?
1: По-разному. Значит, у нас вот есть такая пани Зина, совершенно невероятный вот человек из Украины, столько переживший, уже такой золотой возраст. Но так ей нравится учиться, и так она поднимает всех на какие-то вот вещи. В прошлом году они ко мне приезжали, у нас было такое задание, мы учили тему дома. Тему дома, они бегали с наклейками, я там произношу, они должны найти, кто первый найдет. Было прекрасно. Приходили ко мне домой. В этом году мы будем варить борщ. Мы будем варить борщ, и мы вот все кулинарные глаголы будем пошагово проходить, потому что их сложно достаточно запомнить. Вот. И очень важно, чтобы сложилось, вот сложилось это взаимодействие с группой. У меня всегда были очень хорошие группы, но сейчас невероятные, откуда постучу по дереву, невероятные люди.
0: Ну вот смотри, ты уже, наверное, пятый человек, который мне говорит, очень важно, чтобы сложилось в совершенно разных областях. Вот это взаимоотношение между преподавателем и учащимся, оно критично просто, настолько важно. У меня выступала преподавательница музыки, которая говорила то же самое. Самое главное – вот это взаимоотношение.
1: И бывает, не складывается. Ты не можешь... Ты не можешь там нравиться всем, и бывает, не складывается. Но если человек хочет, я вообще считаю, закрываю глаза, вот это начинается. Ай, как я, что я буду учить после 40? Подождите, вы не хотите учить после 40. То есть, если вдруг вам 40 лет, вы никогда не занимались спортом, кроме того, как там прыгали через козла на физкультуре в каком-то возрасте, вы хотите сказать, что вы не можете ничего? Да, вы, наверное, марафон не победите. Но если вы займетесь, это не значит, что вы не можете. Ну, у меня есть своя такая методика преподавания, которую я выработала, которая мне подходит, и, как мне кажется, она работает, потому что моя задача – вытянуть из них язык, чтобы они говорили.
0: Это самое главное. Я хочу сказать, я тебя знаю много лет, ты начала с того, что ты спрашивала себя, сможешь ли ты преподавать вообще. И я тогда говорила, и всегда считаю, что это такой личный процесс, вот найти как бы свой путь. Да, преподавание – это наука, но это искусство, это как...
1: И хорошее это хорошее свойство возраста, что я могу сказать, это редко, слава богу, происходит, я могу сказать, я не знаю. Они говорят, а вот как там произносится, какое-нибудь там слово землеройка? Да я вообще не знаю, как землеройка. Юглиш, есть юглиш, ты набираешь юглиш, и тебе Google дает вот этот юглиш сайт, все варианты, как произносится это слово, как правильно его произносить. Так ты его через 5 минут уже точно запомнишь. Если еще и запишешь, так вообще прекрасно.
0: Значит, вот я всегда спрашиваю своих студентов, которые учителя, как они себе представляют идеального ученика. Как ты думаешь, как твои студенты, вот эти учащиеся, представляют себе идеального учителя?
1: Я не знаю.
0: До того, как они с тобой знакомятся, чего они ожидают?
1: Они очень, во-первых, они такие стеснительные, они так боятся что-то сказать или что-то, поэтому я facilitator with heavy supervision, потому что я только что-то им показываю, потом мы работаем в группах, потом они представляют свой проект, и я тихонечко подхожу, пока идет проект, потому что, допустим, какая-то там тема еда, да, и они пишут, вот там Вася любит это, а Родриго любит это, а потом они представляют, потому что вот это S они все время теряют, he loves, вот это S, оно все время куда-то пропадает, хотя правило вроде простое, говорю, во-первых, не волнуйтесь, американцы иногда тоже это S пропускают. Вот. Во-вторых, вот я хочу просто им показать, ребята, да мы здесь семья. Мы здесь семья. Вот TH, я говорю, это не самый сложный звук в английском языке. Я им фотографию Эйнштейна с языком, говорю, высовывай язык. Испанцы говорят, высовывайте, она всех заставляет высовывать. Но пока не высовывает язык, запоминает наш артикуляционный аппарат, и потом это TH у них уже нормально идет. Вот, то есть мы все семья. И я хочу, чтобы с первого момента они понимали,

0: что я здесь для них, что я все сделаю, только приходите, чтобы они говорили. По-моему, у нас перерыв.
1: За сколько вот лет ты преподаешь? Вот вспомни, как ты вначале это делала, и сейчас. Что изменилось в том, что ты делаешь?
0: Очень много пришли технологии, очень много пришло технологий, и их можно, как бы, это может быть большой помощник учителю. Мы должны прерваться на рекламу, нет, или мы не прерываемся на рекламу, нет. Я просто вспоминаю, как идет на радиопрограмму, что в середине часа мы прерываемся на рекламу. Мы можем идти дальше? Хорошо, отлично, я просто не знала. В момент такой прямой эфир. Вот, и если это взаимодействие устанавливается, у людей, люди должны работать, у людей какие-то обстоятельства. Это жизнь, потому что, например, вот у моей тимлидера, у нее что-то случилось, а я такой урок приготовила. И я вижу, что она не в настроении, я вижу, что что-то произошло, я ее попросила. Потом останься, мы поговорим, потому что и трагедии какие-то происходят, и что-то. Ты там запланировал себе урок про праздники, а ты не можешь, потому что ты видишь, что атмосфера в классе поменялась. То есть что-то вот у кого-то произошло, ты немножко все это меняешь.
1: То есть надо думать на ходу.
0: Да.
1: Так точно, как актеру, который стоит на сцене, реагирует на публику.
0: У меня все танцуют, мы все поем. Я говорю, мы здесь все бомбина, все. Мы здесь одна семья, пляшем, танцуем, скачем, включаем вот это, как он называется, диджей, не помню, Раф. Funky, funky, to the right, пошли, to the left. И вот пошли всем классом.
1: И все встали.
0: Да, да. Total Physical Response, TPR, я все время применяю. Все
1: Значит,
0: время.
1: Все это вот сколько времени они?
0: 4 часа.
1: Ты делаешь много перерывов?
0: Я делаю каждый час перерыв, потому что они должны отдохнуть, они должны пообщаться, они должны иметь, ну, хотя бы минуту налить воды.
1: Каждый час перерыв сколько? 10 минут?
0: 5 минут. 5 минут, иногда 7 минут, вот.
1: Окей, у меня такой вопрос. Ты учишь детей, взрослых, русскому. Как подход к детям отличается от твоего подхода к взрослым? Или не очень отличается?
0: Я бы сказала, вот есть такое замечательное слово, я не хочу много там английских слов вставлять, рапор. Рапор, вот как мой говорил педагог, если у тебя есть вот это взаимодействие с учениками, оно в любом случае.
1: Ну, дистанция с детьми дальше.
0: Дистанция должна быть. Дистанция должна быть. Дистанция обязательно. То есть и тем, ну, нет, наверное, я просто много говорю об Америке с точки зрения культуры. С точки зрения культуры,
1: так, потому что... вот об этом нужно нам поговорить, потому что твои дети, которые учатся русскому, подчеркнули это, что ты много говоришь об истории России, о культуре, то есть какую часть занимает вообще в изучении языка разговор о культуре?
0: Очень большую. Во-первых, это все мы делаем в комплексе. Во-вторых, если мы сегодня мы говорим об английском, я быстренько обозначаю им, что есть два человека, их фамилия на букву П. Путин, плохой человек, и Пушкин. А я говорю, а кто у нас Пушкин? А не русский Шекспир? Русский Шекспир. Вот. А здесь культура, вот как мы это все делаем? Например, я им что-то рассказываю, чихаю. Значит, все, кто понимает по-русски, они говорят, будь здоров. Я говорю, на правду. Остальные не понимают. Они начинают им пытаться объяснить, что вот это... Но это не universal, да? Это не для всех. Вот если универсально для всех постучать по дереву, если что-то нам предстоит важное, то на правду это понимают только вот... Они им пытаются объяснить. Я молчу, потому что я молчу. Вот. Потом я заметила, что они, я сама такая, I'm a foodie, я им говорю. Я обожаю о еде говорить, они обожают о еде говорить. Я вижу, что они любят. Я раз туда прилагательные adjectives, чтобы они вот пошли мы говорить, кто что любит. И ты же сам подпитываешься. Вот у меня муж и жена, и он все. Люблю афар. Я думаю, боже, я знаю все блюда. Да что ж такое афар? Ну никак, уже голову сломала. И вот он все, думаю, может он смеется, может он такой с чувством юмора мужчина. И тут... Они, значит, звонок, а я говорю, ой, мне некогда, недалеко живут. Говорит, мы вам хотим привнести афар. Я думаю, боже мой. приносит. Это что-то вообще невероятное. Это, я только знаю танец лезгинку, они говорят, это лезгинское блюдо. Это что-то типа кутабов. И, значит, это делается вот эта ботва свеклы, поэтому они такие розовенькие. Там кинза, какая-то зелень, яйцо и творог. И это запредельно вкусно. И вот они мне, значит, этот поднос вот этих афаров принесли. Я не говорю, что, значит, я прошу их принести мне что-то вкусное, но ты столько узнаешь о другой культуре, и сейчас я стала, потому что много испанцев, и мне хочется, я говорю, как там наше это слово? Посмотрите в словаре. Они говорят, по-испански это так. Я говорю, так я просто проверить твой испанский хочу. Вот, я же специалист в испанском. То есть чувство юмора обязательно, обязательно.
1: И как они, испанцы, с русскоязычными?
0: Прекрасно. Потому что все время идет моделирование. Я показала, я рассказала, дальше они сами. И я, например, вот я, допустим, очень люблю теорию Стивена Крашена, но я... не даю артикли сразу. Почему? Потому что у людей вроде простое правило. Вот конкретно, ты да, не конкретно, среди многих такой артикль. Но у них просто, когда мы начинаем играть, это сноубол, например, мы прошли какую-то тему, цвета, и они должны там сказать green apple, and interesting room, and purple pencil. Если им надо добавить артикль, я говорю, все, disregard. Я знаю, как артикли важны, но я попозже им дам, потому что сейчас я хочу просто, чтобы они говорили, чтобы они запомнили эти коллокации, то, что мы называем по-английски collocation, чтобы у них это в голове осталось. Ага. Но пока они говорят, то есть сноубол, кто послабее, они записывают, потому что они должны повторить все. Они не могут подсказывать. Они, например, подсказывать, например, old dog. Они могут ruff или beautiful cat, meow, или жест какой-то показать, но они не могут подсказать словами. И что тут творится, это финальный урок, вот это summary, это закрепление материала.
1: Этот поход называется total body response.
0: Да, и поэтому я думаю, если еще я вижу, что люди обращают внимание на домашнее задание, я вижу прогресс.
1: Конечно, ты человек творческий. Это мне еще раз как бы подтверждает, как важно быть творческим человеком в этой профессии. Это ближе к театру. Особенно у тебя. Это, конечно, очень удачное сочетание, что приходят люди, которые просто хотят учиться. Их никто туда не гонит. Они не заставляют никого. Они хотят учиться. Ты используешь какие-то учебники?
0: Я сразу же говорю, слава богу, администрация, еще раз спасибо, покупает мне все учебники, там, если я что-то прошу. Но мне кажется, как и в жизни, мы пишем каждый свой сценарий жизни. Так и нет идеального учебника. Не для одного языка, я так считаю. То есть ты сам составляешь свою, вот я им говорю, вот что надо делать. Вот я им говорю, туалетный метод. Я говорю, вы придете ко мне домой и зайдете в мой туалет. Они так смотрят, и они пришли ко мне домой. Правда, там для детей таблица умножения, еще что-то. Но я так училась в колледже. То есть я вешала, если мне нужна была презентация там. И есть какие-то вещи, но, опять же, у меня есть ученики, которые повторяют курс. Прекрасный был учебник, но я не хочу повторять. Какие-то не работают. Я взяла Оксфорд. Очень много все-таки прекрасной. Четыре части там идиомы, там for beginners, intermediate, advanced. Не пошло. Почему? Культурный, прекрасный, с картинками учебник. Ну куда? Это каждый раз им объяснять, здесь не евро-доллары, здесь не килограммы. Это слишком, слишком тяжело. И даже если я рекомендую какие-то YouTube-видео, я говорю, самое главное, вы смотрите, чтобы был американский флажок, вам не нужно бритиш, красивое произношение, когда захотите, выучите. И посмотрите, сколько последователей. Если у человека 2 миллиона, и его смотрят, как он произносит или что-то вам рассказывает. И я хочу сказать, игра. Вот все время игра, вот эта теория Стивена Крашена. Я к ней пришла давно, Раиса Рос, надеюсь, она станет гостем этой передачи. Много лет назад я пришла к ней познакомиться. я говорю, у вас такой красивый английский, вы так разговариваете. Она говорит, надо... И интервью, соответственно, пришла, нужно было взять. А она говорит, надо превратить это в игру. И вот я превратила это в игру. И сейчас я вот слушаю испанский. Если бы я работала с преподавателем, я бы, наверное, самым была плохим учеником, потому что я бы концентрировалась на радости. Я бы вообще не смотрела, потому что это у меня для радости. Ну, надо найти в сутках еще время.
1: Ну, в процентном отношении... Сколько процентов времени они говорят, сколько они пишут, сколько они читают?
0: Я, как говорю, часто говорю, I'm an old dog. Я верю в что нужно записать, я верю, что нужно выучить наизусть, и как они сейчас говорят, вот эта теория. А нам не нравится, что ты только в стороне, ты не lecturer, ты facilitator, ты только чуть-чуть помогаешь. А я считаю, что некоторые вещи, может быть, и дольше должен учитель проговорить, чтобы они поняли. Поэтому, если, во-первых, есть внимание, то есть в какой-то момент к третьему часу как бы не играли ничего, тут мы включаем технологии, Quizlet. Вот мы прошли тему, они обожают этот Quizlet, все мы играем, но это же то же самое закрепление. Вот была презентация, а подтверждение, но им уже чуть-чуть полегче, они немножко отдыхают. Не может быть, ты там себе напридумывал, ой, здесь они у меня пляшут, а здесь они и жнецы, кузнецы. Им тяжело, им надо все это переварить. Поэтому где-то activity идет такая, где-то мы что-то посмотрели, то есть чуть-чуть они отдохнули. Где-то у них у каждого такие альбомы в фотографиях, где они, я им выставляю картинки, чуть-чуть они отдохнули, и мы, и, допустим, там бытовые приборы они меня просят или что-то. Ага. И они сфотографируют и себе ставят в альбомчик вот в этот. Мы к нему возвращаемся потом. Okay. То есть чередование.
1: Значит, какие, вот дай рекомендации, откуда брать всю информацию?
0: Ты имеешь в виду о курсах или о
1: чем? Да, ну, электронные средства, современные. Вот, слушайте, мы сидим в телефоне все время, взрослые люди. Помимо, они с тобой раз в неделю видятся, им же нужен какой-то источник.
0: Я отправляю им, я вот покажу, я им отправляю, значит, вот прошел урок. Мы прошли тему, ну, например...
1: Куда
0: тему.
1: Отправляешь? На интернет?
0: У нас, нас WhatsApp-группа, да? Ой, не тот открыл файл.
1: А, вы на WhatsApp?
0: На WhatsApp
1: группу?
0: У нас группа, ага. Мало ли что, кто-то не может прийти, кто-то что-то. Так, вот сейчас я посмотрю. Так, вот, например, прошел урок. Они подчеркнули все выделенные слова, какие-то мы сделали коллокации, поиграли, вспомнили, записали, Quizlet сделали, например, house. Потом, вот.
2: Lessons 1, 2, 3.
0: Окей. Носитель языка. Все те слова, которые были в уроке, произносят. Shadowing. Они повторяют, повторяют. И я вижу, кто повторяет.
1: Ага.
0: Вот, и я вижу, кто повторяет.
1: Ты используешь Duolingo, ты используешь другие приложения?
0: Я считаю, что я не использую Duolingo, я использую другие эпы, хотя это тоже хорошо. У меня дети с Duolingo учат испанский. Это лучше, чем ничего, наверное, для словарного запаса. Но мне кажется, вот опять же я говорю, вот мы прошли, такая лексика хорошая, такой урок, перепишите. Можете даже время, в это время у нас все... Как-то теперь, как Юлий Цезарь, в это время и счета, и болтают, пока там какое-то кино идет. Смотрите свое кино, но в это время переписывайте, потому что mnemonic девайс. Рука запоминает вот это понятие spelling, рука запоминает. Любое усилие – это в вашу копилку. В вашу
1: копилку. Согласна, но это очень индивидуально, но я тоже... Когда я что-то новое учу, не обязательно язык, когда я что-то новое учу, я обязательно стараюсь записывать, потому что какая-то связь есть между тем, что мы делаем, и мозгом. У меня вот такой вопрос, потому что в моем опыте люди, которые начинают изучать язык, им особенно тяжело понять устную речь. Native speakers. Вот. Понять, что говорят по телевизору, понять, что говорят даже не те люди, которых они слышат на улице, которых можно переспросить. Я помню, что я учила язык с раннего детства. И я приехала, меня все понимали. А мне прошло месяцев 5, пока я начала понимать радио. И я помню, что это было усилие, что сначала я слышала как мелодию.
0: У меня вот так происходит, что я очень считаю, что недооцененное это слушание, listening comprehension. Они говорят, ой, я визуал, я картинки люблю смотреть и так далее и тому подобное. Я не считаю, что проблема говорения – это главное, вот если мы говорим, да, speaking, reading, listening and writing. Я как раз считаю, что listening, они уже, допустим, у них есть шаблоны. Они знают, как о себе рассказать, откуда они приехали, какая их любимая еда, где они жили. Они уже даже понимают соотношение verb-noun agreement, то есть они понимают, что вот они, вот здесь существительное, здесь глагол и так далее. Но они не понимают акцента, темпа, еще чего-то, человека, который говорит. Поэтому я их всех отправляю в библиотеку, чтобы они записались. Вот на лето я дала домашнее задание, сделали себе аккаунт в Либе, это бесплатно. И я говорю, я вам дам коротенькие рассказы, и вы будете их слушать несколько раз. Потом, сейчас YouTube есть просто потрясающий. Я фанатка, я так обожаю профессионалов, фанатка, не понимаю, почему в Канаде, а не у нас, такой платформы Yengvid называется, Yengvid, English Videos, значит, там где-то 20 учителей, и они, конечно, как они ведут уроки на любые темы, например, можно в этом Yengvid набрать самые частые ошибки русскоязычных, значит, учеников, самые частые испанских, и у меня там есть любимый, он афроамериканец, он такой живой, он такой классный. Второй парень тоже Алекс. Я думала, что он из России, такой славянский явный акцент. Он из Польши. Но когда хороший преподаватель, ты не смотришь на акцент. Они все так боятся этого акцента. Я говорю, ребята, вот, accent reduction. Показываю
1: вот
0: в Google.
1: Вот об этом поговори, потому что вообще-то, если честно, это совершенно понятно, что люди, когда начинают учить другой язык во взрослом возрасте, у них будет акцент. Иногда они хорошо владеют языком. У меня много таких случаев было. Я сталкивалась с образованными людьми, которые читают научные книги, а говорят с сильным акцентом. И общая публика воспринимает это, как будто бы эти люди плохо знают язык.
0: Но ты знаешь, я, к сожалению, здесь немножко ложку дегтя в бочку с медом. Американцы, они стараются себя не поправлять. Но наши люди, причем это касается
1: да,
0: не только
1: это
0: языка,
1: это
0: касается политики, они знают все. И я помню, я только начинала работать на радио, и позвонила женщина, вот Марина ее звали, достаточно часто такая активная, и прочитала мне лекцию, что я не так произнесла. И знаешь, это, как говорят, это поколение зумеров во всем винит родителей, во всех травмах. А для меня это была тогда такая травма, что мне на радио позвонил человек, специально сделал замечание, как я произнесла, почему не сказала там, знаете, пойдите вот туда на курсы или что-то, а вот вы, да как же вы произносите, да вы в Америке. Вот откуда это такая способность вот унизить другого человека? Поэтому я им говорю, вы самые лучшие, вы самые классные, мы вообще тут семья, мы ничего не стесняемся, ничего не... Единственное, я говорю, приходите, даже тетрадки. Я хочу, чтобы у вас... Я сама вам принесу фломастеры цветные, чтобы у вас вот такие были тетрадочка. Вот здесь у вас глаголы, а здесь у вас идиомы, а здесь у вас местоимения, а здесь у вас какие-то когнаты, cognates, которые звучат и в вашем языке. И вот подчеркивайте, я их так хвалю, потому что подчеркнул, приятно, открыл тетрадочку. Человеку приятно, он вложил, и он видит этот свой труд.
1: И акцент, в общем, придет. Это придет. Но есть места,
0: я им показываю,
1: где можно исправить.
0: Я им показываю
1: акцент.
0: Шемеш Хадар. Это израильтянка, великолепная, веселая. Она уехала из Израиля после известных событий. Она преподает в Барселоне. И она именно занимается accent reduction. Я говорю, посмотрите. Рэйчел тоже. Так прямо наберите. Рэйчел accent reduction. Великолепные курсы, все. И ты знаешь, сейчас вот одна пара, мне так интересно, она русская. говорит в совершенстве, он американец. То есть они, как бы такие грэма-нации, они преследуют других учителей на YouTube, которые где-то сделали ошибку. И ты знаешь, я с одной стороны вижу, что они говорят очень хорошо, с другой стороны, я думаю, вот вы два сухаря. Да, когда они что-то разбирают, очень так все, я думаю, вы же людям подрезаете крылья. Ты же сидишь и думаешь, я думаю, а сколько это Рэйчел, сколько она сделала хорошего, как она показывает вот эти звуки и все. Ага. И где-то она там ошиблась. Ну, мы все люди, мы все ошибаемся. А я думаю, а нужно ли такие? Да, у вас много последователей, у нас много. Но потом начинают еще, если травить какого-то учителя, что ты там, а может, этот учитель кому-то крылья дал. Поэтому это такая, знаешь, дилемма всегда.
1: И вообще в Америке, в которой все говорят с каким-то акцентом, мы звучим по-другому, чем люди из другой части Америки вообще. И наш акцент узнают абсолютно точно. Нью-Йоркский акцент звучит по-другому, чем бостонский. Мы же все, знаешь, я недавно услышала такую фразу, я забыла, кто это сказал, политик какой-то сказал, что нас объединяет не гены здесь, а общие мысли, как мы думаем о жизни. Мы все откуда-то приехали, мы все получили потрясающие возможности. Я всегда думаю об этом, которые еще неизвестно, получили бы мы в своей стране. Ну что, ну вот и акцент. Если нас понимают, а вот как раз вот эти вот замечания по поводу акцента, это, как правило, не очень знающих язык людей. Я редко слышу замечания по поводу акцента у людей, от людей, которые хорошо знают язык, образованных людей.
0: Ты знаешь, у меня мама любила смотреть программу «Давай поженимся». Я эту программу не смотрю, но когда она начиналась, я помню, значит, выходила девушка или юноша, их там знакомили, по-моему, до сих пор это шоу существует, не знаю. И было сказано, вот идет девушка там, Света, она знает в совершенстве русский, значит, английский. Я думаю, а что такое в совершенстве? Мне сейчас дай какую-нибудь работу про там препарирование лягушки, там какого-нибудь биологический какой-нибудь реферат, я там вообще ни слова не пойму. Ну, может, Пушкин там в совершенстве знал, хотя его прозвище было француз, он великолепно владел французским языком, но его русский вообще, так как мы говорим сейчас, это Пушкин. Поэтому, ты знаешь, вот это стремление к совершенству иногда точно надо сказать. И я им все время говорю, everything good in moderation. Потому что не надо стремиться к идеалу. Вот получилось здорово. Записали, смогли это как-то вот. Я как-то стараюсь, чтобы им просто было хорошо, чтобы они приходили с удовольствием.
1: И получали удовольствие. Да, и чтобы да. Английский не был то, что называется по-английски chore. Чтобы это было приятное ощущение чего-то. Нам всем нужно учиться. Слушай, все делают ошибки всю жизнь.
0: Вот в этом
1: вот
0: году,
1: эта идея, да. Я хочу знать язык в совершенстве, я когда это слышу, у меня просто
0: мурашки. Вот в этом году, из-за того, что у нас такой прекрасный директор, я хочу попросить, чтобы нам дали автобус, и мы поехали на экскурсию. Потому что я им показываю Дайкер Хайтс зимой, я им показываю Таймс-сквер, я им что-то показываю, я понимаю, что у них нет возможности, им надо жить, им надо... Это очень сложно первые годы. И мне так хочется вот показать им Нью-Йорк, как-то вот открыть Америку, но не с Верой, с Вероникой. И мне, конечно, очень приятно, что, ты знаешь, мы говорили о том, что мы любим, и я просто сказала, не могу жить без кофе. Я так люблю кофе, я так вот люблю там что-то. Ты знаешь, я прихожу, у меня все время стоит кофе. Я говорю, ребят, ну не надо, ну не тратьте деньги. То есть я пришла в класс, это так приятно, вот эта забота. И увидели они, у меня такой пунктик есть, потому что все же в конце года, можно сказать, что все учителя, они немножко ку-ку. Я люблю ручки, чтобы такие красивые, чтобы писали они очень такие остренькие, ну как маркер практически. И вот они это заметили, все, они мне все время там в конце семестра дарят эти ручки. И эта забота, она так приятна, мне эта ручка важнее, чем какой-то другой любой подарок.
1: Да, это приятно.
0: И этот кофе.
1: Да, это то, для чего учитель живет, в общем-то. И это вспоминается всю жизнь. Ты вот напомнила мне, в первый год, когда я работала, только пришла работать учительницей, меня тоже мои ученики пытались исправить. Я помню, я сказала в классе «do me a favor», и какая-то девочка сказала «надо сказать «give me a favor». Значит, она была уверена, что она знает лучше меня. Понимаешь, всегда находится такой. В общем, с другой стороны, в общем, всем нам надо прекрасно понимать, что нет предела хорошему. Всегда чего-то мы не знаем. Когда мы убеждены, что мы все знаем, это уже трагическое состояние. Это уже,
0: ну, тем более, знаешь, сейчас очень многие люди вот говорят о том, что искусственный интеллект всю жизнь, мы, как я говорю, всегда, в любом классе мы занимаемся самопрезентацией. Каждый день в своей личной жизни мы ведем разговор за разговором на своем родном языке, не на родном языке. И поэтому, чем лучше ты говоришь, чем более ты эмпатичен, чем больше ты, как говорят, влезаешь по-английски, да, в туфли другого человека, что он чувствует, потому что люди, они разные абсолютно, они у них
1: разные обстоятельства. Ты разрешаешь им записывать твой урок?
0: Ну, они у меня, в общем-то, никогда не спрашивают, они все время в движении, поэтому как-то никто не спрашивал, но я абсолютно не против, если они захотят записать.
1: Ну, у нас осталось совсем немного времени. Расскажи мне, пожалуйста, пару забавных случаев из твоей практики.
0: Каждый урок происходит что-то забавное, просто сейчас нам уже показывают, что каждый урок что-то смешное происходит, очень. И я сама хохочу в голос, но вот сейчас просто не вспомнить. Но самое главное, что иногда тебе самой кажется, это я уже о других, что такие трудные, вот у тебя нет контакта, особенно если подросток, все. А потом, когда ты слышишь эти слова благодарности, и ты понимаешь, что тебе показалось не всегда, если человек сидит с серьезным лицом, это не значит, что он тебе там не нравится, тебя не любит, но чувство юмора, слава богу, я считаю, что оно у меня есть, и как на него реагируют ученики. Вот мы смеемся каждый день какая-то ситуация, сейчас она, вот ей-богу, вылетела.
1: Пару минут осталось, что ты людям посоветуешь?
0: Я посоветую вам найти своего учителя. Если вы еще не учите английский, или остановились, или вы уже прекрасно говорите по-английски, мне кажется, что изучение языков – это, еще раз говорю, возможность жить другую жизнь, прожить. И даже если вы учите для того, чтобы съездить в Доминиканскую Республику, то я надеюсь, что когда-то цены понизятся, и можно будет туда все-таки поехать. Это для меня такое наслаждение. И вот я помню, много лет назад, у меня еще не было детей, мне сказали, ты едешь во Францию? Французы такие снобы. Да. Я выучила на французском языке фразу, был чемпионат мира, как у нас сейчас. Французская команда, самая лучшая команда в мире. И еще марсельезы прибавила. В каждом. Меня встречали, мне давали лишний круассан, со мной хотели разговаривать, удивлялись, что я не знаю французского, потому что, когда ты понимаешь другую культуру, к тебе совершенно другое отношение.
1: Ты проявляешь уважение. Ты проявляешь уважение. Вот сейчас футбольный чемпионат в Америке, и я недавно слышала, в каком-то центральном там штате они стали поддерживать алжирскую команду. Угу. И все написали на языке, и поддерживают. И все в восторге от того, как американцы на самом деле терпимо и хорошо относятся.
0: А Норвегия, вся страна приехала, вот они все гребут, везде гребут, в метро на Таймс-сквер, это же прекрасно. Вот это и есть обмен. У нас же melting pot, у нас здесь плавильный котел. Вот это обмен культурами. Учите языки и общайтесь с хорошими, классными учителями.
1: И не бойтесь говорить.
0: Точно.
1: Это была встреча с человеком, который с вами встречается, дорогие друзья, много лет. Это Вероника Литвинова. У нее радиошоу и много лет. И она мой близкий друг. И она стала преподавать на моих глазах. Очень талантливый преподаватель. Будьте здоровы. Это была «Открой Америку с Верой». Спасибо вам большое.
2: Дэвидсон Радио. 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрецкая. В Париже на фоне аномальной жары вводятся временные ограничения на распитие спиртных напитков в общественных местах. Таким образом, власти хотят снизить риски тепловых ударов и уменьшить нагрузку на и без того переполненные больницы. Новые меры необходимы для сдерживания растущего числа госпитализаций. Служба скорой помощи зафиксировала в 4 раза больше случаев остановки сердца, чем обычно. Запрет вступил в силу в полдень пятницы и действует до 7 утра субботы, а затем повторяется в те же часы с субботы на воскресенье. Ограничения не распространяются на рестораны и кафе с летними верандами. Чарльз III стал первым в истории британским монархом, который опубликовал данные об уплаченных налогах. За 24-25 годы король заплатил в казну 12 миллионов фунтов, что делает его одним из 100 крупнейших налогоплательщиков.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы, как обычно по пятницам, в эфире Леонид Швец, наш корреспондент с Украины. Во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, давайте начнем с объявления Зеленским операции по принуждению России к миру. Президент Украины утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию. Россия к миру не идет, значит, нужно принудить ее. И так и сказано в этом документе. Операция с целью добиться прекращения войны. Ну вот об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Он встретился с главой спецслужбы Евгением Хмарой и об этом сообщил. Давайте с этого начнем.
1: Геннадий, ну, собственно, я так думаю, это моя оценка, что это заявление надо трактовать вот как раз как одно из звеньев цепи такой психологической операции, психологического воздействия на противника, которую мы видим, ну, где-то уже с конца весны, может быть, даже с начала, если вспомнить этот указ президента Зеленского, разрешающей России проведение парада на Красной площади. Понятно, что служба безопасности Украины, и в частности ее центр спецопераций «Альфа», он и без этого все, что он делал все эти годы, было направлено на то, чтобы как можно быстрее принудить Россию к прекращению войны. Но вот с учетом того, что сейчас, той ситуации, которая сложилась сейчас вокруг прежде всего Крыма, конечно, такое заявление Зеленского там с конкретной даже датой, вот на 40 дней утвердил план, дескать, даем вам 40 дней, имеет прежде всего вот такое политико-психологическое воздействие должно иметь, потому что и до этого, ну вот в частности, вот по сообщениям, что в ночь на 25 июня были поражены радиолокационный комплекс в районе Керчи, нефтебаза в Краснодарском крае. В ночь на 26 июня удары по российским кораблям, которые производятся на заводе, на судоремонтном заводе в Керчи. Там строятся по крайней мере два суда для военно-морских сил России. И там же строится новый паром. Мы знаем, что Украина вывела из строя все автомобильные паромы, которые действуют в Крыму. И сейчас добрались до строящегося парома. То есть стали бить даже на опережение. То есть вот эти все действия, они призваны действительно показать российскому руководству, что ему не получается ему справиться с ситуацией, прежде всего, повторю, в Крыму, и тем самым, да, вот выполнить эту задачу побуждения к прекращению войны. Ну, я думаю, что здесь не обошлось без международного аспекта. Зеленский, в том числе нашим союзникам и нашим партнерам, в том числе и Белому дому, показывает такие возможности. Известно о том, что якобы Дональд Трамп относится с симпатией к тому, что Украина показывает силу и чуть ли там не призывает демонстрировать ее еще больше. Вот Зеленский таким образом ее демонстрирует. Он дает, собственно, приказ, а уже, соответственно, силы обороны приводят его в действие. Ну вот что-то еще, и дроны СБУ нанесли удары по вооружению радиолокационной станции, входящей в состав зенитного ракетного комплекса С-400, который прикрывает Керченский пролив, ну и так далее. То есть работа идет повседневно. Я, честно говоря, не поленился, подписался на несколько каналов крымских, ну, таких патриотических, пророссийских, и там постоянно идут сообщения, вот воздушная тревога дроновая, отбой воздушно-военной тревоги. Это очень напоминает то, что происходит у нас, но, честно говоря, ну, смотреть за этим показательно, скажем так, поучительно. И вот сегодня стало известно, что с часу дня, с 13:00 по местному времени, в Республике Крым вводится режим чрезвычайной ситуации. Как объясняют местные власти, этот режим позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Я напомню, ну, может, кто-то невнимательно следит за нашими, нерегулярно следит за нашими эфирами, что в Крыму запрещена продажа горючего населению. Только его получают только государственные, ну, организации государственные, ну, понятно, военные там отдельное как бы дело. И людям пытаются ездить в соседний Краснодарский край для того, чтобы раздобыть горючее, но там своя проблема. Сейчас очередь на Крымский мост с обеих сторон. Как со стороны материка, так и со стороны полуострова, она в целом сейчас составляет где-то 2500 машин. Можете себе представить, 2500 машин стоят в ожидании проезда. Дело в том, что перед въездом на мост, как с одной стороны, так и с другой стороны, машины проходят очень тщательную проверку. Власти России небезосновательно боятся, что какая-то машина, въехав на этот остров и там на этот мост, и там взорвавшись, может надолго, ну, если мост не повредит сильно, да, но движение по нему парализовать, заблокировать и так далее. Поэтому идут многочасовые проверки автомобилей, а при этом мы понимаем, как они рискуют, что если какие-то граждане пытаются ввести то, ну, большое количество того же бензина, это взорвется на мосту. Ну, в общем, не знаю, такая сложная операция. И вот люди едут из Крыма, именно крымчане. Мы сейчас не говорим о туристах, которые пытаются эвакуироваться из Крыма, приняв перед этим дурацкое решение туда приехать. А люди идут в Краснодарский край, там пытаются закупиться бензином, и потом в обратном направлении тоже выстаивают такие огромные пробки. А при этом надо понимать, что на ночь, вот последнюю ночь, известно, что мост был закрыт на 10 часов. То есть 10 часов нельзя было по нему проехать вообще. И пробка, соответственно, увеличилась. И вот эти с такими мучениями сейчас добывают горючее те, кому удается добыть это горючее в Краснодарском крае и привезти его в Крым. А в Краснодарском крае, говорят, население уже тоже этим страшно недовольно, потому что это вызывает дефицит, соответственно, на автозаправках для местного населения. Ну, в общем, история разворачивается просто, честно говоря, в таком захватывающий сюжет, такой триллер буквально у нас на глазах происходит. Посмотрим, что это будет. Я еще раз говорю, Зеленский дал 40 дней. И, наверное, эти 40 дней там превратятся в 80, а может быть 120 и так далее. Но поразительно в этом то, что, не помню, в прошлый раз мы говорили об этом, нет, собственно, вот операция по такой блокаде, логистической блокаде Крыма, она-то началась только в 20-х числах мая. Прошел всего месяц. С тех пор, как украинские силы обороны, благодаря своим middle strike'ам, стали дотягиваться до транспортного коридора, Приазовского сухопутного коридора, который ведет в Крым. И вот сложилась вот такая...
0: Зеленский об этом и говорит. Я сейчас смотрю сообщение о том, что Зеленский заявил, что он получил доклад от ХМАРа, я только что о нем говорил. И дальше я цитирую Зеленского. По нашему плану, доклад, по нашему плану дальнобойных санкций. Это санкции называет Зеленский. Конечно. Вот эти middle strike, там deep strike, это санкции, и они работают. Санкции в средней дальности и результатах центра спецоперации «Альфа» на фронте. И по словам Зеленского, СБУ самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря использованию дронов разных типов. Ну, другие подробности он, правда, не привел. Я должен сказать по поводу массового бегства из Крыма. Мы вчера говорили с нашим корреспондентом из Москвы, ну, совершенно героическим Иваном Денисовым, который продолжает находиться вот все эти годы в Москве и нам рассказывает, что там происходит. И мы говорили о том, что эвакуируются дети из детских лагерей, там, из Артека и так далее. И я подумал, эту мысль высказал во время разговора. А крымчане, они, ну так же, как все россияне, они живут так, как будто бы нет войны в Украине. Россия не воюет. И это нормально детям приехать на пятый год войны в Артек, там находиться и так далее. Но рядом находится Херсонская область, в которой есть Деническ, Арабатская стрелка, Лазурная. Там прекрасные, кстати, ну в мое время это назывались пионерские лагеря, там прекрасные детские лагеря. Они не работают все эти годы, потому что в Украине идет война. Теперь в Крыму поняли, что идет война, и ни до каких лагерей вам дело теперь не будет. Ни детские, ни туристы. Идет война. Вы в нее ввязались. Вы замечательно проголосовали, я должен сказать тогда, за независимость. Никто не говорил за присоединение Крыма. Мы с вами это неоднократно уже говорили. 16 марта 2014 года прошел в Крыму референдум о независимости Крыма. А через два дня его просто взяли и привязали к России. Это называется аннексия. Так вот, вы проголосовали, вы радовались Крым нашему вместе со всей континентальной Россией. Теперь вы должны понять, ваша страна агрессор, она ввязалась в войну, и это война. Никаких артеков больше не будет, пока вы не придете к миру.
1: Это самое в этой истории показательное, что для того же Крыма, ладно, в Россию мы уж как бы, большую Россию мы вынесем за скобки, это более сложный вопрос, а для того Крыма не просматривается никакого просвета здесь. Совершенно очевидно, что удары Украины будут только нарастать, а эти ежедневные сводки Мадяра, Роберта Бровди, командующего сил беспилотных систем, показывают каждый раз количество выбитых средств ПВО, радиолокационных средств, которые ослепляют противника, лишают его возможности оказывать сопротивление. И, соответственно, удары наносятся все дальше, больше, глубже и сильнее. У нас больше становится этих средств, договоренности с нашими партнерами по предоставлению новых дальнобойных средств усиливаются, появляются новые и так далее. То есть будет только хуже. Ну вот, собственно, как бы...
0: Я сейчас смотрю, Леонид, в ночь на 26 июня, то есть сегодняшняя прошедшая ночь, над регионами России было сбито, ну там только Россия сообщает о сбитых, не говорится никогда о том, какие беспилотники достигли цели, 660 украинских беспилотников, это заявило Минобороны России, 660. Это вот такая, получается, бытовуха пошла, да, это обычный день в России, 660, они этому не удивляются. Я напомню, что больше 900, это была, по-моему, самая крупная такая атака, массивная, буквально сколько там, дней 10 назад. Ну вот 660, это в порядке вещей теперь уже для России. Добились, все идет по плану.
1: Да, да, вот в том-то и дело, что этот крокодил назад не движется, да, вот все. Впереди будет хуже. На что расчет, не очень понятно. Путин сказал, выступая перед курсантами, что СВО приведет нас туда, куда надо. Ну вот вопрос возникает, кому надо и куда именно он его приведет.
0: Ну, знаете, я бы так не расслаблялся, конечно, потому что я помню 22-й год, сентябрь месяц, когда сдали половину Херсонской области, откинули российские войска, но они укрепились, вот этот вот эшелонированная оборона Суровикина помогла и так далее. И Россия как-то оправилась после этого. Тогда ведь, благодаря, кстати, в немалой степени и Байдену, конечно, который, в общем-то, главная была задача, чтобы Украина не выиграла, а Россия не проиграла. В общем, задачу это Белый дом тогда при Байдене осуществил. Давайте теперь перейдем, кстати, к американо-украинским. Здесь тоже развивается все очень неплохо для Украины. Госдеп говорит о том, что Украина выигрывает войну. Трамп заявил вчера, что Зеленский неплохо справляется. Я напомню наши разговоры. Мы говорили о том, Трамп сказал, он говорит, будем идти дипломатическим путем. Не получится, будем идти жестким путем. Это и произошло. Больше года для этого понадобилось. Да, мы тогда тоже говорили, сколько для этого месяцев понадобится. Столько понадобится, но вот сейчас, в июне месяце, Украина... получает поддержку. Госдеп говорит, мы на стороне Украины, и Трамп, в общем-то, что значит Зеленский неплохо справляется? Трамп говорит о том, что надо давить на Россию и таким образом заставить ее прийти к столу переговоров. Вот сегодня какие отношения. Это, опять-таки, то, о чем мы с вами говорили весь 2025 год. Я призывал вас не нервничать, успокоиться, ничего не решено. Трамп, он не такой страшный, не такой ужасный, и он не бросит Украину. Так оно и получилось. Не потому, что я провидец, а потому, что иначе не могли развиваться действия, и я объяснял, почему.
1: Полтора года, согласитесь, это немалый срок для Украины, и чего это стоило Украине, мы тоже понимаем. Да? То есть то время, пока в Белом доме прикидывали, кто в этой войне сильнее и на кого сделать ставку, в общем-то, Украина делала свое дело и платила за это кровью. Поэтому, ну, давайте как бы...
0: Нет, никто не говорит... Тогда мы тоже с вами говорили о том, что при этом Украина теряет своих людей. Это понятно совершенно. Это города разбомблены и так далее. Но эта попытка была, и эту попытку нельзя было не учитывать. Она должна была произойти. Пытались сделать... Кстати, сейчас очень любопытно, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали по поводу Анкориджа. Вчера выступает Рубио и говорит, что а чего Анкоридж? Какой там дух, говорит. Никаких соглашений с Россией вообще не было подписано. То есть это все было колебание воздуха. Ну, такой вот, какой-то такой треп. В этом плане тут же, конечно, россияне, все эти Z-каналы, я смотрел, они просто взвыли. Они говорят, что ну, так это получается, Трамп обыграл нашего самого Путина. Просто-напросто выиграли время для того, чтобы Зеленский вооружился, чтобы Украина стала сильнее. Трамп, получается, в Анкоридже просто обставил в этой игре самого президента Российской Федерации. Там такой вой сейчас идет, просто кошмар какой-то. Но, в принципе, Анкоридж, то, что мы и говорим, постоянное это давление, педалирование на каком-то духе Анкориджа, здесь и Лавров, и Путин, и Ушаков, они все в один голос. Песков говорит о каком-то духе Анкориджа, и только американцы, они, я постоянно об этом говорил, разводят руками, говорят, какой дух. Госдеп поставил все на место вчера.
1: Говорит о том, что встреча в Аляске оказалась американской уловкой, призванной выиграть время для перевооружения украинской армии. А Рябков, его заместитель, тот самый Рябков, который перед войной в январе 22 года говорил, что НАТО надо собрать свои манатки и убираться за границы 97 года. Именно так и сказал, вот в таком стиле, скажем так, простоватом, мягко говоря, таком блатном стиле. А сейчас ситуация сильно изменилась, и Рябков говорит, что вот США отступили от фундаментальных договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже, да, и Марко Рубио пришлось отвечать, а какие договоренности. Никаких бумажек никто не подписывал. Если там при каких-то разговорах о печенегах путинских Трамп кивал головой, это же не значит, что он с чем-то там сильно согласился. Хотя еще раз надо напомнить, что в принципе после Анкориджа Трамп отказался от требования сначала прекращения огня, а затем переговоры. Так что, в принципе, там какая-то устная, наверное, договоренность о чем-то была.
0: Но я напомню, того, когда они сидели на пресс-конференции, у Трампа было такое лицо, просто отвратительно ему было сидеть рядом с Путиным. И я напомню, что тогда пресс-конференции не было, они просто вышли. Больше всего говорил Путин, Трамп очень мало говорил, и видно было по лицу, что ему все это не понравилось. И Путин отбыл потом с Аляски. Но буквально там через какое-то количество часов. По-моему, даже обеда не было. Так что даже тогда по тому настроению было видно, что американцам это не понравилось.
1: Понятно было, что Трамп хотел от Путина действительно большой сделки, чтобы тот согласился прекратить войну. Это было бы действительно его козырем и позволяло бы, мы помним, в прошлом году было много разговоров про Нобелевскую премию. В этом году они уже притихли по понятным причинам, связанным с Ближним Востоком, наверное. Но Трамп лишил, Путин лишил Трампа такой возможности. Конечно, он Трампа тогда расстроил, безусловно. И вот сейчас мы видим результаты вот тех встреч, как бы вот... Еще раз говорю, прошло ну вот без двух месяцев, меньше уже, без месяца, год с тех пор. И вот сейчас стороны наконец пришли к выводу, что Анкоридж был пуст по содержанию. Да, и год показал, кто здесь силен, у кого есть карты, у кого их карт нет. И мне кажется, это важный действительно перелом, который сейчас ощущается со стороны Соединенных Штатов. Вряд ли последуют какие-то резкие действия о законе Блюменталя, Грэма все уже давно забыли. Я думаю, возврата к нему не будет. Но то, что Соединенные Штаты точно будут поставлять оружие в Европу, которое там будет выкупать для Украины, точно будет поставляться разведданные, которые позволяют Украине наносить свои мидл-страйки и дальнобойные удары. А в этом можно не сомневаться. И слава богу, окей, спасибо и на этом. И этого недостаточно, никогда недостаточно, Геннадий. Мы понимаем, когда страна в беде, любая помощь, чем больше, тем лучше. Но даже в таком виде она позволяет нам передавливать противника, как мы видим сейчас в случае, наглядно видим в случае с Крымом и наглядно видим в случае с прилетом, правда, украинского вооружения на 2000 километров и по Питеру, и по Тюмени, и так далее. И
0: Уфа, вчера Уфа. Налицо. Вчера Уфа.
1: Да. Уфа, по Уфе, да, там прилеты по химическому предприятию и по НПЗ. Очень характерно то, что сейчас по всей России, я видел цифру 64 региона, всего в России 80, я
0: считаю, если они были,
1: 89 регионов, 64 региона сейчас испытывают проблемы с топливом. Очереди на заправках сейчас вот видео выкладывают из Уфы, из Иркутска выкладывают видео, с ограничениями, с огромными просто...
0: Леонид, на Камчатке, на Камчатке объявили ситуацию...
1: Северо-Курильск.
0: Курильск,
1: да, тоже, ну, объявил, да, ограничения.
0: Это же Дальний Восток.
1: Там ситуация какая? Из того, что я читал, огромное совершенно предприятие в Омске, Омский нефтеперерабатывающий завод, он в основном обслуживал вот Восточную Сибирь и Дальний Восток. Там два или три небольших еще НПЗ есть, в Ангарске, где-то возле Владивостока, но их мощности не хватает, чтобы обеспечить эти регионы. В ситуации, когда НПЗ в европейской части находятся в ремонте, скажем так, по известным причинам, вот эти объемы омского НПЗ, их перебрасывают в европейскую часть. Соответственно, в остальной части огромной страны, мы уже с вами говорили, что вот этот динозавр с маленькой головой в Москве и с огромной тушей, которая раскинулась на 1/6 глобуса, да, она не справляется. И там ощущается нехватка. Вот как это срабатывает. Огромные проблемы с авиационным топливом для России, где огромная территория, еще раз повторяю, где куда-то просто только на самолете можно и добраться, авиакомпании стонут, резко выросла, соответственно, раз дефицит, значит, выросла цена, полеты стали просто, и так они были на грани рентабельности. Сейчас это все, если даже получается полететь, то это получается просто невыгодно.
0: Я вообще прочитал, что небольшие самолеты их заправляют обычным бензином, а не авиационным. Вы можете себе такое представить? Это износ просто всех деталей. Это ближайшее время. Просто катастрофа будет для всех этих перелетов. Я уже не говорю о больших самолетах. Может быть, они пойдут и на то, что обычным бензином будут заправлять большие пассажирские лайнеры. Трудно это представить, просто будут гробить технику.
1: Ну, это же касается и гражданской техники. Сейчас говорится о том, что вот этот стандарт у нас действует, стандарт Евро-5, по-моему, для современных автомобилей, чтобы они ездили, так сказать, и не создавали проблемы для двигателя современного. Евро-5, это, по-моему, с октановым числом как-то там связано. А вот сейчас они убрали требования к этому

0: Не было бы большой войны в 22 году, когда Путину захотелось повторить эту крымскую эйфорию. Вот мы можем сделать все, что захотим, и нам за это ничего не будет. И вот теперь вот когда шашечка домино, которая была брошена, упала в 14 году, она запустила 22 год, а сейчас 26 год. И Крым стал поперед глотки у России, и она, ну вот, чрезвычайная экономическая ситуация в Крыму. И они не знают, как из нее выбраться. А мы будем делать все для того, чтобы и не выбрались.
1: Конференция в Гданьске по восстановлению Украины. Конфликт между Польшей и Украиной. Мы только во вторник разбирали его. Как все это развивается? Конференция проходит. Я понимаю, что украинская делегация туда прибыла, в Гданьск.
0: Да, безусловно, делегация поехала. До конца единственное оставался вопрос, поедет туда президент или Украину будет представлять премьер-министр. Решили, что не стоит, ну, скажем так, превращать очень важное для Украины мероприятие в... Ну, если бы там появился Зеленский, неминуемо возникли бы вопросы к нему по поводу вот этого конфликта вокруг возвращения орденов из-за УПА и так далее, и так далее. Решили не дразнить, не обострять ситуацию. И поехала Юлия Свириденко. Два дня длилась, вот сейчас уже закончилась, но сегодня эта конференция. Говорят, удачная конференция. В ней приняло участие как минимум один президент и несколько, там, до десятка глав правительств. А всего число делегатов от 4,5 до 5 тысяч. Вы не ошиблись? Да, от 4,5 до 5 тысяч. Это представители различных бизнес-структур, которые, конечно же, понимают, что когда это когда-то закончится, это когда-то закончится. А в Украину хлынут очень серьезные инвестиции, и пройти мимо них было бы просто глупо. А с польской стороны это все проводило правительство. Правительство возглавляет Дональд Туск, то есть это человек, который находится в... С одной стороны, он потому и премьер-министр, что он представляет правящую партию, партию большинства в польском парламенте, а президент Кароль Навроцкий, тот самый, который отобрал орден Белого Орла, высшую награду польскую у Зеленского, он находится, представляет оппозиционную партию «Право и справедливость». И вот это вот все мероприятие в Гданьске его организовал именно Дональд Туск и правящая партия «Гражданская платформа». Поэтому там старались избегать политизации вот этих всех вопросов по острым, обсуждать эти острые темы, хотя разговор такой заходил. В частности, на эту тему там высказался бывший президент Квасневский, который сказал, что мы не можем себе допустить в это время обострения этих всех отношений, тем более, что при Квасневском вообще-то эта проблема, казалось, уже была решена. Были на высшем уровне, на польском и на украинском, приняты решения по формуле просим прощения и прощаем, потому что в событиях 40-х, а до того 20-х, 30-х годов, в общем-то, там хватало с обеих сторон. Я напомню, просто в те годы все эти нациостроения, скажем так, все теории, они так или иначе были заражены вирусом такого корпоративного государства. Многие молились тогда на Бенито Муссолини. И, в общем-то, фашизм там доминировал. Когда наша нация самая великая, а, соответственно, кто ей мешает, тот наш враг. И, естественно, там оказывались для украинцев, это оказывались поляки, для поляков это были украинцы, для и тех, и для других это были евреи. В общем, дикое довольно время было. И возвращаться к тем вещам, от которых, казалось, избавились уже вот при нынешних правительствах, да, еще раз повторяю, много было сделано тем же Квасневским, тем же там Ющенко и Порошенко, да и Кучмой, в общем-то. Но, тем не менее, еще раз, Польша сильно поправела. У нас тоже лозунги борьбы за независимость в связи с агрессией российской, популярность их тоже выросла. Это вот дало эту дурацкую искру, которую, к сожалению, теперь придется еще долго и упорно гасить. Среди негативного, скажем так, эффекта того, что произошло, того, что Зеленский не поехал в Польшу, в это время в Польше проходил саммит восточного фланга НАТО, где разрабатывались ну, какие-то общие представления о том, как НАТО

0: будет себя защищать, надо защищать ввиду российской агрессии. И там отсутствовал Зеленский. Но это не позволило ему встретиться и принять участие в этом важном форуме, важном для всех, как для Украины, так, собственно, и для стран, которые представляют восточный фланг. В общем, надо с этим действительно прекращать. В Украине настроения такие, да, было проведен опрос, как относиться к этой проблеме, и подавляющее большинство украинцев высказываются за то, что надо садиться, прагматично это решать и мириться с поляками. Попытка превратить, ну, как бы сделать вид, да, поляков, определенной части вот радикально настроенных поляков, в частности Ярослав Качинский, такой неформальный лидер этой партии ПИС, он сказал, что он отдаст свой орден Ярослава Мудрого, высшую награду украинскую, как бы подогревая этот конфликт. Ну вот у нас большинство настроено и власть настроена на то, что надо это гасить, это неправильно, это неверно, это не цивилизованно, это не соответствует ничему, ни какому, ни духу времени и так далее. Посмотрим, как это будет. Еще раз говорю, форум в Гданьске прошел, к счастью, прошел удачно. Говорят, была одна акция, небольшая акция оппозиции, там есть такой монумент солидарности, но там было буквально несколько десятков человек приняли участие в ней с антиукраинскими лозунгами. Ну, слава богу, значит, не получается это поджечь так, как, может быть, кому-то хотелось. Еще раз говорю, с целями чисто внутриполитическими. Идет внутриполитическая борьба между партией президента и партией премьер-министра. И вот, выясняя это, они не нашли ничего лучшего, кроме как бы найти повод. А повод, ну, к сожалению, Украина такой повод... Ну,
1: вот дала. Тут Украина поводы подбросила, да.
0: Да. Ну, не то, что подбросила, но его просто не надо было сильно далеко искать. Он был, скажем так. Не то, чтобы специально кто-то подбрасывал. Конечно, там, я думаю, 225 раз пожалели, да, о том, что решили...
1: Ярослав Мудрый этот бы шаг не одобрил.
0: Ну, Ярослав Мудрый, как говорит история, еще был тот парень, как бы, да, поэтому...
1: Я слово «мудрый» обыгрываю.
0: Ну, разве что обыгрывать, да, потому что, ну, когда мы смотрим в историю, к сожалению, следует не забывать, что действительно человечество сильно изменилось, даже с прошлого века, да чего уж там, мы мудреем с каждым десятилетием. И по граблям бежать, ну, это такое занятие себе для лба дороже, скажем так. А в наших условиях, еще раз повторю, в условиях войны эти все вещи, они оборачиваются жизнями. Ну, к сожалению. Поэтому не надо бы это делать. Это еще один урок. Ну что ж, не усвоили предыдущие, приходится еще раз, значит, получили граблями по голове. Причем, еще раз говорю, получила как Украина, так и Польша получает граблями в результате по голове. Ну и кому это надо? Кого это радует, кроме Москвы, которая сама постоянно там, не знаю, что от голова уже просто отваливается.
1: Нет, ну когда дерутся враги, это всегда, разделяя власть, известный принцип Макиавелли, но это принцип государя, а в общем-то, если смотреть на врагов, то это только радость, когда они между собой выясняют отношения. Леонид, время
0: Кстати,
1: подошло.
0: Извините, я буквально пару фраз, я думаю, это будет важно. Вот последний опрос польский показывает, что сейчас среди поляков лидирует партия премьера Дональда Туска, гражданская коалиция. За нее готовы проголосовать 34% поляков. А за партию, которая вот сейчас играется в эти игры за право и справедливость, ее поддержит 26%. То есть, ну, она все-таки действительно в меньшинстве. Ну, и это не может не радовать. Правда, следующими идут партии, которые занимают радикально националистические позиции. Эта партия, там, Конфедерация, у нее 14%, ну, ничего хорошего. К сожалению, в наших обществах во всех есть вот эти неприятные, токсичные структуры, которые отравляют
1: политическое... Это вы нам, американцам, не рассказываете. У нас только что выборы прошли, здесь такие идут социалисты, марксисты, исламисты, кошмар просто. У нас здесь, в Нью-Йорке, это вот выборы были, праймериз демократической партии. Демократическая партия, которую все знали, она коренным образом меняется. Ну, вспоминаются выборы 1933 года, когда национал-социалистическая партия демократическим путем пришла к власти, партия Гитлера. Вот здесь у нас тоже очень-очень страшные происходят события. У нас непосредственно в городе Нью-Йорке. Леонид, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до вторника. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Нью-Йорк. Нью-Йорк. Бостон. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
3: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Дамы и господа, прежде чем перейти к беседе с Евгением Кушнером, хотел бы предложить вам отвлечься от этого потока новостей, которые в большинстве несут нам раздражение, немало неприятных ощущений, новостной этот поток, и приобщиться к поэзии. В эту субботу, уже завтра, 27 июня, в 6:30 вечера, в арт-галерее, замечательная галерея, Сабле Гэллери, которая находится... Это канал Шипсхед Бэй на Эммонс-авеню, 3165 Эммонс-авеню, граунд флор, здесь у нас в Бруклине, 3165 Эммонс-авеню. Там я буду читать свои стихотворения, написанные в разные годы, из разных сборников. И надеюсь, что в окружении прекрасных картин мы замечательно проведем время. Вход бесплатный в эту галерею. На мероприятии можно будет приобрести и мои книги, естественно, с автографом автора. Уже завтра, в субботу, 27 июня, в 6:30 вечера, в Art Gallery, Sable Gallery, 3165 Эммонс Авеню. Жду вас. Надеюсь, мы очень интересно, продуктивно, с радостью от общения проведем эту встречу. Евгений, приветствую вас.
1: Приветствую вас, добрый день.
0: Евгений,
1: несмотря... удачно провести завтрашнее мероприятие. Желаю от души удачи вам и всем тем, кто придет на это мероприятие, чтобы все было здорово и хорошо.
0: Евгений, мне это особенно приятно слышать от вас. Для наших телезрителей еще раз я могу повторить, что Евгений Кушнер – это сын вот того самого классика живого Александра Семеновича Кушнера, который, ну, в пантеоне сегодня современной русской поэзии. Евгений – его сын, так что очень приятно мне от вас слышать пожелания удачи на поэтическом поприще. Большое спасибо.
1: Я, кстати, раз уж мы так отвлеклись на личные темы, чего мы обычно не делаем, но раз уж мы заговорили, я просто хочу сказать, что я с большим удовольствием, с большой радостью передам от вас, Геннадий, привет моему отцу, мы с ним переписываемся.
0: Да, я с ним тоже периодически общаюсь, я очень рад, что он находится в здравии, вдохновение его не покидает. Сколько ему, 89 лет?
1: Совершенно верно, 89 лет.
0: Дай Бог до 120.
1: Совершенно верно.
0: Ну и нам всем тоже не мешает до 120.
1: И нам всем тоже, да.
0: Евгений, несмотря на режим прекращения огня, Цахаль вновь нанес удары по террористам Хизбаллы на юге Ливана. Давайте с этого начнем.
1: Да, Геннадий, действительно, это происходило в течение и вчерашнего дня, и сегодняшнего. Правда, тут же, сразу же хочу отметить, что в меньшем, все-таки в значительно меньшем объеме, чем это имело место, так сказать, до последних событий, связанных с договоренностями о прекращении огня. Кстати, сегодня как раз в Вашингтоне продолжился уже пятый подряд раунд переговоров между Израилем и Ливаном, непосредственных переговоров между переговорными группами наших двух стран при посредничестве Соединенных Штатов. Не самого, в данном случае, Марко Рубио, он сейчас находится на Ближнем Востоке, я надеюсь, мы об этом еще вскользь поговорим. Но что касается, Геннадий, происходящего на местах, то действительно Цахаль наносит удары, еще раз повторю, реже, чем прежде было, меньше, в меньшем объеме и менее мощные, менее, так сказать, ну что ли, распространенные по территории, по расстоянию, но тем не менее наносит, когда создается угроза, непосредственная угроза для военнослужащих Цахаля, а именно это произошло вчера, и именно это произошло сегодня, буквально там какие-то считанные, не знаю, полчаса или час до нашего с вами выхода в эфир. И вот по одним данным было ликвидировано 6, по другим 7 террористов Хизбаллы, которые готовили заряды со взрывчаткой и так далее. Теперь, Геннадий, в двух словах, я понимаю, что времени у нас не так много, тем не менее, в двух словах все-таки я хочу коснуться переговоров, которые идут в настоящее время в Вашингтоне, ну, может, сейчас они уже заканчиваются. Но, тем не менее, хочу отметить, что кое-какие сведения поступают очень противоречивые, и они то подтверждаются, то опровергаются, причем как в Иерусалиме, так и в Бейруте. Чтобы не быть голословным, я приведу всего один, но очень конкретный и важный пример. Вы понимаете, во многих средствах массовой информации, особенно западных, британских, например, агентство Рейтер, да и не только оно, и, собственно, об этом на это намекнул и канал CNN, и британская газета Guardian, и французская газета Le Monde, Так вот, согласно этим данным, как будто бы речь вообще пошла о некоем, ну, просто если назвать вещи своими именами, об отступлении. Об отступлении Цагаля из Южного Ливана. В Иерусалиме тут же поспешили это все опровергнуть, сказали, что нет, никакого отступления нет и быть не может. Наши силы продолжают находиться в Южном Ливане. Об этом сказал и глава правительства Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац. Однако, по мнению все-таки большинства, подавляющего большинства экспертов, аналитиков, притом и военных экспертов тоже, все-таки дыма без огня не бывает. По-видимому, какие-то договоренности между сторонами при участии под эгидой, скажем так, под эгидой американской администрации действительно были достигнуты. Более того, по некоторым данным, вот так, знаете, какой-то такой тоненькой струйкой, просочившимся в прессу, как будто бы речь идет о неких пилотных проектах, что подразумевается под собой следующее, что как будто бы из части, ну, не за всего Южного Ливана, но из части территории Южного Ливана Цагаль действительно отойдет, а туда войдут, разумеется, не боевики Хизбаллы, а регулярная ливанская армия. Но все как-то очень так вот гладко, вроде бы и хорошо. Действительно? К этому стремится, в общем-то, Израиль и Ливан. Мы не собираемся оставаться там навечно, в Южном Ливане. Но, вы знаете, вот тут есть ложка дегтя в бочке меда. И эта ложка дегтя, она заключается в том, что, согласно данным израильской разведки, да и не только израильской, американской тоже, порой бывает очень трудно отделить солдат регулярной ливанской армии от боевиков Хизбаллы. Кстати, это ни для кого не секрет, в ливанской армии действительно немало мусульман-шиитов. Да, просто вот мусульман-шиитов. Ну что ж, они ведь тоже люди, они тоже ливанцы. Так вот, если они одеты в форму солдат регулярной армии, если они вообще являются солдатами регулярной армии, то тут, как говорится, поделать нечего. Но вот с этой проблемой как-то Израиль, видимо, будет разбираться. Возможно, при помощи ливанского правительства, которое противостоит Хизбалле. Возможно, при помощи американской администрации, Франции. Но, как говорится, поживем и видим.
0: Госсекретарь Рубио прибыл в страны региона Персидского залива. Цель визита – убедить лидеров этих стран поддержать американо-иранское соглашение. Я должен вам сказать, что я сегодня утром поставил любопытное интервью. Я не знаю, как вы к ней относитесь. Она израильтянка, Дина Леснянская. Она арабист, работает она в Тель-Авивском университете. И очень с ней любопытное интервью. Объективное, взвешенное по поводу того, что происходит в иранском направлении. Очень рекомендую. Я поставил его сегодня у себя на странице в Фейсбуке. Это для наших телезрителей, для наших радиослушателей. Посмотрите. Очень любопытно. Вы можете его найти, я думаю, и в поле интернета, просто набрав Дина Леснянская. Она арабист. Она доктор наук. Работает в Тель-Авивском университете. Мне очень понравилось.
1: Я с ней очень хорошо знаком. Она не только арабистка, она еще иранистка. Мы с ней хорошо знакомы. В общем, так сказать, у нас общие друзья. И, в общем, мы, так сказать...
0: Я очень рад, что вы ее позитивно характеризуете для наших телезрителей, поскольку, ну, мало ли, у каждого
1: она
0: могут быть свои...
1: Она очень толковый человек, да. Она действительно хороший специалист, она очень разбирается в том, что она говорит и пишет.
0: Замечательное интервью, замечательное, без истерики, взвешенное, которое там и ретроспектива, и перспектива, и то, что происходит в наше время с учетом как раз интересов стран Персидского залива, о которых мало кто говорит, поскольку, ну, вот, существует израильская, американская и иранская сторона. И она очень любопытно рассказывает о том, что же там происходит внутри. Потому что то, что на поверхности, это иногда даже противоречит тому, что там происходит в этих отношениях. Очень любопытное интервью. Давайте теперь по поводу Рубио визита.
1: Да, по поводу Рубио. Вы знаете, Геннадий, тут действительно очень интересно. Я думаю, кстати, так рискну предположить, что, возможно, этой темы тоже коснулась в какой-то степени Дина Леснянская. Дело в том, что возникает такая некая, знаете, парадоксальная ситуация. Как в Израиле, так и в целом ряде государств региона Персидского залива и Армузского пролива. Ну вот, чтобы далеко не ходить за примером, речь идет про Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Оман и так далее. Правда, про Оман я скажу еще буквально через пару минут. Вот интересы этих стран, как выясняется, Они, по крайней мере, пытаются дать понять американской администрации, что они очень опасаются того, как и Израиль, кстати, что в договор, в меморандум, в соглашение, можно называть как угодно, с Ираном не будет включен вопрос, параграф об иранской ракетной программе. Да и ядерной, кстати, тоже. Ну, ядерную, возможно, как-то будут обсуждать, но вот ракетную нет. И это очень беспокоит страны региона Персидского залива. Теперь, что касается Омана. Оман небольшой такой султанат, ну, грубо говоря, княжество такое, по-русски говоря, в Персидском заливе. И вот иранцы пошли на очень хитрый шаг. Действительно хитрый. Они попытались Оман привязать к своим интересам. Они сказали, все, отныне, вне зависимости от соглашения или учитывая соглашение с Америкой, неважно, мы, иранцы, будем взимать плату за проход через Ормузский пролив. Это несколько кораблей будут проходить и торговые суда рядом с нашим побережьем. А Оман будет взимать, в свою очередь, он тоже будет взимать плату, когда корабли и торговые суда, и нефтяные или танкеры будут проходить рядом с его побережьем. Таким образом, иранцы попытались привязать Оман к своим, так сказать, целям. Я не знаю, получится у них это или нет, потому что остальные страны региона Персидского залива, конечно, выступают против.
0: Евгений, время подошло в нашей программе к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом.
1: Большое спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. И шаббат шалом. До свидания.
2: Дирекция программ.
3: Это телевидение, да?
2: Нет, это радио.
4: Дивизион радио. Волна 620 АМ.
5: А, как хорошо.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
12: Yeah.
2: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». «Пророк». «Пророк».
3: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Новый альбом «Dare to Dream», который сразу попадает в чарты Billboard и имеет огромный успех. Альбом не просто замечательный, а великолепный. Каждая композиция претендует на то, чтобы быть хитом долгие годы. Нежность и мелодичность соединяются с ритмом и эмоциональностью, и впервые в композиции «Ария» я не использовал вокал как еще один инструмент для завоевания сердец слушателей.

но все альбомы меркнут с выходом следующего альбома «In My Time». В нем я не отказался от электронного звука и сыграл все на фортепиано вместе со струнными инструментами, вложив в него всю душу и все свои переживания. Одна из композиций альбома была удостоена самой престижной премии в музыкальном мире – Грэмми за лучшую инструментальную композицию года. Альбом удостоился 3-летнего пребывания в общих чартах Billboard наравне с поп-рок-исполнителями и был назван альбомом года в разделе New Age.

Это не музыка вовсе, это созерцание, сладостное и немного грустное упоение жизнью и всем, что тебя окружает. Первое впечатление, когда слушаешь In My Time, это ощущение чего-то неземного. Тебе кажется, что когда-то и где-то ты это уже слышал. Перебираешь всю классику от Элизы, Бетховена до ноктюрнов Шопена и понимаешь, что это та музыка, которую можно услышать в воздухе, в атмосфере счастья и глубоких переживаний. И я не удалось перевести в музыку те вибрации любви и гармонии, которые рядом с нами.

В ноябре 93 года Яни дает концерт на своей родине в стенах древнего Акрополя в Афинах вместе с лондонским королевским филармоническим оркестром. Для него он специально переписывает многие композиции и облекает их в симфоническую форму. Только на видео концерт расходится тиражом 5 миллионов экземпляров и обходит все крупные телеканалы мира. Общий же тираж всех альбомов на данный момент превышает 12 миллионов, и теперь уже американский гражданин Яни говорит: «С тех пор, как я покинул Грецию более 20 лет назад, я мечтал вернуться и выступить в Акрополе. Этот концерт был одним из самых захватывающих моментов моей жизни. Это было первый раз, когда я вживую сыграл

россияне дают концерты в самых престижных залах мира, таких как Королевский Альберт Холл в Лондоне и Аудиторио Национале в Мексике. Он объезжает почти все европейские столицы, и везде его ждет успех. В Мексике Яни был первым музыкантом, кому удалось собрать аудиторию в 50 тысяч человек. Он выпускает несколько сборников и создает две звуковые дорожки к малоизвестным у нас фильмам «I Love You Perfect», где играет свои старые композиции и искусно обрабатывает Моцарта.

Второй фильм «The Heart of Midnight» он развивает в медитативном стиле одну тему. Кроме оригинальных телевизионных, коммерческих и кинофонограмм, музыка Яни широко использовалась в таких программах, как «Мир спорта», в репортажах с Олимпийских игр. Одним из самых интересных проектов композитора была совместная работа с Вангелисом, написание музыки к фильму Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы» с участием Харрисона Форда.

97-98 годах Яни совершает гастрольный тур по всему миру и выпускает абсолютно новый концертный альбом «Трибьют», который был сыгран и записан в стенах Тадж-Махала и в императорском дворце в запретном городе в Китае, куда доступ иностранцам был долгое время запрещен. Путешествие по Востоку явно отразилось на его композициях. К греческой мелодике добавились индийские, арабские, японские мотивы. И в Папуа-Новой Гвинее, где я не давал концерт, к нему присоединился местный музыкант, который добавил африканских пассажей в яркое полотно музыкальных симфоний. А в целом, та же взрывная, немного джазовая в духе поп-инструментальная музыка с фортепианными балладами в симфоническом исполнении.

Это те два элемента, которые принесли ему успех и привели его в царство инструментальной музыки. У композитора все время появляется что-то новое в музыке. Моя цель – это соединиться с людьми эмоционально. Я беру опыт жизни и воплощаю это в своей музыке. Моя цель состоит в том, чтобы разделять свои эмоции со слушателем. Я также хочу позволить слушателю взять эту музыку себе и сделать ее своей. Единственный путь, чтобы люди были полностью связаны с ней и могли наслаждаться, это когда она что-то значит в их жизни, говорит Яни. Несмотря на то, что в творчестве Яни бывают перерывы в несколько лет, он является одним из самых популярных представителей инструментальной музыки в мире, а его альбомы стабильно входят в двадцатку европейского хит-парада.

0: Пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
0: Вы слушаете «Пророк». Пророк. В студии DJ Intusik.

0: «Рок». Оставайтесь на нашей «Рок-волне».
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Yeah.

Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: Нью-Йорке 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. С 1 июля до 500 000 жителей штата Нью-Йорк лишатся покрытия по программе Essential Plan из-за принятия федерального закона One Big Beautiful Bill Act. Потерявшие страховку жители могут до 30 августа оформить Qualified Health Plan. С учетом налоговых льгот средняя стоимость Silver Plan составит около $220 в месяц. Для поиска альтернативных вариантов некоммерческая организация Healthcare Education Project запустила специальный онлайн-агрегатор. На протяжении 6 месяцев Горсовет Нью-Йорка не может принять решение по законопроекту, который кардинально меняет правила работы хоум-аттендантов в отношении 13 тысяч жителей с ограниченными возможностями. В случае принятия Билль отменит оплату за 24-часовые смены и разобьет их на 2 12-часовые. Лоббисты нового закона оправдываются, что в городском бюджете нет денег. В настоящее время работники по уходу готовят большую забастовку, которая предположительно должна пройти на Манхэттене не позднее августа. Главное требование – сохранение и постепенное увеличение всех имеющихся льгот, включая достойную оплату труда за круглосуточные смены. В Бруклине в эти выходные пройдет 2-дневный Карибский гастрономический фестиваль. Вход на мероприятие, приуроченное к месяцу карибского наследия, будет бесплатным. Продавцы еды установят лотки на площадке Restoration Plaza на Фултон-стрит. Гуляния продлятся с 11 утра до 9 вечера в субботу и воскресенье. Гости смогут попробовать популярные блюда, включая куриные крылышки с рисом, кокосовые пельмени, бургеры с чимичури, мафонго, карибская пенная будет литься рекой, обещают организаторы. Праздничную атмосферу создадут музыканты, диджеи, танцевальные коллективы.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
4: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: До самой сути. Программа Марины Левинсон.
2: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем и бизнесменом, умным человеком из Нью-Йорка Геннадием Стальничем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в прямом эфире Дэвидсон Радио на волне 620 AM. И вы даже не представляете, что происходит за кадром, вне эфира. Вот когда не работает, например, связь, и ты сообщаешь об этом Акмалю, и он говорит: не волнуйтесь, как психотерапевт, еще есть время, еще полторы минуты, сделайте это и это. Я это все выполняю, как человек старшего поколения, да, old generation. И у меня получается. И хочется просто когда-нибудь увидеть этого человека, Акмаля, и просто его обнять. Я никогда с ним не встречалась, не была знакома вот так, с глазу на глаз. Но я так благодарна. И перехожу к благодарности к другому человеку, который тоже звукорежиссер, или просто не тоже, а звукорежиссер на нашем Дэвидсон Радио, Паша Куклин, с которым у нас, ну, впервей было знакомство. И когда говорят, можно ли в эмиграции уже во взрослом состоянии приобрести себе друзей? Можно. Акмаль, Паша наш, я ему так благодарна. Паша Куклин мне когда-то подарил маленький такой квадратный радиоприемничек. Он работает, конечно же, от... Ну, это интернет. Вот, и он мне когда-то его наладил. Я работала и жила в другом городе. Мы переехали, он перестал работать. Дочка его наладила. Оказывается, надо было Wi-Fi поменять. И я теперь слушаю и наше радио, и радиостанции других даже стран. Я вот просто хочу сказать, что Америка мне подарила большое количество людей, которым я обязана, благодарна и признательна. И огромное вам спасибо. И в этот момент просто хочу сказать спасибо людям, которые остаются вне эфира и за кадром, но которые обеспечивают нашу с вами связь. Огромное вам спасибо. Паша, Акмаль, Дима Банников. Просто вот, ну, есть возможность. И я уже слышу Геннадий Стальнич, который, еще раз напомню, вот образовался сам собой в моей передаче, но вы его слышите на протяжении уже более чем 20 лет. Это наш преданный радиослушатель. Просто так получилось, что он умный человек и откликнулся на мое предложение принимать участие в наших передачах до самой сути. Геннадий, я вас слышу.
3: Пожалуйста, будьте здоровы. Да. Доброе утро, Марина. Приветствую аудиторию Дэвидсон Радио.
2: Я просто хочу рассказать предысторию нашей с вами сегодняшней темы. Дело в том, что 26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Я сначала подумала, может, про Николаса Мадуро поговорить, про того, что бедолага сейчас вот в нью-йоркской тюрьме. И вообще, честно говоря, мне кажется, это каким-то странным явлением, что вот можно приехать в другую страну абсолютно, да, и взять человека и привести к себе. Вот мне это кажется немножко странным, при том, что я понимаю его вину. Вот. Но самая главная тема для меня сегодня и интересная, что в Беларуси отмечается сегодня День работников, с одной стороны, прокуратуры, а с другой стороны, в Беларуси в 1974 году Минску было присвоено почетное звание «Город-герой». Потом я открываю интернет и читаю, что Украина и Беларусь ведут какие-то переговоры. И вот, вот что? Батька, там, допустим, оппозиционное издание «Наша Нива» признает экстремистами. «Партия 97», штраф за подписку, там минимум $240 за признание вины и так далее. При этом вроде бы как он держит нейтралитет, Лукашенко, при этом к нему приезжают на переговоры. Вот, Геннадий, с вашей точки зрения, и учитывая, что как-то у нас не очень сильно освещается эта тема, а Белоруссия, мне так кажется, серьезная тема.
3: Да, я считаю, что Белоруссия серьезная тема, и учитывая, что всегда, я думаю, и сейчас, и позже для многих политологов, социологов, политиков будет интересен вопрос или само по себе явление, такое чудо под названием Александр Григорьевич Лукашенко, или, как его еще называют часто в российских СМИ, «батька». Последний, как его называют, последний диктатор Европы, человек, который 7 раз побеждал на президентских выборах в Беларуси, начиная с 1994 года. Человек, который создал такую уникальную систему, даже сложно назвать экономической системой, в стране, как бы, сразу говорю, что это возможно только обычно в небольших республиках, да, в небольших странах, допустим, и ограниченных и по территории, и по количеству населения. Сколько я знаю, в Беларуси 10 миллионов, чуть больше 10 миллионов проживает людей. То есть путем, вот мы знаем различных политиков, да, когда говорим, вот хитрый, гибкий, да, то есть может на компромисс пойти и так далее. Здесь же вообще как бы лейтмотив правления Александра Лукашенко за 30 с лишним лет пребывания его власти в Беларуси, можно так сказать, хитрый шантаж, я бы так сказал. Потому что то, как с одной стороны он всегда шантажировал, скажем так, и какие-то выбивал экономические, в первую очередь, преференции у своего соседа России, с одной стороны, а с другой стороны всегда заигрывал и пытался каким-то образом снять сливки, допустим, в отношениях, условно говоря, с Западом, с другими своими соседями. То есть как бы поигрывая то на одной, то на другой стороне, тем не менее, как бы при этом сохраняя достаточно... Ну, скажем так, средний хороший уровень жизни в Беларуси, благодаря чему как бы он заручился поддержкой реального электората в своей стране. То есть, если раньше его поддерживали как бы люди пенсионного, предпенсионного возраста, впоследствии уже даже те, кто за эти 30 лет постарели, переходят в эту категорию, они тоже начинают за него голосовать. Как бы оппозиция вот не оспаривала результаты выборов...
2: Извините, что вас перебиваю. Вам не кажется, да, что это из-за того, что в стране, как теперь вот, ну, везде, где не почитаешь, говорят, что порядок, чистота, снизилась криминальная атмосфера, то есть не снизилась вообще чуть ли не до нуля, там, ну, с допустимыми какими-то единицами. Парни не служат в других армиях, да, допустим, куда-то там, где военные всякие ситуации и так далее. Чистота, повторяю, порядок. И вот, например, опять же вспомню Пашу Куклина, который года 2-3 назад, когда санкции и невозможно отсюда из Америки отправить посылку, а у сестры у моей в Москве день рождения. И я попросила Пашу, сообразив... Благо, живу с евреем давно. Я попросила Пашу, когда он был в Белоруссии, отправить посылку в Москву. И Паша Куклин пошел, купил продукты и отправил моей сестре. Вы даже не представляете, какое было счастье и общение у нас на этой почве. Они не голодают. Но то, что из Беларуси можно было это сделать, и продукты вкусные. И в Москве какие-то компании, группы, которые делают ремонт, например, или газовая плита, если это не финская, американская или как-нибудь европейская, то у белорусов хорошая репутация. Как можно объяснить это?
3: Ну, Марина, это очень просто объясняется. Ведь я же сказал, что Лукашенко, вот эти его личностные качества, ведь он пришел на какой волне? 94-й год, да? Он был единственным тогда политиком в белорусском собрании национальном, который выступил против, то есть фактически единственный человек белорусского парламента, после подписания, против подписания Беловежских соглашений. Он считал, что это... как бы, что это нелегитимен распад Советского Союза, что мы в единой семье жили, и как бы он сразу показал направление Беларуси развития, что в тесном союзе с Россией. Он установил личностные очень хорошие отношения, в частности, с тогдашним мэром Москвы Лужковым. Были подписаны ряд соглашений, условно, как бартерные, ведь в Беларуси было много предприятий, таких тяжеловесных, Гомсельмаш, да, там завод холодильников Минск и так далее, производственных, которые при распаде Советского Союза разрушались эти связи. Вот то, как я помню, как это болезненно чувствовалось на Украине, где очень много было заточено под металлургическую промышленность, да, под военную, оборонную промышленность, машиностроение. Ему удалось заключить ряд договоров, когда по заниженным ценам или по бартеру эта продукция не особо как бы нужная, но раз как бы заключили, она шла в Россию, Россия, в свою очередь, допустим, поставляла какие-то, ну, необходимые поставляющие, естественно, деньги, валюта в том числе шла, расчеты были. И самое главное, что удалось как бы задействовать население, не было безработицы. Сразу были, после того, как он стал президентом, то есть убрали Шушкевича, да, академика, которого, ну, сейчас смешно даже говорить об этом, Марина, что одной из причин отставок был, когда он оправдывался в белорусском парламенте, что дачи, на которой он делал ремонт, нашли незарегистрированные доски, которые были взяты с какого-то склада, это же коррупция, и комплект чешской сантехники, унитаз и так далее. И Лукашенко на этом, сам был председателем этой комиссии, которые бегали по даче Шушкевича и считали эти доски, да. Он пришел как реформатор, он победил на выборах как бы Кебича, тогдашнего премьер-министра Беларуси, который набрал всего 18%. Это, условно говоря, был ответ белорусов на тот... развал и беспредел, который уже творился на тот момент в России. Ведь Лукашенко умело строил свою риторику. Сначала он делал так. Хотите, как в России? Такой злобный жупел был. Россия, где стреляют людей, разборки бандитские, пенсионеры теряют свои квартиры, голодают, умирают с голода. Хотите так? Ну, естественно, нормально что делать? Нет, нет, не хотим. А это вот, говорит, хотите, чтобы было нормально, мирно, нормальной пенсии. Да, да, да. Условно говоря, белорусы за свои свободы променяли на первых выборах, на вторых выборах, потом, когда конституция была уже изменена в Беларуси и заточена под одного человека, под президента, с преступностью было быстро покончено по одной простой причине, потому что были хорошие зарплаты у силовиков, это раз, и два, самым главным, условно говоря, человеком, которому надо было платить, крышевать, стал президент Беларуси, 1% отчисления в так называемый фонд президента, все предприятия обязаны делать, все, дальше они могли спать спокойно, директора этих предприятий, не воруй, и бандиты как таковые все были пересажены, никто к ним не приходил. То есть, вот,
2: Геннадий, ну да, так это тоже так и должно быть, может быть, должен быть хозяйственник или экономист, или бизнесмен у власти. Потому что, насколько я помню, Лукашенко был председателем колхоза или что-то такое.
3: То есть хозяйственник... Он окончил сначала педагогический институт, потом Могилевскую, по-моему, сельхозакадемию. Он работал учителем в школе, был председателем совхоза. Мне сложно судить, насколько он был хорошим хозяйственником, потому что совхоз этот был не самый крупный в Беларуси. Но я повторяю, Марина, все то, что он делал, это возможно сделать в маленькой какой-то республике. Вот как бы зацикленный, вот то, что экономика Беларуси, с одной стороны, зависела от российской, тот момент переживающего не лучшие моменты. И, но в то же время, которая вот под разными политическими уступками и так далее получала энергоносители по очень дешевой цене. Да? Потом эта история с союзным государством, да, подписан договор с Ельцином, когда все долги Беларуси прощались. Да? Сельхозпродукция в Беларуси, она есть, она шла по дешевке в Россию, да, допустим. Любые какие-нибудь там выводы с белорусской экономики каких-то крупных предприятий на Запад, когда была попытка, это, по-моему, кремниеперерабатывающий завод российский предприниматель пытался перенаправить сырье из Беларуси, тут же был арестован, обвинен в коррупции, потом его выдворили на территорию России. Все под контролем как бы государства. На такой ограниченной территории это может быть. Но, Марина, тут же вторая сторона монеты, что как бы это ни происходило под авторитарным соусом, ведь политические оппоненты исчезают и погибают. Ведь те, кто в первый предвыборный штаб Лукашенко входил, и когда его показывали как молодой политик, он не даст разорвать связи с Россией, мы братья навек, борьба с коррупцией такой, как в России, не будет разгула вот этой коррупции там и преступности. Возглавляли у него штаб тогда, это были такие политтехнологи, достаточно прогрессивные, которые потом ушли в тень. Это был Леонид Синицын, Александр Федута, его называли, как его белорусский Глеб Павловский, который строил пиар-компанию Путину. Виктор Гончар выступал как главный юрист и стратег. Впоследствии в 99 году Гончар, Красовский, бывший министр внутренних дел Беларуси, Захаренко бесследно исчезли. Подозревают, что их убрали с службы Беларуси, где они захоронены, и тела их так и не найдены. Иван Титенков, вот он финансист был. Из той команды, пожалуй, только остался, был такой Виктор Шейман, он отвечал за вопросы безопасности. Впоследствии он стал министром внутренних дел, потом генеральным прокурором Беларуси. Насколько я знаю, он по-прежнему власти, то есть такой теневая охрана Лукашенко отвечает за безопасность его режима. И вот это положение, что вот как бы и вашим, и нашим, это очень долго Лукашенко держался на этом. И понимаете, Марин, вот вы представьте себе на секунду вот белорусского обывателя. Ничего плохого в этом слове нет. Это обычный человек, да. Ну, понятно, тошно, отсутствие политических свобод и так далее, и тому подобное, но как бы определенная стабильность, действительно чисто на улицах, действительно строятся какие-то дома, квартиры, пенсии более-менее нормальные.
2: Дети понимание не служат в армию,
3: да, не понимание того, что наш, то есть
2: служат,
3: да, что
2: но
3: наш,
2: не погибают.
3: Да, понимание того, что с нашим лидером считаются, что он что-то такое там скажет, отчебучит, и сразу на полосах газет, сразу как бы смотрят, а что, к чему и так далее. Понимаете, это же он мог себе позволить, когда председатель Еврокомиссии Жоэль Баррозо там приехал на какие-то переговоры, потом вернулся, дал какие-то конференции в Европе, Лукашенко его обвинил, что нам он одно говорил, там другое, и, как он выразился, этот Баррозо нагло урод. И, ну, вообще разные изречения Лукашенко известны, да, как бы показывают, что, с одной стороны, человек небольшого ума, там, эрудиции, да, когда он говорил, что к Новому году каждого белоруса на столе будут нормальные человеческие яйца и колбаса. Но, не говоря уже о том, что когда он сказал, когда я принял Республику Беларусь, экономика стояла на краю пропасти, сейчас мы сделали два шага вперед. Но, с другой стороны, он показал себя как очень...
2: Я не слышал.
3: Не, это правда, это не выдумки, так же есть, действительно. Это говорит о том, насколько он стал изысканным, насколько он стал искусным, не изысканным, искусным политиканом, таким искушенным, способность договариваться, за исключением каких-то своих политических оппонентов, потому что... Да, с одной стороны, до вот начала конфликта, например, такой, с Украиной, Россией, например, такой интересный факт. Неожиданно я узнал, что наилучшие условия для вот айтишников, вот разные эти проекты, знаете, вот айти, интернет-проекты, во всех странах пытаются же обложить налогами, как-то постараться вывести их в более прозрачную такую налоговую плоскость, что самые со всей Европы, люди, которые, мягко говоря, не в восторге были от режима правления Лукашенко, а больше всего айтишников собралось в Минске, потому что он установил самый низкий налог и сказал, делайте, что хотите, только не трогайте нас, безопасность Белоруссии. И туда съезжались и молодые, и опытные эти айтишники до начала конфликта с Украиной. Некоторые говорят, что примерно даже до 2022 года Беларусь это был рай для регистрации вот этих всех ведущих европейских айтишных компаний. Ну, в основном мелких и средних.
2: Вот вы, кстати, что... ответили на мой вопрос. В свое время Марина Полетаева, такая, мы с ней когда-то работали, она была главным бухгалтером у нас там на телевидении и так далее, и она дальше продвигала.

0: И возвращаясь к тому, что я говорил к обычному человеку, обычному, ну вот к обывателю, да, в Беларуси, ведь, Марина, вот такой факт, например, ну, как бы там ни было, да, жутко там загнана оппозиция и так далее, многие вынуждены были эмигрировать, изгнана была из страны лауреат Нобелевской премии писательница Алексеевич, сидят многие оппозиционеры, некоторых сейчас по тихой договоренности, вот в том числе и с Америкой, за то, что мы возобновили авиасообщение, некоторых выпустили и выдворили из Беларуси, но при этом, когда у белорусов есть все-таки возможность доступа, услышать, что говорит их оппозиция, даже находящаяся за рубежом. Ну вот представьте, жизнь более-менее складная, доступное высшее образование и так далее. И вдруг они слышат от оппозиции. В общем, с одной стороны, верную вещь. То, что говорят, что вот, рано или поздно нельзя вот так быть дотированной экономикой, зависит от России висеть. И за счет этого благосостояния народа, вот мы придем к власти, мы проведем реформы. Да, они будут болезненные первые несколько лет, как были в России, в Прибалтике, в Украине и так далее и тому подобное. Да, будет очень тяжело, но потом станет все хорошо. Вот человек сидит, ну, я так понимаю, особенно вот уже в таком возрасте, предпенсионный, думает, ну, нафига мне это надо? Вот сейчас придут какие-то, начнут девальвация там белорусского рубля, как их называют, зайчики, повысятся цены, трудно будет выживать, и надо ждать, пока станет лучше, и станет ли лучше. А так все-таки 30 лет более-менее, и, как вы говорите, чистота, спортивные стадионы, все время там просят, Беларусь была посредником Минских соглашений после начала конфликта России и Украины. И Лукашенко всегда всплывет, то, что ему удается в какой-то мере отстоять,
1: ну, хотя бы такой
0: призрачный. Да, суверенитет Беларуси, это, конечно, его определенная заслуга. И смотрите, он как бы не чурается. Он, вот он в свое время, несколько лет назад, там 2 года или 3, Зеленского назвал гнидой. Ну, казалось бы, извините меня, что-то там он прокомментировал и так далее. А сейчас
1: да,
0: он говорит, я свободен.
1: Вот, да, они сейчас ведут переговоры. Вот я думаю, что с современной совершенно вести о том, что происходит с ретрансляторами, да, давайте начнем после перерыва. Спасибо, Геннадий.
0: Хорошо.
2: До самой сути. Продолжение после рекламы.
3: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
4: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт.
3: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
5: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Мы благодарны спонсору нашего радио, клинике Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Их телефон 718-615-4100. 718-615-4100. Боли в коленях стали частью вашей жизни? Стероидные уколы, обезболивающие препараты, уколы плазмы не помогают, и вам грозит замена сустава? В центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и надолго избавят от причины ее появления. 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics, и вы забудете о больных коленях. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100.
4: 718-615-4100. До самой сути. Программа Марины Левинсон.
5: Хочется воспользоваться моментом и по горячим следам поблагодарить всех, кто рекламируется на нашем радио. Врачам, бизнесменам, вот кому угодно, огромное всем спасибо. Вы продолжаете существование нашего радио. И я просто еще раз с огромным удовольствием произнесу, что вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем, бизнесменом, почетным радиослушателем Геннадием Стальничем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, на Davidson Radio, волна 620, и желаем хороших выходных. И сегодня вот продолжение темы. Мы выбрали, что, во-первых, Беларусь сегодня отмечает День работников прокуратуры. Я не знаю, как она это делает, может, награждает прокуроров. Но еще 1974 год. Минску было присвоено почетное звание «Город-герой». Чего-то как-то, мне кажется, поздновато. Но мы продолжаем эту тему, которая возникла и обрисовалась сама собой. Вот с одной стороны, как правильно Геннадий говорит, нет свободы слова, да, что вот оппозиционное издание «Наша Нива» признано экстремистским, и Лукашенко сажает всех, кто так или иначе выходит в эфир или подписывается на них. «Хартия 97» тоже оппозиция, и одна женщина просто решила почитать, ничего не предлагая и не призывая никуда. Но ей выписали штраф за подписку вот на эту «Хартию 97» за то, что она хотя бы признала свою вину, потому что по-другому могли, наверное, и посадить. Вот до 7 лет тюрьмы иногда грозят тем, кто против Лукашенко, да, против тех средств массовой информации, которые его критикуют. Я помню, у нас когда-то на WMNB была Галина Наумчик, как она себя произносила, и они с мужем, ну, такие оппозиция при оппозиции, они живут в Праге, работают на радиостанции «Свобода», и даже после того, как все закрылось и прикрылось, они продолжали вещать. То есть это люди, которые выбрали другой путь. Они хотят, ну, призвать людей доброй воли к тому, что в любой стране должен быть выбор. да, чисто там или не чисто, работают светофоры или магазины, или какие-то бытовые услуги, все равно у человека должен быть выход его эмоциям, его реакции на политические события, на свободу высказывания. И вот эти люди, честно говоря, у меня вызывают уважение, потому что они лишаются возможности приехать на могилу своих родителей и так далее. Вот что вы думаете по этому поводу, дорогие радиослушатели? 718-303-90-90. Присоединяйтесь.
6: Марина, да, Марина, я хотел бы добавить, да, что в Беларуси ведь действует смертная казнь, и к тому же не только о сроках идет речь. Несколько лет назад, когда были взорвана бомба, теракт метро в Минском, этих двух молодых людей, которые сделали это, ускоренный очень был суд, там в течение 2 месяцев их приговорили к смертной казни, привели приговор в исполнение, то есть Беларусь, как бы там официально еще смертная казнь существует, поэтому я уже не говорю, в каких условиях сидят эти оппозиционеры, да, вот этот знаменитый блогер Тихановский, чья жена сейчас возглавила там оппозиционное движение в Беларуси, то есть там дамоклов меч висит над диссидентами, политически несогласными, и такое очень весомое, это очень опасно, ну, не считая, разумеется, разрешенных, так называемые, оппозиции, там, в лице там, коммунистов или либерал-демократическая партия Беларуси во главе с Гайдукевичем, как шутят сами белорусы. По-моему, он уже сам не помнит, сколько раз он баллотировался, но каждый раз, когда президент идет Лукашенко, его берут, значит, чтобы он баллотировался, показывали, что хоть есть один оппозиционный кандидат, вот, все эти 7 раз. То есть это действительно очень серьезно. Я надеюсь, что празднование Дня белорусской прокуратуры в Беларуси не завершится очевидным сезоном посадок, причем не картошки, а людей. Ну, хотя в последнее время так вроде бы Лукашенко. Я думаю, это связано с состоянием его здоровья. Как бы, ну, чувствуется, что в ближайшие там, 4-5 лет произойдет какая-то передача власти. Но я так подразумеваю, что в качестве преемника будет кто-то из окружения Лукашенко или даже один из его сыновей.
5: Вот я тут с кем-то поговорила тоже предварительно и пришла к выводу, что Путин душит Лукашенко открыть второй фронт. И он его не открывает. Давайте подвесим этот вопрос, подождем ответа. 718-303-90-90 и послушаем тех, кто сейчас хотят сказать свое мнение и дойти до самой сути в нашей передаче. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Пожалуйста.
7: Доброе утро. Вы знаете, я в Белоруссии был, когда там есть, если вы знаете, завод электронно-вычислительных машин. Я там 4 месяца почти пробовал на курсах и увидел, так сказать, ну это было в Минске, конечно, не скажем, что Минск это и есть Белоруссия, но чистота там была всегда. И кроме того, что нас удивило, мы ж из Харькова приехали, перешли дорогу, не там, где светофор. И нас сразу милиция схватила и штрафовать. Мы говорим, да мы только приехали, мы не знали, что у вас можно переходить дорогу, мол, когда на красный свет. Вот такие там были порядки. Теперь по поводу того, что его же не напрасно называют последний диктатор Европы. Поэтому говорить о нем хорошее очень тяжело. Единственное, что хорошее, что он, конечно, не участвует в войне, пока не участвует в войне против Украины. Вот.
5: И согласитесь, еще, что это большой аргумент.
7: Это большой аргумент, да. Но, как сказано было когда-то, вот народ там совсем другой, понимаете? Там народ, мы заходим в магазин и ложим... Мы не привыкли, боимся, что уворуют. Все сумки и это, а потом идут дальше. И никто не ворует. Абсолютно другой народ. Но в нем есть недостаток. Он покорный. Как у Пушкина, знаете эти стихи? «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и вы покорны им народ». Это сказано не только про Россию, это сказано про Белоруссию. Он покорный. Но Последний раз все проголосовали против него. Он не выиграл выборы, между прочим. И все это знают. И он же по дурости своей пишет себе 90%. Вот. Ну, напиши, что ну, ты как, на 2%
5: как выиграл. Как был научен, как жил. Огромное вам спасибо. Мы принимаем вот просто по мере поступления. Слушаем вас, пожалуйста.
8: Так, доброе утро, алло. Марина.
5: Алло. Доброе. Здравствуйте.
8: Доброе утро. Я родился в городе Минске в 1934 году. Лукашенко стоит у власти с 1994 года. Это бандит из бандитов. Люди, которые получают там срок 7-8 лет, они должны молиться. На его совести сотни людей убитых и повешенных. Он хуже любого.
5: Спасибо. Спасибо и вам. Я вот, ну, я не знаю, в подтверждение, опровержение этого. Помню рассказ женщины на автобусной остановке здесь, на 42-й. Мы стояли в очереди, и она услышала, что я по телефону говорю по-русски. И она говорит, ой, вы по-русски говорите, а я вот из Белоруссии. И так, ну, как-то очень скромно одета. Она говорит, я работаю, я бэби-ситер, я с детками сижу. И вот у меня сын здесь. Мы приехали, живем тяжело, но вы знаете, я говорю, а зачем же вы уехали, а там как, кем вы были? А я была там педагогом. А вы зарабатывали хорошо? Хорошо. Но я не могла с этим смириться, потому что Лукашенко дает распоряжение, он арестовывает инакомыслящих, их сажают на самолеты, и потом открывают люки и бросают над болотами. А болот у нас много. Вот такой у нас был с ней разговор. Это было лет 5 назад. Слушаем вас.
9: Добрый здравствуйте. День, Михаил, 19-й. Значит, вам звонят добрый. Люди, которые прожили на Украине или были в Минске. А я родился в Минске, вырос в Минске и сюда приехал из Минска. И по сей день у меня там родной брат и родственники. Значит, система такая. Мы вот с женой в 2010 году были в Минске. Сидели за столом с ее родственниками. Очень уже взрослые люди, мягко говоря. И вот они, это бедные инженеры, как я всю жизнь говорил. Они сидели и молились на Лукашенко. Эти обыватели. Молились. Это, то есть, с одной стороны, уже людям, которые были тогда 70.
10: Но то, что я, о чем я и говорил, да.
9: Да, с другой стороны, поддержку. Правильно вы говорите, с другой стороны, у меня племянник, у него свой бизнес больше там, личный бизнес. И я его спросил, говорю, слушай, ты не платишь там рэкетирам, что-то такое? Он выдал такую фразу, он говорит, в Минске, в Беларуси милиционеров больше, чем деревьев в лесу, чувствуете? И значит, мы были, праздник, когда был 9 мая, мои ощущения по Минску. В Минске есть на место гетто, там памятник, называется Яма. Его знают мечане все. И вот 9 мая мы туда пошли, там парад. Так вот 9 мая там выступал оркестр Белорусского военного округа. В Белоруссии оркестр Белорусского военного округа с казармы не выйдет без приказа Лукашенко. Это абсолютно. Понимаете? То есть есть такие показатели. Было, что я видел. Нельзя сравнивать с Россией и Белоруссией. У нас другой менталитет у белорусов. Кончился парад. Центральный проспект Минска, широченный. Пустили транспорт. И в этот момент, какая это я видел своими глазами, на суде запомнил. Какая-то бабушка, ну уже с палочкой, с горбиной, но грудь в орденах. Она решила перейти дорогу. Вот этот проспект, представьте себе. Транспорт идет, а она пошла. Значит, что бы сделали вражки в Украине, я не знаю. В Минске к ней подскочили два сержанта, молодые пацаны. Один взял ее под руку и повел. Я сейчас плакать хочу. А второй грудью закрыл их. Все движение перекрыл. Представляете, что там творилось? А самое главное, ни одна собака даже не загудела. Вот они шли, один ведет, а второй прикрывает. Вот это, и потом, сейчас вы мне говорите, вот у меня племянник, я сейчас звоню ему, говорю, ты там, ну, такие события. Он говорит, дай бог Лукашенко здоровья, весь разговор. И о чем мы здесь говорим? Свобода, Тихановская. Да все это до одного места там. У него нет никаких шансов, понимаете? Никаких. Спасибо, до свидания.
10: Марина, я хотел бы прокомментировать. Ну, в принципе, да, человек подтвердил, это же я общаюсь, у меня в компании работает человек, который из Минска и периодически ездит туда. Относительно того, что да, по-прежнему, возможно, даже почти половина, ну, где-то так, избирателей, действительно, которые поддерживают Лукашенко, да, почему с преступностью? Милиционеры, силовики получают зарплаты в 2-3 раза выше, чем другие бюджетники. О какой преступности может речь, когда люди, их действительно много, они соблюдают закон, да, и как бы единственный, условно говоря, олигарх, единственный пахан в стране – это Лукашенко. Но, естественно, спокойствие своего режима он должен поддерживать тем, чтобы было нормальное благосостояние народа, чем он и занимается. И по поводу менталитета я должен сказать, говорят, белорусы покорны. Я бы не так сказал. Белорусы более спокойные, более мягкие. И поскольку Лукашенко как-никак все-таки из этой же среды знает этот народ, он прекрасно понимает, что вот находясь между молотом и наковальней, давлением России вот относительно того, что вы сказали, второй фронт, при любом раскладе он потеряет власть. Потому что если, ну, не захотят воевать белорусские военные, там, условно говоря, в массе своей ложить жизни за какое-то там якобы истребление фашизма в Украине. То есть если в прямом боевом столкновении, по-прежнему на границе с Белоруссией украинцы держат порядка около 80 тысяч войск своих ВСУ, они проиграют. Второе, это если Россия, да, Белоруссия откроет, и Россия начнет помогать, учитывая, что ядерное оружие российское размещено на территории Белоруссии, то есть если российские войска там окажутся и со стороны Белоруссии будут атаковать Украину, то понятно, что больше Лукашенко не нужен будет Путину, как такая кандидатура, которая еще, ну, мягко говоря, еще иногда выпендривается, что-то показывает. То есть он будет сменен на какую-то марионетку, более, значит, приверженную Путину, ну, то есть номинально будет независимость Беларуси. Поэтому он оттягивает всеми средствами, он старается не быть втянутым напрямую в этом конфликт, потому что при любом раскладе, при любых вариантах, в этом случае он потеряет свою власть.
5: Я все-таки задаю повторно свой вопрос про ретрансляторы, которые белорусы отключили, а они для корректировки ударов дронами по Украине. Но перед этим послушаем человека. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
5: Алло.
11: Ну, да, меня слышно? Здравствуйте, доброе утро. Меня слышно?
10: Угу. Да, хорошо слышно.
11: Я не буду рассказывать, да, про Лукашенко не буду рассказывать, но что вопрос был задан о том, что Путин душит Лукашенко начать второй фронт. Пока эта война там происходит, Путин будет у власти. Это единственный вариант менять фокус Путину на проблемы в Украине. В это время он может продавать спокойно тайгу китайцам, воду Байкала китайцам, делать что хотеть, и все время оправдывать это за счет войны. Если в данный момент Лукашенко откроет второй фронт, вся Украина, северо-запад и восток, это будет все занято Украиной, значит, в обороне. Это очень на руку Путину. Лукашенко не дурак. Если он откроет, то ему будет считанные дни, его могут оттуда убрать, путинские ребята могут это сделать и поставить марионетку, как вот было сказано только что. Поэтому Путин не хочет останавливать войну. Там нету никаких фашистов, там нацистов нет. Ему нужна эта война для оправдания своего преступления. Эта преступная организация в Кремле, которая сидит, она нуждается в этой войне. Потому что войной можно списать абсолютно все. Что вы не тронете, все можно списывать. Любое преступление, любое наказание можно отменить. Он ездит по всему миру. Но сейчас не ездит, он это в Монголию поехал. Трамп его встречал. Пока идет война, он при власти. И он это понимает. И ему это нужно. Вот поэтому он давит на Лукашенко. Если Лукашенко согласится, это будут считанные дни Лукашенко при президентстве в Белоруссии. Поэтому...
5: Дорогие друзья, спасибо огромное. И извините, что не успела взять тех, кто хотел высказаться. Вот видите, какая горячая тема. Благодарю всех своих коллег и, в первую очередь, конечно, Геннадия за участие в программе. Сегодня день рождения Яка Йоллы, который родился в 50-м, ушел из жизни в 2014-м. Давайте послушаем его достаточно неизвестную песню под названием «Не забывай». Давид Тухманов и Владимир Харитонов ее сочинили. А совсем так, ну, целый час, наверное, мы посвятим в воскресенье, в ближайшее, в программе «Мысли вслух» с 2 до 4. Спасибо вам большое.
10: Спасибо, коллеги. До новых встреч.

0: до самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
0: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
3: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос. Его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
4: Только в нашем эфире.
5: По пятницам с 7 до 8 вечера.
6: В Нью-Йорке 11.

0: Нью-Йорке 7 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души» и я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. А сегодня я вам хочу рассказать о Лине Владимировне Прохоровой, с которой я познакомился в далеком 1998 году, когда работал в студии звукозаписи при музыкальном училище Глиера. В свое время с Линой Прохоровой мы записали немало интересных песен. Леонила Лина Прохорова – выдающаяся и талантливая певица. Ее слава гремела по просторам Советского Союза. Ее песенные выступления часто транслировали по радио и телевидению. Песни «Три поради» и «Клич мене» в ее исполнении в 1972 году вошли в большую пластинку гиганта «Украинская эстрада».

Лина Прохорова концертировала во дворцах спорта. Ей аккомпанировали лучшие оркестры. Участвовала в немецком шлягере фестиваля «Росток-73», фестивале в Дрездене, в Сопоте, а также в болгарском «Орфее». У нее до сих пор есть немалая армия поклонников, которая ее помнит, любит и с удивлением спрашивает себя, а почему голос Лины Прохоровой почти нигде не звучит? Куда она исчезла? А Лина Прохорова никуда не исчезала. И ее голос при ней свежий, мощный и весьма окрашенный жизненным драматизмом и мудростью. Заслуженная артистка Украины, кавалер ордена княгини Ольги Лина Владимировна Прохорова, профессор кафедры эстрадного пения Киевского национального университета культуры и искусств, родилась 20 октября 1944 года. В 1964 году окончила эстрадно-цирковую студию. Творческий путь начинался актрисой в Театре русской драмы имени Лесси Украинки. Прохорова всегда была гибкая, имела замечательную фигуру, только что стала чемпионкой по художественной гимнастике и получила звание мастера спорта СССР. В итоге ее сразу пригласили в спектакль «104 страницы о любви» Радзинского, где главную роль играла Ада Николаевна Роговцева. После репетиций Лина летела в клуб пожарных на Владимирской, чтобы попеть с оркестром Юрия Братолюбова.

Через год Прохорову ввели в 4 спектакля разных режиссеров, и все одобрительно отзывались. Но она говорила: «Хочу петь». Тогда она встретила Игоря Поклада, который пригласил ее в новый ансамбль «Мрия» солисткой. Мечта о мечте превратилась в 4 года удивительных гастролей. Перед ней открылся целый мир. Она пела в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Армении, Туркмении, Башкирии, Прибалтике, Москве, Ленинграде. Впервые зарубежные гастроли в Венгрии. Игорь Поклад стал мужем Лины Прохоровой. Достаточно сказать, что она была первой исполнительницей его песен.

После развода с Мрией и Покладом певица попала в Омск, в Сибирь. Работала солисткой Вия Омычи. Впоследствии большинство Омычи эстрадников на попечении Юровского перешли в Росконцерт. Так певица оказалась в Москве. Впоследствии был оркестр радио и телевидения СССР под руководством Вадима Людвиковского. С Линой Прохоровой на одной сцене выступали Евгений Мартынов, Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Полад Бюльбюль-Оглы и многие другие. Она работала с многими мастерами разговорного жанра и конферанса, например, с Борисом Бруновым, Леоном Измайловым, Юрием Григорьевым. С оркестром Людвиковского Прохорова записала тогда свой первый миньон. В 1973 году она стала лауреатом третьей премии на конкурсе артистов эстрады России, музыканты, с которыми она пела, в том же году стали знаменитым ансамблем «Мелодия». Прохорова вместе со своим вторым мужем, композитором Борисом Монастырским, вернулась в Киев и записала цикл его песен. «Вікони ці клинові, клич мене, дев'ятий клас, десятий клас, капіль і апрель».

Ненадолго она стала солисткой Виа Кобза и после преждевременной смерти Бориса Монастырского снова отправилась в Москву в оркестр Олега Лундстрема. Но потом вернулась в Киев и в этот раз окончательно. В 1981-86 годах Лина Прохорова работала в киевском мюзик-холле. Там начинались невероятные интриги. Возникали такие обстоятельства, что певица бросила заявление об уходе на стол, совсем не подумав о будущем. А ей уже было 42. Тогда встал вопрос дальнейшего трудоустройства. Куда? Ушла в Укрконцерт, но 2 года не могла прослушаться. После 2 лет скитаний обратилась к тогдашнему руководителю отделом культуры ЦК КПУ Владимиру Бабиенко. Была вооружена письменным заявлением, которое подписали Диана Петриненко и Нина Матвиенко с просьбой, чтобы ей разрешили прослушаться в Укрконцерте. И, наконец, это произошло. Музыканты играли бесплатно, зал был заполнен артистами, и все удивлялись, что здесь происходит, почему Лину Прохорову, которую знает весь Советский Союз, лауреат всесоюзного конкурса, которая пела в оркестрах Лундстрема, Кролла, Людвиковского, нужно прослушивать? Разве ее жизнь и творческий путь не дают права быть принятой в Укрконцерт? Но худсовет в целом проголосовал против. Тарас Петриненко тогда был просто поражен. Почему вас нужно прослушивать после стольких лет работы на сцене? Когда Лина уходила из Укрконцерта прочь, то случайно услышала, как 2 девочки, также которые проходили прослушивание на худсовете, разговаривали между собой. Прохоровой надо платить 18 рублей за концерт, ведь она артистка высшей категории, а нам по 6. Пусть нас возьмут 3 вместо 1 старухи. Певицу охватило отчаяние. Что делать дальше? Где работать? Все, что было в доме, начала продавать через комиссионные магазины. Месяцами проводила в ожидании концертов по линии филармонии, куда все же ее взяли на разовых условиях. Потому что идти где-то работать сторожем не могла. Квартира стала почти пустой. Но надо было решать судьбу дочери-школьницы.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
4: Шел 1988 год. Как-то Прохоровой позвонил композитор Юрий Саульский и говорит: «Меня пригласил Иван Карабец в джаз-клуб. Приходи, Линочка, приходи, пообщаемся». И она пришла. Там еще были джазовый пианист и композитор Евгений Дергунов, заведующий оркестром биг-бенда в музыкальном училище Глиера, и Анатолий Шарфман. Именно Шарфман ей сказал: «У нас одна студентка поет джаз, а преподавателей по эстрадному направлению нет. С народниками на вокальной кафедре она не разбирается, не воспринимает. А девушку надо учить, потому что она того стоит». И вот таким образом Лина Прохорова попала в музыкальное училище. Оксана Кулакова стала ее первой студенткой. Алина Прохорова начала преподавать там эстрадное пение. Затем к ней пришла Ирина Билык, впоследствии Андрей Остапенко-Кравчук, которого многие знают как Эль Кравчук. Лина Владимировна начинала с простого преподавателя, а ныне даже издала свое пособие «Хрестоматию. Украинская эстрадная вокальная школа». Преподавание – это постоянный тренаж голоса. То есть Лина Прохорова все время поет, потому что студентам нужно показывать, как должно быть. Педагогика постоянно развивает ее как личность и много времени проводит в библиотеках. Лина Прохорова очень счастлива работой и очень любит молодежь.

фрагментов из архива «Укртелефильма», студийных записей ее выступлений, вошли рассказы коллег, а также воспоминания известного телекомментатора, мастера спорта и судьи соревнований Фарида Досаева, хорошо помнящего спортивное восхождение певицы. Ирина Билык подарила песню «Все тут нагадує тебе» на вірші Олексія Ілюхіна, которую Прохорова спела в этом фильме.

И с этой песни, с этого фильма началось второе дыхание величайшей исполнительницы. Впоследствии Наталья Бахмут написала для нее знаковые песни, среди которых песня «Я в серці маю те, що не вмирає».

Анны Прохоровой продолжается. В 1988 году фирма «Гарба» выпустила первую кассету «Світ без тебе». После первой кассеты вышла вторая «Пам'ятаю та люблю». Песни Бориса Монастырского поет Лина Прохорова, которую она посвятила памяти своего мужа. Третья кассета «Птахи небо розуміють» также была составлена из старых записей. И, наконец, вышла кассета «Лепестки любви», в которую вошли новые песни, которые певица дарили композиторы и поэты. В 1996 году Прохоровой присвоили звание «Заслуженной артистки Украины». Именно тогда, когда она уже ничего не ожидала от государства. А 29 марта 2006 года, в День работника культуры, ее наградили орденом княгини Ольги.

Валентина Прохорова имеет учеников, которые достигли успеха в мире шоу-бизнеса. Среди них Ирина Билык, Андрей Кравчук, Андрей Касьяненко, Светлана Дубинина из группы «Игрушки», Наталья Валевская. 2 года еще училась Женя Власова, но Лина отказалась от нее из-за плохого характера Евгении. У Лины Прохоровой было немало хитов, потому что она насыщала песню драматургией, играла образ песни, она становилась мини-спектаклем, и этим певица была ценна на эстраде. И этому пыталась учить своих студентов. Однако когда-то сказала себе: «Я буду совмещать поколения и дружить с молодыми. Я буду их любить. Я никогда не буду их противосопоставлять себе и нашему поколению». Это теперь кредо ее жизни.

сожалению, моя передача «Мелодии украинской души» подошла к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте по субботам с 12 часов утра на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
1: Какую промывку мозга?
0: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
2: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
3: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи, мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Как это странно происходит, как море парусник уходит.

0: прекрасным днем добыть в бою на эту славу, как...
1: В Нью-Йорке 8 часов утра.
2: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. В подходе администрации Трампа к управлению сектором Газа, похоже, наметился разворот. По данным палестинского источника телеканала Sky News, Вашингтон пришел к убеждению о необходимости укрепить палестинскую автономию и о том, что именно она должна стать структурой для управления сектором Газа. Тот же источник утверждает, что управление Газой может перейти к палестинской автономии напрямую или через новый управляющий комитет под руководством Али Шаата, который работает сейчас из Египта. Премьер Израиля Нетаньяху и его правительство, по словам палестинской стороны, категорически против этой американской линии и пытаются ее сорвать. Аналитики связывают возможный сдвиг с давлением Ирана, который на переговорах с США добивается распространения мер по деэскалации и на сектор Газа. Обсудим это и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
3: Приветствую тебя, Артем, и наших уважаемых зрителей и слушателей. Заранее предупреждаю, кое-что, что я скажу, может многим из наших уважаемых зрителей и слушателей не понравится, но если надо что-то высказать, то долг есть долг.
2: Подожди, прежде чем ты выскажешь, вот меня интересует вопрос касаемо Газы, предложение Дональда Трампа сделать Ривьеру, сделать Совет мира, который будет управлять Газой. Все это, получается, нивелировано сейчас и уходит куда-то на дальний план. Почему, по-твоему, администрация Трампа решила сотрудничать с палестинской автономией?
3: Ну вот знаешь, ты ответил, то есть ты отметил в представлении к этой теме, что некоторые аналитики связывают это в том числе с влиянием позиции Ирана на переговорах по сделке. И вот я подумал, ну хорошая поговорка есть, нет худа без добра. И есть еще поговорка, чему быть, тому не миновать. Израиль обязался в свое время в итоге, может быть, не очень хорошо продуманных, не очень хорошо прожеванных еще администрацией Клинтона, да и, в общем-то, как мне казалось, Ословские соглашения готовились еще при администрации Буша-старшего. Но Израиль согласился практически с созданием палестинского государства, так же, как и ООП, движение Фатах, формально тогда признанное представителем палестинского народа, во главе тогда еще с Ясером Арафатом, как бы вроде бы даже вписали в свою хартию признание Израиля, права Израиля на существование. И вот сейчас роль, казалось бы, безусловно, в целом плохого, тоталитарного, преступного иранского режима удивительным образом может сыграть как бы подталкивание к реализации этих обещаний, от которых, к сожалению, и действиями, в том числе благодаря действиям тех же палестинцев, которые не раз, как бы в самый момент, когда Израиль шел на уступки и проявлял какую-то добрую волю, как, скажем, в 2005, если ошибаюсь, году, когда были ликвидированы израильские поселения в секторе Газы, в ответ палестинцы что делали? Голосовали за Хамас, совершали теракты. И, к сожалению, усилиями палестинской стороны и в Израиле очень с большой готовностью перешли на точку зрения, что создание палестинского государства допускать нельзя, что это будет экзистенциальная угроза самому Израилю. На этой точке зрения много лет уже настаивает Нетаньяху, который, как многие утверждают, ну просто сделал миссии своей. Еще с тех времен, когда он в 80-е годы был дипломатом в США и давал интервью еще на американском телевидении задолго до того, как он стал даже первый раз премьером Израиля, что он сделал миссией своей жизни недопущение создания палестинского государства. Увы, это государство должно быть создано. Другого способа решить эту проблему практически нет. Люди, которые в Израиле, например, которых некоторые считают леваками, пораженцами за то, что они хотят отдавать территории, идти на уступки там, террорист, там, идти на уступки населению, которое якобы полностью ненавидит евреев и мечтает всех их сбросить в море, на самом деле хотят сохранить еврейский характер государства Израиль, вычленив из него окончательно те территории, которые не являются, как бы кто ни говорил, что они когда-то исторически были под еврейским суверенитетом, а это тоже можно долго обсуждать, как появилась Палестина, так называемая, что за народ был филистимляне, что за, как в состав Израиля в свое время вошел даже город Иерусалим, который царь Давид завоевал у другого народа, у моавитян, если не ошибаюсь. Нет, евусеев скорее. Значит, то есть тоже изначально не было еврейское владение, стало в результате истории. Как бы люди ни говорили, что вот это пораженцы и капитулянты, леваки, которые хотят, значит, лебезить перед остальным миром, удовлетворять требования, вечно предъявляемые к евреям, излишние завышенные требования. На самом деле эти люди хотят сохранить еврейский характер государства. И то, что каким-то образом придется создавать практически с нуля новую власть в той же Газе, это говорилось уже неоднократно. Понимаешь, Хамас Хамасом, но Хамас — это как НСДАП для Германии. Но после того, как НСДАП была побеждена...
2: Я тебя прерву. Это кажется так, что будут создавать новую власть, но, может быть, это не так и просто, потому что сейчас администрация Трампа обсуждает возврат к палестинской автономии, даже ту администрацию, которая раньше была рассматривая, да, Али Шаад из Египта может появиться. То есть выглядит так, что создать новую администрацию или управление в Газе для Трампа сложнее.
3: Ну, поймаешь, это с миру по нитке и голому рубашка. Когда ты возглавлять Палестину вообще, и в частности Газу, есть самые разные. Мы уже обсуждали и президента Сальвадора Букеле, и этого вот Марвана Баргути, который приговорен в Израиле к нескольким пожизненным заключениям за участие, в частности, как утверждается, в организации убийства Рехавама Зеви, очень радикального еврейского министра и политика, примерно 20 лет назад. И тем не менее, и Израиль как бы всегда ставил условие, что ни при каких обстоятельствах этот человек освобожден быть не может. И тем не менее, я подозреваю, что в какой-то момент он, возможно, он будет освобожден, потому что он для палестинцев как такой свой Мандела. Есть еще, скажем, Мохаммед Дахлан, который возглавлял, насколько я помню, структуру безопасности в Газе до вот, событий 2006 года, до победы Хамаса на выборах в парламент палестинский и затем переворота силового, который Хамас учинил спустя примерно год. Есть разные фигуры. Другое дело, что мы не знаем, насколько серьезна администрация Трампа и сам президент Трамп, у которого, как бы, что называется, attention span, то есть как бы продолжительность внимания, ну, не намного дольше, чем у морской звезды, насколько они серьезно будут заниматься тем, что они провозглашают и обещают. Мы с тобой неоднократно говорили, что президенту Трампу, к сожалению, чаще не удается, чем удается довести до ума то, что он задумывает, и то, что он обещает. Проблема в том, что вот даже если в Израиле, скажем, сменится власть, допустим, сменится премьер Нетаньяху, он сейчас пытается всеми силами удержаться у власти, он пошел на то, чтобы на попытку отменить праймериз в Ликуде, усилить свой контроль над собственной партией, он прибегает к разным другим трюкам, и я это говорю как человек, который когда-то был огромным его поклонником, который признает, что в течение многих лет именно Нетаньяху был отцом и экономического роста в Израиле, проводил такую более капиталистическую политику экономическую, которая давала неплохие результаты. Я радовался 30 лет назад, когда он стал премьером первый раз. Сегодня он переродился, и он пытается всеми силами удержаться у власти, но проблема в том, что его возможный сменщик, наверное, будет не намного более приветлив в отношении палестинцев и идеи создания в какой-то момент палестинского государства. Даже если коалиция без Нетаньяху будет включать, скажем, арабские партии. Я вот слышал буквально утром результаты некоторых опросов, в Израиле, по которым избиратель, даже еврейский избиратель Израиля, говорит, что лучше уж пусть в коалиции будут арабы, чем пусть там будет Ликуд во главе с Нетаньяху. И тем не менее, в конце концов, израильские арабы – это одно дело, а палестинские – другое. Очень многие люди на еврейской улице и в Израиле, и за ее пределами, в нашей общине в том числе, исповедуют в отношении палестинского арабского народа идею, что такого народа никогда не было. Что его придумал там не Черчилль в 18 году, а, условно говоря, Примаков в 68-м. И это очень опасное заблуждение, которое чем они распространеннее, тем они опаснее, потому что они не дают возможность понять ситуацию по-настоящему. Отец правофлангового течения в сионизме Владимир Зеев-Жаботинский 100 лет назад признавал существование палестинского народа. То, что этот народ мог не называться именно так, это не важно. Народы называются по-разному, они сами себя называют по-разному, соседи другие народы называют по-разному, немцы себя не называют немцами, то есть немыми. Да, как бы то, что у этого народа, возможно, не было исторически единого государства, есть много народов, у которых не было единого государства, от древних греков до там, голландцев, и те же американские колонии изначально были разрозненной кучкой колоний, и потом только в какой-то момент стали единой нацией, и то потом едва не распались на две. То, что, ну знаешь, есть народы, которые существовали веками, а государственность у них появилась только недавно, как какие-нибудь латыши или там папуасы или микронезийцы. Все это как бы ни о чем не говорит. Палестинский арабский народ, как пелось в одной песне Гребенщикова, жив, как не снилось нам, мудрецам. И его формирование произошло как раз примерно в те же времена, когда началась сионистская алия, сионистская миграция. Стоит помнить, что на момент вот примерно 150-летней давности, когда сионизм появился и пошла сионистская миграция, в земле обетованной было около 250 000 арабов, в основном мусульман, но также немалое количество христиан. И евреи были только третьей по численности группой, составляли около 20%. С тех пор численность арабов увеличилась немало, раз в 20, но численность евреев увеличилась в 400 раз. И когда наши люди говорят, что вот этих людей, этого народа не существовало, они понаехали, кто из Египта, кто из Иордании, кто из Балкан или Кавказа, на это можно вспомнить, что евреи тоже понаехали со всего мира, из Восточной Европы, из Западной, из того же мусульманского мира, из того же Кавказа. И тем не менее никто не говорит, что еврейского народа, ну, говорят наши ненавистники, но больше никто из серьезных людей не говорит, что еврейского народа никогда не существовало на этой земле. И вот понимаешь, вот у тебя часто бывает в гостях профессор Юрий Польский, иногда он говорит вещи, которые, когда ты слушаешь, ты думаешь, что ты столкнулся с неземным разумом, который невозможно понять простому человеку. Но некоторые вещи он говорит абсолютно понятные, и я согласен, что у обоих этих народов, еврейского и арабского, практически равное право на эту землю. Евреи жили на этой земле тысячи лет. То, что евреи современные никак не связаны там, генетически с древними евреями, неправда, связаны. Но и арабы жили на этой земле 1500 лет почти. Еврейские два храма стояли 830 лет, и оба были разрушены в разное время. Арабская Алякса, мусульманская мечеть, стоит уже почти 1500 лет непрерывно. И это тоже нельзя отрицать. И когда я вижу, например, как некоторые наши коллеги, скажем, платформируют, ну, например, талантливого израильского человека, художника, который рисует храмовую гору без Аляксы и без купола скалы, то есть с намеком на то, что их надо снести, меня это оскорбляет не меньше, чем когда ЮНЕСКО, например, принимает постановление, что Иерусалим является городом мусульманского наследия, ни словом не обмолвившись о еврейском, о значении его для еврейского народа. И то, и другое – это ошибки. И два ошибочных поворота не создают одного правильного. Мы должны это понимать. Я специально одет сегодня в голубо-белые цвета, чтобы показать, все, что я говорю, это не делегитимизация Израиля, это поддержка Израиля, это попытка помочь решить проблемы Израиля, в том числе в отношениях со своими арабскими и соседями, так называемыми палестинцами, и арабским населением самого Израиля. Тут еще такая проблема, что в мире существует около 6 миллионов так называемых палестинских беженцев, которые живут за рубежом. Изначальных беженцев почти уже нет, но в основном это потомки там во втором, третьем, четвертом поколениях. Да? И они хотят, ну, по крайней мере, их политические представители требуют права для них на возвращение на земли, откуда они в свое время убежали, или их предки убежали, в том числе территорию самого Израиля. Если Газа или Западный берег это еще можно представить, то возвращение нескольких миллионов на территорию Израиля это главный камень преткновения, это невозможно. Это убьет национальный еврейский характер этого государства. А я, безусловно, за еврейское демократическое государство Израиль. Я мультинационалист, я считаю, любой народ имеет право на свой национальный очаг, где это как бы его дом, и другие народы, безусловно, должны иметь защиту, права и так далее, но помнить, что это как бы изначально дом этого народа. И сохранение Израиля как еврейского государства очень важно. И в этом плане вот эта проблема с требованием возвращения палестинских беженцев, ну, как бы формально это такое же обоснованное требование, как право евреев возвращаться в Израиль, евреев со всего мира. Для этого Израиль и создавался, еврейский национальный очаг, для этого и был создан. Кроме евреев, которые перешли добровольно в другую религию, для евреев, которые подвергались или могли подвергаться преследованиям как евреи. Но получается, что мы вернулись, получили право вернуться на свою землю, но и этот народ, который живет или жил на этой территории, тоже морально как бы имеет такое же право. И это входит в клинч. Жаботинский в свое время рассуждал, что вот когда люди предлагали превратить Израиль в новую Швейцарию или новую Бельгию, что это невозможно, потому что бельгийцы и швейцарцы, говорящие на разных языках, живут рядом друг с другом. Они живут в каждой в своих кантонах, там германоязычные, франкоязычные и так далее. А евреи и арабы, собственно, земле обетованной, живут смешанно друг с другом. Есть, конечно, места, где они живут чисто сами по себе, анклавы и еврейские, и арабские, но большая часть городов, скажем, израильских, смешана с населением. Если вернуть туда несколько миллионов арабских жителей, это почти сравняет численность евреев и арабов в стране, и это будет почти конец еврейского характера государства. Можно попробовать предложить какие-то деньги этим потомкам палестинских беженцев, но, во-первых, наверное, на каждого человека снос это будет солидная сумма, и кто эту сумму даст?
2: Мне кажется, Трамп, ты далеко сейчас заходишь, Алекс, я тебя должен прерывать сейчас.
3: Во-первых, я понимаю, я просто пытаюсь проиграть.
2: Да, твоя позиция, в которой ты поддерживаешь, по сути, Дональда Трампа в его роли по усилению палестинской автономии, но ладно. Почему тогда у меня возникает вопрос, если Дональд Трамп и его администрация сами по себе не справились с этой темой, с темой того, чтобы наладить жизнь в Газе, почему же тогда они не предоставили эту возможность Израилю сделать жизнь там, как Израиль себе видит это?
3: Во-первых, при нынешнем правительстве, как Израиль себе видит это, как Бен-Гвир, который говорит, что вся там уже даже не Газа, а весь Ливан должен пылать, и который чуть ли не открыто повторяет идеи мэра Каханы о том, чтобы арабов погрузить на грузовики и вывезти куда-нибудь в арабские страны. Я боюсь, что это не путь к Ривьере, ни в Газе, ни где-либо еще. Понимаешь, как бы как минимум надо дождаться, кто будет следующим правительством Израиля и правителем, да, кто будет следующим премьером. Но, как я уже сказал, возможно, что такой премьер не будет гораздо более благорасположен к палестинцам. Во-вторых, это давление общественное со всех боков, и слева, и справа. Это то, что из-за той ловушки пиаровской, плохой очень, в которую попал Израиль из-за конфликта в Газе, а теперь еще и в Ливане, к сожалению, поддержка Израиля становится тяжелой, а то и токсичной, даже для такого человека, как Трамп. Существует раскол в республиканской партии, раскол в правом лагере, а уж в демократической там от традиционно достаточно сильной поддержки и связи, по крайней мере, с Израилем, там остались рожки да ножки. И в этой ситуации пускать все на, так сказать, на израильский самотек себе дороже, потому что ты будешь получать обвинения, ну, практически, что ты покрываешь так называемый израильский геноцид арабов Газы и Ливана. И этого даже такой во многом надувающий себе, а не реально создающий себе имидж крутого парня, президентка Трамп, он не может этого позволить. Он, наоборот, должен хотя бы иногда брать ситуацию в свои руки и проявлять инициативу. И, честно говоря, при всех попытках слить американское влияние в мире, это невозможно. Другой силы, которая могла бы подталкивать различные регионы хотя бы каким-то образом к нормализации жизни в них, нету. В этом плане Трамп сколько угодно может ругать и Байдена, и Обаму, и обоих Клинтонов, но он практически действует в русле того же Ословского договора, который, и не только Ословский договор, соглашение по Газе прошлогоднее, там прописано создание в конечном итоге государства палестинского народа, как выбор самого этого палестинского народа. То есть даже президент Трамп, такой, как недавно считалось, еще главный друг Израиля за все времена, даже он в конечном итоге должен прописать достаточно четко, что палестинское государство в какой-то момент должно быть создано. И к тому же он пытается культивировать отношения союзные и с арабами, а теперь еще и с Ираном пытается общий язык найти. В результате всего этого, да, он вынужден что-то, по крайней мере, какие-то телодвижения совершать по Газе.
2: Ну и в завершении я скажу, что сегодня Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение при посредничестве США. Оно предполагает, что Цахал начнет выводить войска с территории Ливана. Об этом подробнее будем говорить в понедельник в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку, как обычно. Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нам сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон. На этом у меня все. Увидимся с вами в понедельник в «Рикошете», как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
8: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
9: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
10: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы, Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
11: С проблемой преступности сталкиваются очень многие жители Нью-Йорка, особенно пожилые, поэтому к советам полицейских и других экспертов стоит прислушаться. По просьбе Бруклинского дневного центра для пожилых Бейнбридж, благотворительная организация Be Proud пригласила русскоязычную полицейскую из Бруклинского 61-го участка Юлию Брагински и президента компании International Security Services Майкла Кажара для проведения семинара по проблеме преступности в отношении пожилых. Полицейская предупредила, что кражам часто подвергаются те, кто берут наличные из банковских кэш-касс. Если вы используете для оплаты чеки, которые отправляете по почте, лучше перейдите на оплату по электронной почте, по интернету. Не вступайте в разговоры с незнакомыми людьми. Если вы или ваши знакомые стали жертвами физического или психологического домашнего насилия со стороны членов семьи или помощников по уходу, обязательно сообщите об этом в полицию или социальным работникам. Майкл Кажар сконцентрировал внимание на краже ювелирных украшений при непосредственном общении профессиональных воров с доверчивыми пожилыми людьми. Мия Мамот, представитель офиса сенатора штата Нью-Йорк Джессики Скарселла Спантон, рассказала, что среди сотрудников сенатора есть русскоязычные, к которым можно обращаться за помощью в решении разных проблем с фудстемпами, с медикейдом, с лендлордом. Мия Мамот сообщила телефон Бруклинского офиса сенатора 718-484-3216. Пожилые люди задавали вопросы всем выступавшим, но больше всего сотрудница сенатора, обступив ее в конце этой встречи. Чем вызвана необходимость проведения таких семинаров? Юлия Брагинский, полицейская из 61-го участка в Бруклине.
12: Я думаю, большинство проблем, если это не люди, которые говорят по-английски, я думаю, проблема в том, что у них нет у кого спросить. Или иногда они боятся, или иногда они нелегально в стране. И у них есть вот этот страх, если я не заплачу, вдруг я в тюрьму или меня посадят. И я думаю, это играет большую роль. У них нет у кого спросить, или они боятся спросить, или уже, когда они отдали уже какие-то деньги, им уже стыдно спросить.
11: Майкл Кажар, президент компании International Security Services. Сегодня мы обсуждали разные формы мошенничества, жертвами которого становятся пожилые люди. Это обман, связанный с кредитными картами, с фудстемпами, то есть с талонами на питание, с жульническими предложениями по телефону и интернету, воровством ювелирных украшений при личном контакте. Вот месяц или два назад в Куинсе одна молодая женщина подошла к крыльцу частного дома, заговорила со стоящей там пожилой женщиной, сказала, что она похожа на ее маму или ее бабушку, обняла ее и незаметно сняла с нее дорогие украшения. Это не единичный случай.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп дал старт торжествам, посвященным 250-летию США, митингам на Национальной аллее в столице страны Вашингтоне. Сенат отклонил инициативу, направленную на ограничение полномочий президента Трампа по ведению военных действий против Ирана. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что на прошлогоднем саммите между президентом Трампом и Владимиром Путиным не было заключено никаких соглашений в отношении Украины. Но это вот то, что касается духа анкориджа, который постоянно продуцирует российская сторона. Мета намерена почти полностью заменить модераторов в своих соцсетях автоматизированными системами искусственного интеллекта. Основатель Microsoft Билл Гейтс на слушании в Конгрессе раскрыл личности двух русских женщин, с которыми у него были романы. В Соединенных Штатах самолет совершил вынужденную посадку из-за припадка у одного из пилотов самолета. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Ну а перед тем, как ее начать, я хотел бы пригласить вас на поэтический вечер, отвлечься от всего этого давления новостей, довольно часто неприятных и раздражающих, и приобщиться к поэзии. 27 июня в субботу, то есть завтра, 27 июня в субботу в 6:30 вечера у нас в Бруклине в арт-галерее «Сабли», которая находится на канале Шипс Хёдбэй на Эммонс-авеню, 3165 Эммонс-авеню, Ground Floor, здесь у нас в Бруклине. Поэтическое рандеву, как это я назвал, буду читать свои тексты из разных книг, написанные в разное время, в окружении прекрасных картин. Все это будет проходить в галерее в субботу, 27 июня в 6:30 вечера, 3165 Эммонс-авеню. На этом мероприятии можно будет приобрести мои книги, естественно, с автографом автора. Вход без бесплатный. 27 июня, завтра в субботу в 6:30 вечера. Жду вас в галерее.
1: Президент Дональд Трамп дал старт торжествам, посвященным 250-летию США, митингам на Национальной аллее в столице страны Вашингтоне. В рамках мероприятия состоялся пролет военных самолетов, выступили военные оркестры, а президент произнес речь. Цитирую, сегодня вечером, когда мы стоим на пороге 250-го года нашей независимости, я с восторгом заявляю, Америка вернулась, сказал Трамп на митинге в среду. Трамп объявил о своих планах выступить хедлайнером после того, как несколько музыкантов отменили свои выступления, сославшись на опасения излишней политизации мероприятия. «Не так давно мы были мертвой страной», — заявил президент на митинге, — «мы были мертвы. Теперь мы, самая популярная страна в мире, нас уважают все». Конец цитаты. Трамп не обошел стороной свои достижения в области иммиграции, цен на лекарства, экономики и международных отношений, в том числе в отношении Ирана и Венесуэлы. «Впервые за 3000 лет мы, наконец, обретем мир на Ближнем Востоке», заявил Трамп собравшимся. Трамп завершил свою речь менее чем за полчаса. Тем самым эта речь стала одной из самых коротких предвыборных речей за весь его второй срок и, возможно, за всю его политическую карьеру. Во вторник, накануне, выступая перед рабочими на заводе по производству грузовиков в Пенсильвании, Трамп говорил значительно дольше часа. В честь 250-летия США запланирован целый ряд мероприятий, в том числе состоявшийся в среду митинг, приуроченный к открытию Великой Американской государственной ярмарки. Как сказано, митинг прошел на Национальной аллее в Вашингтоне в округе Колумбия. По словам организаторов, эти торжества призваны отметить юбилей, однако некоторые мероприятия, в том числе те, что финансируются организацией, поддерживающей Трампа, вызывают вопросы о том, не появится ли у праздника явно выраженный политический контекст. America 250, одна из групп, занимающихся организацией торжеств, была создана Конгрессом 10 лет назад для планирования мероприятий, не аффилированных с партиями. Freedom 250, еще одна организация, также занимающаяся с мероприятиями, была создана Трампом и представляет собой государственно-частное партнерство. Сообщается, что Конгресс выделил 150 миллионов долларов из федерального бюджета

0: празднование юбилея. Еще миллионы долларов, по всей видимости, тратит организация Freedom 250. Ожидается, что и America 250, и Freedom 250 проведут крупные мероприятия в рамках празднования. Президент заявил, что выступит на величайшем шоу из всех на Национальной аллее 4 июля. Масштабная 16-дневная ярмарка станет одной из главных достопримечательностей празднования 250-летия. Она пройдет с 25 июня по 10 июля на территории Национальной аллеи от Капитолия до Вашингтонского монумента. По данным Freedom 250, которая занимается организацией мероприятия, на выставке будут представлены все 56 штатов и территории США. Одной из главных достопримечательностей празднования должна стать серия концертов, должна была стать, под названием Great American State Fair, которая, однако, была отменена и попала в заголовки новостей после того, как ряд исполнителей отказались от участия. Несколько артистов, в том числе Мартина Макбрайт, The Commodores, Ян М.С. и Брэд Майклс, отказались выступать, сославшись на связь мероприятия с Белым домом. Некоторые заявили, что не знали о причастности Freedom 250 к этому мероприятию. Вместо них среди выступавших перед собравшимися был министр транспорта Шон Даффи, который резко раскритиковал музыкантов, отказавшихся выступить. При этом он заявил, что Трамп – величайший президент, который когда-либо был в этой стране со времен Джорджа Вашингтона. В свою очередь, Трамп отменил запланированные музыкальные выступления и вместо этого объявил в True Social, что проведет, как он написал, величайший митинг в истории. Он назвал его митингом, который положит конец всем митингам, и заявил, что некоторые артисты все же примут участие в мероприятии. Написал Трамп True Social: «Нам не нужны бездарные певцы, которые за большие гонорары усыпляют вас. Мы велели им всем остаться дома. Все, что нам нужно, это вы. Я, несколько ораторов и величайшая музыка, которую когда-либо играли, та самая музыка, которую вы слушаете уже много лет». Но я напомню, что Трамп отпраздновал свой 80-й день рождения, 250-летие Америки, турниром Ultimate Fighting Championship, UFC, на лужайке Белого дома. Это стало первым в истории профессиональным спортивным мероприятием, проведенным в президентской резиденции. Трамп и тысячи других поклонников смешанных единоборств наблюдали, как американский боец Джастин Гетджде победил испано-грузинского соперника Илью Тапурию и завоевал титул чемпиона в легком весе в главном поединке вечера. На мероприятии также присутствовали другие представители администрации и глава UFC Дана Уайт, давний друг Трампа. В какой-то момент вечера гости спели президенту с днем рождения. Белый дом сообщил, что мероприятие было организовано организацией Freedom 250, но расходы на него взяла на себя UFC. Уайт подтвердил это, заявив в январе изданию Sports Business Journal: «Мы берем все на себя». Вход на мероприятие был бесплатным, однако нужны были билеты. Федеральный судья отклонил иск, поданный с целью запретить проведение этого мероприятия. Ну а что касается 4 июля, то по всей Америке небо традиционно будут озарять фейерверки. В Вашингтоне каждый год проходит грандиозное шоу, организуемое службой национальных парков. В этом году 40-минутное шоу будет организовано созданным Трампом государственно-частным партнерством Freedom 250, которое проводит ряд мероприятий. По имеющимся данным, шоу, оно продлится около 40 минут, будет запущено более 860 тысяч фейерверков. Обычно фейерверк включает около 10 тысяч зарядов и длится менее 20 минут. По данным USA Today, единственной просьбой Freedom 250 компании Pyrotechnica, которой поручено создать это шоу, была единственная просьба побить установленный на Филиппинах в 2016 году рекорд по самому масштабному фейерверку в истории. Торжества в честь 250-летия США пройдут по всей стране 4 июля. Но на Таймс-сквер в Нью-Йорке будет опускаться шар, подобно тому, как это происходит в новогоднюю ночь. Однако, как сообщает America 250, в отличие от новогодней ночи, шар опустится 8 раз, чтобы отметить наступление полуночи в каждом из американских часовых поясов. И каждый раз шар будет иметь свой особый дизайн. В Филадельфии, по данным America 250, будет зарыта капсула времени, которая останется запечатанной до 2276 года. Дальше. Сообщается, когда ее откроют в 2276 году, мы хотим, чтобы будущие поколения получили четкое и достоверное представление о том, кем мы были в 250-летие, что мы ценили, что мы построили и как мы видели себя как нацию, сказала Рози Риус, председатель America 250. На другом конце страны, в Лос-Анджелесе, America 250 проведет концерт в Лос-Анджелесском мемориальном колизее, на котором смогут присутствовать 50 тысяч зрителей. Кроме того, в ряде городов, например, в Милуоке в штате Висконсин, запланированы уличные праздники. В преддверии празднеств Трамп инициировал ряд проектов по благоустройству по всему Вашингтону, в их числе и отражающий бассейн у мемориала Линкольна. Напомню, в апреле рабочие начали перекрашивать в синий цвет исторический пруд, протянувшийся на 620 метров между мемориалом Линкольна и Вашингтонским монументом. Трамп заявил, что его проект по реставрации окраски памятника решит проблему протечек. Краска прослужит 40 или 50 лет и, как он сказал, не будет ни протечек, ни чего-либо другого. Однако после завершения работ синяя краска начала отслаиваться, привлекая внимание, мы об этом говорили в нашей программе несколько дней назад. Ну и кроме того, в бассейне зацвели водоросли. Это вынудило власти вновь слить воду из бассейна. Трамп возложил вину за случившееся на вандалов, которые все это испортили специально. Такая террористическая была работа вандалов проведена. Не знаю, пока ведется расследование по этому поводу. А проведение покрасочных работ столкнулось с юридическими препятствиями. Некоммерческая организация потребовала их приостановить, утверждая, что Трамп игнорирует законы, ограничивающие изменения в исторических памятниках. Ну, понятно, там, где проявляет Трамп какую-то инициативу, всегда появляются какие-то подобные организации, коммерческие или некоммерческие. Но до вынесения судебного постановления по этому делу Трамп 3 июля написал в Truth Social, что в тот день на бассейн должен быть нанесен последний защитный слой, и Трамп добавил, что вскоре после этого в него польется вода. Сенат отклонил инициативу, направленную на ограничение полномочий президента Трампа по ведению военных действий против Ирана, передает CBS News и ряд других СМИ. Документ, внесенный сенатором-демократом Тимом Кейном, предусматривал вывод американских войск из любых боевых действий в Иране или против Ирана, если такие действия не были санкционированы Конгрессом. Процедурное голосование завершилось со счетом 50 против 47, при этом лишь два республиканца присоединились, большинству демократов проголосовали за продвижение проекта. Но решение стало политической победой для Трампа и руководства республиканцев в Сенате. Ранее президент критиковал попытки Конгресса ограничить его военные полномочия, считая, что такие шаги подрывают переговоры Вашингтона с Тегераном. Как отмечает CBS News, 24 июня Трамп резко отреагировал на позицию сенатора-республиканца Билла Кэссиди, поддержавшего аналогичную резолюцию Палаты представителей. Позднее Кэссиди изменил свою позицию после брифинга в Белом доме с участием вице-президента Джей Ди Венса и спецпосланника Стива Уиткофа. В администрации Трампа утверждают, что Соединенные Штаты больше не участвуют в боевых действиях против Ирана после вступления в силу режима прекращения огня. Кроме того, Белый дом считает неконституционным закон о военных полномочиях 1973 года, позволяющий Конгрессу ограничивать применение военной силы президентом. 18 июня Трамп подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном, предусматривающий продление режима прекращения огня между странами на 60 дней и начало переговоров по иранской ядерной программе. Целью соглашения является окончательное завершение конфликта, который, согласно опросам, большинство американцев не считают оправданным с точки зрения понесенных затрат. После голосования Трамп поблагодарил своих союзников в Сенате, написав Truth Social, что это решение посылает сигнал Ирану.
1: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Я последние годы постоянно думал о боли. Каждый шаг уже был подвиг. А потом я принял правильное решение. Теперь вот опять хожу и даже танцую.
3: Если у вас боли, холод или тяжесть в ногах, они отекают. Это повод обратиться к нам.
4: Центр восстановления сосудов и вен Sinai Diagnostics. 718-615-41-00.
5: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство? Застраховаться от непредвиденного? Сохранить бенефиты и составить завещание? налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
6: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
0: Госсекретарь Марко Рубио во время визита в Бахрейн заявил журналистам, что на прошлогоднем саммите между президентом США Дональдом Трампом и правителем Российской Федерации, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, не было заключено никаких соглашений в отношении Украины. Как указал Рубио, во время саммита в Анкоридже были лишь предложения о соглашении относительно завершения войны. Рубио сказал: «Мы действительно проработали все остальные детали этого вопроса. Можем ли мы достичь договоренности, понимая, что у нас было на Аляске, но на Аляске не было ни одного соглашения, которое положило бы конец войне». Рубио также добавил, что Трамп по-прежнему готов, как он сказал, сыграть любую конструктивную роль, которую мы можем, чтобы добиться долгосрочного прекращения этой войны в Украине. Это изнурительно для Европы, но особенно для Украины и все больше для России. Поэтому, если мы готовы сделать шаг вперед и сыграть конструктивную роль, если она для нас возможна, объединить стороны и довести эту войну до конца. Именно это президент Трамп пытается сделать уже полтора года, но на Аляске не было ни одного соглашения. На Аляске было предложение, но оно так и не стало соглашением. Конец цитаты. Напомню, недавно помощник российского президента-диктатора Юрий Ушаков и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров обвинили Соединенные Штаты в измене так называемого духа Анкориджа. Постоянно на это педалирует Россия. Дух Анкориджа. Это концепт, которым Москва обозначала свои надежды на, собственно, сдачу позиции Украины, на ее капитуляцию. В течение последних трех дней российские чиновники заявили, что США отказалась от обязательств, взятых во время встречи Трампа и Путина на Аляске в августе прошлого года. Оказывается, никаких обязательств не было. Кроме того, Лавров недавно говорил, что действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон отказывается от претензий на роль объективного посредника в урегулировании российско-украинской войны. Формулировка «дух Анкориджа» или «понимание Анкориджа» долгое время служила для российской дипломатии и пропаганды ключевым инструментом давления. Этим термином Кремль обозначал свое убеждение, что Трамп поддерживает главное требование Российской Федерации – передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса в обмен на временное замораживание линии фронта. Хотя Соединенные Штаты никогда официально не подтверждали существование таких договоренностей, Россия активно эксплуатировала эту формулировку для создания иллюзии согласия Вашингтона. Ну вот теперь выступил госсекретарь, иллюзия рассеялась. Компания Meta намерена почти полностью заменить модераторов в своих соцсетях автоматизированными системами искусственного интеллекта. Такой подход позволит компании компенсировать масштабные инвестиции в развитие искусственного интеллекта и обеспечить экономию в размере нескольких миллиардов долларов ежегодно. В настоящее время искусственный интеллект уже обрабатывает около половины запросов, связанных с модерацией контента. К концу года этот показатель может превысить 90% по отдельным категориям нарушений. Ранее значительная часть спорных случаев и пользовательских жалоб рассматривалась сотрудниками компании вручную. Meta утверждает, что активное внедрение искусственного интеллекта связано не только со стремлением сократить расходы, но и с повышением качества модерации. По результатам внутренних тестов, проводившихся с марта языковые модели допускают на 13% меньше ошибок при выявлении нарушающего правила контента и обнаруживают примерно на 10% больше нарушений по сравнению с прежними методами. Также компания Meta расширяет использование генеративного искусственного интеллекта в разработке программного обеспечения клиентской поддержки. Отмечается, что после серии сокращений персонала Meta все активнее автоматизирует процессы, которые ранее выполняли сотрудники и внешние подрядчики. В частности, компания постепенно переводит задачи поддержки пользователей и модерации с решений Google Gemini на собственную модель Muse Spark. Руководство Meta считает, что современные большие языковые модели способны быстрее адаптироваться к изменениям в информационной среде, эффективнее работать с многоязычным контентом и избавлять сотрудников от необходимости просматривать потенциально травмирующие материалы. Вместе с тем, часть специалистов внутри компании выражает опасения относительно уровня ошибок и надежности автоматизированных систем, отмечая, что искусственный интеллект по-прежнему обучается на решениях живых модераторов, особенно при рассмотрении апелляций. Отдельное внимание Meta уделяет борьбе с мошеннической рекламой и объявлениями о запрещенных товарах. Усиление контроля может негативно сказаться на рекламной выручке компании. По оценкам аналитиков, в 2024 году подобные объявления обеспечили около 10% рекламных доходов Meta, что эквивалентно примерно 16 миллиардам долларов. Однако компания рассчитывает компенсировать возможные потери за счет снижения юридических рисков и повышения доверия пользователей к своим платформам. Основатель Microsoft Билл Гейтс на слушаниях в Конгрессе раскрыл личности двух русских женщин, с которыми у него были романы. Это бриджистка, игра в бридж, Мила Антонова и ученая Карима Нигматуллина. Об этом сообщает в данном случае, базируясь на публикации в «Нью-Йорк-Пост». Бизнесмен также признался, что покойный финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый при жизни в секс-торговле несовершеннолетними, узнал о его изменах жене и пытался его шантажировать. Гейтс подчеркнул, что шантаж не удался, однако, цитирую, похоже, мысли Эпштейна были направлены именно в этом направлении. Эпштейн пытался использовать информацию о моих изменах в дополнение ко множеству лжи, которую он навешивал сверху, чтобы оказать на меня давление и заставить возобновить контакты с ним, подчеркивает основатель Microsoft. В ходе слушания Гейтс отрицал сексуальные домогательства, но признал, что мог неосознанно находиться в присутствии жертв во время встреч с Эпштейном. По оценкам самого Гейтса, он встречался с финансистом примерно, как он сказал, 12-14 раз, плюс 2 звонка по Skype, в общей сложности за 4 года. Нигматуллина – выпускница Массачусетского технологического института MIT. Как писал Forbes, ранее она была ведущим аналитиком в американской компании Intellectual Ventures, где руководила проектами, финансируемыми лично Гейтсом. Позднее вернулась в Россию и в 2012-2015 годах занимала пост первого заместителя, а затем исполняющей обязанности директора Института генплана Москвы. В феврале Гейтс признал, что у него было два романа с русскими женщинами, однако те не были жертвами Эпштейна. Он добавил, что не делал ничего противозаконного. Еще в 2023 году Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Эпштейн пытался угрожать Гейтсу из-за романа бизнесмена с бриджисткой из России. По данным издания, Антоновой было около 20 лет, когда у нее завязались отношения с Гейтсом. Они познакомились в конце 2009 года на турнире по бриджу в Вашингтоне. Девушка училась в университете в России с 2001 по 2005 годы. После переезда в США начала работать инженером-программистом в Сан-Франциско. В 2021 году, напомню, Гейтс развелся со своей женой Мелиндой, с которой прожил 27 лет. У пары трое детей. Wall Street Journal в качестве одной из причин развода называла контакты с Эпштейном. Самолет в Соединенных Штатах совершил вынужденную посадку из-за припадка у одного из пилотов. Нештатная ситуация произошла 24 июня на рейсе Air Canada из Ньюарка в Галифакс, Канада. У капитана воздушного судна случился приступ, похожий на эпилептический припадок, после чего самолет внезапно накренился в воздухе. Очевидец Родни Макдональд рассказал, что вместе с другими пассажирами и членами экипажа помог удерживать пилота, пока его коллега управлял самолетом и увел его на посадку. По словам очевидца, напряженная ситуация продолжалась около 40 минут и выглядела ужасающе. Однако стюардессы действовали спокойно и четко. Кроме того, помощь пострадавшему оказывала дипломированная медсестра. Да, это было по-настоящему ужасно. Пилот вел себя неадекватно, но не агрессивно, как будто он не в себе, его нужно успокоить, пояснил Родни. А лайнер перенаправили в Бостон, где он благополучно приземлился, а пилота доставили в больницу. На борту находился 61 пассажир. В авиакомпании сообщили, что сейчас организуют альтернативные рейсы.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Я приветствую зрителей канала RTN. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях, и мы начинаем.
1: Средняя цена бензина снижается уже шестую неделю подряд на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном. За последнюю неделю стоимость топлива в стране уменьшилась на 14 центов за галлон и составила в среднем $3.85. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Колорадо, Аризоне и Огайо. Аналитики отмечают, что подешевевший бензин может ослабить инфляционное давление и стать позитивным фактором для администрации Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами. Но эксперты предупреждают, что риски сохраняются. На цены по-прежнему могут повлиять ситуация вокруг Ормузского пролива, перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов и предстоящий сезон ураганов. А еще Белый дом намерен выяснить, занимаются ли ExxonMobil, Chevron, Shell и BP, а также другие компании искусственным завышением цен. «Мы проводим масштабное расследование», – подчеркнул хозяин Белого дома. «Стоимость бензина на заправках должна быть гораздо ниже», – добавил Трамп. «По его велению и по его хотению, стоимость горючего должна сейчас быть ниже $2.25». Экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон признал свою вину в незаконном хранении секретной информации. Признание было сделано в рамках соглашения с Департаментом юстиции, и по его условиям прокуратура снимет остальные 17 пунктов обвинения. Признание было сделано на закрытом заседании в Федеральном суде штата Мэриленд. Экс-советник заявил, что действительно пересылал своим родственникам секретные материалы. Он принес свои извинения за это. В рамках соглашения Болтон также согласился выплатить штраф в размере $2 миллионов. Половина суммы должна быть выплачена в течение 5 дней, остальное в течение 90 дней. Кроме того, соглашение обязывает экс-чиновника пройти инструктаж у специалистов федеральных спецслужб о неразглашении секретной информации и отработать 100 часов на общественно полезных работах. Вынесение приговора запланировано на 28 октября. Расследование в отношении Болтона, занимавшего пост советника с 2018 по 2019 год, началось в 2020. В июне того года была опубликована книга его воспоминаний «Комната, где все случилось. Мемуары о Белом доме». Администрация Дональда Трампа пыталась помешать публикации. При Байдене следственные действия по делу были приостановлены, но возобновлены вновь после возвращения Трампа. В октябре прошлого года Болтону были предъявлены официальные обвинения в ненадлежащем обращении секретной информации и передаче ее третьим лицам. У него также прошли обыски. Болтон сравнивал свое преследование со сталинскими репрессиями. Ему грозило в общей сложности более 100 лет тюрьмы. Совет по урегулированию арендной платы Нью-Йорка одобрил ключевое предвыборное обещание мэра Мамдани – заморозить арендную плату. Мораторий для жителей примерно 1 миллиона квартир, находящихся в ведении городского жилищного совета, введен на срок от 1 года до 2 лет. Арендная плата в городе Большого Яблока ранее замораживалась в 2015, 2016 и 2020 годах и всегда на 1 год. Решение раскритиковали организации, представляющие интересы арендодателей. По их информации, страхование жилья с регулируемой арендной платой выросло на 10,5%, а расходы на техобслуживание увеличились на 11%. Решение также может привести к сокращению затрат на ремонт, что ускорит износ фонда и усугубит жилищный кризис. Верховный суд расширил полномочия федеральных пограничных служб по депортации постоянных жителей или владельцев грин-карт, которые возвращаются в страну после зарубежных поездок. Теперь для этого достаточно подозрений в совершении преступлений. Ранее было необходимо наличие доказательств. Решение не отменяет грин-карты и не затрагивает всех законных постоянных резидентов. Оно касается лишь узкой категории дел, связанных с обвинениями в совершении определенных уголовных преступлений возвращающимися лицами. Если у вас нет судимости, вам нечего бояться, комментируют эксперты. Губернатор Нью-Джерси Майки Шеррилл подписала исполнительный указ об усилении борьбы с необоснованными сборами, так называемыми «junk fees». Новый документ требует, чтобы все государственные ведомства подключились к борьбе с «junk fees» во всех сферах услуг, включая самые проблемы – дилершипы, спортивные клубы, бронирование отелей или жилья в частном секторе и разнообразные memberships. Жители Нью-Джерси заслуживают полной прозрачности цен, которые не обременены скрытыми платежами, подчеркнула Шеррилл. Мы сделаем все необходимое, чтобы потребители платили только ту цену, которая была им обещана. Новый указ поддержала Генеральная прокуратура штата, запустившая программу «Fight the Fees». Прокурор Дженнифер Девенпорт призвала всех жителей подавать жалобы на бизнесы, практикующие необоснованные сборы. По самым скромным подсчетам, только в прошлом году жители Нью-Джерси переплатили в виде junk fees почти 170 миллионов долларов. Реальная сумма может оказаться в 3-4 раза больше, так как скрытые платежи часто прячутся в завышенную стоимость товаров и услуг. До Дня независимости осталось совсем чуть-чуть. Для многих 4 июля традиционно связано...
2: В Нью-Йорке 9 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
1: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Начиная с 30 июня в зонах проведения дорожных работ на мостах и в тоннелях Нью-Йорка установят камеры контроля скорости для защиты строительных бригад. По данным МТА, в 2023 году в зонах дорожных работ по всей стране погибли около 900 человек. 40 тысяч получили ранения. Начальник одного из военкоматов Киева вместе с врачами из медкомиссии оформляли уклонистам инвалидность за взятку в 30 тысяч долларов, сообщили в Государственном бюро расследований Украины. Подозреваемые оформляли документы о фиктивном стационарном лечении военнообязанных и диагностировали у них несуществующие тяжелые заболевания. А затем уклонисты направлялись на медкомиссию в определенное учреждение, где получали инвалидность второй или третьей группы. У подозреваемых изъяли около 100 тысяч долларов. Уровень доверия россиян к Путину опустился до 69%. Это самый низкий показатель доверия за всю войну. Даже во время мобилизации в сентябре 22-го, после отступления из Херсона и во время мятежа Пригожина в июне 23-го, этот показатель в вопросах не падал ниже 76%. До Дня независимости осталось совсем чуть-чуть. Для многих 4 июля традиционно связано с барбекю, семейными встречами и приготовлением стейков на гриле. Шеф-повара советует использовать простые приправы, чтобы подчеркнуть вкус говядины. Среди популярных добавок чили, чеснок, розмарин и паприка. Считается, что премиальные стейки, такие как филе миньон, риба и стриплоин, не нуждаются ни в каком тюнинге. Им достаточно только крупной морской соли и свежемолотого черного перца. Главная задача любого маринада – придать мясу дополнительный, более насыщенный и яркий вкус, а также сделать его мягче. Маринад на основе томатного пюре с большим количеством острого перца и цедрой лайма уведет вкус стейка в сторону Мексики и Латинской Америки. Для большей аутентичности в него можно добавить стопку текилы. Добавляйте в маринады растительное масло. Оно убережет стейки от пересыхания, поможет специям быстрее и равномернее впитаться.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
5: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
2: Дэвидсон Радио.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи мнения экспертов.
14: И прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.
16: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.

0: Я думаю, что эту песню надо сделать заставкой к пятничным программам. Джентльмен Акмаль Тахиров таким образом приветствует всех леди. Салют, народ! Я Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего дня, классного настроения, успехов, удачи во всех начинаниях. И, как говорится, нам песня строить и жить помогает. Мы вместе с нашей обожаемой страной и с нашим обожаемым городом уже готовы к празднованию. Не знаю, будут ли разрешены фейерверки. Будет шумно, будет весело, будет необыкновенно. Величие Америки в полной красе, и это не может не радовать. Не может не радовать то, что мы все получили возможность заработать на довольно-таки легкие деньги. Не далее, как вчера, я думала, что это какая-то шутка, на самом деле нет. Прием на работу необразованных совершенно людей, то есть не нужно никакого образования, вообще не нужно никаких навыков, зарплата до 50 тысяч по отдельным вакансиям. Куда? В ICE пойти, в службу иммиграционного контроля. Все, кто угодно. Заявки обрабатываются очень быстро. На официальном сайте работать можно, не выходя из дома. То есть, знаете кого-то из нелегалов? Соседи, приятели, друзья. Соседи, соседи, приятели, приятели и друзья друзей. Можно спокойненько заняться, так сказать, национальной безопасностью и обезопасить нашу страну. Значит, новым сотрудникам там зарплаты варьируются в зависимости от местоположения. Привлекательный пакет льгот включает медицинское, стоматологическое, офтальмологическое страхование, страхование жизни, страхование долгосрочного ухода, пенсионный план, там программы сбережений, услуги по уходу за детьми в экстренных случаях, гибкие счета для оплаты медицинских услуг и услуг по уходу за иждивенцами. Программу помощи сотрудникам. Там щедрый отпуск дается по болезни и по личным обстоятельствам. Естественно, оплачиваются все федеральные праздники. При этом, повторяю, не нужно ходить в офис, но это на некоторых вакансиях. Берут практически всех желающих просто с улицы. И высшее образование вообще не требуется. Так что для реализации жесткой иммиграционной политики руководства нашей страны, особенно в канун такого большущего празднования 250-летия, набираются новички без опыта, образования и специальных знаний. И за неплохие денежки налогоплательщиков эти люди будут за деньги искать нарушения в делах иммигрантов. Они будут проводить интервью и выносить решения по делам приезжих. Какой класс, а? Какой это класс? Я ни в коем случае не вспоминаю никаких Павликов Морозовых, но проявить геройство и гражданскую позицию свою, забить, так сказать, колом в историю нашей страны, все желающие сегодня могут. Это изумительно. Это изумительно. Как будете праздновать, не знаю, но знаю, что всех готовых работать и уклонистов от работы привлекает вкусный стол, безусловно, всегда. И я просто обязана напомнить, что за вкусный стол, во всяком случае, на территории нашего эфира отвечает компания-дистрибьютор «Бруклин Сифуд». Я их ни в коем случае не рекламирую, я просто о них с большим удовольствием рассказываю. Это мои друзья юности, они прекрасно работают, они успешно развиваются. Они предлагают продукцию высшего качества. Речь идет о морепродуктах. Люди, которые заботятся о здоровье нации в буквальном смысле этого слова, потому что белок, черная икра, красная икра, рыба, масло первого отжима итальянское. Это все ж можно купить, можно отовариться на фудстемпы, благо еще не отнято все у населения. Можно в магазине по адресу 282 Брайтон-Бич-Эвеню, центр мира, между вторым и третьим Брайтоном. Магазин называется Number One Cover и Руша Веруша. Вы просто молодчинки две. Не люблю уменьшительно-ласкательные суффиксы, но вам огромное спасибо за ваш труд. Вы с большим удовольствием выполняете свою работу, это чувствуется. Вкуснейшая, здоровая еда. Украшайте свою жизнь такими простыми вещами, и будет вам радость от любого прожитого дня. 718-701-0506 – это номер телефона «Икры номер один», который поставляется по всем штатам с доставкой на дом. Я люблю туда приходить ногами, общаться с народом, делиться впечатлениями. И рекомендую очень попробовать голландскую сельдь, если достанется. Совершенно самостоятельное блюдо, не требует ни хлеба, ни зрелищ. Просто чистое удовольствие. Если успеете, потому что голландскую сельдь разбирают, ой, ну просто как горячие пирожки. Не знаю, как насчет горячих пирожков. Кстати, горячие пирожки не употреблял, наверное, уже, чтобы не соврать, лет 40. И ничего, нормально. Я все-таки предпочитаю рыбу и икру. И попробуйте паюсную икру. Вкрутую сваренные яйца, немножко авокадо и нарезать кубиками немножко паюсной икры. Это феноменально вкусно. Это просто изумительно. Вообще все, что связано с авокадо, икрой, морепродуктами, это здорово и здорово. Если большой праздник, едете на природу и вы хотите купить килограмма 3 черной икры и килограммов 5 красной, звоните Насте, говорите, что вам надо много, а еще дайте нам, пожалуйста, килограммов 10 тунца. Мы хотим запечь его где-нибудь на мангале, но не на профсоюзном мангале в городском парке, а где-нибудь в красивом доме у бассейна. Звоните Насте 718-715-0969, 718-715-0969. Спасибо вам огромное за поддержку. Ну что, а мы по течению, как говорится, плыть не привыкли. Мы ценим каждый день своей жизни. И, как обычно, поговорим сегодня о вещах простых, но, как говорится, фундаментальных. Хотел сказать феноменальных, но они же и фундаментальные. Как нам сберечь свое драгоценное здоровье? Календарик-то листается, да, годы отсчитываются. Сегодня вот поздравляла подружку свою и говорю, такие всполохи памяти вспоминаются, просто яркие какие-то сарафаны, дети вновь народившиеся, а дети уже сами имеют детей. Все как-то это очень быстро пролетает. И с годами думаешь, как бы здоровье сберечь? Как бы защитить права свои законные, потому что тут не успеваешь за лентой новостей как-то все это переваривать. Как бы не позволить всем этим бюрократам, которые рвутся во власти, пришли к власти, чтобы они нас не лишили оставшегося. Потому что тут работаешь-работаешь на все эти пособия, как-то надеешься и на льготы, а потом раз, и тебе говорят, что «а вот нет, здесь не положено». Где вообще искать все эти источники для хорошего настроения? И как вот прекратить этот душевный стриптиз в социальных сетях? А как это перестать тревожиться по поводу всех этих бесконечных политических войн? Потому что в конечном счете каждый человек здравомыслящий, он понимает, что главная опора в жизни – это он сам. И надежда всегда бывает только на себя, на свою внутреннюю крепость, на свою внутреннюю мудрость. Как это говорится, помните, у великого Булгакова в «Великом мастере» с Маргаритой? «Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас». сами предложат и сами все дадут. Я всегда с детства добавляю к этой фразе: и сами же и отнимут. Жизнь нас каждый день проверяет на прочность. Законы меняются каждый божий день, без преувеличения, потому что у нас судилища сегодня отменили, завтра апелляция и так далее по тексту. Соцпрограммы реформируются. И вот когда ты понимаешь, что ты один, ты не можешь бороться за свою правоту перед всеми этими страховыми компаниями, ты не можешь бороться с государством, нужно помнить о том, что все-таки в этой стране ты не один, и это тоже часть внутренней опоры, часть внутренней силы. Когда наша бюрократическая машина, наша, я имею в виду, машина нашего штата, усложняет правила, вот скажем, по долгосрочному уходу на дому, я могу вам назвать имя человека, который готов стать вашей надежной опорой. Имя человека – Виктория Салкиндер, наша дорогая подруга, наша дорогая соведущая, которую мы бесконечно рады каждый раз приветствовать в эфире с большой надеждой, что она нас услышит. Вика, салют тебе, салют!
1: Привет, привет, привет, Лена, привет, Акмалюшка, и извини, что так называю.
0: Акмалюшку и, можно, Акмалюшку можно.
1: Акмалюшку можно, это ты так его называешь, но очень, очень красиво и ласково, поэтому я тоже покушаюсь на это слово, извини, Акмаль, если обидела. И, конечно же, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
0: Вика, я вот сказала народу, что ты можешь стать надежной опорой против борьбы с бюрократической машиной.
1: Это... Ой.
0: Да-да-да. Ну, давай, это скажем, очень... давай скажем так, что вот не ты сама, вот как Виктория Салкиндер, а твой коллектив, который готов взять на себя всю юридическую и административную работу, чтобы там правильно составить весь этот, я не знаю, как он называется, медицинский кейс по всем этим новым требованиям, чтобы легально сохранить максимум положенных по закону часов и полностью оградить вот эту пресловутую, но прекрасную старость от тревог ненужных совершенно. Так можно сказать?
1: Так можно сказать, наверное, все равно очень громко, но тем не менее, прежде всего, что
0: хочешь,
1: я хочу сказать...
0: Хочешь, я буду шептать?
1: Нет, нет, да. Давай громко скажем людям, чтобы они прежде всего совершенно не паниковали, потому что буквально вчера мне позвонила моя замечательная клиентка, вот ее мама, моя клиентка очень много лет, и мы сдружились, все, и она мне звонит вчера вечером в 9 часов вечера и говорит: «Вика, пожалуйста, я тебя очень прошу, объясни мне вот то, что происходит, потому что я на Фейсбуке вот прочитала такой-то пост, я не буду называть имен, и там все вот так и так звучит, и все, у меня сейчас будет инфаркт».
0: А что там звучит? Я же Facebook называю, знаешь, душевным стриптизом. Я сегодня, извини, что я тебя перебиваю по поводу вот Facebook. Я обожаю это дело, потому что сегодня шла и думала, вот как можно определить словами, что происходит в русскоязычном Facebook. Вот там еда, домашние животные, путешествия, здоровье, полные отчеты о том, где, с кем, как, знакомство, но все это дело покрыто огромным одеялом систематических текстов по поводу того, что будет, что нас ждет, то есть все это связано с политикой. И почему я называю это душевным стриптизом? Потому что люди обнажаются просто перед человечеством, не представляя, кто их читает, кто их последователи, кто их ненавистники. Они, я понимаю, люди, которые пытаются, значит, монетизировать, как это принято говорить, свой контент, YouTube-каналы какие-то открывают там и так далее, в надежде на то, что соберутся миллионы подписчиков. Но, как правило, люди, которые выступают с постоянными воззваниями, я просто всегда читаю комментарии и смотрю там, сколько вот этих вот лайков ставится там. 6 просмотров, 2 лайка. И человек не реагирует на это, он продолжает строчить. У него есть на это время. Слыхали звон, совершенно не знают, где он. Поэтому я вот сделала такое лирическое отступление, что люди что-то где-то слышали, но не до конца расслышали. Они тут же начинают это дело комментировать. Как недавно я прочла, значит, человек сам себя снимает, сам от себя просто кайфует и балдеет. И рассказывает о том, что все обладатели грин-карт больше не смогут заехать в Соединенные Штаты. И все. И там пошла такая жара в этих комментариях. Кто-то пишет о том, что кого-то задержали. То есть это нужно такое сито для того, чтобы отсеивать, где правда, а где ложь. Это очень тяжело.
1: Ты знаешь, Лен, мы с тобой когда-то говорили на эту тему. Я, конечно, очень далека от этого всего, но, наверное, когда-нибудь все-таки я к этому приду, может быть, потому что я совершенно не общаюсь на фейсбуках. Я вообще, так сказать, практически антисошиал человек в этом отношении. Но почему еще, я тебе скажу. Самое страшное, это не когда люди обмениваются просто информацией, а это тогда, когда люди, которые говорят, что они профессионалы, дают настолько некорректную информацию, она может быть и справедлива, но совершенно неприменима ко всем подряд. И поэтому как бы говорить обо всем и обо всех вот так вот голословно, не глубоко смотря в проблему, это очень неправильно. Это неправильно. У людей достаточно стресса для того, чтобы уже и так себя нехорошо чувствовать. Ну, например, вот вчера моей знакомой сказали: все, вы не пройдете ресертификейшн, потому что вы пакет отправили на ресертификейшн только 22 июня, а у вас дедлайн 10 июля. Теоретически в чем-то они правы. В чем правы? А в том, что очень много пакетов не доходит до нужного места вовремя, как нам кажется. Часто это так. Часто это делается для того, чтобы потребовать у вас повторные документы. И просто к вам придраться. Бывает и так. Вот. Но это не означает то, что вы все поголовно должны идти именно вот такой вот дорожкой. У этого человека, например, вот у моей приятельницы, у них кейс, который имеет социального работника. То есть NHTD-кейс. Кейсы, которые... HTD, вот пациенты, они на особом контроле, скажем так. И это не говорит о том, что не нужно делать ресертификейшн. Это говорит только о том, что у этого человека сервис не прервется. И не нужно нагонять столько страха и ужаса на бедную дочку, которой в 9 часов вечера пытается найти какую-то информацию.
0: А ты мне скажи, пожалуйста, вот по поводу сроков. Я, например, знаю, что какая-то программа, я не знаю, по-моему, Waiver она называется. Это я вот...
1: Да, это оно и есть.
0: Да, она закрыта, это самое, она не функционирует, люди, кто-то не успел подать или еще что-то такое. Скажи в двух словах, что это такое?
1: NHTD – это программа Diversion Program. Вот, это когда людей возвращают из nursing home'ов домой. Это люди, которые находятся с деменцией, с Паркинсоном, с neurological проблемами какими-то, которым за 65, и они находятся в зоне риска. Им нужны большие часы именно для супервижена. То есть это когда пожилой человек или не совсем пожилой человек превращается в маленького ребенка, и ему нужен постоянный.

0: Ну, вот любой brain, так сказать, brain tumor, ну, что-нибудь, что связано вот с
1: С головой,
0: когнитивными,
1: да,
0: да, с головой.
1: да, из
0: Да,
1: головы.
0: neurological темы, да.
1: Вика,
0: Вкратце.
1: а скажи, пожалуйста, а вот письма получают люди, ты в курсе Essential Plan с 1 июля,
0: Закрывают.
1: что это значит, и что это значит,
0: Закрыли.
1: как это касается людей, которые получают помощь по уходу на дому?
0: А людей, которые получают по уходу на дому, это касается только тех людей, которые, например, имели Essential Plan до того, как они получили Medicare. И у них, допустим, вот Fidelis их не разделил на, не перевел в Department MLTC. Да, то есть не соединил их файл. Вот на них это сказывается. Сказать, что сервис прекратится, не должен. Сказать, что могут закрыть в этот момент Medicaid, да. Или это паника, которую потом нужно восстанавливать Medicaid 3 месяца. Бывают у людей такие случаи, это чисто по незнанию, что делать дальше. Если вы получили какие-то такие письма, и вам говорят, что вы через неделю лишитесь медикейта, или вам говорят, звонит ваше агентство и говорит, все, вам закрыли или закрывают медикейт, и у вас не будет сервиса, звоните, я объясню каждому в отдельности, что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло. Или это происходит, да. Сбрасывает Fidelis с иншуренсов, да. Метроплас, да. Сбрасывают людей с иншуренса. Или это необратимый процесс? Нет, обратимый. И можно это сделать, восстановить все достаточно быстро. Не ждите до последней минуты. Звоните.
1: Звоните 917-834-33-43. Я прочла, что примерно 450 тысяч нью-йоркцев, значит, они теряют вот это покрытие, Essential Plan. Сейчас вот смотрю. И люди будут больше платить за медицину и за сопутствующий уход. Поэтому, если кто-то из вас услышал знакомые слова по поводу Essential Plan и вам нужна какая-то помощь, 917-834-33-43. Сейчас
0: Смотрите,
1: прервемся.
0: ребят. Окей.
1: Сейчас
0: Давайте
1: прервемся, да, на
0: прервемся
1: рекламу
0: тогда.
1: и продолжим. Если будут какие-то вопросы,
0: Да,
1: 718-303-90-90,
0: давай ответим.
1: да.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200. 222-27-86.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь.
7: Дэвид Зан.

0: радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
1: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
0: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Нью-Йорк не любить нельзя. Продолжаем нашу программу. Здрасте еще раз. Акмаль Тахиров, Виктория Салкиндер и я, Лена Вишневецкая. Говорим на жизненно важную тему. Возраст, здоровье, помощь, льготы, изменение правил. И надежная опора в лице команды под руководством Виктории Салкиндер, которая не даст вам растревожиться окончательно и бесповоротно. Вика, нас же не только Нью-Йорк слушает, нас еще и соседний штат слушает. Я в новостях недавно рассказывала о том, что там будут введены новые требования трудовые, там надо будет отрабатывать, я не помню, 20 часов в неделю и каждые полгода проходить проверку для того, чтобы сохранить медицинские страховки. У нас в штате, в нашем, таких не намечается изменений, как ты думаешь?
5: У нас в штате не намечается. У нас в штате наметились, и уже это происходит. Люди, которые на welfare, например, получают cash assistance, или при этом они не имеют disability, при этом там есть показания, то есть как бы вы не учитесь в колледже, все, да, заставляют отрабатывать. И если вы не отрабатываете, забирают полностью все, и cash assistance, и медицину, и фудстемпы. Да? Так уже было, Лена, раньше. Так было в свое время до пандемии, все эти законы, они были. Просто во время пандемии, как бы за последние там лет 6-7, мы немножко подрасслабились, и нам кажется, что все это уже совсем, все кошмар, ужас, и такого никогда не было. Все это было, и так было всегда. И, знаешь, это немножко стимулировало и нашу молодежь, и людей постарше, для того, чтобы люди немножко приходили в себя, начинали думать, работать, хорошо работать, держаться за свои работы, обращать внимание на своих пожилых родителей, там, детей. Есть очень много... Вы себе, ребят, не представляете, сколько сейчас возвращается помощи, которая происходит через гранты. Мы работаем очень тесно и плотно с организацией Jewish Community Center. И тем, что сокращают здесь, на самом деле организации, которые имели раньше возможность помогать людям через гранты, вот вновь приобретут возможность помогать людям через гранты. Что я имею в виду? Например, у человека есть часы, и он находится в подаче там инкриза, чтобы сделать больше часов. И была мама и папа. И, допустим, папа умер, это вот у моей клиентки, а мама еще находится в процессе пока, чтобы поднять часы. У нее деменция. И часов больше, пока мы добьемся, это занимает какое-то время. Вот через еврейскую организацию мы сейчас сделали человеку 25 дополнительных часов в неделю временно, и еврейская организация за это платит.
4: Ты знаешь, у нас вообще, вот я тебе хочу сказать, вот у нас великая страна на самом деле. Я сегодня почитала о том, что творится в Европе, какой там погодный коллапс. там дикая жара, там сотни смертей уже, красный уровень опасности, медики работают без продыха 24 часа. И люди, в том же, кстати говоря, в Фейсбуке, очень много сообщений и комментариев по поводу того, что происходит, в частности, во Франции. Ну, во-первых, люди там делятся в соцсетях о том, кто там яичницу пожарил прямо на подоконнике, под открытым, на открытом воздухе, сковородка нагрелась, кто-то там стейк пожарил, кто-то там спит в ванной в прохладной воде всю ночь. И люди сетуют на то, что нет кондиционеров. И кто-то, кто живет в Европе, объясняет, что там нельзя уродовать здания, это не принято. Mm-hmm. Кто-то жалуется mm-hmm. на то, что ни в музеях, ни, ну нигде, ни в метро там где-то даже, ни в моллах, ни в больших супермаркетах нет кондиционеров. Я не знаю, это правда или нет, но я подумала о том, что...
5: Это правда во Франции.
4: Да, но я подумала о том, что... Здесь у нас даже малоимущая семья может получить бесплатно кондиционер. У нас по всему городу центры эти охлаждающие. Как бы кто что ни говорил, как бы кому ни казалось, что нам тут чего-то не хватает и плохо живется, и да, бюджет урезается, и проверки ужесточаются, но в принципе, мне кажется, что вот именно благодаря вот этим грантам, помощи еврейских организаций, можно найти поддержку и реально получить то, чего тебе не хватает.
5: Ну вот смотри, сейчас, ты знаешь, мы работаем, это наши партнеры, это Jewish Community Center на Ностранде, великолепные ребята, очень понимающие, все, и мы с ними очень плотно работаем. Вот смотри, про если у человека не хватает денег, там и нужно макровейв, холодильник, какой-то kitchen supply, кондиционеры, это все мы как бы помогаем людям получать. Вот. А потом дальше. Сейчас новая программа. Если есть, вот нужен pest control, да, то есть у людей, допустим, вот, ну, старые билдинги, там мыши, тараканы, клопы, если что-то, не дай бог, такое есть. На все это выделяются деньги, к вам приходят и качественно все это убирают. А если у вас есть молд в квартире, то вам приходят, убирают молд и делают на эту часть квартиры там ремонт, чтобы убрать этот молд оттуда. Помимо этого, сейчас бесплатный будет курс обучения на ЭЧИЧИ, и при этом еще будут давать стипендию. Кое-какой этим тоже мы, ну, как бы занимаемся людям помогать встать на ноги в этой стране. Да, это не для всех. В Стэттен-Айленде, кстати, открыли тоже помощь и продуктовую. Не те люди, у которых managed long-term care, а у которых вот managed care, те, которые как раз вот были на планах. То есть Fidelis, неважно, это может быть работающий, это могут быть детки, там больные детки, не больные даже детки, семья из четверых человек. Люди получают огромные помощи сейчас. Из четверых человек, вот четыре ребенка и мама у меня, они получают огромные, так сказать, пайки. Каждую неделю папа их бросил. Им каждую неделю магазин привозит прекрасную готовую еду, свежайшую, все, горячая пища три раза в день, скажем так. То есть это много, или мы еще помогаем снимать, если есть задолженность у моих клиентов, допустим, я уже говорила об этом, попал в госпиталь, или, допустим, один супруг умер, второму супругу нечем платить пока временно за квартиру, пока идут какие-то там перемены, да, и, допустим, у одного была пенсия 2000, у второго $800. И пока вот этот вот момент, вы там не успеваете заплатить за квартиру, у вас нет денег, несколько месяцев длится, пока у вас ситуация становится в норму, мы помогаем, чтобы через вот организации различные, ваш отдел, чтобы вернули, как бы за вас заплатили рент. Очень много помощи. Очень-очень много помощи.
4: 917-834-33-43, номер телефона Виктории Салкиндер, запишите, запомните, передайте друзьям и знакомым, непременно пригодится. Возвращаясь вот к твоему замечанию по поводу, я все никак не могу успокоиться, по поводу того, что пишут непрофессионалы и пугают пациентов тем, что все закрыто, не получите, а люди действительно нуждаются. Я говорила, опять-таки, буквально вот на неделе о том, что на 6 месяцев ввели в мораторий на открытие агентств по уходу на дому, вот HHA. И жесткие ограничения, там и хоспис нельзя открыть, и агентство нельзя открыть. И многие агентства были закрыты, потому что непрофессионально занимались деятельностью своей, набирали неподготовленных сотрудников, и в связи с этим очень многие пациенты остались, как говорится, не у дел, у разбитого корыта. Как ты считаешь, почему ввели этот мораторий? Это раскрыта какая-то очередная коррупционная схема? Или это уже перенасыщен рынок? Или что это происходит, на твой взгляд?
5: Перенасыщен. Это с каждой стороны понемножку. Очень сильно перенасыщен рынок. Хотя я не знаю, я никогда не боюсь... Competition – это наоборот, это здоровый...
4: Стимулирует.
5: Это стимулирует людей узнавать. И как бы, как я всегда говорю в своей команде, знание – это наша сила. Многие нас слушают, многие слушают с очень доброй стороны, и очень много людей выражают нам, Лена, у нас, кстати, есть поклонники. Большое спасибо, что слушаете нас и доверяете нам. А есть люди, которые просто слушают нас и как бы выдают это все немножко не в правильную сторону. Всем есть работа. К чему все это приходит? К тому, что найдите себе агентство и найдите себе людей. Это то же самое, как найти правильного, хорошего врача. Это то же самое, как найти себе правильного, хорошего парикмахера, правильную, хорошую маникюршу, Лена. Мы знаем, как для нас это важно.
4: Безусловно.
5: Женщин. Во всем должен быть профессионал. И любая профессия, она уважительна. Найти правильно добропорядочную хаматенду, которая с душой относится, это тоже дорогого стоит. Поэтому в любом слушайте профессионалов. Не идите на то, что вам говорят, все кошмар, все умирает, гипс снимаем, побежали. Ребят, все не так. Немножко глубже надо учиться заглядывать для того, чтобы правильно поставить диагноз. Нужно правильно поставить диагноз, а потом уже решать проблему по мере поступления. Есть различные ситуации, есть миллионы. И бабушка на лестничной клетке, имея похожую ситуацию, она похожа, но не точно такая же. Знаешь, Лен, мы с тобой обсуждали... искусственный интеллект, не так давно. И вот ты знаешь, чем больше появляется технологий, чем больше появляется вот разных помощи роботов и искусственного интеллекта и всего остального, тем больше становится демент на востребуемость человеческого фактора. Вот тем глубже потребность вот действительно в правильном совете, профессионала, потому что вот некоторые даже умудряются прийти к врачу с чатом GPT.
4: Да, и сделать, замечание врачу, что он не прав, конечно.
5: Да. Знаешь, и, наверное, есть такие врачи, которым, да, нужно делать замечания, но вот именно об этом я и говорю. Ребята, чат GPT не ответит на все ваши вопросы. А многие блоги, которые выставляют и всех равняют под одну гребенку, они тоже не ответят вам на все ваши вопросы. И это к стрессу и к началу нашей с вами сегодняшней с Леной передачи. Вас пугают, вы нервничаете, ваших родителей, детей, всех остальных. То, что сейчас происходит, достаточно стрессово. Но это не конец света, это индустрия, она никуда не уйдет. Например, люди, у которых SSI, именно SSI, вообще забудьте обо всем. У вас никогда ничего никто не заберет. Это даже вы можете спать спокойно и ни на что не реагировать. Ничего не будет. Вы проходите ресертификейшн и все остальное во время того, когда идет подтверждение в Social Security о том, что вы живы. Все. Дальше вам не нужно волноваться, потому что это одна и та же система. Люди, у которых заработанные пенсии, вот вам могут прислать ресертификейшн два раза подряд. Вам могут прислать два раза подряд, потому что где-то что-то не соединилось правильно, пока меняют департменты, и где-то не прошла какая-то вовремя бумага. Особенно те, у которых есть пул траст. Тоже не конец света. Просто держите ваши документы, чтобы они у вас всегда были копией документа вашего пултраста и всего остального. Если у вас хорошая компания, которая занимается пултрастом, и агентство, которому не все равно, что у вас закроется Medicaid и что вы потеряете сервис, то вам должны помочь. Если нет, обращайтесь, ребят, я помогу. Вы перейдете к нам, не перейдете. Я все равно подскажу,
4: куда звонить и что делать.
5: Я не смогу сделать за вас работу, это да. Я всю работу мы предоставляем именно только нашим пациентам, потому что мы просто, ребят, не успеваем. Вот. А все остальное не пугайтесь, я подскажу, так как это есть, что нужно делать. Люди, у которых есть деньги в банке, у которых есть 401 план, у которых есть 507 план, у которых есть что-то еще, которые до этого не показывали, сейчас к вам могут обратиться и запросить все документы по поводу того, где ваши пенсионные деньги. Сейчас это становится очень прозрачно. Не играйтесь с этим. Поговорите с адвокатом. Может быть, вы можете положить ваши деньги, успеть еще положить в траст или как-то поговорите с вашими детьми. То есть тоже не конец света. Подумайте, может быть, вам не нужен Medicaid. Подумайте, может быть, вам имеет смысл купить себе private страховку, которая будет покрывать ваш home care в дальнейшем. Это, конечно, не Medicaid, и часы там ограничены, но, тем не менее, это тоже большая помощь. Это если есть у людей деньги. А вот в таких вещах, то есть то, что было при пандемии, то, что было во время, пока была другая политическая обстановка, попущения какие-то были, этого больше нет. Но это заставляет нас двигаться, это заставляет нас жить, и все, что вам нужно, опять же, повторюсь, в сотый тысячный раз, найдите себе правильных профессионалов, которые не будут вас пугать и кричать: «Все, умираем, завтра нужно бросать работу и ехать в Social Security Office или в Medicaid Office, и только там в руки на ВЭС-21 отдавать им бумаги. Нет, это так не работает. Совсем так не работает. И не нужно кричать караул.
4: Вика,
5: поэтому...
4: Да-да, договори, я твой телефон назову.
5: Но... Звоните.
4: 917-834-33-43, 917-834-33-43. Скажи, пожалуйста, ну вот, как бы ты ни утешала людей, как бы ты ни успокаивала, мы знаем о том, что на 911, по-моему, миллиардов урезали бюджет на Medicaid на следующие 10 лет. И штатам, конечно, придется либо из своего кармана доплачивать, либо какие-то программы все-таки урезать. Речь идет о программах на дому. Заменять что-то на более, наверное, дешевое как-то. Я еще не знаю, как это будет. Вот. Люди в любом случае обеспокоены. Скажи, пожалуйста, вот человек, который остался, так сказать, вот... Межвозрастная пенсия, так я это называю. То есть в 65 не ушел, 70 еще нет, полтраст еще не сделал, по состоянию здоровья срочно нуждается в помощи, каким-то задним числом там мечтает, чтобы его страховка оплатила. Есть ли возможность рассмотреть такое дело?
5: Конечно. Надо посмотреть, опять же, каждая ситуация, она безумна и очень индивидуальна. Очень индивидуально. Есть люди, которые, например, мои родные золотые хомотенды, которые работают в 5 офисах. И не дай бог, что-то с человеком случилось, и он оказался в госпитале, да? Он в эту минуту теряет абсолютно все, то есть все свои, весь свой заработок. Денег у таких людей в основном, они работают от зарплаты до зарплаты. И в этот момент можно оформить человеку Medicaid, который оплатит все биллы, например, 3 месяца назад.
4: Задним числом можно это
5: Medicaid
4: отбить?
5: Medicaid оплачивает, да. Medicaid оплачивает все, что медицинские биллы, 3 месяца, все, что было 3 месяца назад.
4: Скажи, пожалуйста, это правда, что вот если ты сейчас не успел предоставить документы из-за новых правил, то тебе автоматом закрывают кейс?
5: Да, но... Если ты не успел предоставить документы...
4: Там же было, по-моему, 60 дней, 90 дней стало 60.
5: Нет, не так.
4: Или как
5: не
4: там?
5: Не так. Значит, смотри, вот у тебя ресертификейшн, ты отправил все по почте, они тебе пишут, что мы ничего не получили. В основном это получают, это не ассоциальщики, это люди... которые именно имеют вот заработанную пенсию, да, которая там либо попадает в этот финансовый брейк, либо там чуть больше. Вот у них это происходит в основном только с ними. Теперь пишут, 10 числа, 10 июля у тебя последний день. После этого дается еще 30 дней, кейс не закрывается. А во время, если у тебя есть письмо, что 10 числа будет закрыта страховка, то все, что нужно сделать, и, допустим, документы не получены, можно весь этот процесс остановить в тот же день.
4: То есть ты с этим тоже работаешь?
5: Да, конечно, мы останавливаем это все в тот же день, а дальше мы уже там довозим, доносим, досылаем документы, и у человека получается, что нет никакого interruption in service. Основное.
4: Да.
5: А все биллы оплатятся в любом случае. потому что все идет 3 месяца назад. И люди, у которых, допустим, вот NHTD, ребята, я не хочу вас грузить огромным количеством информации. Позвоните мне, у меня потрясающая команда, замечательные девочки, и мы индивидуально ответим на все ваши вопросы.
4: Вика, спасибо тебе огромное. Еще раз, господа, берегите своих близких, берегите себя. Не отказывайтесь от помощи. У нас есть Виктория Салкиндер и ее прекрасная команда. 917-834-33-43. 917-834-33-43. Вика, спасибо тебе огромное. Вот ты, ребят, твоя команда вам и люди, подобные тебе, действительно делают эту страну великой. God bless America. Акмалюшка, спасибо тебе огромное. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Вика, обнимаю, пока.
2: В Нью-Йорке 10 часов утра.

Добрый день, дорогие друзья! Мы начали нашу сегодняшнюю программу из очень знаменитого фрагмента из оперы Пуччини «Богема» в постановке Пуччиниевского фестиваля в Торре дель Лаго. И сегодня у нас с вами пойдет разговор об этом очень интересном фестивале в прекрасном месте, которое связано с судьбой и жизнью Джакомо Пуччини. И я надеюсь, что у нас останется время, чтобы поговорить и еще о другом фестивале, который будет проходить у нас тут в Америке, чтобы вам слишком далеко не ехать и не тратить деньги на очень дорогие теперь билеты авиационные. А те, кто успел запастись билетами и будет в Италии в июле, можете просто заехать в Торре дель Лаго. Замечательное совершенно место, начиная с 17 июля и до начала сентября. Там будет идти традиционный ежегодный музыкальный фестиваль Пуччини, который был основан уже очень давно, он будет проходить уже в 72-й раз в этом году, повторяю, начиная с 17 июля. Откроется он оперой Пуччини «Турандот», об этой постановке я еще расскажу. А сейчас давайте поедем в Торре дель Лаго. Итак, прекрасные пейзажи, спокойное, красивое озеро, которое находится не так далеко от Луки. А с другой стороны Лигурийское побережье, и туда Пуччини впервые приехал в 1891 году. Это была маленькая рыбацкая деревушка. Каким образом он туда попал? Ему издатель Джулио Рикорди, который верил в его талант, хотя Пуччини еще не успел создать все свои шедевры, он дал ему стипендию. Стипендию вне зависимости от успеха того или иного произведения. Он платил одно время эту стипендию из своего собственного кармана, только чтобы Пуччини мог спокойно сочинять и осуществлять свои проекты. Так Рикорди верил в этого человека, в Джакомо, молодого, который уехал в это самое Торре дель Лаго, деревушку на берегу озера, вместе со своей тогда еще незаконной подружкой Эльвирой. Они поженятся намного позже. И в какой-то степени это был еще способ скрыться от скандала, потому что она бросила своего мужа. И вот с 1891 года они там жили, и Пуччини проводил там большую часть своего времени, если только он не ездил в разные другие места для постановки своих опер. Именно здесь, Торре дель Лаго, он напишет свои самые главные шедевры. А «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» – это все будет написано в стенах вот этого здания, которую мы все знаем. Покажите, пожалуйста. Ау? Да, вот оно. Вилла Пуччини. Это двухэтажное здание было куплено Пуччини. Оно было в другом слегка виде. Куплено, расширено, реставрировано только в 1900 году. Дело в том, что до этого он просто снимал две маленькие комнатки. У него не было денег. Но когда появились первые его оперы, особенно «Богема» и «Тоска», обе они имели феноменальный успех, и Пуччини, в общем, разбогател. Вот тогда он смог купить эту виллу, отреставрировать ее, купить интересную мебель, и сейчас там музей, в котором, причем эта вилла была открыта именно как музей, сыном Пуччини, Антонио. Антонио практически вырос здесь. А Пуччини, как мы знаем, скончался в Брюсселе в 1924 году. И уже в 1925 году Антонио открыл музей вот в этой вилле. Посмотрите, вот
как выглядят некоторые комнаты, отражая стиль арт-нуво, в котором отделаны были они и в котором жил сам Пучини. Вот его инструмент, на котором он сочинял. Вот так это все выглядело. Надо сказать, что здесь находится не только теперь музей, но здесь же собраны и архивы Пучини. 28,5 тысяч писем, рукописей, набросков. Все собиралось, что-то было уже, а что-то собиралось со всего мира фондом Пучини, который возглавляет его внучка Симонетта. Поэтому все исследования, которые хотят теперь, так сказать, вестись вокруг творчества Пучини, они все будут сконцентрированы вот вокруг этих, именно этих архивов. Все, что касается Пучини. Надо сказать, что в 2015 году эту виллу отремонтировали, конечно, потому что надо все время возобновлять. И еще через несколько лет открыли там дополнительный концертный зал. Покажите нам его, пожалуйста, в котором можно проводить. Но он небольшой, это 99 мест примерно. И там, вы видите, маленькая сцена, есть рояль, и можно проводить камерные концерты, можно проводить лекции, кинопоказы. Это очень важная пристройка. Собственно, спектакли идут под открытым небом, для чего построена на берегу озера. Вот, вы видите, такая вот арена со сценой вдалеке. А у нас есть еще одна фотография, которая покажет, вот видите, как много людей там могут разместиться. И видно, и слышно отовсюду очень и очень хорошо. Теперь, какие там будут в этом году спектакли? И как они будут выглядеть? Ну, судя по тому, что вы видели в «Богеме», особенно таких необычных решений режиссерских ждать не приходится. Итальянцы с большим трепетом относятся к наследию Джоаккино Пучини, и поэтому они не любят особенных таких режиссерских выдумок. Тем более, что под открытым небом вполне хорошо могут смотреться и традиционные декорации. Интересно, что некоторое время тому назад была совместная постановка «Тоски», и она вернется в этом году на сцену этой арены. В этом фестивале она будет показана так же, как и несколько спектаклей «Богемы», и несколько спектаклей «Мадам Баттерфляй», и несколько спектаклей «Девушки с Запада». Это четыре оперы, которые будут чередоваться. Так вот, «Тоска» была сделана совместно с Тбилисским театром оперы и балета. И главную партию там поет известный нам Георгий Гагница. Давайте посмотрим фрагмент из второго действия, главную, одну из трех главных партий. В «Тоске» роль Скарпия. Это роль для баритона, и Гагница очень хорошо это делает. Покажите нам этот фрагмент. –

какой все-таки Пуччини тонкий композитор, как он провел, вот ведет эту музыку ночи, такую милую, такую наивную, такую прозрачную, в то время как Скарпи подписывает смертные приговоры. Это сочетание очень такое холодящее душу, скажем так. Но в этом году 100 лет со дня премьеры оперы Пуччини «Турандот». Как известно, опера не была Пуччини закончена, а когда ее все-таки дописали, то решили поставить в 1926 году. Она была впервые исполнена в Ла Скала. Правда, без вот этого самого окончания, дописанного потом его учеников Альфано. А дирижировал Артуро Тосканини, который, как известно, очень дружил с Пуччини и дирижировал премьерами других его опер, в частности, «Богемы». И когда дошло время до вот этого конца, то есть до той точки, на которой Пуччини поставил точку, и потом после этого ему надо было ехать делать операцию. В общем, эта опера не была закончена, и вот на ней остановили премьеру. И Тосканини сказал, вот здесь перо Пуччини остановилось. Как бы то ни было, теперь мы знаем Турандот с окончанием, и этот Турандот в связи со столетием со дня премьеры будет показан на фестивале Пуччини в Торре дель Лаго в новой постановке. Новую постановку осуществляет известный киноактер, специалист по азиатским военным искусствам Джеки Чен. Вы видели его во многих комических, комико-детективных историях, где он совершал совершенно невероятные чудеса, прыжки, ужимки и так далее. Так вот, теперь его задача, он уже, собственно говоря, поставил Турандот так, что драма Турандот Калофа, Тимура, Лиу разворачивается, а на ее фоне воины, персонажи, которые жестами и позами военных искусств иллюстрируют внутренний мир каждого из главных героев. Как это будет выглядеть, мы пока не знаем. Сейчас этот спектакль гуляет, что называется, по китайским городам, прокатывается. Но 17 июля, в день открытия фестиваля Торре дель Лаго Пуччини, этот спектакль можно будет увидеть на сцене вот этой арены, которую мы только что вам показывали. Причем для премьеры приглашены звезды. Роберто Аланья будет петь партию Калофа. Партию Лиу будет петь его молодая жена Александра Курчак. А вот партию Турандот будет петь знаменитая итальянская певица Анна Пироцци. И я хочу, чтобы мы ее сейчас послушали, не конкретно в этом спектакле, но в «Турандот», опера Пуччини «Турандот». Поехали.

0: А интересно, что кроме главной Турандот Пуччини, которая несколько раз пройдет с разными составами, будут вот в том маленьком зале, который я вам показала только что, который пристроен к вилле, будут показаны еще две оперы под названием «Турандот». Оказывается, до того, как Пуччини написал и начал работать над своей «Турандот», уже существовало, причем именно в Италии, две оперы. Одна из них была написана еще в 1867 году. Причем написал ее учитель, один из учителей Пуччини, композитор по имени Антонио Баззини. Вторая опера «Турандот» была закончена в 1917 году. И ее автором является коллега, ну, младший коллега Пуччини, Ферруччо Бузони, которого мы очень хорошо знаем как пианиста и редактора знаменитого произведения «Сонат Бетховена». Вот эти две оперы будут исполнены, я думаю, это такой камерный будет вариант, но они будут все-таки показаны в этом зале в рамках фестиваля. Кроме того, в рамках фестиваля в этот раз состоится большой гала-концерт «Пласидо Доминго». Ну, мы знаем, что он был замечательным калофом, что он пел теноровые партии во многих в других операх Пуччини прекрасно. Поэтому, как он сейчас будет петь, мы не знаем, но будет его концерт. Будет и танцевальная программа. Ну, во всяком случае, будет чем заняться, даже если вы не собираетесь останавливаться в Торо-дель-Лаго, а просто заедете туда, поинтересуйтесь. Всегда очень интересно узнать, услышать, увидеть что-то новое. Это недалеко от Луки. Ну, в принципе, Италия, как мы знаем, страна не очень большая, и отовсюду можно всюду попасть. А во второй части нашей программы я собираюсь рассказать вам о другом фестивале, который состоится здесь у нас, в Нью-Йорке. И это знаменитый Барт-фестиваль. Я вам о нем неоднократно рассказывала. Каждый год там чрезвычайно интересные события происходят. Начинался он с чисто музыкального фестиваля «Композитор и его мир». И на этом музыкальном фестивале с кем мы только не познакомились. Причем познакомились близко и с очень неожиданных и интересных сторон. Потому что Барт-фестиваль всегда приглашает самых лучших специалистов по тому или иному композитору, по истории той или иной страны, к которой относится этот композитор, по истории жанров музыкальных. И все это в результате приводит к интересным очень программам музыкальным и к очень интересным симпозиумам, предконцертным лекциям, специальным книгам, которые издаются на каждом фестивале. Поскольку Барт-фестиваль существует очень давно, то перебрали за эти годы всех классиков и даже не совсем классиков. Были фестивали, связанные с Вагнером, Бетховеном, Шопеном, Листом, Петром Ильичом Чайковским, Рахманиновым. Был фестиваль Шостаковича, был фестиваль Прокофьева. Всегда какие-то оперные произведения или в концертном исполнении, или с некоторых пор и в полной постановке, потому что Барт-фестиваль начинался, когда это был просто колледж, и на кампусе колледжа были, было небольшое такое концертное помещение, один единственный зал, Олин аудиториум, и все остальное происходило под большим тентом. Но поскольку Барт-колледж разрастался, район вокруг богател, это все происходит в Анандейле-он-Хадсон, это рядом с Кацкильскими горами, чрезвычайно живописное место, место, где проводят лето очень многие богатые и знаменитые теперь, то появились средства и возможности построить концертный такой театр. И этот театр по проекту Франка Гэри теперь красуется на лужайке этого кампуса, привозит туда людей, которые рады приехать туда и на чисто музыкальный фестиваль, и на то, что называется предфестиваль, потому что то, что называется Summerscape, летний июльский фестиваль, который как бы готовит музыкальный фестиваль. Получается две как бы части. В первой части оперные, драматические, балетные спектакли, кинофестивали иногда проходят и так далее. Во второй части только классический герой, классическая музыка и все вокруг него. В этом году этим классическим героем будет Вольфганг Амадей Моцарт, потому что юбилеи, первый юбилей 270 лет со дня рождения, второй юбилей 235 лет со дня смерти. Родился в 1756 году, умер в 1791. Короткая жизнь, оставившая нам огромное число произведений во всевозможных жанрах, от маленьких фортепианных или скрипичных пьесок до 41 симфонии, до десятков опер, до хоровых произведений, кантат, ораторий, фортепианные концерты, 5 скрипичных концертов. В общем, можно сделать десятки программ. Недаром в свое время в Линкольн-центре был открыт фестиваль «Мостли Моцарт», который существовал 40 лет, и всегда было что там исполнять. Но прежде чем начнется, собственно, фестиваль «Моцарт и его мир», «Моцарт и его мир» пройдет в течение, по традиции, в течение двух августовских уикендов. Первый уикенд 7-8-9 августа, второй уикенд 17 августа. Вот, это «Моцарт и его мир». Об этом мы попозже поговорим. А в начале Summerscape. И начнется он с новой оперы, современной оперы. А какая это опера? Кто ее написал? Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Не уходите.
1: В Нью-Йорке мы заботимся о вас. Вы получаете доступ к недорогой или бесплатной медицинской помощи просто потому, что живете здесь. NYC Care охватывает первичную и профилактическую помощь, лекарства, услуги в области психического здоровья и многое другое, независимо от вашего иммиграционного статуса или платежеспособности. Зарегистрируйтесь или продлите регистрацию сегодня же. NYC Care. В Нью-Йорке медицинская помощь доступна всем.
2: Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты Бруклинского.

0: лекарств до подарков родным и близким. И это будет доставлено вам домой абсолютно бесплатно. К тому же, с каждой покупкой вы получаете подарок от аптеки. Michael's Pharmacy всегда рядом. 718-921-87-77.
1: А наша программа сегодняшняя проходит как раз накануне первого спектакля фестиваля в Бард-колледже. Бард-фестиваль, вот так теперь называют. Если вы хотите узнать подробности, вы можете пойти на их сайт, очень легко писать bard.edu, потому что это на территории колледжа. Там есть так называемый Фишер-центр, в котором есть прекрасный концертно-театральный зал. Есть маленький камерный зал, то есть можно ставить различные пьесы, постановки и маленькие, и большие. И можно проводить симфонические концерты. И можно ставить драмы. И это очень удобно, и очень хорошо, и очень приятно. И, кстати, для тех, кто не имеет машины, имейте в виду, что идет туда поезд, а от остановки поезда можно доехать на шаттл-автобусе до кампуса. Кампус очень приятный, там можно провести целый день. Там есть так называемый тент, его разбивают в начале июля. И в этом тенте есть ресторан. И проходят очень интересные концерты популярной джазовой и эстрадной музыки по вечерам. Вот. И вот можно погулять просто и насладиться видами на Гудзон. Так вот, с 25 числа в этом театре будет идти опера под названием «Suddenly Last Summer». Знатокам американского искусства это название говорит о многом. Это пьеса Теннесси Уильямса. В переводе на русский ее знают как «Внезапно, запятая, прошлым летом». А эта пьеса не так часто ставится, но сейчас американская композитор по имени Кортни Брайан, она же пианистка, родом из Нового Орлеана, с очень интересным, что называется, бэкграундом, то есть она использует в своей музыке и джаз, и госпел, и классику. Она написала оперу, камерную оперу на этот сюжет. Как это будет выглядеть, как это будет звучать, я не знаю, но можно предсказать, зная ее другие произведения. Поэтому мы послушаем, как она сама играет свой собственный фортепианный концерт с оркестром. Пожалуйста.

Жалко, что маленький кусочек, но во всяком случае, я думаю, что вы получили представление о том, что Корни Райан очень талантливая пианистка и талантливый композитор. Явно совершенно джазово-госпельные корни тут есть, и наверняка они будут слышны и в этой опере, американской, очень-очень американской опере. Мы знаем, что каждый год в рамках Саммерскейпа в Барде есть танцевальные спектакли. А они, ну, поскольку Бард Колледж – это колледж либеральных искусств, свободных искусств, там есть консерватория, там музыкальные классы, и там есть танцевальные классы, и там режиссеров готовят, и там вообще готовят людей самых разных специальностей, в том числе и связанных с театром, и музыкальным театром. Так вот, в этом году очень интересная программа. Ее исполнят только три раза – 26, 27 и 28 июня. И все. Она связана с легендарным хореографом, новатором, американкой Люсиндой Чайлдс. Люсинда Чайлдс начинала вместе со всеми главными американскими авангардистами аж в 60-е годы. Создала свою компанию и придумывала очень интересные, необычные, оригинальные спектакли, балеты, маленькие, большие, на музыку своих современников. Джона Кейджа, Филиппа Гласса, Джона Адамса. Или иногда вообще ни на какую музыку. Просто молчание, только жесты. А иногда это были шумы. И вот теперь специально для этого фестиваля она собрала какие-то свои старые работы, добавила туда несколько новых, и получилась вот такая композиция под названием «Моментальная реприза», ну, или реприза, состоящая из коротких моментов, мы не знаем. Во всяком случае, это должно быть очень и очень интересно. Если вы интересуетесь современной хореографией, то вот, пойдите и посмотрите. А я хочу вам показать одно из самых оригинальных произведений Люсинды Чайлдс, созданное несколько десятилетий тому назад, и называется оно «Релакс». Давайте посмотрим.

Вот такой очень интересный минималистский, слегка эксцентрический эксперимент с чувством юмора, требующий, кстати, от исполнительницы очень серьезных физических усилий. Это автор этой композиции Люсинда Чайлдс, легендарная хореограф, чьи произведения будут исполняться в хореографических программах Барт-фестиваля. Но в центре июльских событий будет опера на главной сцене. Это большая опера с огромным симфоническим оркестром, с большим числом действующих лиц в постановке гамбургского, известного, правда, в Нью-Йорке, оперного режиссера, известного Кристофера Раха. Или Рейха, я не могу точно назвать, как его фамилия, но я знаю, кто автор музыки. Рихард Штраус. И опера его называется «Елена Египетская». Надо сказать, что среди большого числа опер Рихарда Штрауса это одна из самых редко исполняемых. Это полнометражная опера, он написал ее во второй половине 20-х годов на сюжет Гуго фон Гофмансталя. Гофмансталь был его постоянным соавтором в 6 оперных спектаклях и иногда абсолютно гениальным создателем сценария, а иногда получалось, может быть, не так хорошо. И одна из причин, почему «Елена Египетская» не так популярна, как многие другие оперы, созданные Рихардом Штраусом и Гофмансталем, то есть она не так популярна, например, как «Кавалер розы» или «Женщина без тени» или «Электра», потому что у нее на редкость запутанный сюжет, который, к тому же, если иметь в виду, что это создавалось между двумя войнами, что это был конец 20-х годов, когда уже над Германией висел призрак нацизма. А может показаться, что это вообще сюжет какой-то, не имеющий никакого отношения к реальности. А сюжет для развлечения. Но, с другой стороны, как развлекаться? Чем развлекаться, если сюжет настолько запутанный, что вообще непонятно, к чему это все приведет? Ну, очень коротко. В основе этого сюжета история Елены, троянской красавицы, прекрасной Елены. Мы помним, что и Гофмансталь, и Рихард Штраус очень любили мифы античной Греции. И мы помним, вернее, я хочу напомнить, что та самая Елена Прекрасная, из-за которой разгорелась Троянская война, в конце концов была возвращена Менелаю, законному мужу. И вот тут начинается история Елены Египетской. Нимфа некая хочет, чтобы Менелай и Елена снова были счастливы. Она хочет восстановления их брака. Но Менелай, его мучит ревность, его мучит видение прошлого. А нимфа, у нее есть волшебный напиток, который помогает как раз прошлое забыть. Все плохое забыть, оставить только все хорошее. Этот напиток делается из цветков лотоса, она сама им пользуется неоднократно, и вот она дает его выпить Менелаю. Ничего не помогает, пока Елена не придумывает какой-то другой напиток. В общем, они, в конце концов, Менелай выпивает тот напиток, который надо, и все. Он вспоминает о том, что Елена Прекрасная рядом с ним, что она его жена, и все замечательно. Почему египетская? Каким-то образом это все оказывается в Египте. Из-за Елены погибают еще пару несчастных египтян, но все заканчивается хорошо. Совершенно дурацкий сюжет. Замечательная музыка. Фрагмент, из которой мы сейчас послушаем, потому что Рене Флеминг в свое время
исполнительница многих ролей ведущих сопрановых в операх Рихарда Штрауса, поет здесь арию Елены «Начало второго действия» после второй брачной ночи, когда Елена воссоединилась со своим законным мужем Менелаем. Вот что она поет.

А Елена Египетская будет в полной постановке, в декорациях, в костюмах. Вы видите, как редко ее ставят, что я даже не смогла найти для вас подходящее видео. Пришлось давать запись вот просто на пластинке. Но музыка очень хорошая. Так что отправляйтесь туда, спектакль покажут 6 или 7 раз в течение июля и начала августа. Ну и, конечно, Моцарт, самое главное, Моцарт и его мир. А музыки, как я говорила, будет очень много, в том числе одно из ключевых произведений. Там, да, кстати, будут исполняться произведения других композиторов, которые были предшественниками, современниками Моцарта. Будет музыка Сальери в большом количестве, будет музыка Йозефа Гайдна и Михаила Гайдна. Это были братья, оба были прекрасные композиторы, Моцарт знал и того, и другого. Но, конечно, музыки Моцарта будет тоже очень много. Я хочу, чтобы мы послушали фрагмент из тоже не так часто исполняемой масонской кантаты Моцарта для тенора, хора и оркестра. Пожалуйста.

Это маленький фрагмент из этой кантаты. Будут звучать еще произведения одного из сыновей Баха, Иоганна Христиана Баха, который тоже как бы руку приложил к формированию Моцарта как композитора. Ну и, конечно, мы знаем Моцарта прежде всего как автора прекрасных опер. И я с удивлением недавно узнала, что самая исполняемая опера Моцарта при его жизни это была комическая опера на немецком языке «Похищение из Сераля», его первая опера на немецком языке. До этого и после он писал оперы по-итальянски. И «Свадьба Фигаро», и «Дон Жуан» написаны на итальянском языке. Но «Похищение из Сераля», как и «Волшебная флейта» на немецком. Прекрасная опера, и мы сегодня она будет исполнена на фестивале «Бард» в августе. Это будет полуконцертное исполнение, такая немножко постановка, чуть-чуть с режиссурой, может быть, с костюмами. Как бы то ни было, закончим нашу программу увертюрой к опере Моцарта «Похищение из Сераля». Спасибо за внимание. До новых встреч!

0: Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Президент Дональд Трамп выступил на Национальной аллее в Вашингтоне с речью по случаю старта праздничных мероприятий в рамках Great American State Fair, масштабного национального торжества, приуроченного к 250-летию независимости США. Трамп заявил, что Америка переживает золотой век, эпоху беспрецедентного экономического роста, военного могущества и национального единства. В речи президент подвел итоги 17 месяцев своего второго срока, от соглашения с Ираном и ликвидации его военного потенциала до рекордного притока иностранных инвестиций и снижения цен на лекарства. Трамп пообещал, что 4 июля страна увидит крупнейший фейерверк в мировой истории – и лично обратился к нации с речью на Национальной аллее. Давайте послушаем эту речь с переводом на русский язык. Спасибо и привет, Вашингтон, и огромный привет всей Америке. Спасибо. И через 10 дней наша страна отметит один из самых грандиозных юбилеев в истории человечества. Мы празднуем 250 лет великой американской свободы. В 1776 году наши отцы-основатели собрались в Филадельфии и навсегда изменили мир с помощью документа под названием «Декларация независимости». Они провозгласили вечную истину. Наш Творец наделил нас правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Все мы созданы свободными и равными рукой всемогущего Бога. Эти вечные американские принципы не просто выиграли революцию, но и превратили нас в величайшую, сильнейшую и самую исключительную нацию, которую когда-либо знал мир. Ничего подобного Соединенным Штатам Америки не существовало. И вместе мы делаем страну больше, сильнее, лучше и еще более исключительной, чем когда-либо прежде. Сегодня у нас крупнейшая экономика на Земле, у нас сильнейшая армия на Земле, у нас самые передовые технологии на Земле, у нас величайшая культура и, прежде всего, у нас величайший народ на Земле, величайший. Сегодня вечером, стоя на пороге нашего 250-го года независимости, я с радостью заявляю, Америка вернулась. Как вам хорошо известно, совсем недавно мы были мертвой страной. Мы были мертвы. Теперь мы самая горячая страна в мире. Нас уважают все. Над нами больше никто не смеется. 2 года назад смеялись. Теперь нас уважают больше всех, где угодно. Подумайте об этом. Где угодно в мире. Где мы были 2 года назад? Нас не уважали, мы были посмешищем, мы больше не посмешище. Мы самая могущественная страна в мире. Но точно так же, как патриоты 1776 года, за последние 17 месяцев мы забрали власть у далекой политической элиты. Они пытаются вернуть ее, но этого не произойдет. Мы восстановили наш суверенитет, вернули нашу свободу, возродили наше процветание и во всем спасли нашу страну. Мы снова ставим Америку на первое место. И на прошлой неделе мы подписали историческое соглашение, которое положило конец конфликту с Ираном, полностью открыло Ормузский пролив и позволило добиться того, чего прежде не удавалось ни одному президенту. У Ирана никогда не будет ядерного оружия. И благодаря мощи и мастерству вооруженных сил США, сегодня у Ирана нет ни флота, ни военно-воздушных сил, ни средств противовоздушной обороны, ни пусковых установок, ни противовоздушных мощностей. Их руководство уничтожено.
И впервые за 3000 лет на Ближнем Востоке, наконец, воцарится мир. На Ближнем Востоке будет мир. После заключения соглашения фондовый рынок и ваши пенсионные счета стремительно идут вверх, а цены на нефть резко падают вниз. Сегодня они достигли нового минимума, и мир стал намного безопаснее. Нам пришлось совершить этот небольшой поход в Иран, чтобы сделать то, что мы сделали. Очень скоро цена на бензин составит $2.5 за галлон, и даже ниже, как это было до того, как мы лишили Иран ядерного оружия. И это оружие надолго останется вне досягаемости Ирана, навсегда, по сути. В первый срок я восстановил нашу армию и создал величайшую экономику в истории мира. У нас была величайшая экономика в истории, и теперь мы собираемся превзойти ее. Мы действуем лучше, намного лучше, чем даже в первый срок. 250-й год Америки обещает экономический бум, какого еще не видела ни одна нация. Ни одна нация никогда не находилась в том положении, в котором мы находимся прямо сейчас. За 4 долгих года предыдущей администрации, которая была полной катастрофой, в нашу страну поступило менее 1 триллиона долларов новых инвестиций. Менее 1 триллиона за 4 года. За первые 11 месяцев моего президентства мы обеспечили обязательства на 19,1 триллиона долларов новых инвестиций со всего мира. И повсюду по нашей стране строятся заводы, фабрики и все, что угодно. С момента выбора фондовый рынок установил 73 рекорда за все время, и сегодня в нашей стране работает больше американцев, чем когда-либо в истории. Спасибо. 4 июля, год назад, я подписал крупнейшее в истории Америки снижение налогов, крупнейшее в истории сокращение расходов и крупнейшее в истории сокращение регулирования с большим отрывом. В годы американской революции было в ходу выражение «никаких налогов на чай». Но благодаря большому и красивому закону мы сделали даже больше. Мы отменили налог на чаевые, налог на сверхурочные и налог на социальное обеспечение для наших замечательных пенсионеров. Мы также освободили от налогов проценты по автокредитам. Если вы покупаете автомобиль, проценты по кредиту полностью вычитаются из налогооблагаемой базы. Такого прежде не было. Но только если автомобиль произведен в Америке. И мы бьем рекорды в автомобилестроении. Наша страна снова сильна, наша страна снова богата, и наша страна снова в безопасности. В январе 2025 года мы унаследовали худшую, самую опасную, самую открытую и незащищенную границу в истории. И мы быстро превратили ее в самую надежную и защищенную границу за всю историю нашей страны. За последние 13 месяцев ни один нелегальный иностранец не был допущен на территорию Соединенных Штатов. Мы выдворяем убийц, членов банд, наркоторговцев и опасных преступников. Тысячами они проникали через нелепо открытую границу. Я хочу особо поблагодарить всех мужчин и женщин, которые помогли освободить Америку от этой напасти, героев из иммиграционной службы ICE и пограничного патруля. Вы герои. При помощи наших героев из правоохранительных органов в 2025 году мы добились наибольшего снижения уровня убийств за всю историю наблюдений. До минимума за 125 лет. Это 1900 год. Мы сократили поток фентанила через нашу границу на 66%. Доставка наркотиков морским путем снизилась на 97%. А Вашингтон, округ Колумбия, сегодня один из самых безопасных и красивых городов в Соединенных Штатах Америки.
На протяжении многих лет нашей страной управляли политики, которые позволили Америке и ее столице прийти в упадок и полное запустение. Город, названный в честь генерала Джорджа Вашингтона, превратился в национальный позор. Но больше этого не будет. Сегодня лагеря бездомных исчезли. С момента, как я вступил в должность, отремонтировано и облагорожено более 50 монументов и мемориалов. Десятки статуй очищены, и как красиво они теперь выглядят. На Union Station приведены в порядок 22 фонтана. Статуя Христофора Колумба чиста, фонтан у нее работает, и выглядит это очень красиво. Я только что смотрел на нее, когда ехал сюда, это очень красиво. Этот белый мрамор чистый, опрятен, больше никаких пятен от граффити. В парке Меридиан Хилл снова струится вода. И я лично вместе с Дагом и некоторыми моими друзьями занимаюсь реставрацией Лафайет-сквер у парадного входа в Белый дом. Там будет красота. И откроется это место совсем скоро. А зеркальный пруд, о котором вы так много слышали и который так великолепен, был жестоко осквернен хулиганами и вандалами. Но вскоре он будет выглядеть так же прекрасно, как еще 2 недели назад. Я смотрел на него совсем недавно, он уже выглядит идеально. Но мы все равно приводим его в порядок. Вандалы добрались до него. Их в основном поймали и привлекают к ответственности. Мы не можем допустить, чтобы это произошло с нашей страной. Не можем допустить. Но выглядит все прекрасно. При администрации Трампа Америка снова стала нацией самоуважения, достоинства и гордости. Под нашим руководством Америка также станет нацией, которая снова осмеливается мечтать и строить. Мы хотим снова строить и снова мечтать. Американская мечта снова жива. К столетию нашего основания в 1876 году Америка завершила строительство монумента Вашингтона и началось создание статуи Свободы. К 150-летию мы создали колониальный Уильямсбург. Помните? Колониальный Уильямсбург. К 200-летию мы построили Национальный музей авиации и космонавтики и отреставрировали Капитолий Соединенных Штатов. К нашему 250-летию мы точно так же строим новые монументы американского величия для всех будущих президентов и первых леди. Мы строим самый красивый бальный зал в мире, прямо у Белого дома. Прямо у Белого дома. Он будет завершен совсем скоро. А сразу за мостом, перед Арлингтонским кладбищем, мы возведем великолепную, поистине прекрасную, вам это понравится, совершенно роскошную триумфальную арку в честь 250-летнего торжества американского духа, американской армии и, откровенно говоря, американской компетентности. В Западном Потомак-парке мы создаем национальный сад американских героев с 250 и более статуями величайших американцев, когда-либо живших на этой земле. Это будет красиво. И на следующей неделе на площади Свободы мы представим выставку «Дух 76» в честь героев и мучеников Американской революции. И помните, 1776 год, каким было тогда время, откуда мы пришли? Что это за дата? Нет другой такой даты. От Афин до Рима, от Лондона до Парижа, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и во всех других уголках мира. Великие цивилизации истории не прозябали среди дряхлых руин прошлого. Они строили новые города, создавали новые монументы и ковали возвышающееся наследие, которое и сотни, и тысячи лет спустя продолжает вдохновлять мир. Когда Америке исполняется 250 лет, 250 лет молодость по сравнению с некоторыми
Но превосходство над любой нацией, когда-либо созданной, сколько бы лет на это ни ушло. Мы наследники этих невероятных традиций. Мы те, кто несет свет западной цивилизации вперед, потому что это самое начало Золотого века Америки. Мы живем в Золотом веке. Никогда прежде не было такой эпохи. Никогда прежде не было такой эпохи. Этот юбилей — время гордиться нашим прошлым, но это также время поднять взгляды, расширить амбиции и повысить ожидания от того, чем может стать Америка. Мы оставим нашим детям не что иное, как богатейшее наследие, самую передовую цивилизацию и высочайший уровень жизни в истории человечества. Ничего подобного еще не было. Но при всем этом лучшее еще впереди, лучшее еще впереди. Я рад, что сегодня вечером со мной присутствует наш замечательный спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Майк, спасибо. Встань, Майк. Генеральный прокурор Тодд Бланш. Тодд, спасибо. Министр внутренних дел, который работает со мной так много над монументами и фонтанами, он любит это так же, как и я. Даг Бергам. Министр сельского хозяйства, и цены падают, они падают. Мы унаследовали беспорядок. Брук Роллинс, спасибо, Брук. Министр труда Кит Зондерлинг. Министр транспорта, вы его слышали, и он великолепен, Шон Даффи. Шон, спасибо. Наша замечательная министр образования Линда Макмэн. Министр внутренней безопасности Марк Уэйн Маллин из Оклахомы. Исполняющий обязанности директора национальной разведки Билл Пульт. Спасибо, Билл. Директор ФБР Кэш Патель. Руководитель центров по услугам Medicare и Medicaid. Он выполняет фантастическую работу. Доктор Мехмед Оз, посол Моника Кроули, спасибо, Моника, и бесчисленное множество членов Конгресса, их так много, я не буду перечислять имена, и сенаторы, мы ценим, что вы здесь. Большое спасибо Сенату и Палате представителей. Как вам известно, на протяжении нескольких последних недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира по футболу FIFA 2026, и он устанавливает рекорды посещаемости и телевизионных рейтингов, каких еще не бывало. Кто бы мог подумать, что такое случится? Можно сказать, что это не наш главный вид спорта, но это происходит. И я хочу поздравить моего друга, президента FIFA Джанни Инфантино. С ним было очень приятно работать, и он очень доволен. Все, рекорды — это как суперкубок каждый день. И я знаю, что все присоединятся ко мне в пожелании сборной США удачи в завтрашнем матче против Турции в Лозанне. Каждый день моей администрации мы одерживаем одну историческую победу за другой для американского народа. Мы высвобождаем американское энергетическое господство. Бури, детка, бури. Помните, как мы говорили это во время предвыборной кампании? Бури, детка, бури. И сегодня Америка – крупнейший производитель нефти и газа на Земле, опережающий Россию и Саудовскую Аравию вместе взятых. И по моему соглашению о наибольшем благоприятствовании в сфере цен на лекарства мы обеспечиваем крупнейшее в истории снижение цен. Разница составляет 400, 500 или даже 600%. Кто бы мог подумать? Кто-то сказал, что вы гений, если снизите цены хоть на 0.5%. А тут 400, 500, 600, 700, 800%. Ничего подобного никто не видел. У нас были самые высокие цены на лекарства в мире, а теперь у нас будут самые низкие. И вы думаете, это было легко? Нет. Десятилетиями американцы платили самые высокие цены. Подумайте об этом.
Никогда прежде, когда я принял это дело, у нас были самые высокие цены. А теперь просто запомните, заходите на trumprx.gov и получаете то, что вам нужно, по ценам настолько более низким, что многие не верят, что это происходит на самом деле. Мы осуществили крупнейшие в истории инвестиции в вооруженные силы Соединенных Штатов. Более $1 триллиона. И в этом году все произведено в США. Мы попросим Пита Хексета и генерала Рейзинга Кейна и всех нас. Мы собираемся. И, кстати, как хороша наша армия. Набор во все виды вооруженных сил, что крайне важно, устанавливает рекорды. 18 месяцев назад у нас был некомплект, а теперь очереди из желающих. Мы не могли заставить людей записываться в армию, ни в одну из служб. Все с трудом набирали людей. Не могли. А потом случилось кое-что 5 ноября. Это называется «Великой победой на выборах». И с этого момента в армию уже не пробиться. У нас очереди, чтобы попасть в армию, стать полицейским, стать пожарным. Это действительно фантастика, то, что произошло. Дух в этой стране как с другой планеты по сравнению с тем, что было 1.5 года назад. В безупречной и захватывающей операции в начале этого года вооруженные силы Америки захватили изгоя диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро и доставили его для привлечения к американскому правосудию. Одна из величайших военных операций в истории, если вы помните. А здесь, на родине, мы упразднили DEI во всем федеральном правительстве. Нам не нужен DEI. И мы убрали критическую расовую теорию из наших школ. И я подписал крупнейшее в истории расширение права выбора школы, и мы начали процесс ликвидации Федерального министерства образования. Спасибо, Линда. Потому что мы возвращаем образование штатам, которым оно и должно принадлежать. Мы запретили хирургическое вмешательство по смене пола для детей. И мы сделали официальной политикой правительства США то, что существует только два пола, мужской и женский. Мы убрали мужчин из женского спорта. Мы переименовали Мексиканский залив спустя 350 лет. Он на 100 лет старше нас. Мы назвали Мексиканский залив Американским заливом. И восстановили имя великого президента Уильяма Маккинли, горе Маккинли, где ему и место. И сегодня вечером, прямо здесь, на Национальной аллее, мы открываем самый незабываемый день рождения, который когда-либо видела любая страна. О, вам предстоит хорошо провести время. Сегодня вечером мне выпала честь официально дать старт празднованию с этой великой американской ярмарки. Это будет потрясающе. Итак, с сегодняшнего дня по 10 июля мероприятие представит все 56 штатов и территорий. Не будет никаких военных пролетов. И я хочу кое-что сказать. Это будет нечто большее, чем просто пролеты. Там будет кое-что, чего вы никогда не видели. Крошечный намек на это вы получите сегодня вечером. Кстати, как хороши наши ВВС. Никто никогда не видел таких самолетов. Это серьезные машины. Когда враги видят эти самолеты, приближающимися, они говорят: «Мы сдаемся». Но у нас будут специальные выступления, патриотическая музыка, высокотехнологичные демонстрации, уникальные выставки, зона болельщиков FIFA. И даже родео в старом стиле. Я люблю родео. Затем 4 июля на Национальной аллее состоится величайшее шоу из всех. Ваш любимый президент будет выступать, так что приходите. Потому что если там окажутся два пустых кресла, вы знаете, что произойдет. Фейковые новости скажут: он не заполнил арену. Нет, я буду выступать. Я буду выступать с большой гордостью.
Когда мы встретим наш 250-й год с крупнейшим фейерверком в мировой истории, в 10 раз больше, чем любой из тех, что мы когда-либо устраивали в Вашингтоне или в Соединенных Штатах. Так что, если вам нравятся фейерверки, затем в августе у нас пройдут так называемые патриотические игры. Первое в своем роде соревнование с участием лучших старшеклассников-спортсменов со всех уголков Соединенных Штатов. И заявки принимаются до 10 июля. Это лучшие спортсмены страны, молодые атлеты. А вскоре после этого состоится Гран-при Freedom 250 прямо здесь, в Вашингтоне, вокруг Капитолия. Это великий Роджер Пенски. Роджер Пенски. Это будет гонка Инди, которую они так долго добивались. Он сказал, мы пытались получить ее 29 лет. Мы приезжали в Вашингтон больше 200 раз. А с вами, как президентом, мы приехали сюда полчаса назад, и все было готово. Так что гонка Индии пройдет вокруг Капитолия по Пенсильвания-авеню. Это будет потрясающе. В августе. В заключение, 250 лет назад наша нация была основана фермерами и солдатами, лавочниками и ремесленниками, которые стойко отстаивали свои права, свои семьи и свою свободу от тирании за морем. Из каждого города и поселка, с гор и долин, из глухих лесов и каменистых берегов они тысячами проходили, чтобы встать в ряды американских патриотов и отдать свои жизни правому делу независимости. Вот что они сделали. Эта исключительная нация была выкована и завоевана одними из самых смелых, стойких, сильных, самых выдающихся людей. Вместе мы стоим на плечах несравненных героев, таких как Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Авраам Линкольн, Бенджамин Франклин, Александр Хамильтон, Джон Пол Джонс, Джон Хэнкок. У Лексингтона и Конкорда, у Бруклина и Саратоги, у Трентона и Йорктауна. И в Зале независимости в Филадельфии эти настоящие легенды и американские иконы проливали кровь, пот и слезы и рисковали всем, что имели, чтобы купить и обрести самое бесценное и великолепное наследие, когда-либо выпавшее на долю какого-либо народа на этой земле. Все они жили по клятве «свобода или смерть». На протяжении 250 лет каждое поколение американцев принимало этот же зов свободы от знаменитых переулков Бостона до улиц Филадельфии, от золотых полей Мичигана до сверкающих берегов Калифорнии, от Техаса до Флориды. И здесь, в прекрасном и чрезвычайно безопасном сегодня в Вашингтоне, округ Колумбия, наши американские предки сражались и выигрывали жесточайшие битвы. Они исследовали и осваивали самые опасные рубежи. И никакие испытания не сломили их дух и гордость. Они были горды называться американцами. Они любили наш народ. Американцы пересекали великие равнины, покоряли могучие скалистые горы, усмиряли Дикий Запад и превратили этот континент в промышленный гигант, каких еще не видел мир. Мы проложили железные дороги, возвели небоскребы, построили великие автомагистрали, изобрели самолет, победили в двух мировых войнах, одолели фашизм и коммунизм. Нам придется сделать это снова, и вывели человечество в космос, и все это за каких-то 250 лет. Теперь мы расширяем славу американской свободы на горизонт, которого еще никто не видел. Мы никогда не тянулись так высоко, как тянемся прямо сейчас. Это наше наследие, это наша история, это судьба Америки — быть величайшей, самой невероятной страной, когда-либо украсившей эту землю. Мы — единственный народ, единственная нация, марширующая в одно великолепное будущее под нашим великим американским флагом, который мы так любим и чтим. И сегодня вечером мы готовимся вступить в наш 250-й год. Мы полны решимости, как никогда. Помните эти слова. Вы слышали их много раз прежде. Мы сделаем Америку снова могущественной. Мы сделаем Америку снова богатой. Мы сделаем Америку снова здоровой. Мы сделаем Америку снова сильной.
Мы сделаем Америку снова гордой. Мы сделаем Америку снова безопасной. И мы снова сделаем Америку великой. Большое вам спасибо. С днем рождения, Америка. Спасибо. И на этом у меня пока что все, но я не прощаюсь. В следующем часе увидимся с вами в вечерних новостях на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.

0: Все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Больше 130 лет стоит Бруклинский мост. Что может быть надежнее и красивее? Только мосты бруклинских дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
6: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Сенат США с 10-й попытки утвердил резолюцию, которая требует от Трампа прекратить войну с Ираном, если Трамп не получит одобрение Конгресса. На прошедших в штате Нью-Йорк демократических праймерис во всех округах одержали победу кандидаты от прогрессивного так называемого лагеря, поддержанные мэром Захраном Мамдани. Рассмотрим эту тему подробно. В США прошли первые испытания системы противоракетной обороны «Золотой купол». Американский пилот, сбитый в апреле в Иране, рассказал, что перед тем, как катапультироваться, видел множество иранских беспилотников, двигающихся как единое целое. Он сказал, внешне это напоминало «Медузу». Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа крупным сроком за нападение на иммиграционный центр. Лидер группы получил 100 лет тюрьмы. Раскрыта мошенническая схема в штате Калифорния со страховками. Были похищены не менее 27 миллионов долларов из государственной страховой программы Medicaid. Состояние Илона Маска по оценке Bloomberg Billionaires Index опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов. Он обеднел, Илон Маск, у него 957 миллиардов долларов состояния. Суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал нового фаворита на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года. Некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее, но перед тем, как к ней перейти, хотел бы пригласить вас на поэтический вечер. Я буду читать свои стихи из разных сборников, написанных в разное время, в эту субботу, то есть послезавтра, 27 июня в 6:30 вечера в Sable Gallery, которая находится у нас в Бруклине, 3165 Эммонс Авеню. То есть это на канале на Эммонс Авеню. 3165 Эммонс Авеню в Бруклине в субботу, 27 июня в 6:30 вечера в Sable Gallery. На этом вечере можно будет приобрести мои книги, естественно, с автографом автора, и мы погрузимся в атмосферу творческую, поэтическую, в окружении прекрасных картин. Вход в галерею бесплатный. Суббота, 27 июня в 6:30 вечера в Sable Gallery. Жду вас. Я надеюсь, продуктивно и интересно проведем время. Сенат с 10-й попытки утвердил резолюцию, которая требует от Трампа прекратить войну с Ираном, если он не получит одобрение Конгресса. За резолюцию проголосовали 50 сенаторов против 48. Вместе с демократами ее поддержали четверо республиканцев – Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски, Билл Кэссиди и Рэнд Пол. При этом против резолюции проголосовал демократ Джон Феттерман. Резолюция носит символический характер и не имеет полной силы закона, однако она отражает растущую обеспокоенность, ну и демократов, и ряда республиканских законодателей, как в Палате представителей, так и в Сенате по поводу войны. Цитирую, раз за разом подавляющее большинство сенаторов-республиканцев вставали на сторону Трампа и его войны, а не американского народа. Так в наглую заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. По его словам, эта война войдет в историю США как одна из самых тяжелых внешнеполитических ошибок, когда-либо совершенных Америкой. На прошедших в штате Нью-Йорк демократических праймерис во всех округах одержали победу кандидаты от прогрессивного так называемого лагеря, поддержанные мэром Захраном Мамдани. Предвыборные мероприятия стали ареной новых нападок на Израиль. В 10-м округе Нью-Йорка потерпел поражение конгрессмен Дэн Гольдман, выступающий в поддержку Израиля. На промежуточных выборах в Конгресс демократов будет представлять Бретт Ландер, обвиняющий Израиль в геноциде жителей сектора Газа. Докторант Колумбийского университета Дария Лиза Авила Шевалье, социалистка и участница антиизраильских манифестаций в Колумбийском университете, будет баллотироваться от демократов в 13-м округе. Она победила председателя объединения испаноязычных конгрессменов Адриана Эспайлата. И в этом случае одним из центральных вопросов стало отношение к Израилю. Негативное отношение победило. Еще одна противница Израиля, Клэр Вальдес, одержала победу в 7-м округе. Ее соперником был председатель муниципального совета Бруклина Антонио Рейносо. Выборы отражают рост популярности социалистического, антиизраильского лагеря в демократической партии. Их исход свидетельствует о кардинальных изменениях в партии. Ведь эта демократическая партия, та самая, на протяжении
1: десятилетий, которая была политическим домом американского еврейства. Теперь это другая партия. Социалисты продолжают побеждать на праймериз Демпартии. Итак, Дария Лиза Авила Шевалье победила на праймериз Демпартии в 13-м избирательном округе Нью-Йорка во вторник вечером, как я уже сказал, обойдя действующего конгрессмена Адриана Эспаята, он демократ от Нью-Йорка. Шевалье, называющая себя социалисткой, получившая поддержку мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани, ну а как иначе, понятно, что он тоже антиизраильские настроения, они чувствуют друг друга. Эти люди, которые их разносят. Так вот, она победила 5 сроков подряд, занимавшего пост конгрессмена, набрав 49,4% голосов против 45,9% у Эспаята. При этом победу она одержала после того, как ранее позволяла себе неуважительные и уничижительные высказывания в адрес американского флага. Учитывая электоральную демографию города, весьма вероятно, что именно Шевалье станет следующим представителем 13-го округа Нью-Йорка в Конгрессе. Это также означает, что она станет очередной социалисткой, антисемиткой, избранной на государственную должность от Большого Яблока. Нью-Йорк, который когда-то считался главным символом капитализма в мире, постепенно превращается в рай для социалистических политиков, марксистов. Сначала была конгрессвумен Алессандрия Окасио-Кортес, затем бывший конгрессмен Джамаал Боуман, затем Мамдани, а теперь и Шевалье. Избрание социалистов в Нью-Йорке является весьма тревожной тенденцией, а избрание такого человека, как Шевалье, подтверждает ряд утверждений, которые консерваторы и республиканцы высказывают о демократах последние годы. В частности, что они, эти демократы, прогрессивисты, ненавидят свою страну, Соединенные Штаты. Такие кандидаты, как Шевалье, служат тому подтверждением. Достаточно обратиться к ее собственным словам из старой публикации в социальных сетях, где она заявила, что использовала американский флаг в качестве салфетки. «Я забыла купить салфетки, поэтому просто вытерла руку об американский флаг позади меня», так написала Шевалье в публикации в социальных сетях в 2019 году. Ну, еще бы плюнула в флаг, в конце концов. Согласно «Нью-Йорк Пост», это сообщение сопровождалось улыбающимся эмоциями со стороны будущей конгрессвумен. Ну, вот это как раз этот пост вы видели в сегодняшней программе, я его поставил. Ричард Греннелл, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки и нынешний специальный посланник президента по особым поручениям, опубликовал в среду утром сообщение в X, посвященное антиамериканским взглядам Шевалье. Цитирую, «Каждый журналист в Вашингтоне должен спрашивать каждого демократа, поддерживает ли он это», написал Греннелл, имея в виду комментарии Шевалье об использовании флага американского как салфетки. Однако не только журналисты, но и все американцы должны задавать этот вопрос. Те, кто Шевалье выбирал, видимо, они не задают вопрос. Точно так же, как те, кто выбирал Мамдани. Шевалье представляется политиком, сеющим ненависть, раскол и враждебность к Америке, способным нанести стране серьезный ущерб, если она будет избрана. Она баллотировалась на должность в стране, которую презирает и ненавидит, и против правительства, которое хочет бороться. Она леворадикальная революционерка. Благодаря избирателям 13-го округа Нью-Йорка, а также годам и даже десятилетиям леворадикальной идеологической обработки в школах и в культуре, сформировавшим взгляды этих избирателей, Шевалье прошла в Конгресс. Ну а бывший контролер, финансовый ревизор Нью-Йорка Брэд Ландер победил действующего конгрессмена Дэна Голдмана, демократа от Нью-Йорка, на праймериз Демпартии в 10-м избирательном округе Нью-Йорка во вторник вечером, после того, как получил поддержку Брэд Ландер, мэра города Захрана Мамдани. По данным Associated Press, при подсчете 42% голосов по состоянию на вечер вторника, Ландер набирал 62,8% голосов против 37% у Голдмана. В этом традиционно демократическом районе Нью-Йорка Ландер считается практически гарантированным победителем на всеобщих выборах в ноябре. Победа Ландера стала очередным успехом прогрессивного крыла так называемого демократической партии в крупных городах США после победы социалистки Джанис Льюис Джордж на выборах мэра Вашингтона и победы Мамдани в 2025 году. Мамдани поддержал кандидатуру Ландера на это место еще в декабре прошлого года в рамках поддержки целой группы претендентов в Палату представителей от Нью-Йорка. Тогда Мамдани заявил, что Ландер будет добиваться того, чтобы Конгресс работал на благо общества, а не только избранного меньшинства. Конец цитаты, но вот это известная марксистская жвачка. Проигравший Дэн Глен Голдман был и остается представителем старой школы демократов. Он человек бизнеса, человек, который понимает, что такое экономика, и человек, который последовательно поддерживает Израиль. А Ландер – это совсем другая история. Это политика нового поколения прогрессивных социалистов, это лагерь Free Palestine, это команда Мамдани, это совершенно другой вектор для Нью-Йорка. «Пришло время перестать недооценивать социалистическую угрозу в США, пишут консервативные издания, и начать воспринимать ее всерьез, эту угрозу. Слишком долго республиканцы лишь высмеивали эту угрозу, насмехались над ней, делали все, кроме ее реального противодействия. Еще в 2025 году, когда тогдашний кандидат Мамдани набирал политический вес и популярность своей кампании на пост мэра, консерваторы и республиканцы были заняты внутренними конфликтами и сосредотачивали внимание на подкастерах и инфлюенсерах, не обладающих на самом деле реальной властью или влиянием. Пока социалисты стояли у ворот, консерваторы и республиканцы спорили об опасных маргинальных ведущих подкастов. Вашингтон Экзаменер пишет, что это должно измениться немедленно. Над Соединенными Штатами нависает призрак социализма и коммунизма. По мере того, как крупнейшие города страны продолжают избирать социалистических лидеров и администрации, консерваторы и республиканцы должны признать эту опасность и сделать все возможное, чтобы ей противостоять. В противном случае однажды страна, Соединенные Штаты, может проснуться уже в совершенно иной социальной, культурной, правовой и экономической системе, как пишет Washington Examiner, в Народной Демократической Республике Соединенные Штаты Америки. Народная Демократическая Республика. Крупнейший город США, Нью-Йорк, только что отправил в Конгресс человека, который открыто ненавидит страну и все, что она символизирует. И еще ряд людей таких же. Издание призывает американцев открыть глаза, пока не стало слишком поздно. Социалистическая угроза реальна и существует уже у нас в стране много лет. А благодаря более чем столетнему преимуществу проникновению в образовательные и культурные институты страны, а также наличию богатой, эффективной и хорошо организованной глобальной сети, она представляет собой опасного противника в борьбе за душу и в конечном счете за выживание Соединенных Штатов Америки. В США прошли первые испытания системы противоракетной обороны «Золотой купол». Первое испытание, цитирую, проекта «Золотой купол» для Америки прошло с полным успехом. И для меня было честью стать свидетелем этого лично, сообщил министр войны США Пит Хексет. Хексет и главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл присутствовали на демонстрации лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико. «Золотой купол» призван создать сеть из сотен спутников, чтобы обнаруживать, отслеживать и перехватывать приближающиеся ракеты, то есть чтобы нас, Соединенные Штаты, защищать. Где бы такой золотой купол найти против прогрессивистов Демократической партии, да, собственно, и против самой Демократической партии, которая представляет сегодня реальную угрозу для Соединенных Штатов Америки. Ну а золотой купол – амбициозная программа США, призвана противостоять угрозам со стороны Китая и России. Идея создания золотого купола вдохновлена израильской системой противоракетной обороны «Железный купол». Американский пилот, сбитый в апреле в Иране, рассказал представителям разведки, что перед тем, как катапультироваться, видел необычную картину – множество иранских беспилотников, двигающихся как единое целое. О показаниях пилота рассказал телеканал CNN со ссылкой на 4 осведомленных источника. Один из собеседников телеканала рассказывает, что пилот описывал структуру, похожую на медузу. Под крупными беспилотниками, словно щупальца, находились дроны поменьше. Другой источник телеканала сказал, что пилот также говорил о минном поле из дронов, как он назвал это, в воздухе. CNN отмечает, что представители американской разведки разошлись во мнениях относительно того, как интерпретировать рассказ пилота. Ну, во-первых, непонятно, насколько ясно он помнит детали, так как при крушении самолета F-15 тогда в апреле он получил сотрясение мозга. Во-вторых, в США считали, что технологии, позволяющие создавать многосвязную ячеистую сеть, обладают только Россия и Китай. Если слова пилота верны, то это является тревожным сигналом относительно состояния иранской программы развития беспилотников.
0: Дамы и господа, давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Я последние годы постоянно думал о боли. Каждый шаг уже был подвиг. А потом я принял правильное решение. Теперь вот опять хожу и даже танцую.
3: Если у вас боли, холод или тяжесть в ногах, они отекают. Это повод обратиться к нам.
4: Центр восстановления сосудов и вен PCNI Diagnostics. 718-615-41-00.
5: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты, ставить завещание. Налоговую стратегию для вас работают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берет и Эллы Залкер.
6: Я Виктория Берет, адвокат из СИЕ.
7: Я Элла Залкер.
5: Месячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
6: Берессен Залкинг. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
8: Мемориальный дом «ИДМчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «ИДМчик». 718-484-4404.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator может избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моль, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа крупным сроком за нападение на иммиграционный центр. Лидер группы получил 100 лет тюрьмы. Обвиняемые получили от 30 до 100 лет тюрьмы за атаку на федеральный иммиграционный центр в Техасе 4 июля прошлого 2025 года. По данным прокуратуры, вооруженные леворадикалы открыли огонь по сотрудникам полиции и ранили одного из них. Суд присяжных признал вину 9 обвиняемых в марте, а во вторник, 23 июня, суд определил сроки наказания для 8 подсудимых. Вынесение приговора еще одной фигурантки дела запланировано на июль. Самый большой срок получил Бенджамин Сонг, которого следствие посчитало лидером группы. Его приговорили к 100 годам тюремного заключения. Еще 6 человек получили от 50 до 70 лет. Один из подсудимых, признанный виновным в менее тяжких преступлениях и даже не присутствовавший на акции, получил 30 лет тюрьмы, пишет New York Times. Инцидент произошел 4 июля 2025 года у центра содержания Prairieland в Альварадо, это штат Техас. Учреждение, где под контролем иммиграционной и таможенной полиции ICE содержатся мигранты. Около десятка человек, одетых в черное, прибыли к центру после наступления темноты, как указывает температура. Некоторые начали разрисовывать стены и служебный автомобиль, другие повредили камеру видеонаблюдения. Также они запускали фейерверки. Лидер группы Бенджамин Сонг, бывший морской пехотинец, находился в некотором отдалении, вооруженной винтовкой. Когда на тревожный вызов прибыл офицер полиции, Сонг в него выстрелил. Полицейский получил ранение, нападавшие разбежались. Позже активистов задержали и предъявили обвинение в террористической деятельности. Как пишет Reuters, адвокаты заявили, что подсудимые планировали мирную акцию протеста в поддержку людей, содержащихся в иммиграционном центре, и отрицали связь группы с Антифа, децентрализованным антифашистским так называемым движением. Ничем они от фашистов не отличаются, только название, которое президент Дональд Трамп в это движение в прошлом году объявил совершенно справедливо внутренней террористической организацией. Адвокат Сонга Филипп Хейс заявил, что его подзащитный намерен подать апелляцию. По его словам, осужденная – это не кучка террористов, а группа молодых людей, белых и пушистых, естественно, по словам адвоката, он иначе это все назвал, которые хотели, чтобы их голос был услышан, как он сказал. В свою очередь, после вынесения приговора, исполняющий обязанности генерального прокурора Тодд Бланш написал в соцсетях, что приветствует решение суда, добавив, что экстремистскому насилию нет места в нашей стране. Ну, чтобы твой голос был услышан, для этого вовсе не обязательно брать с собой винтовку. Раскрыта мошенническая схема, во главе которой стоял гражданин Израиля Орен Давид Шахар, проживающий в штате Калифорния. Шахар подозревается в мошенничестве со страховками, благодаря которым были похищены не менее 27 миллионов долларов из государственной медицинской страховой программы Medicaid. Против Шахара жители города Корона в окрестностях Лос-Анджелеса предъявлены обвинения в том, что он незаконно регистрировал людей в принадлежащей ему сети хосписов, и выплачивал взятки за сохранение регистрации, несмотря на то, что они не нуждались в паллиативной помощи для неизлечимо больных пациентов, то есть обманывал Medicaid. По версии следствия, во многих случаях такая регистрация лишала людей доступа к другим медицинским услугам, на которые они имели право, и причиняла им долгосрочный ущерб. Помимо этого, Шахад регистрировал в своих хосписах умерших людей, получая их личные данные от своих сообщников. Представители обвинения утверждают, что доходы от предполагаемой мошеннической схемы позволили Шахару вести роскошный образ жизни, включая покупку автомобиля Rolls-Royce Phantom стоимостью около 500 тысяч долларов. Сам Арен Давид Шахар виновным себя не признает. Помимо Шахара, обвинения предъявлены 66-летнему Аврааму Шину из Короны и 57-летней Джинни Чой из Торренса. Им инкриминируется сговор с целью мошенничества в сфере здравоохранения, мошенничества с медицинскими услугами, кража личных данных при отягчающих обстоятельствах, финансовые операции с преступными доходами на сумму свыше 10 тысяч долларов, а также нарушение законодательства о взяточничестве. Состояние Илона Маска по оценке Bloomberg Billionaires Index опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов, до 957 миллиардов долларов. Всего у Маска, да, меньше триллиона, просто бедный человек, 957 миллиардов долларов у него состояние. Это произошло из-за снижения биржевой цены акций его компании SpaceX. К закрытию торговой сессии 23 июня акции SpaceX, цена которых ранее достигала 225 долларов, торговались у отметки в 156 долларов. На торгах перед открытием основной биржевой сессии 24 июня цена акций SpaceX продолжала снижаться. Торги акциями SpaceX начались на бирже 12 июня, мы в свое время говорили об этом в нашей программе, с отметки в 150 долларов за акцию. Рыночная капитализация компании таким образом превысила 2 триллиона долларов, а Маск стал первым в истории триллионером. Суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал нового фаворита на победу на чемпионате мира по футболу 2026 года, обновив прогноз после окончания первого тура группового этапа. Информация об этом опубликована на сайте Opta Analyst. До старта Мундиаля главным фаворитом суперкомпьютер называл сборную Испании. Теперь же главным претендентом на победу на чемпионате по футболу 26 года считается сборная Франции. Ее шансы оказываются в 15,7%. Вторую строчку по этому показателю разделили сборные Англии и Аргентины. Это предсказание статистической платформы суперкомпьютера Opta. Вероятность победы Англии и Аргентины каждой из этих сборных составляет 12,3%. А вот Испания оказалась на четвертой позиции. Шансы оцениваются в 12,1%. На чемпионате мира завершается второй тур группового этапа. Выход в плей-офф уже гарантировали себе сборные Мексики, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии. Чемпионат мира 2026, напомню, стартовал 11 июня. Турнир завершится 19 июля. Игры проходят в Соединенных Штатах, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче чемпионата мира предыдущего, 2022 году, переиграла команду Франции. И в результате сборная Аргентины стала чемпионом мира 2022.
0: Время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Вечерние новости в эфире RTN. Это четверг, 25 июня. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Морская организация ООН начала эвакуацию моряков, застрявших в Ормузском проливе на месяцы из-за войны США и Ирана. Около 11 тысяч человек оказались заблокированы на...
1: В Нью-Йорке полдень.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Огонь охватил 11 штатов. За сутки в стране возникло 77 новых очагов возгорания. Они сосредоточены в так называемом Большом бассейне. Штаты Невада, Юта, Айдахо, на юго-западе, северо-западе и Аляске. Тем временем синоптики прогнозируют на большей части запада США жаркую и сухую погоду с рекордными температурами в ближайшие дни. Как показывают результаты нового опроса общественного мнения, рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с начала его второго срока – 34%. Доля неодобряющих его деятельность достигла 64%. 17% независимых зарегистрированных избирателей проголосовали бы за республиканцев, если бы выборы проводились прямо сейчас. За демократов готовы проголосовать 34% таких избирателей. На прошедших вчера в штате Нью-Йорк демократических праймерис во всех округах одержали победу кандидаты, поддержанные мэром Мамдани. В 10-м округе Нью-Йорка потерпел поражение конгрессмен Дэн Голдман, выступающий в поддержку Израиля. На промежуточных выборах Конгресс демократов будет представлять Брэд Ландер. Докторант Колумбийского университета Дарья Лизавилла Шавалье, участница антиизраильских протестов в этом учебном заведении, будет баллотироваться от демократов в 13-м округе. Она победила председателя объединения испаноязычных конгрессменов Адриана Эспейлата. Клэр Валдес одержала победу в 7-м округе. Ее соперником был председатель муниципального совета Бруклина Антонио Рейноса. Выборы отражают рост популярности социалистического антиизраильского лагеря в Демпартии. С момента назначения Вильяма Пулта, исполняющего обязанности директора национальной разведки, из аппарата ведомства были выведены более 50 сотрудников. Сокращение продолжает курс на уменьшение численности аппарата. Демократы в комитетах по разведке Сената и Палаты представителей ранее предупредили чиновника о рисках масштабных сокращений, отметив, что подобное решение неподобающее для временно исполняющего обязанности руководителя без опыта работы за плечами. Британская армия сообщила об отмене смены караула в Виндзоре и Лондоне, включая Букингемский дворец, из-за аномальной жары. Сегодня смена караула Королевской конной гвардии прошла без церемонии. Кроме того, солдаты будут размещены в затененных точках. Обычно смена караула продолжается 45 минут. Одетые в красную форму и медвежьи шапки гвардейцы перенимают пост у предыдущей смены. Селин Дион объявила о возвращении на сцену. Серия из 10 концертов пройдет на стадионе в Париже в сентябре и октябре. На этой неделе Дион анонсировала выход новой песни «Пардон, бонжур, мерси». Сингл выйдет 3 июля.
1: Погода на Дэвидсон Радио.
4: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 70%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Вчера на бирже был значительно отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 46 пунктов, 0,1%. 51 667 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 107 пунктов, 1,4%. 7365 была конечная точка. Хуже всех досталось NASDAQ. NASDAQ упал на 2,2%, минус 580 пунктов. Технологические компании закрылись на отметке 25587. Это их индекс закрылся на этой точке. Транспортный индекс потерял 0,3%, и маленькие компании упали на 1%. Сегодня Brent упал, нефть упала на $1.68. Один баррель Brent стоит $73.80. Золото продолжает падать, минус $116.40. 4033 доллара стоит унция золота. Серебро упало на 2,88. 59 долларов 63 цента стоит унция серебра, и 1 евро равен доллару 13 центов. Доллар поднялся по отношению к евро. Пятилетние госбумаги дают 4,218% за 10 лет можно получить 4,441% и 30-летние госбумаги дают 4,886% за границей. Сегодня Англия плюс 0,1%, Франция плюс 0,5%, Германия минус 0,2%, и Швейцария плюс 1,2%. В Азии японский Никей минус 0,9%, Шанхай плюс 0,1%, Гонконг плюс 3%. Наша биржа сегодня, похоже, откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает минус 47 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 11 и NASDAQ плюс 90 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. Банки Masterich надо покупать, Bitdeer Holding и Mara Holding теперь market perform, то есть их можно держать. SoGel Technologies будет вести себя хорошо, Twilio будет вести себя хорошо. Один из небольших банков сказал, что Nvidia надо продавать. Но, скорее всего, они одни единственные, кто говорят, что Nvidia надо продавать. А более того, Nvidia никак не отреагировала. Акции Nvidia никак не отреагировали на это. Nvidia закрылась на $200.04. Сейчас они торгуются $200.31. То есть они даже поднялись чуть-чуть. Здесь не все верят или никто не верит тому, что сказал этот банк. Barclays надо покупать, BlackBerry покупать, Nucor, пусть им будет все хорошо, и Invitation Homes, с ними все будет замечательно, Advanced Micro Devices покупать, новый таргет $670, ARM надо покупать, новый таргет $475, Tesla Outperform, то есть они будут вести себя получше, Reddit надо покупать, было сказано, что Reddit надо покупать, Воронис будет вести себя хорошо, Taito Interactive покупать. Цены, которые сегодня с утра изменились. Церебрис упал на 11%. Следок вчера объявил свои квартальные результаты, и они сегодня упали на 6,5%. Майкрон вчера упал на 13%, сегодня они поднялись на 2,5%. С утра я вижу, Майкрон закрылся на 1051,77, сейчас они 1086, и они сегодня после закрытия дают свой квартальный отчет. Многие захотят продать до квартального отчета, чтобы не быть более сейф. KB Home, строительная компания, поднялась на 2,5%. Washington Enterprises сегодня упала на 10%. Это индустриальная производительная компания. Wendy's подскочила сегодня, потому что на Reddit, это как мемис, так все обсуждают, а Reddit на меме, и они сегодня подскочили. Но short interest на них 23%. Arm Holdings поднялся на 3%, Take-Two Interactive Software поднялось на 3%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James со всем финансовым вопросом. А самая главная новость, это я поздравляю с днем рождения Наташу Гринберг, человек здоровья, успехов, удачи, всего самого наилучшего и больших достижений ей и ее театру. Всего вам хорошего, будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Эскан Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Бесткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Бесткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
8: По пятницам с 4 до 5.
7: «Эрудит».
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 11-й лунный день, а символ дня – меч. Луна растущая и находится в знаке Скорпиона. У этих суток, очень сильная энергетика, с которой нужно быть поосторожнее. В нашем организме просыпаются мощные силы, которыми надо управлять, чтобы не наделать бед. Пассивность нежелательна, но ничем серьезным лучше сегодня не заниматься. В любом деле будет нужна внимательность и осторожность. Овнам светило рекомендует закончить начатые дела, и тогда вы почувствуете себя гораздо

0: мир обещает приятные сюрпризы. Луна сегодня делает раков не только загадочными, но и мнительными. Настройтесь оптимистично, не переутомляйтесь и вечер проведите в узком семейном кругу. Львам звезды советуют быть внимательнее. Не все, что будет сказано вам, можно принимать за чистую монету. Сегодня нежелательно заниматься оформлением недвижимости и подписывать важные документы, предупреждает светило. Девы сегодня должны быть внимательны к своему окружению. Кто-то попытается ввести вас в заблуждение. Доверяй, но и проверяй. Девиз вашего дня. Весам звезды советуют быть осторожнее в высказываниях с любимым человеком. Старайтесь употреблять меньше грубой пищи. Желательно пить больше воды. Скорпионам сегодня лучше сделать разгрузочный день и уделить больше внимания своим избранникам. Эмоциональный настрой будет меняться в течение дня, так что будьте внимательнее и осторожнее на дорогах. Стрельцам не рекомендуется делать крупные покупки. Перенесите это дело на завтра, а сегодня старайтесь не переутомляться и берегите нервы. Козерогов сегодня может потянуть на рискованные действия. Будьте осторожны, говорят звезды, не предпринимайте необдуманных шагов и не переборщите с приемом горячительных напитков. Эмоциональный настрой водолеев может отразиться на качестве работы. Но, как говорится, мир не без добрых людей. Отпустите обиды и вспомните о близких. Тогда проблемы будут решаться гораздо быстрее. Чувствительным рыбам звезды советуют сегодня быть внимательны к собственному здоровью. Легкая пробежка или прогулка – лучшее решение. Что касается работы, то звезды рекомендуют воздержаться от критических высказываний, чтобы избежать конфликта. Дорогие друзья, наш краткий астропрогноз на сегодня оглашен, но мне бы очень хотелось добавить, что звезды, конечно, направляют, но свой путь мы выбираем сами. Положительный настрой с самого утра и доброжелательность – залог удачного дня, чего вам всем и желаю. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
1: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. На волну 620 AM. Американское радио на русском языке. Дэвидсон Радио. На нашем эстрийском радио. И ради М.
3: Ради чего?
2: Ради всего. Объясню сейчас, в чем, собственно говоря, дело. Наташа Быстрицкого микрофона, за пультом Макмаль Тахиров. И напротив меня доктор, имя которого начинается на букву М, доктор Михаил Лискер, руководитель Центра восточной медицины, доктор, галотерапевт, телефон центра. Мы сейчас будем говорить о самом главном, что у нас есть, о здоровье. Телефон центра 718-339-6425, 718-339-6425. Центр расположен в самом центре Бруклина по адресу 1957 Кони Айленд Эвеню. У нас маленькая-маленькая, просто миниатюрная, малюсенькая просьба. Не стесняйтесь, пожалуйста, через минут 10 мы начнем принимать ваши звонки с вашими вопросами касательно здоровья. Что болит, расскажите нам, пожалуйста. Доктор диагнозы не ставит по... Хотя, как говорится, недалек. Таска,
3: доброе утро, дорогие радиослушатели. Доброе утро, Наташа. Спасибо. Диагнозы в китайской медицине – это дисбалансы. Так что мы можем это назвать другим словом. И ставим, можем ставить кое-что.
2: Хорошо. Да. Поэтому, друзья, звоните, пожалуйста, через минут 10. Я пока вопросы позадаю, так сказать, касательно центра, а вы готовьте ваш вопрос касательно вашего здоровья и звоните по телефону прямого эфира 718-303-9090, 718-303-9090. Пожалуйста, просим. Не стесняйтесь. У нас такая же давно уже сложилась такая семейная обстановка теплая, душевная,
3: мы
2: сердечная.
3: Мы любим живое все.
2: Да, и поэтому мы надеемся на вашу активность. Итак, мой первый вопрос, он достаточно традиционен. Расскажите, пожалуйста, об уникальных методах лечения в арсенале центра. Вам слово.
3: Центр существует много лет. Нас многие люди знают. Мы объединили под одной крышей лучшее, что есть в западной и восточной медицине. Мы считаем, что противостояние, которое есть в этой стране, альтернативная так называемая медицина, обычная медицина, не должно существовать. Все должно работать на вашу службу, с вашего здоровья. А мы пропагандисты вашего здорового образа жизни. А есть способы, которые в восточной медицине более активно употребляются, называется holistic medicine, или же медицина целостная. Это организм воспринимается как целостная, не делится на заболевания какой-то определенной системы, а они рассматриваются, эти заболевания, как в призме общего организма, и поэтому все, что у вас есть, мы пытаемся лечить одновременно с точки зрения нашей медицины. А наша медицина, еще раз повторю, это целостная медицина или holistic medicine. Ну, а вот поскольку у нас наши специалисты, которые работают в областях обоих медицин, то, соответственно, и специалисты у нас, я надеюсь, мы собрали лучшее, и методы, которые есть лучше. Традиционно в восточной медицине это банки, баночный массаж, кровопускание, которое называется в некоторых местах хиджама. В китайской медицине немножко по-другому. Все виды традиционного массажа, которые вы знаете, это глубокий массаж, массаж, так что называлось в Союзе, рефлексотерапия, шиатсу, это название в японской натурфилософии, которая связана с определенным типом нажимания и прожимания определенных частей тела большими крупными частями своего тела. И есть определенный массаж, который называется deep tissue, или же есть еще лимфатический дренаж. То есть все виды массажа, которые у вас, вы думаете, что вы знаете, у нас есть. А у нас, соответственно, есть то, что связано с обычной западной медициной, это физиотерапия традиционная. У нас есть специалисты лучшие в своей области, мы считаем. И эти специалисты занимаются физиотерапией много лет. А массажи, которые, кстати, мы делаем, это часть физиотерапии. Физиотерапия, повторюсь, это не традиционная, обычная, там, потоковая, а мы индивидуально относимся каждому пациенту и делаем, вот, используем йоговские растяжки как таковые, как и упражнения, как основной метод лечения. Ну, с точки зрения гидротерапии, иголки тоже традиционный способ, потому что есть, ну, например, люди думают о гидротерапии как нечто, что работает на боль. Естественно, она работает на боль. Но дело в том, что как система медицины, иглотерапия лечит все. Просто в той или иной степени успешности. А, например, вот я вам приведу пример заболевания желудочно-кишечного тракта, например. Шикарно лечится. Заболевание нервной системы, расстройство нервной системы, шикарно лечится. Даже лучше, я считаю, что если сравнить с западными методами. И еще раз повторю, это же безлекарственный способ лечения, поэтому те побочные эффекты, которые существуют в обычной медицине, связанные с лекарственными препаратами, тут просто отсутствуют. Ну и иногда бывают синячки. Ну, конечно, можно попасть в какие-то неприятные дебри, если человек не знает, что он делает. Но у нас люди знают, что делают. Поэтому, господа, поверьте мне, тут люди с лицензиями, многолетним опытом. И если вы хотите каким-то образом использовать комбинацию западного и восточного подхода, а он у нас есть, поскольку, давайте о себе немножечко, так о себе скромненько, что я имею образование из западной, Киевский мединститут, и Восточный институт восточной медицины здесь, в Нью-Йорке, пожалуйста, можно использовать и то, и это одновременно. У нас есть инфрасолевая комната, где мы ее давно построили, которая состоит из большого объема тибетской или гималайской соли, которая, ну, где-то 5 тонн там соли, которая использует специальные лампы, заболевания дыхательных путей мы лечим в ней. Есть... Это мой конек, кстати. Есть там баночные процедуры, которые мы делаем. И ингаляции. Ну и горудотерапия как метод лечения, который я давно использую в комбинации с иголками. Это использование пиявок. Опять же, забытый и вернувшийся в лоно обычный медицинный метод. Совершенно легитимный. Если все тут думают, что мы занимаемся ахинеей и делаем какие-то нелегальные вещи... Разрешенный способ терапии в Соединенных Штатах Америки, даже есть код медицинский, в котором есть два препарата биомедицинские. Один, вот, например, пиявки, и второй черви, как ни странно. Вот, все это мы используем в широком спектре, кстати. Иголки лечат тоже, как бы, вот широкий спектр заболеваний, а вот пиявки, почему-то традиционно наши люди думают, что лечат, например, давление только. А на самом деле... Гирудотерапия – это метод лечения, который распространяется, например, такие заболевания, как артрит, шикарно лечится, с той или иной степенью успешности, естественно. Потом, например, воспалительные заболевания, аутоиммунные, например, заболевания, которые людей бывают, тоже пиявки работают неплохо, поскольку они занимаются регенерацией ткани. Ну вот, пожалуй, вот я охватил все. Специалисты, которые у нас работают, повторюсь, это люди, которые с высокой квалификацией. Два массажиста у нас существуют. Есть у нас, кстати, есть лечебная обработка ног. Если у вас какие-то проблемы с вашей стопой и с вросшими ногтями, мы тоже это делаем. И повторюсь, пиявки шикарно работают на проблемы, связанные с отечностью, с трофическими язвами, у кого есть проблемы. Просто приходите.
2: Лето на дворе. Прежде чем мы перейдем вот к этой части нашего разговора, я хочу напомнить нашим слушателям телефон Центра восточной медицины 718-339-64-25, 718-339-64-25 и адрес 1957 Coney Island Avenue в Бруклине. 1957 Coney Island Avenue в Бруклине. Также можно писать доктору письма на электронный адрес tigerdoctor@gmail.com. Тут лето, потепление, я бы даже сказала, жара. Правда, сейчас немножко
3: спала жара. Во Франции.
2: А во Франции холодно идет тоже, вообще. Да, то есть, да, в Европе, да, конечно.
3: 40 градусов.
2: 44 вчера было по Цельсию. Да,
3: ждите, в этом году будет тоже высокие температуры.
2: Ну, Эль-Ниньо дает о себе знать. Вот погодные условия вызывают ухудшение самочувствия, обострение хронических заболеваний, слабость, боли в суставах, позвоночнике, неврологические симптомы, нарушение кровообращения. Пожалуйста, не тяните с лечением, не занимайтесь самолечением. А приходите, пожалуйста, звоните по телефону Центра восточной медицины 718-339-64-25, 718-339-64-25. Ну и еще вот какие-то есть особенные методы в арсенале центра, пожалуйста.
3: Ну вот, повторюсь, мы делаем то, что называется хиджам. Они, у нас сейчас появилось много людей, которые приехали с просторов нашей бывшей родины и занимаются лечением, скажем так, полулегально. То есть кровь, ребята, это серьезная штука. И хиджам это тоже серьезная штука. Если вы хотите детокс или освободиться от токсинов, которые есть в организме, один из способов лечения – это кровопускание. Важно, чтобы это делал специалист, который знает, что он делает. А люди, которые это делают в домашних условиях, ну, скажем так, вы подвержены риску некому. У нас медицинский центр, мы знаем, как работать с кровью. Если вы хотите кровопускание, то оно у нас есть, и это люди, которые это делают, обладают высокой квалификацией. В том числе и я делаю, кстати. Ну, опять же, повторюсь, с кровью. Пиявки, кстати, вот люди все время задают вопрос. А что вы делаете? А что происходит с пиявкой после? Вы потом еще используете на пациенте еще одном? Нет, господа, пиявка, она одноразовая. Мы либо ее посылаем в мир иной, усыпляем, либо отдаем пациенту после сеанса. Так что мы не занимаемся многоразовостью пиявок. Если вас интересует вопрос, как это стерильности, скажем, или одноразовости, то это соблюдается совершенно четко.
2: Ну что, пожалуйста, просим звонить.
3: Давайте
2: вас. Да, пожалуйста.
3: Смотрите, наш номер.
2: Я повторю,
3: эфира.
2: Прямого эфира, да, 718-303-9090. Телефон прямого эфира Дейтс Радио. Думаю, что этот телефон уже многие знают наизусть. 718-303-9090. Телефон прямого эфира Дейтс Радио. Напротив меня доктор Гулт, терапевт, руководитель Центра восточной медицины Михаил Лискер. О здоровье говорим. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте их в прямом эфире. Я боюсь, мы не успеем. У меня в плане тут просто обязательный факт. Нужно проанонсировать Red Light Therapy. Что это?
3: Да, вот мы в прошлый раз говорили немножечко, сейчас немножко подробнее, просто люди просят повторить. Появилась такие лазерная терапия, которая называется Red Light Therapy. Это используется определенные волны, красный лазер, которые способствуют и улучшают кровообращение капиллярное, в том числе и регенерацию капилляров и нервов. Господа, это последнее, что есть на фронте борьбы с нейропатией, это то, что люди чувствуют, если отмирают нервные окончания. Люди часто бывают после диабета, постдиабетические всякие вещи, и люди, которые прошли химиотерапию, у них тоже это часто бывает. Вот появилось что-то новое, что работает, потому что раньше ничего не работало. Давали лекарства, которые называются гамопентин, не всегда работает, очень редко. А тут больший результат, лучше. Пожалуйста, используйте. Если вам нужна помощь в консультации, вы совершенно бесплатно можете со мной поговорить.
2: Консультация бесплатно в центре, да?
3: Да?
2: Это очень хорошо и очень здорово, приятно.
3: Давайте.
2: Спасибо, первая ласточка. Доброе утро, Нина.
3: Доброе утро, пожалуйста.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: У меня такой вопрос. Пиявками можно установить стабильное давление, чтобы высокое снялось и стало нормальное давление?
3: Окей, смотрите.
2: Спасибо
3: вам. Это традиционный вопрос, много лет.
2: Ну, давление скачет, что
3: да,
2: вы хотите?
3: Да, да, нет, традиционно использовалось, опять же, в наши времена, которые были там на территории Советского Союза, это был основной метод лечения, альтернативный метод лечения безлекарственный. Да, можно, можно стабилизировать, это долгий путь, но можно гипертонию вылечить пиявками, просто вопрос, насколько вы будете подвержены гиротерапии или лечению пиявками. Пожалуйста, и вы придите, можно стабилизировать точно.
2: По адресу, можно приходите, да, по адресу 1957 Coney Island Avenue, именно здесь находится Центр восточной медицины 1957 Coney Island Avenue в Бруклине. Это между Пи и Квентин Роуд.
3: Где-то так, да, близко к пересечению Куньяланды и Кинскавы.
2: Сима, здравствуйте.
3: Пожалуйста, вы в эфире.
2: Сима, доброе утро.
3: Утро доброе.
4: Алло,
3: алло. Да, вы в эфире.
4: Алло.
2: Сима, привет.
4: Алло, вы слышите меня?
3: Да, да, мы вас слышим.
4: Да, я Сима Питерская.
3: А, Симочка, здрасте.
4: Я знала, что Михаил Лискер очень хороший специалист в разных областях физиотерапии. Но я бывала в этом офисе, приводила в порядок ноги, но мне в голову не приходило, что он может снять иглы рефлексотерапии, которые он владеет просто, ну, не на отлично.
2: Такие помехи идут, всем просто.
3: Симочка, выключите радио, пожалуйста, вас не слышно.
4: Очень Я не могу понять, почему гремит что-то.
2: Я помехи просто
3: страшно. Сима хотела сказать, что она не ожидала, что я ее могу вылечить, ее болезнь.
2: Правда.
3: Я рад ее слышать, потому что на самом деле я немножко помню. Спасибо за звонок.
2: Спасибо, на самом деле.
3: Я вам скажу следующее, что иглотерапия – удивительный способ лечения. Не все ожидают, что укол иголками в какие-то места, тем более я это делаю по определенному методу, выглядит, как будто бы я тыкаю иголки куда угодно. На самом деле это просто такой способ, и это быстрый способ лечения.
2: Сколько вы занимаетесь иглотерапией?
3: Ну, скажем так, с 86-го года, с третьего курса моего мединститута.
2: 40 лет.
3: Где-то так будет.
2: Боже
3: скоро.
2: Мой, боже мой.
3: Да, ну, пожалуйста, если вы хотите использовать мои руки, умения и так далее. Значит, повторюсь, иглотерапия – метод лечения, который лечит фактически все заболевания с разной степенью успешности. Почему-то наши люди думают, что это работает только против боли. На самом деле нет. Работает против многих вещей. Против, в смысле, поддерживает. Потому что подход, повторюсь, есть два подхода в медицине. Одни люди лечат определенные заболевания, мы лечим конкретного человека и его болезнь. Поэтому разница небольшая, есть разница.
2: Друзья, пару минут у нас уже еще есть. Еще пока есть. Пожалуйста, если вы намеревались позвонить позже, сделайте это прямо сейчас. 718-303-9090. Телефон прямого эфира Дэвидсон Радио. Пожалуйста, у нас есть буквально несколько минут. 718-303-9090. Телефон прямого эфира Дэвидсон Радио. По-прежнему ждем. Но вот про ноги.
3: Да, ну вот говорить? Про редлат мы начали говорить, потому что важно у людей, которые имеют диабет, у них, к сожалению, нарушено кровообращение, нарушена нервная передача, окончание. И поэтому есть способ, появился наконец-то способ. Давайте ответим.
2: Конечно. Да. Боже, спасибо вам большое за то, что откликнулись на мою просьбу. Здрасте, доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Да,
5: доктор, скажите, пожалуйста, если киста в колене, вы можете помочь?
3: Ну, киста по определению... Да, конечно, могу. Киста по определению – это некий мешочек, в котором содержится жидкость. Его можно откачать шприцом, к примеру, у вашего доктора, который занимается ортопеда, например. А в китайской медицине восточной есть шикарный способ. Во-первых, есть иглотерапия, которая это дело снимает. И, во-вторых, есть гирудотерапия, тоже неплохо работает. Есть результат. Можете посмотреть, кстати, есть исследование по этому поводу. Medline – это такой медицинский сборник статей. Там есть, кстати, одно из посттравматических. Обычно киста образуется после травмы. Обычно. И вот есть...
2: Помочь можно,
3: можно,
2: да?
3: Помочь, да.
2: Спасибо вам большое за звонок. Спасибо.
5: Но киста образовалась не в результате травмы, а потому что артрит.
3: Окей, придите, я с вами поговорю, потому что это вопрос риторический.
2: Деликатный.
3: Артрит образуется тоже иногда.
2: Марк, доброе утро, да, и спасибо, что позвонили.
6: Алло, доброе утро. Я прошу прощения, я на конец передачи. Я поздно включился. Может быть, я повторюсь вопросом. Есть ли боли, сильные боли в этом, в хипе? Можно помочь как-то?
3: Надо разобраться, почему у вас болит. Да, если у вас болит бедро, и надо разобраться, почему болит. Да, можно, конечно. Просто вопрос, насколько успешны мы. А это зависит от того, что у вас конкретно. Надо найти причину некую. Приходите.
6: У меня есть рентген.
3: Придите ко мне, поговорим с рентгеном и с вашими обследованиями, которые вы сделали, и я поспасаю.
2: Принимаете медицинские страховки?
3: Да, в основном все принимаем, и в центре существуют разные варианты. Там у нас есть всякие комбинаторные методы лечения.
2: Марку спасибо, да, за вопросы. Доктор, еще раз хочу вас поблагодарить за то, что нашли время в вашем плотном графике и пришли этим утром к нам в гости. Телефон Центра Восточной Медицины, записывайте или запоминайте. 718-339-6425. Повторяю. 718-339-6425. Спасибо вам,
3: господа, доктор. Берегите себя, будьте здоровы.

0: Марк.
1: Новости.
2: Аналитические передачи.
1: Репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучшее.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
16: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
20: В Нью-Йорке час дня.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-27-86. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-27-86.

0: Виталий Кимович, добрый вечер.
1: Приветствую, да. Ну, мы, конечно, извиняемся за передвижение, в общем, гостиничный, но вот, хорошо, один день это ничего не решает, тем паче сегодня такой важная знаменательная дата, что, наверное, может быть, есть определенный символизм, что мы делаем передачу сегодня итоговую, а не вчера.
0: А еще и события произошли. И отставка Стармера, я тоже, ну, скажем так,
1: оно... Отставка Стармера – это все-таки событие приходящее.
0: Оно меркнет, да. Но раз уж такая дата у нас получилась, 22 июня, получается, в советской историографии это начало Великой Отечественной войны. Гарри Кимович, ну что вы можете сказать про эту дату? Что она для вас значит? Наверняка с детства это была как бы ключевая как бы, дата войны, но здесь проходит та самая линия водораздела в подходах. Что для вас эта дата?
1: Вы правильно договорились, конечно, что в детстве нам вдалбливали, что это как ГЦИ. Это и есть начало войны. Вот, то есть понимание того, что война началась на самом деле раньше, и Советский Союз был одним из ее начинателей, пришло гораздо позже. Но почему, мне кажется, сегодня ее важно вспоминать? Потому что сейчас тоже идет война. Вот, как бы ее ни называли, идет война. И очень показательно, что в общем, как бы эту дату все равно пытаются как-то обыграть. При этом, значит, как бы дату обыгрывают и пропагандисты кремлевские, и вот сейчас уже как бы вот растущее число этих оппозиционных военкоров. Вот. А если Кремль пытается как бы поднять какой-то патриотизм, то, значит, критика, военкорская критика, она связана с тем, что, ну вот, вот тогда-то было, а вот сейчас посмотрите, что это за... А вот при Сталине мы им... Значит, вот еще раз сообщаю товарищам военкорам. При Сталине войну просрали буквально в 3 месяца. Полностью. Вот именно просрали в полном объеме. Немцы отымели, как хотели просто. Значит, войну выиграл не Сталин, даже не советский народ. Это была важная часть победы. Войну бы без Америки и Англии не выиграли бы никогда. Потому что бы с первого же дня пошла помощь от Америки. 360 тысяч тонн только всего, включая оружие, продовольствие и амуницию, пришло только в первые 6 месяцев. А объем помощи был неслыханный. И это не только вопрос помощи. Даже очень много из того, что поставлялось, номенклатура в СССР просто не производилась. Там, я не знаю, все локомотивы, там, даже колючая проволока. Даже, там, вообще список того, что было поставлено и то, что использовалось. Ну, там, напоминаем еще раз, что вообще там трижды Герой Советского Союза Покрышкин летал, в общем, на американском самолете, просто на всякий случай, ну, как бы так, для информации. Но важно, что Германия вела войну там. Это, конечно, там, ну, там второй фронт, война шла. И танков Роммеля не хватило в Сталинграде просто. Если представить себе, если армия Роммеля воевала бы в районе там Кавказа, то война по-другому кончилась. Ну, в принципе, до этого не дошло бы, я думаю... Немцы дошли бы до Урала гораздо раньше. Вот поэтому вот сегодняшний этот миф-то, вот тогда мы, отсталая страна в технологическом плане, готовилась еще к этой войне, бог знает сколько лет. Там еще Гитлером еще не пахло, уже Сталин начал подготовку к войне с первой пятилетки, с 29-го года. Вот. А это как минимум с 29-го года. В принципе, на самом деле, как бы идея там европейского похода, она витала в умах большевиков еще раньше. И сегодня мы на самом деле видим в какой-то мере продолжение. Вот продолжение, ну, здесь опять любые исторические параллели хромают, но в принципе Украина выстояла, в принципе, она сумела не просто, а как бы отстоять свою независимость. Украина, в принципе, украинская война, вот то, как Украина вела и ведет войну, вот тот стоицизм, вот, в принципе, вот, ну, тот, я не знаю, как сказать правильно, героизм, граничащий со стоицизмом или стоицизм, который переходит в героизм. Ну, в общем, которым украинское общество идет на гигантские жертвы, закрывая собой Европу, он на самом деле привел к вообще к кардинальным изменениям в мире. Еще бы мы до конца не поняли. Но мир меняется на наших глазах. Меняется вообще метод ведения войны. А метод ведения войны всегда он по вертикали идет вниз просто. Это я постоянно говорю. Это аналог того, как появление пороха изменило всю систему феодального общества. Потому что горожанин, который чуть потренировался с аркебузой, там, сносил там, пусть даже с 50 метров рыцаря, и все. И на этом вся система средневековой вассальной зависимости закончилась. Когда там глава Rheinmetall там с издевкой говорил, а что там Украина, там домохозяйка на 3D принтере может сделать дрон. Он даже не понял, что подписывает приговор всей системе, вот закупок военных. Да, вот ровно поэтому. Если она может сделать дрон, который за там, $1000, который грохнет 10-миллионный танк, это, извините, это меняет всю, на самом деле, всю систему функционирования общества, потому что военные заказы, они же опять, они же связаны со всей индустрией. На самом деле. Это огромный технологический цикл. Вот, поэтому вот сегодня мы, как говорится, вот мы должны вспомнить, что тогда вот столкнулись два диктатора. Ну, опять, можно говорить, почему Гитлер перешел эту границу, кстати, тоже постоянно говорят, вот, а если бы Гитлер бы, все диктаторы переходят всегда последнюю границу, за которой начинается катастрофа. Потому что это логика ведения войны, на самом деле, с цивилизованным миром. Рассказ, что Гитлер мог бы там этого не делать, так он понимал, что Сталин ударит в спину его. А войну с Англией он выиграть не смог. Несмотря на колоссальный перевес, не смог выиграть войну, не сумел пробиться, не удалось сделать высадку. То есть цивилизованный мир все-таки оказался сильнее. И в итоге, кстати, по итогам этой войны, вот по результатам войны, мы получаем компьютерную индустрию, которую сделали англичане, и получаем атомное оружие, которое сделали американцы. Кстати, во многом благодаря еврейским мозгам, которые убежали из Европы, именно потому что как бы, там, для Гитлера там, идеологические вопросы были важнее. Знакомый мотив, да, вот идеологические вопросы, как бы опять все это взаимосвязано. Вот. А поэтому просто, да, конечно, трагические события, конечно, колоссальные были жертвы принятия. Я не знаю, как сказать, советский народ, в принципе. Значит, немножко странно сегодня говорить советский народ, потому что, в принципе-то, если говорить, опять, если вот на Западе сейчас значит, появляться начали такие картинки, то основные жертвы понесла Украина. Да. Украинская территория была вся оккупирована. Территория России сегодняшняя оккупирована была буквально там на если считать всю Россию, там на 2 или 3%. Вот. А понятно, что это как бы важная часть была, там все-таки там, европейская часть России. Но тем не менее, все равно как бы основной удар, основные жертвы, ну, можно еще сказать, Беларусь, как бы, но Украина и Беларусь, они как бы...
0: Беларусь, Брест, да, там, Брестская крепость. Да,
1: естественно, вынесли на себе основную тяжесть войны, если говорить про те жертвы, которые были принесены. Но, тем не менее, как бы вот была коалиция, и в этой коалиции, не считаясь жертвами, кстати, опять, как вел Сталин войну с своими генералами, там, как Жуков бросал всех там просто там на немецкие укрепления, это иногда байка такая знаменитая, как вы проверяете, якобы разговор Эйзенхауэра с Жуковым, как вы проверяете, какие мины противотанковые или противопехотные, говорят, пускают пехоту вперед, да, так как бы, вот эта философия не изменилась на самом деле. И когда говорят, ну, а знаете, вот возраст тогда полководцев был другой, не про возраст на самом деле. Да, конечно, через несколько лет появились как более талантливые полководцы, как говорится, вот, но все равно реально механизм победы был один и тот же. Забрасывали трупы. Вот. И выяснилось, что сейчас что забрасывать невозможно. Как бы вот, ну, и у Украины определенная стратегическая глубина оказалась, и вот эта попытка в Киев за 3 дня, она блистательно провалилась, в принципе. Наверное, был какой-то, может быть, шанс. Вот сейчас Путин же рассказывал Трампу. Трамп повторяет, как попугай за ним. А вот какой-то генерал там завел там войска не туда. Там. Ну, это понятно. У диктаторов никогда не бывает ошибок. Кто-то виноват. Значит, вот. Но очевидно, что как бы, ну, вот есть логика истории определенная, которую диктатор не может победить. Свободные люди всегда находят решения, которые не вписываются в эту линейную картину мира, которую видит перед собой диктатор и его окружение.
0: Кстати, не лишне напомнить за двоенкором, который там славят Сталина, что 22 июня он испарился, вплоть до 3 июля просто человек пропал.
1: Не, вот уточним здесь, значит, испарился Сталин 27 июля или 26-27. На самом деле, если, как говорится, вот, читать последние изыскания, на самом деле очень много сейчас работ, Сталин же тоже собирался нападать. И, судя по всему, даже не 6 июля, как писал
0: Суворов,
1: а скорее всего 23 июня просто. И поэтому все войска были выдвинуты границы. А поэтому, судя по последним изысканиям, когда смотрят на документы, Сталин как раз считал, ну, напали, бог с ним, как говорится, сейчас мы им вломим. Потому что все приказы были наступать, на самом деле.
0: А почему не выступал тогда, Игорь Кимович? Но 3 июля это же обращение, братья.
1: Понятно, да, но исчезает он именно вот. То есть, на самом деле, понимание того, что основная группировка советских войск разгромлена, приходит 27 июня. После чего действительно Сталин панически убегает и ждет, что его сейчас там Политбюро арестуют. Вот когда вот момент. Но они приходят, как говорится, кланяться в ноги и понимают, что никуда без него не деться. Вот. Выступление будет 3 июля. Вот. Да. А 3 июля, когда действительно, в общем-то, ну, понятно, катастрофа масштабная, вот, но Сталин в этот момент как бы, ну, понял, что пока свои с ними разберутся. Вот. Там, кстати, интересно смотреть там, на переписку там, того же Сталина с Рузвельтом, когда там как тон, как тон менялся, когда Сталин начинает наглеть там, в 43-м, в 44-м году, а 41-й, 42-й год там просто слезно умоляют просто, пришлите там. Ну, все, вот, вот все, вплоть до Сталинграда, это, в принципе, это американская помощь. И я опять повторяю, то, что все-таки значительная часть, особенно авиация немецкая, находится за пределами Восточного фронта. Основная часть немецкой авиации всегда находилась там, где была угроза основная. Она была все-таки на Западе, ну, сначала еще в Африке, а потом она переместилась на Запад, когда начинаются бомбежки Германии 42-го года.
0: Гарри Григорьевич, ну, после такого пролога, вот первой темы, начала так называемой Великой Отечественной войны, я всегда оговариваюсь, я думаю, что вы уже сказали про Украину, но за ту неделю, которая прошла с нашего последнего стрима, большие события произошли. Во-первых, беспрецедентная атака дронов по Москве. Причем не одна, а целая серия атак. И сегодня там прилеты были в Подмосковье и в Воронеж. То есть масштабы украинских атак, они поражают и иногда восхищают даже. Одна эта картинка взлетевшего вот этого завода Крышкина, это, конечно, красотища такая.
1: Вот. Ну, кстати, там-то, скорее всего, попала до российской ракеты. Опять, это...
0: Да, ну...
1: Скорее всего, как итог, да. Туда
0: попал, но, в любом случае, это результат дроновой атаки украинцев. В прошлый раз вы ранжировали следующим образом, что 50% выдавали на то, что Путин ничего делать не будет. Но за эту неделю, казалось бы, там прошло там 7 дней, да, 8, такие атаки, и более того, ситуация, ну, если не критическая, то чудовищная для России в Крыму. Оттуда уже бегут люди, уже ведутся какие-то разговоры о деоккупации. Вот это ранжирование прошлой недели вы сохраняете? Или же все-таки Путину уже нет возможности просто так стоять и наблюдать? Или как вы оцениваете перспективу?
1: Вот давай уточним просто стоять и наблюдать. Как бы война продолжается, Путин продолжает бросать ракеты. Кстати, Россия довольно мало использовала дронов и ракет в последнее время, что наводит на мысль, опять зная его мерзкий характер, что какая-то гадость готовится большая. Не исключено, что сегодня ночью может быть. Как бы, может быть, такое тоже, я не знаю, вот 22 июня. Может быть, такое. Но ясно, что эти дроны производятся, значит, их до чего-то держат. Не исключено, что какой-то супермассированный налет будет. Вот когда, сегодня, завтра. Опять, я по-прежнему считаю, вероятность эскалации против стран НАТО, она сохраняется. Никто ее не отменял. Пока, просто опять, никаких предпосылок формальных к этому нету. То есть наши балтийские друзья не фиксируют скопление войск там, в принципе. Но вопрос заключается в том, а должно ли быть скопление войск? В принципе. На самом деле, для той операции, которая, мне кажется, Путин может осуществить вот при переходе натовской границы, не требуется скапливать десятки тысяч солдат, танков, там, строить там дроновые базы. То есть, как бы, ну, то есть возможность нанести эти удары, она у него есть, как бы, и не приближаясь непосредственно к границе там, Эстонии, Латвии. Вот. Ну, граница с Литвой там просто так и так находится уже. Там все совсем близко. Интересно, что Зеленский, кстати, там предупредил Лукашенко показать.
0: Так вот, кстати, Гарри Кимович, я 5 копеек ставлю. Вы сказали упомянули изменение риторики Сталина по отношению к Рузвельту. И вот мы буквально там позавчера видели изменение риторики Зеленского по отношению к Лукашенко. И Лукашенко по-другому там устами своих каких-то этих товарищей по-другому совершенно разговаривает.
1: Да он и сам начал там извиняться, если там не так поняли там меня, чего-то там. Да. Не, ну Лукашенко-то понимает, что Путин не может Москву защитить. Что если Украина решит ликвидировать там военный потенциал Беларуси, то это будет сделано очень, очень быстро. Вот. И более того, сейчас как Зеленскому никто не указ. То есть, как возможности это делать у него есть, и я не думаю, что на Западе кто-то по этому поводу будет сильно переживать. То есть Лукашенко опять начинает прокладываться. Давайте посмотрим, что будет дальше, потому что его снова предупредили. Он как бы там говорит, но мы не знаем, отвел он эти радиолокационные станции или нет. То есть это тоже новая интересная тема, в общем-то. То есть, Зеленский сказал вот, ну, его слова, они будут подкреплены действиями, если Лукашенко не выполнит требования? Или это все-таки такая пока, ну, игра, там, игра на нервах, то есть кто первый моргнет? Вот. У меня ощущение, что Зеленский как бы готов к более решительным действиям, потому что явно пока все сейчас складывается для Украины. Ну, я не скажу идеально, это неправильное слово, продолжаются бомбежки, гибнут люди, и война идет. И вообще, на самом деле, линия фронта не двигается, но война все равно идет, на самом деле. Все равно погибают те, кто защищает Украину, и защищает, на самом деле, Европу. Всю. Плюс, как бы, еще, естественно, сейчас этот кризис еще в отношениях с Польшей. Там понятно, что вообще общая мировая ситуация крайне-крайне нестабильная. Но в целом, как бы, картинка для Путина неутешительна. Теперь вопрос. А картинка неутешительна, которую мы видим. А какую картинку Путин видит, на самом деле? Мы же тоже до конца не понимаем. Вот. И более того, когда я говорю, он ничего делать не будет, а что он должен, вот, что, по-твоему, должен делать Путин? Я все равно говорю, что Путин заключать мир не будет. Вот хоть одно есть сейчас, вот, телодвижение там этих путинских там клевретов, там, всех этих там Песковых там и прочих Ушаковых там с Лавровыми, которые давали бы намек на то, что Россия готовится как изменить свою позицию. Да нет, там, все, что Ушаков сказал, что не выполнили американцы обязательств.
0: Да, то есть, они все по поводу Дуканкорина переживают. Да.
1: К американским конгрессменам, в принципе, когда в очередной раз будут разбирать там трамповские деяния, о чем там договаривались и что там Трамп пообещал. Судя по всему, там был договор о сдаче Украины. Вот что Трамп, в принципе, сделал, на самом деле. Он уже все перестал давать. Как мог, он давил на Зеленского. Вот. Да. Ну, выяснилось, оказалось, что не сработало. Но, в принципе, Трамп, конечно, как бы, вот, заключил с Путиным некоторую сделку. Естественно, я думаю, уж не безвозмездно. Вот. И там Витков с этим, с Кушнером, они там все это оформляли. Сейчас они там с Ираном заняты просто. Сразу видно, что вот, сделка с Ираном – это про деньги. Потому что как только появляется Витков с Кушнером, значит, вот как вот свиньи ищут трюфеля, знаешь, вот сразу вот. То есть там рубля никакого нету, потому что там вопрос серьезно обсуждается. Как там продать американские интересы за конкретную финансовую выгоду для семейки Трампа? Вот. А тут эта парочка, там сладкая парочка, такой коровы с бегемотом такие, знаешь, просто.
0: Да. Но они в Москву собираются, там же анонсировали
1: пресс. Конечно, они в Москву собираются. Но опять, это пусть собираются, как говорится. Я не знаю, может быть, просто закрыть Москву от ударов Зеленского, вот, в принципе. Но ничего со мной меняться не будет. Вот. А я думаю, что вот Путин близко не готов к каким-то изменениям. Опять, не видно никаких признаков этого. Что еще Путин, как говорится, должен делать? Он будет продолжать то, что он делает. Бегут, и что? Опять, и что? Вот, в принципе, да, ну, бегут из Крыма, хотя, скорее всего, я понимаю, я бы не преувеличил бы там размер катастрофы. Но, наверное, я надеюсь, что я не прав. Но я просто пытаюсь, знаешь, умерить аппетиты нашего оптимизма, знаешь, потому что, конечно, хотелось бы верить в то, что... Ну, давайте просто исходить из того, что пока все-таки это еще не катастрофа. Может быть, через неделю будет катастрофа пока, но...
0: Вот, но динамика хорошая, динамика очень...
1: Динамика хорошая. Шикарная, все прекрасно, все, и Воронеж, знаешь, уже там шутят в сети, что, ну, когда будут бомбить Воронеж. Вот, так они Воронеж тоже бомбили. Вот, но вот важный момент, на самом деле, вот то, что мы видим, Вот эти любительские съемки все. Ты зафиксировал хоть какое-то недовольство Путина? Вот где-нибудь
0: Путиным?
1: Там. Путиным.
0: Я не видел. Люди в целом там ропщут, что Путин...
1: Вот, Иван, вот здесь самое главное. Мы же опять, мы реагируем на эти любительские видео. На эти комментарии, в принципе, которые мы можем услышать. Ну, понятно, есть пропаганда какая-то, она нам рассказывает, что все хорошо там, но мы говорим вот о том, что вот люди снимают. И что? Вот про проклятых хохлов мы слышим, а про Путина не слышим. Может быть, где-то там за кадром, но вот не ощущается того, что как бы вот народный гнев готов излиться против того, кто эту войну начал. Вот здесь, на самом деле, мне кажется, как бы есть главное противоречие между вот этими всеми либеральными нашими горлопанами, рассказывающими про миролюбивый русский народ, в принципе, о том, что там все против войны. И где все против войны? Нет. Против того, что их бомбят. А где против войны? Вот не вижу. Где эти протесты? Ну, уже бомбы, ракеты стали прилетать за 2000 километров линии фронта. Где? Где? Хоть опять вот прозвучало бы. Ну, покажите мне видео какое-нибудь. Ну, кто-то, они там, понятно, что 9 десятых это ненормативная лексика. Ну, да. Вот слово «Путин» там прозвучало, просто, ё-моё, ну, понятно же, идиоту должно быть, в принципе. Ну, идиоту, может, понятно, а вот тем-то там как-то вот пока...
0: Вы думаете, там операция сознания такая, что они это
1: за вот эти... Я не хочу в это верить, но я пока... Покажите мне, как бы, вот что-то, доказательство того, что там что-то происходит. И я думаю, с этим связано то, что пока Путин особо не заморачивается. А что заморачиваться? Ну, бомбят, да. Ну, Германию тоже бомбили. Ну, и что? Ну, и да. И в 43-м бомбили, и в 44-м бомбили. И что?
0: Кстати, а выступление Малафеева этого, который Царьград, это может быть индикатором чего-то? Он там наехал,
1: ну, что-то... Макс не работает опять. Ну, хорошо. Это признали, что ничего сделать. Даже свой мессенджер сделать не могут. Опять, ничего делать не могут. Кстати, показать-то ничего делать не могут. Так же, как и тогда все воровали у американцев. Рассказы про то, что как бы, вот мы сделали. Ничего не сделали. Все в итоге украли, в принципе. Вот. Включая, например, космическую программу. Вот. Это рассказ, как Вернер фон Браун поехал туда, понятно, с ведущими инженерами. А вся весь вот этот хардвер, вся технологическая цепочка с образцами и второй слой инженеров основной был переведен в Советский Союз, в принципе. Вот, когда выпускают Королеву, он начинает на этом материале начинает работать. Вот, ну, я же не говорю про истребители, про тяжелые бомбардировщики, просто там все сдували, все, что могли за это время украли. Технологически диктатуры не в состоянии выдерживать серьезную гонку. Вот, и война в Украине это демонстрирует. Вот тут те самые военкоры жалуются, там вот, хорошие статьи, почему Украина имеет такой перевес? Ну, потому что мобильность другая. Потому что это не вопрос, что Путин плохой, козлы, не Путин, система дерьмо. Система дерьмо просто. Вот и все, вот это самое главное. Там у Сталина еще оставались какие-то умы, там, не так давно еще там в России что-то там работало.
0: Но вот. Они под замком сидели там, да.
1: Все равно надо было использовать чужие образцы. А здесь ничего работать не может просто. Опять возвращаемся. Куда делись еврейские ученые из Европы? Вот, когда Гитлер там, значит, проводил зачистку расовую. Вот. Они все почему-то оказались там на другом континенте. Вот. То есть вот здесь опять это проблема носит системный характер. Вот. Но с точки зрения как бы Путина, куда деваться, в принципе? Система будет продолжать работать в том же штатном режиме. Более того, помнишь, как 17 дней весны? Вот, там, уже март 45-го года. Вот эта фраза, что но гестапо продолжало работать как часы, доносы, все. Все работало. Март 45-го года, или конец февраля 45-го года. Ничего, все работало. И здесь все работает. Все, что мы пока видим, как бы постоянно читаем, все мы в ленте читаем. Арестовали того-то там, это самое, там, штраф там за какую-то там фразу, там, прям, которая там что-то про Путина там сказано.
0: За фото там, бензовоза, там, который там
1: да, куда-то да. Едет. В общем, съемку сделали правильно. Вот это и продолжает работать. Система подавления продолжает работать.
0: Ну хорошо, тогда наши зрители знают, что можно задавать вопросы, потому что у нас формат такой, предполагающий обратную связь. Вот вопрос. Все гадают, когда у русских закончится терпение. Даже Москва уже терпит, но не свергают никого. Холод, голод, отсутствие бензина, что? Или нет вообще болевого порога? Одно терпение. Ну, вы сейчас констатировали ситуацию. Может быть так, давайте. А что должно произойти, чтобы как-то это во что-то вылилось? И во что это может вылиться в условиях такого репрессивного законодательства и такого, скажем так, многомиллионного аппарата насилия у режима?
1: Ну, для того, чтобы что-то произошло, необходимо, чтобы центр метрополии почувствовал на себе полностью тяготы войны. Пока это не произошло, и завтра тоже это не случится. Я стараюсь минимизировать ожидания. Деньги пока у Путина, чтобы платить аппарату подавления, есть. Более того, тут же еще момент вопрос такой, а куда им там всем деваться? То есть пока же, тут же вопрос с альтернативами. Вот, как бы. Угроза для Путина, на мой взгляд, она реальная угроза, она связана с тем, что вот этот элитный слой собственников, ну, мафиозная структура, а может начать ощущать, что цена, которая платится за путинскую войну, она в их сознании, конечно, путинская, безусловно. Вот. Они, конечно, ее поддерживали, но она все равно путинская. А она становится чрезмерной. И вот здесь тогда вот возникают некоторые развилки. А на что они готовы, тоже непонятно. На самом деле же мы видим, вот этот отрицательный отбор же привел действительно к формированию просто, ну, класса, я не знаю, эти вот назначенные миллионеры и миллиардеры, уже, наверное, миллиардеры, вот, ну, в общем, понятно, что они своей политической волей не обладают. Обладали бы, давно бы вопрос Путина решили бы. Вот. Ну, кроме того, Путин, конечно, обложился там, я думаю, там многослойными линиями обороны, тоже понимая, что вообще-то надо себя беречь. Вот. Пока я пока массовых устроений в Москве не вижу. Вот пока не вижу. Очень хочу увидеть. Вот. Но пока, вот мне кажется, что опять ресурс у России пока еще есть. Вот. Они все-таки надеются, что, может быть, Трамп что-то успеет сделать, все-таки там сейчас как-то ситуация повернется. Вот, там, вот сейчас бы пережить бы это лето, а там зима, там, в принципе, вот там глядишь, там как бы у Украины начнутся проблемы. То есть пока вот надежда на то, что произойдут какие-то позитивные события, вот такая же, как надежда была там у немцев там, в 44-м году, чудо-оружие готовили. Тогда, правда, действительно готовили чудо-оружие. Действительно, верно, фон Браун сделал ракету. Вот, а сейчас вот какая-то вот эта надежда, она все равно теплится. Вот. А кроме того, опять, непонятно, вот где альтернатива. Для того, чтобы что-то произошло, необходимо понимание того, что система не работает на самом деле. Не Путин. Вот оппозиция сегодня идет к Путину, даже те, кто вот этот военкор, это же против Путина, плохо войну ведут. Не то делают. И опять тоже, почему-то, ну, там бабушки там голосят. Как это так? Почему нас не защищают? Это еще не тот уровень протеста, который необходим, чтобы подняться против вот этой вот действительно гигантской машины, хорошо пока финансируемой машины подавления. Вот. Но опять, мы надеемся, что Украина продолжит эту кампанию. Кампания, конечно, гениальная, надо сказать. Просто реально гениальная. То есть, на самом деле, вот это такая бесконтактная блокада, на самом деле. То есть, дроновые технологии позволили, на самом деле, полностью изменить вообще наше представление о том, как может вестись война. Вот это прерывание логистики с рваными, такой рваный футбольный темп. Такой, да, сейчас есть футболь. Туда ударили, сюда ударили. Вот, и очевидно, что система дает просто, ну, не то, что сбой, она не в состоянии с этим справляться. Мы уже говорили о том, что это такая ирония судьбы, такой исторический парадокс, что Россию там всегда в этих больших войнах с Наполеоном или с Гитлером спасали территории, огромные территории. А сейчас территории работают ровно на Украину. Потому что заходить никто не собирается. Но защитить все невозможно по периметру. Поэтому вся эта разбросанная инфраструктура, она на самом деле попала под удары. Вот. Значит, ну, говоря просто про там, ситуацию в центре метрополии, как я понимаю, в Москве и Подмосковье там это сосредоточено огромное количество всякой индустрии. Вот я думаю, что мне кажется, может, зрители меня поправят, но мне кажется, что вот основное, если посмотреть на производство разных там вот предметов, назовем так, связанных с ведением войны и поддержкой войны, то есть Москва, я думаю, московский индустриальный центр, вот этот, который охватывает сколько там, наверное, 30 миллионов, да, если посмотреть Москву и Подмосковье.
0: Подмосковье, вот,
1: наверное. Это, безусловно, главный узел. Если Украина сумеет, как говорится, начать пробивать его постоянно, вот, ну тогда, вот, через неделю поговорим еще раз просто, да, как говорится, я обычно бываю всегда очень оптимистичен, но я вот сейчас просто вот боюсь, знаешь, вот боюсь сглазить просто, вот как-то вот.
0: Вот понимаю, вот, да.
1: И опять, события, вот, потому что все равно для проведения каких-то вот, ну, для того, чтобы произошли какие-то изменения, необходимы какие-то серьезные вот внутренние подвижки, вот. Я надежду связываю только вот с этим, с вот этим элитным классом вот этих вот новых мафиозных собственников, которые сейчас теряют огромные деньги.
0: Да, это их заводы, да. То есть они это.
1: Естественно, нет. В России нету ничего государства. Если оно называется государство, значит, кто-то там пилит за спиной, там просто там, значит, выводит там прибыль какой-нибудь очередной офшор, там, в принципе. Вот. И это все на их глазах разрушается. Вот. Посмотрим, сколько они будут держаться. Вот. Пока нового Пригожина мы не видим. Ну, может быть, ошибаемся, посмотрим.
0: Игорь Георгиевич, одна из самых ярких фраз недели, по-моему, сказал министр обороны, я могу здесь перепутать, Украины, о том, что скоро полуостров Крым станет островом. Там действительно ведется отсечение. Вы вот с самого начала войны говорили, что украинский флаг в Севастополе – это будет символ победы Украины. Но и как-то я вчера наткнулся, там достаточно уже большое количество людей рассуждает о деоккупации, о что делать с этим российским населением, как решать эту проблему. То есть вот эта тема неожиданно оказалась в повестке спустя 3 года после

0: какое-то количество людей там с российскими паспортами, которые сейчас они еще и имеют какую-то возможность этот Крым покидать. Но я готов допустить, что еще чуть-чуть, и там будет какое-то количество людей находиться, отрезанных как бы от большой земли. Ну, во-первых, как на ваш взгляд, может ли превратиться Крым из полуострова в остров? И будет ли это означать все-таки флаг Севастополя, что это как бы перенесется, и это действительно будет как бы таким триггером, такой реперной точки, после чего как бы империя начнет сыпаться и режим упадет?
1: Ну, я как раз об этом и сказал, что флаг Севастополя украинский – это символ конца империи. Это единственное, что может убедить большинство еще тех, кто в состоянии думать, или, по крайней мере, реагировать на визуально на какие-то неожиданные для себя вещи. Этот флаг, украинский прапор, он будет, конечно, символом того, что империя кончилась. Надо думать, что делать дальше. Слишком много связано с Крымом, то есть, да еще Севастополь. Вот это, вот мне кажется, это такая точка, в которой сойдутся много векторов. И тут и военный фактор, и, естественно, и фактор, и психологический фактор, и даже вот такой исторический фактор. То есть тут много-много элементов, которые могут действительно сыграть роль такой шоковой терапии для имперского сознания. Теперь, вот что касается, вот ты хорошо вспомнил этот вопрос, да, действительно, ряд украинских наших там коллег тогда, друзей, они, в общем-то, очень на меня взъелись. Я, наверное, фраза была неосторожная, потому что, на самом деле, имел я в виду то, что кто-то должен быть из граждан России, имеющих определенные авторитеты в Украине, кто этой проблемой займется. Никаким образом не подразумевалось, что она действительно будет проблема. Значит, ты правильно сказал, значит, есть первая категория – военные преступники. Но мы с ними не разговариваем. Как бы это военные преступники, как бы они. Дальше делятся, вот российские граждане делятся на две категории. Я не знаю их пропорции. Те, кто приехал туда после 2014 года, подлежат депортации. Просто. Вот. Кто приехал туда, это оккупированная территория. Тут даже, вот надо просто понимать. Вопрос в том, кто там жил до этого.
0: Вот это серьезно. Которые взяли старые паспорта, там ходили голосовать.
1: Ну да, но тем не менее, кто там, кто жил, ну кто родился в Крыму. Ну, там же много людей, у которых там не только папы, мамы, дедушки, бабушки родились в Крыму. Ну так вот, их много таких. Вот что с ними делать, это серьезный вопрос. У меня пока ответа нету, но вот именно здесь как раз я считаю, что все-таки буквально там, ну таких, как мы с тобой, там по пальцам можно пересчитать, вот, может быть, одной руки, с кем украинцы могут о чем-то разговаривать. Ну надо же понять, что с ними делать. Просто как бы, да. Вот. Понятно, решать надо его, исходя из интересов Украины, в первую очередь, но тем не менее, чтобы не было гуманитарной катастрофы, опять, чтобы не начался там тот же вот крик там на Западе, вот, посмотрите, что. Это проблема. И здесь я считаю, что как раз мы могли бы сыграть определенную роль для того, чтобы ее остроту немного понизить. Но опять, сразу говорим, военные преступники – это там трибунал. Кто приехал после 2014 года, после оккупации, депортация. То есть мы даже не собираемся это обсуждать.
0: Это украинская власть, естественно, решает депортацию.
1: Естественно, да, но это опять, ну, мы это просто их, да. Понимаем. Значит, наша роль, на мой взгляд, может, очень важная роль, будет связана с теми, кто там жил уже много и кто является гражданом России. Может быть, надо там, я не знаю, как бы, ну, записывать их там в нашу территорию. Это никоим образом, как бы, в наш Тайвань. Никоим образом не связывай опять. Это не территория. Никаких территориальных претензий к Украине быть не может. Вся украинская территория 91 года должна быть полностью восстановлена. Весь украинский суверенитет. Я просто говорю о том, что, может быть, надо будет как-то искать какое-то творческое решение с этим людьми. Я не знаю. Просто никто другой, кроме там людей, которые обладают определенным авторитетом в Украине, никто этот вопрос не решит. А его решать надо будет. Вот. И более того, он, видимо, решаться будет раньше даже, чем мы думали. Потому что успех Украины там, при превращении там полуостров в остров может привести к тому, что это действительно вопрос поднимется. А, еще раз говорю, приоритетом будет являться украинская позиция, вот, но есть некоторые гуманитарные правила. Украина ведет войну полностью соответствует этим гуманитарным правилам, как идут украинские бомбежки, как вот разница видна между подходом фашистским, подходом, который связан с геноцидом, с атаками на мирное население, и украинскими попытками минимизировать любые атаки. Да, понятно, бывают жертвы, но совершенно очевидно, что это как бы, ну, так, collateral damage случайно получается, потому что, ну, люди там где-то проходят рядом, и все-таки инфраструктура, значит, расположена в больших городах, на самом деле. У нас там же все достаточно рядом. Вот. Но никаких атак против гражданского населения, так как делает Россия, да еще баллистика, конечно, Украина себе позволить не может. Поэтому я

0: уверен, что и после, деоккупации Крыма эта тема становится, ну, она становится, как бы,
1: Да, она уже обсуждается.
0: она сегодня не актуальна. Может, через неделю, через две, может быть, мы в очередной программе, может быть, станет ясно, что такой вопрос существует.
1: Ну, то есть, можно ли так сказать, вот скажем так, что вот Форум Свободы России, там Партия Победы Украины, те силы, они были в явном меньшинстве, которые выступали за то, что Крым Украина с самого начала, с 2014 года, в принципе, мы можем сказать, что мы готовы посодействовать в решении этой, как бы,
0: Абсолютно
1: сложной
0: нет.
1: задачи
0: Мы
1: украинской
0: готовы
1: власти.
0: содействовать. Мы готовы содействовать украинской власти, когда она восстановит суверенитет над Крымом,
1: Если им это будет интересно,
0: для
1: да.
0: решения этой серьезнейшей гуманитарной проблемы. Потому что я повторяю, многие люди там действительно. Опять, кто был коллаборант, кто это. Мы говорим про, жили, кто-то там живет же, в конце концов. Да? И их там многие-многие десятки тысяч, я подозреваю. Даже если их там, я не знаю, 100 тысяч, это все равно серьезная проблема. Надо что-то с этим будет как-то делать. Пока, опять, никаких решений нет, мы готовы в этом содействовать. Повторяю, исходя из того, что приоритет в любых вопросах будет на стороне, как говорится, Украины, когда будет восстановлена законная украинская власть над вот этим полуостровом, который может сейчас превратиться в остров.
1: Будем нужны, вы знаете, где нас найти, грубо говоря.
0: Да.
1: Кстати, очень интересно, Игорь Кимович, вы помните, когда вот эта дискуссия была, она же там часто вырывается из контекста, там один вопрос, второй, как бы, интересная реакция. Вот, допустим, крымские татары, люди, которые там жили веками, да, на этой территории. Рифат Чубаров, глава Меджлиса, просто позвонил, чтобы прояснить позицию, совершенно корректно. Через 3 минуты, все поняли, все, молодцы, пожали руки, как бы, и он там...
0: Он там приезжал же, на самом деле, они
1: Да,
0: же
1: и
0: с
1: приезжал,
0: ними
1: да, и
0: отношения
1: все.
0: выстроились
1: То есть
0: очень
1: никаких
0: хорошие.
1: вопросов нет. И другая категория, которые даже, как бы, коллеги и вроде как товарищи, которые там какие-то видео понаделали, там, коллажи, побежали в паблике хайповать и кривляться. Ну, да. Ну, это, кстати, для меня просто такой, знаете, как бы урок личной коммуникации. Вот как по-разному себя люди проявляют в подобной ситуации.
0: Ну,
1: Игорь
0: война
1: Игоревич,
0: на самом
1: да.
0: деле, война и связанные с войной трагические события, они всегда же, как говорится, обнажают вообще сущность любых отношений.
1: Да, это правда. Так, я сейчас смотрю за вопросами. Так, у нас пошли вопросы уже по Ирану. И пока наши зрители ставят лайки этой трансляции, я об этом напоминаю, что было полезно для того, чтобы нас продвинуть, а кто-то, может быть, подписывается на канал. Гарри, что там происходит в Иране? Потому что это напоминает какой-то такой нелепый цирк с анонсами, со встречами, с взаимными попутными оскорблениями, там, наездами, отказами от коммуникации, потом снова вроде садятся. И сразу по ходу вопрос, чтобы два раза не, как бы, как говорится, не вставать. Может ли Нетаньяху, по мнению Игоря Кимовича, пойти в прямой и открытый конфликт с Трампом по Ливану, Палестине и Ирану? Я так понял, что тема Израиля и действий Нетаньяху, она прямо вытекает из происходящего.
0: Следить за всеми вот этими перетрубациями трудно, потому что, как говорится, там действительно новости там одна на другую налезают. Но есть как бы вот непреложный факт. Америка войну проиграла. Вот как бы вот это. А дальше уже все эти телодвижения Трампа, все его истерики, они связаны с тем, что он это не может признать. И поэтому он пытается надувать щеки там, брызгать слюной, там делать какие-то там делать страшные рожи просто, знаешь, да. Но это, в общем, уже никого не интересует, потому что вопрос, что там они могут еще там как бы из этого получить. Там он сейчас, там Ванс пытается там вот как бы вот его там такой, последняя фишка, буквально я там посмотрел где-то там часа два назад. Вот мы деньги разморозим, а вы должны купить у наших фермеров продовольствие. Вот как бы вот на таком уровне. То есть на самом деле это опять, как обставить объективное американское поражение. Опять, оно было предусмотрено как бы вот ходом истории, неготовностью к новому типу войны, к бездарному руководству, ну, понятно, там просто. Там Трамп с его уголовными замашками, с его поведением, как бы, абсолютно как бы, неадекватным для лидера такой страны. Хексет, понятно, там занятый совершенно другими вопросами, в силу того, что, что еще мог человек там с весьма специфическим образованием и привычками, вот, как бы, вот, сделать на посту председателя, руководителя Пентагона. Вот. Но он там переименовал департамент обороны в департамент войны. Вот. Uh-huh. Очень, как Трамп говорит, мы давно не выигрывали войн. Вот они начали войну. Ну и просрали ее тоже войну. Вот. Это вот факт. При том, что тактически американские военные, в принципе, много сделали, но Америка не готова к новому типу войны была, о том, что ее союзники оказались под ударом, потому что никто не готовился к дроновым атакам. Вот. И иранская система, ну вот Иран оказался более устойчивым, а никакого плана свержения режима не было. Вот поэтому, ну, все-таки войну начинают, когда есть четкие, как говорится, ну, вот понятно, что вы хотите сделать. План. Не было плана. У Трампа вообще не может быть плана по определению. Просто, потому что Трамп живет сегодняшним моментом. Вот. И, соответственно, вся администрация работает в том же ключе. Значит, проблема сейчас для Трампа, и она проблема для республиканцев уже, почему она нарастает, в том, что Трамп сдает Израиль. Тут тоже как показать, вот, сколько людей на самом деле поддержало Трампа, только потому что демократы, ну, относились к Израилю вообще как бы, ну, вот и закрывали глаза, там, умеренные демократы, на рост левого антисемитизма просто. Ну, Луцио регистрируется в Нью-Йорке просто там, с приходом там мэра антисемита, исламиста, ну, радикального социалиста, скажем так. И это как бы не единичный случай, на самом деле, это в больших мегаполисах. Вот эти люди с такими взглядами, они сейчас с откровенно прохамасовскими взглядами, антисемитскими, они набирают обороты, то есть даже вот выигрывают какие-то праймерис. Вот завтра посмотрим, завтра будет праймерис 23 числа, в том же Нью-Йорке, там вот, в нескольких кругах. Вот, посмотрим, победят ли вот эти ставленники Мандани умеренных демократов. Но у Трампа выборы. И у Нетаньяху выборы. Нетаньяху тот расклад, в который его поставил Трамп, точнее, в котором он оказался, он просто означает крах на выборах. Потому что он все-таки не может стать просто заложником, пешкой в игре Трампа. То есть он вынужден показывать, что, в общем-то, он как бы ведет какую-то самостоятельную игру. Более того, также понятно, что там Хизбалла и Хамас уже чувствуют себя там очень-очень-очень комфортабельно, потому что их уже начала их Америка прикрывать. Вот. Но я думаю, что Нетаньяху не пойдет на как бы, в этом плане, на полную капитуляцию. И здесь вот возникает уже проблема, конечно, как мячик перебрасывается. Она у Трампа, потому что очень много уже, вот я читаю американскую прессу, сторонников Трампа, именно тех, кто поддерживал Израиль, и для кого Трамп был приемлем ровно по этой причине. Uh-huh. Вот на самом деле вот, у Трампа есть две группы поддержки, вот, большие в Америке, которые, значит, как бы вот, исходили из очень ограниченного количества факторов. Вот, плевали на все остальное. Это первое, это меньшая группа, это израильская, вот произраильская, абсолютно произраильская. И вторая, это вот эти религиозные фундаменталисты, для которых там вопрос абортов там важнее всего остального. Вот, в принципе, там вот этот religious right, так называемый, они по-прежнему в большинстве своем находятся на стороне Трампа. А вот произраильская часть, она сейчас может заколебаться. А это не только поддержка, это еще деньги, на самом деле. Это определенные средства массовой информации. То есть вот здесь у Трампа будут, ну опять, Трамп не баллотируется сам, но у многих республиканцев, которые баллотируются, возникает проблема, что делать. Поэтому вот сейчас как раз мы впервые видим, как в Сенате уже идут разговоры, что вообще сделка плохая, на самом деле. Это позор для Америки. То есть идет дистанцирование такое от Трампа. Вот. То есть проигранные войны всегда ведут к каким-то серьезным последствиям. Трамп не сумел эту войну выиграть. Помнишь, мы обсуждали о том, что шанс выиграть войну был, переломить просто там, просто, ну, через колено просто. Огромный риск был, конечно. Понятно, что там американские солдаты погибли бы, но я думаю, все равно момент был, когда использование военной силы, грубое просто тупо в лоб, наверное, дало бы результат. Но Трамп так, он трус еще. Понимаешь, патологический трус. Это же вот это рвать рубаху. Я такой, на самом деле, ну, человек, в принципе, в этом плане он спутник похож. Гопников, знаешь, в принципе. Да. вообще переговорные, вот когда пишут, переговорщик великий Трамп, на самом деле, обмануть там тех, кто готов обманываться. То есть, на самом деле, там, обокрасть там, наивных там, кредиторов, вот, пайщиков. А в серьезных разговорах не заметили вот это величие Трампа, он сейчас там продавит все. Трамп вот изолировал Америку, на самом деле. Он, в принципе, отвечает за то, что сейчас происходит. И когда надо было принимать решение, историческое решение, на самом деле, оно могло бы действительно быть катастрофическим. Но я думаю, что в тот момент, вот, в начале боевых действий, если бы он решился на высадку войск, я думаю, что он пробил бы и сохранил бы еще базу поддержки свою. Всю. Да, жертвы, конечно, и все опять. Но это непредсказуемо, на самом деле. Он испугался, реально испугался. И поэтому начались, вот, как всегда, отложим на неделю, на вторую, все, и потерял момент. Знаешь, вот это же бывает такой момент, когда, ну, что делать, как бы. Так, это закономерный исход. Поэтому война сегодня проиграна, совершенно очевидно. Все его крики, я там разбомблю, ну, это никто же не обращает внимания просто. Просто брызгает слюной там у себя в офисе, пожалуйста. Вот. Идет, как говорится, подписание капитуляции. И кроме того, я повторяю, там уже там Кушнер с этим, там уже со Свитковым, там, значит, они уже что-то делят там, значит, понятно, что там деньги какие-то появятся. Я думаю, что они их не поделят, потому что через несколько месяцев сменится Конгресс. Я думаю, что очень много вопросов будет задано по поводу всей деятельности вот этой сладкой парочки. Вот, если наша корова с бегемотом. И тогда бегемота Витков поменьше, а этот такой тлени, такой высокий. Так что иранская история, она будет иметь очень большие последствия для внутренней политики как Америки, так и Израиля. А в принципе, шанс Нетаньяху выиграть выборы понижаются. И это, конечно, это хорошая вещь, на самом деле. Может быть, я говорю, что вот это тоже цена, которую надо заплатить. В общем-то, понятно, что и для Америки, и для Израиля это плохие новости стратегически. Но тактически это может привести к тому, что коррумпированная некомпетентная власть в случае Америки и коррумпированная, хотя, к сожалению, компетентная, вот, Нетаньяху сейчас компетентная власть, а в Израиле тоже сменится.
1: Ну и вообще вся ситуация на Ближнем Востоке, она как бы плывет, это уже там какие-то появляются новые...
0: Ну, а когда она не плыла, когда не плыла?
1: Ну, тогда был какой-то там, условно говоря, статус-кво. Вот сейчас...
0: Ну, статус-кво, Иран продолжал...
1: Готовился
0: к уничтожению Израиля. Опять, 47 лет политика государства вот этого Исламской Республики Иран является главной уничтожение Израиля. Ничего не поменялось. Вот уничтожение Израиля является главной задачей. Вот и буквально пару дней назад там спикер Меджлиса сказал, что лучший способ отомстить за там, смерть там, Рахбара Хамени – это освобождение Иерусалима. Ну, прямая речь. Понятно, там апелляция там, к этим чувствам религиозным. Тем не менее, ничего не поменялось. Как бы, вот.
1: Это понятно. Есть же страны Персидского залива, которые сидели в стороне, зарабатывали бабки, организовывали там
0: чемпионаты. Они сейчас покупают от Ирана, они на самом деле платят Ирану. На самом деле, времена опять. Мы вступаем в полосу, когда надо, в общем, ну как, надо иметь реальную военную силу. Вот тут сталинский вопрос, сколько дивизий у римского папы, он становится очень, очень актуальным. Вот. И выяснил, что они ни на что не готовы. Они просто расплачиваются. Но они-то считают, что Америка их закрывает. Выяснил, что Америка не закрывает. Это еще один этап, как бы, ну, фактор американского поражения. Потому что Америка потеряла в авторитете. Вот. Поэтому там сейчас закупают там, Украины дронов. Как бы, вот, там, скорее всего, там,
1: Украина... Те 300 янтов, которые в этом соглашении, они скажут, что будут платить это страны Персидского залива.
0: Ну, скорее опять, знаешь, наверное, так и будет, в общем, там опять. Я думаю, что до этого завтра дело не дойдет, потому что мы уже в лете, вот, а и там скоро выборы в Америке. Как только закончится, вот я говорю, если все будет, как мы предполагаем, и контроль за Конгрессом берет в руки демократов, про все это забыть надо будет. Я думаю, что Кушнеру надо будет место искать где-нибудь, чтобы не подальше от Америки. Потому что я подозреваю, что вызов на ковер последует незамедлительно.
1: Гарри Кевинч, стартовала очередная сессия ПАСЕ. Я так понял, что русский день будет 25-го, значит, заседание.
0: Как среда, к сожалению, в четверг нас туда. Самое, да. Вот я в четверг, завтра летаю туда.
1: Да, вот на прошлой сессии вот мы присутствовали на заседании фракции либералов. мы подготовили обращение от группы Форума Свободной России к депутатам, ну не только либеральной фракции, а там, всем остальным мы это обращение раздали, и была опубликована Страсбургская декларация. Кстати, наши зрители могут с ней ознакомиться, ссылка в описании трансляции, вы можете ознакомиться, можете подписать. Что вы ожидаете от этой сессии и как идет работа по продвижению вот нашего, этого, нашей инициативы Форума Свободной России по формированию, по необходимости формирования вот субъекта за пределами Российской Федерации? Условного русского Тайваня такой используют этот мем последний раз.
0: Значит, мы был, с самого начала, как говорится, наша работа совместная в ПАСЕ говорили о том, что единственный реальный целью, которую можно перед собой ставить, которая может, ну, как бы вот соответствовать тем возможностям, пусть даже ограниченным, которые у нас появились, это именно легализация огромного количества. Мы говорим все-таки про как минимум про сотни тысяч граждан России, которые оказались сегодня вне, как бы вне путинской юрисдикции. Или де-факто, или де-юре, или де-факто, или де-юре. Это важная тема. Вот очень много инициатив, там я понимаю, там как бы хочется там и тут сделать, и тут, и хайп там, в принципе, да. Есть, конечно, надо говорить и про политзаключенных, но опять, но все это все темы, в которых нашу роль, ну, носит опосредованный характер. Вот. А это конкретная вещь, которую надо было продавливать. Вот, в принципе, я говорил об этом постоянно в наших передачах, в принципе, вот мы упомянули о том, что это такой документ был сделан. Значит, по механизму работы парламентской ассамблеи надо подготовить текст резолюции, который подпишет больше 25 депутатов, членов как бы, ну, вот, ПАСЕ.
1: Парламентской ассамблеи.
0: Да, да. Значит, и после этого этот документ поступает на бюро для рассмотрения. Значит, так могу, значит, как бы доложить нашим слушателям, что собрано было 29 подписей, и этот документ уже направляется сейчас по механизму, он направляется автоматически в бюро. Это резолюция, которую подготовил, значит, Эрик Нильс-Кросс, значит, а ее тогда тейбл, как бы ее, значит, представляют туда бывший премьер-министр Греции, он из социалистов, Джордж Папандреу. Вот, значит, он как бы ее, ну, вот это слово «тейбл» такое есть, как бы, вот это вот 29 подписей. Значит, подписи, в ПАСЕ есть 5 фракций, значит, социалисты зеленые, по-моему, самая большая, вместе в совокупности, ну, так называемые народные партии, это центр правый, вторая по численности, третья – это консерваторы, это сильно правые, четвертая – это либералы, вот, с которыми мы имели дело, и пятая – это сильно левые, скажем, в принципе. Значит, очень важно, что... О, нет, это уже больше. Это такая... Такие, да. Left, это сильно левые, в принципе.
1: Но они маленькие. То есть,
0: ну, они маленькие. Они самые маленькие. Они самые маленькие, в принципе, да. И там около 40 человек, там, в принципе. Вот. Подписали все фракции, что очень важно. Более того, представители всех фракций подписали, и 3 руководителя групп подписали. Значит, руководитель подписал, есть подпись председателя этих центроправых, ИПП, значит, народной партии, есть сопредседатель сильно левых, она из Испании депутат, и, естественно, конечно, либерал, наш друг из Румынии. Вот, значит, но очень важно, что все подписи есть. Вот все фракции, как бы там, из всех фракций. Значит, это очень важный шаг вперед, на самом деле. Мы, как бы, мы не бегаем, мы не хайпуем, мы просто двигаем то, что мы обещали двигать. Дорога все равно длинная очень, но важно, что еще параллельно будет, вот завтра будет проходить ивент по паспортам. Это та тема, которой занимается вот Ходорковский и Гудков. Дима Гудков активно двигает, в принципе. О ней много говорил вот, и Ходорковский. Это на самом деле часть, вот если посмотреть на проект, это, как бы можно сказать, кусок вот этой проблемы большой. Вот. А попытка все-таки решить это, вот, проблему легализации для нескольких десятков тысяч человек в идеале, вот, в принципе. А тех, кто тоже оказался за границей и кто, в общем, находится в сложном положении, она решается проще, потому что, ну, как бы нужно меньше итераций делать, но она, на самом деле, часть вот нашей совместной работы. Просто есть, как говорится, вот первый этап, который можно решить проще, так называемые серые паспорта. Вот. И попытка решить вопрос глобально. А во всяком случае мы двигаемся. Мы двигаемся. Вот, значит, сейчас очень важный вопрос будет следующий. А вот я надеюсь, что удастся договориться, в принципе, о том, начну как, кто готов будет стать докладчиком, рапортером. Вот очень важно. На самом деле, практически все вещи, которые там бюрократически решаются или не решаются, они зависят от того, как говорится, назначают ли рапортеры, если считают эту тему важной. Я думаю, что в нашем случае должны назначить, и кто это будет. Вот тот факт, что у нас как бы Ларик Нискрос был рапортером, докладчиком, спецдокладчиком, в принципе, по
1: самой платформе, по созданию платформы.
0: В условии, например, спецдокладчиком был Эммануэль Зингерис по вопросу там, как бы, расследования убийства Немцова, например. Да. На самом деле, вот, как бы, всегда должен быть кто-то, кто кого там назначают, и он, соответственно, задает тон всему процессу. Если у нас будет, как говорится, правильный спецдокладчик по вопросу русского Тайваня, то я надеюсь, что к следующей сессии мы сумеем, как говорится, подготовить документ уже в том виде, который будет вынесен на общую сессию. Опять, в идеальном варианте, как бы, значит, это все должно пройти общую сессию, получить рекомендацию всей парламентской ассамблеи, после чего должен быть подготовлен некоторый документ для Европейского Союза. Опять, это длинная дорога, но надо по ней двигаться. Более того, вот этот глобальный проект, он позволяет продвигать еще более узкую тему паспортов серых. Что тоже, на самом деле, важно. Опять, ну, может быть, удастся к концу года эту тему продвинуть. Там, кстати, много было таких деталей. Вот я видел, в принципе, вот это работали вот и Ходорковский с Гудковым, там, значит, и те, кто с ними взаимодействует. А в изменении, некоторые изменения в законодательных актах, которые все-таки минимизируют неудобства, которые постоянно возникают у граждан России, которые фактически уже не граждане России, которые оказались в Европе и постоянно испытывают проблемы с легализацией, там, как натурализацией, так и даже открытием банковских счетов. То есть вот мы работаем, пытаемся опять, в силу тех ограниченных возможностей, которые нам предоставлены, сделать что-то полезное для наших соотечественников, которые не хотят и не могут быть частью путинской России.
1: Да, да. Главное, что есть движение, что есть пошаговое какое-то движение, хотя это, конечно, дорога длинная. Европейская бюрократия такая. Гарри Кимович, тема сегодняшнего заявления Стармера, она большая, я ее затрагивать не буду, но я сегодня вспомнил фотографию вашу с открытием матча в Лондоне, который открывала Маргарет Тэтчер. И понял, что... А я не спрашивал, а вы с ней общались, с Маргарет Тэтчер, непосредственно? Или она просто там открыла и все? Или была возможность с ней пообщаться?
0: Нет, она просто... Ну, не забывай, что мы тогда были советские граждане, поэтому, в общем-то, она просто пришла, открыла. Вот, как бы, да. Так что с Тэтчер я, к сожалению, так и не пообщался. То есть, там какие-то были мимолетные встречи, потом уже были, когда она перестала быть премьером. Вот. Ну, я не знаю, с чего ты вспомнил все-таки? Где Стармер, где Тэтчер?
1: Нет, я вспомнил, потому что Стармер заявил о том, что уходит, и получается, что в очередной раз будет новый премьер-министр, что будет какой-то новый премьер. У вас есть понимание, кто это будет?
2: В Нью-Йорке 2 часа дня.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Конгрессе завершено согласование исторического, оборонного и социального пакета. Конгрессмен Том Барретт от штата Мичиган совместно с руководством комитетов по делам ветеранов обеих палат представил комплексный законопроект «Забота о ветеранах Америки», объединивший в себе более 60 отдельных инициатив. Центральное место в пакете занимает долгожданный закон майора Ричарда Стара. Он устраняет несправедливую юридическую лазейку, из-за которой около 54 тысяч боевых ветеранов, уволенных со службы по ранению, до достижения достижении 20 лет выслуги лишались части выплат. Теперь они смогут одновременно получать и полную военную пенсию, и компенсацию по инвалидности от Министерства по делам ветеранов. Законопроект планируют принять в ускоренном режиме в преддверии празднования 250-летия независимости США. Администрация Трампа официально объявила о начале масштабного процесса рассекречивания правительственных архивов, касающихся неопознанных аномальных явлений, исторически известных как НЛО. Как следует из официального заявления министра войны Хексета, министерство приступает к проверке, оцифровке и публикации десятков миллионов документов, многие из которых десятилетиями существовали только на бумажных носителях под грифами секретности. Хексет подчеркнул, что администрация намерена положить конец многолетним спекуляциям и предоставить американскому народу прямые факты о том, какими данными об инопланетной жизни обладает государство. Премьер-министр Кир Стармер официально объявил о своей отставке. В своем обращении Стармер подчеркнул, что принимает это решение с чистой совестью, уступая дорогу новым лидерам для реформирования лейбористской партии. Министр здравоохранения Уэс Стритинг уже публично поддержал кандидатуру Энди Бёрнема на пост нового партийного лидера и главы правительства Великобритании. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иранская делегация отказалась продолжать переговоры в Швейцарии после заявлений Трампа. Трамп и Джорджа Мелони заочно поссорились сразу после саммита «Большой семерки». В Лос-Анджелесе из-за пожара на морозильном складе объявлен режим ЧС. Бесплатная FIFA-арена в Центральном парке рядом с рестораном Tavern of the Green будет работать до 18 июля. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами дожди, относительная влажность воздуха 78%, 72% по Фаренгейту, 23% по Цельсию.
4: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
6: Davidson Radio.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Davidson Radio.
2: 620 AM. Настройтесь.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: На
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
4: Davidson Radio. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Davidson Radio.
5: Davidson Radio.
6: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
7: Доброе утро, дорогие друзья! Я хотела сегодня бы программу сделать какую-то очень красивую, музыкальную. Ну, вот такая она и придумана. Надеюсь, она вам понравится. Ну, как всегда, о наших спонсорах.
6: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
8: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет. И видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
6: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Davidson Radio.
7: Ну что ж, друзья мои, а мы начинаем.

Друзья мои, я понимаю, что все вы увлеклись этой мелодией. Боже мой, кто же ее не любит? Это феноменальная мелодия из фильма «История любви» режиссера Артура Хиллера, который получил Оскар, и музыка получила Оскар. И сегодня наша программа посвящена выдающемуся композитору Фрэнсису Лэю. К сожалению, он ушел из жизни 7 ноября 2018 в своей родной Ницце. И мне захотелось, чтобы сегодня в память о нем и для нашего наслаждения звучала его феноменальная музыка. И надо сказать, что я была чрезвычайно потрясена, вот просто именно это слово употребляю, когда, как всегда, знаете, я стараюсь серьезно готовиться к своим программам, я обнаружила, что о нем минимальное количество информации, причем она цитируется и переводится с сайта на сайт, все примерно одна и та же, и на английских источниках все то же самое. Я, к сожалению, читаю по-французски, может, во Франции там побольше было, но не знаю. Факт тот, что, ну, я, конечно, что-то достаточно много обнаружила, но... В принципе, для меня большая загадка, почему этот выдающийся композитор, написавший, осчастлививший нас таким количеством изумительной музыки, остался без, так сказать, анализа его творчества и так далее. Но это не важно. Главное все же его музыка. И поэтому сегодня мы будем говорить о нем. Он родился 26 апреля в той же своей Ницце в 1932 году. И очень рано определился со своими пристрастиями. Он очень рано начал играть в небольших оркестрах, которые были в Ницце и вокруг них. Потом он в Марселе открыл для себя джаз. И совершенно заболел джазом на всю жизнь. И он там познакомился с певицей Клод Коти. И в то время она была, значит, такой певицей популярной музыки в 50-х годах. И за ней он отправился в Париж, где открыл для себя Монмартр. И, естественно, Монмартр, как вы знаете, всегда собирал огромное количество талантливой молодежи. Естественно, он поселился на Монмартре и в... Я боюсь, прошу прощения заранее, если я произношу французские какие-то названия или имена, может быть, совершу ошибки, не знаю. Но было любимое место у всех в таверне «Де Атилио». И именно там молодой человек познакомился с тоже очень молодым Бернардом Деми, и который и познакомил его с Клодом Лелюшем, который сыграл в его жизни огромную, совершенно огромную роль. И надо сказать, что он достаточно... Ну, давайте, знаете что, давайте я сначала процитирую то, что он вспоминал сам. И дальше мы уже пойдем по его биографии. Повторяю, так, материала не очень много, но очень много музыки. И из уважения к желанию родителей он пристрастился к классической музыке, особенно любил оперы Пуччини и Верди. Но в то же время слушал музыку французского варьете, с ума сходил по джазу, о чем я вам говорила. А особое удовольствие ему доставляли звуки бразильской музыки. Словом, как говорил сам Фрэнсис, у него в сердце была некая копилка, где он собирал и смешивал ту музыку, которая усиливала его сердцебиение и порождала в нем особые эмоции. Именно поэтому он признает все музыкальные стили, что очень помогает ему создавать музыку к фильмам. Иногда в одном и том же фильме звучат мелодии, созданные им на тему фольклора индейцев, и звуки, разрешенные в традициях классического балета. И все потому, что в фильме зачастую развиваются различные события, и каждому эпизоду нужна своя музыкальная тема. Вот давайте послушаем замечательную совершенно мелодию из фильма «House of Cards», которая была создана в 1968 году.

музыкальную карьеру Фрэнсис Ли как аккомпаниатор эстрадных певцов, и в том числе Эдит Пиаф. Она больше всех запала ему в душу. Он считал ее неповторимой и величайшей певицей. И в одном из кафе Монмартра когда-то она попросила совсем молодого, еще неизвестного Фрэнсиса, написать для нее песни и аккомпанировать ей на аккордеоне. И сейчас мы послушаем шедевр Фрэнсиса Ли, который был последней песней Эдит Пиаф. «Мужчина из Берлина». Gracias.

Друзья мои, но он сочинил, Фрэнсис Лэй, множество песен для Жюльет Греко, Ива Монтана, Мири Матье, Джонни Холидей. Эти песни исполняли также Том Джонс, Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд. А в России песни композитора исполняли Муслим Магомаев, Тамара Гверцители и многие другие. Но некоторые из своих песен Фрэнсис Лэй исполнял сам. Давайте сейчас послушаем одну из них. Она называется «La Rose Bleue». Я думаю, что это «Голубая роза», но может, я ошибаюсь.

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
1: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости,
8: аналитические передачи,
7: репортажи, мнения экспертов
8: и прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучшее.
9: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры. Новости на
10: 9:00 радио.
9: Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. В результате ночного удара российского беспилотника по северо-восточному украинскому городу Сумы погибли 3 члена одной семьи, включая 13-летнего мальчика и его отца. По данным главы региональной военной администрации Олега Григорова, еще 2 человека получили ранения. На западе и в центральной части нашей страны установилась критическая погодная обстановка. Мощная волна тепла, сопровождаемая шквалистым ветром и затяжной засухой, спровоцировала серию крупных лесных пожаров. Национальная метеослужба объявила красный уровень опасности в нескольких штатах. Огонь стремительно распространяется по сухим лесным массивам, вынуждая местные власти эвакуировать жителей отдаленных поселений. Ситуация усугубляется критической нагрузкой на энергетические сети из-за массового использования кондиционеров. Полиция Чикаго отчиталась о трагических итогах прошедших выходных. В результате серии уличных перестрелок в различных районах города 7 человек были убиты, еще несколько десятков получили огнестрельные ранения разной степени тяжести. Ведется расследование. Мэр города созвал экстренное совещание с главами полицейских департаментов.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Дэвидсон Радио.
9: Мы любим Нью-Йорк.
3: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
12: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
3: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

мои, ну вы, конечно, узнали неповторимый голос Мирей Матье, с которой Фрэнсис Лэй тоже работал очень много. А вот эту песню он лично для нее написал, и это ее первая песня для нее именно написанная, потому что до этого она исполняла только репертуар Эдит Пиаф. Но сам Фрэнсис Лэй известность приобрел в начале 60-х годов как кинокомпозитор. Вообще, надо сказать, что он написал музыку к 100 фильмам. И, конечно, это количество невероятное, и мы не можем такое количество процитировать, но одну, безусловно, музыку мы сейчас послушаем. И это незабываемый совершенно саундтрек к фильму «Мужчина и женщина» Клода Лелюша.

0: До свидания. Пока.
1: Друзья мои, но это вот фрагмент из фильма. Но мне кажется, что фильм «Мужчина и женщина» вообще на века. Сколько времени прошло с момента выхода этого фильма, да, произошло это в 67-м году. Кстати, он был номинирован на «Золотой глобус». Но музыка вечная и фильм вечный, как всегда, взаимоотношения мужчины и женщины, особенно в этом гениальном фильме Клода Лелюша, совершенно невероятные. Надо сказать, что в моей жизни был такой невероятный случай. Я приехала на Московский кинофестиваль и вела оттуда программу. Может быть, кто-нибудь помнит. Это было, я не помню сколько, может быть, 8 лет назад, 10. И в том числе познакомилась с Клодом Лелюшем, который представлял там новый фильм «Мужчины и женщина одна». У меня есть это интервью, мне как-то никак не удавалось его показать. Я надеюсь, оно было жутко снято, потому что по правилам должны были снимать местные операторы.

было чудовищно вообще все организовано. После этого я перестала ездить на кинофестивали в Москву. Но, к сожалению, вот качество не очень хорошее. Но это к слову. Но просто потому, что вот судьба подарила мне знакомство с этим выдающимся кинорежиссером, с которым Фрэнсис Лэй писал, работал постоянно и написал музыку практически ко всем его фильмам. Но сейчас я хотела... Да, кстати, здесь еще очень важно, потому что мелодию для фильма «Мужчина и женщина» Фрэнсис создал на так называемом горизонтальном аккордеоне, который, к слову, был первым цифровым аккордеоном. После его триумфального совершенно тура по Японии, он вот начал, открыл буквально для мира музыкального вот этот электронный или электронный электрический аккордеон, боюсь ошибиться в точных формулировках, но факт тот, что это было, безусловно, в свое время открытие, и эта музыка к фильму, безусловно, открыла миру не просто локально известного французского композитора во Франции, но, безусловно, и его туры, и дальнейшие его фильмы, и стал он признанный композитор всего мира. И сейчас я хотел бы, чтобы мы послушали музыку к еще одному потрясающему фильму «Майерлинг». Вы, конечно, помните эту трагическую историю, которая действительно случилась в жизни, реальная история, когда наследник австро-венгерского трона, кронпринц Рудольф, яркая и сложная личность, который вел такую жизнь никчемного повеса, женщины, балы, приемы, но за беспечным фасадом крылся тяжелый круг ответственности, и неопределенность его не допускали ни к чему. И он был абсолютно несчастлив в браке, куда заставил его отец жениться на этой женщине. Но потом оказалось, что любовь существует, невероятная совершенно. И он встретился с молодой девушкой, баронессой Вечера, которой было в то время 19 лет. И любовь, понятно, была обречена, и они оба ушли из жизни в мрачном замке Майерлинг. Но там сыграла, помимо молодой совсем Катрин Деминьоф, в главной роли Омар Шериф, который блестяще совершенно играет Рудольфа, и там блистала совершенно невероятная Ава Гарднер, неописуемая красавица и звезда американского кино. В такой форме красота просто потрясающая. Я вам очень советую посмотреть этот фильм. Давайте послушаем.

Я, надо сказать, что, я, на мой взгляд, и, наверное, не только на мой, что фильм, наверное, не имел бы такого оглушительного успеха во многом, потому что музыка к нему была совершенно гениальная. Но надо отметить, что романтический Фрэнсис Лэй является и автором музыки к известному эротическому фильму «Эммануэль-2». А последнюю песню, которая сопровождает титры, исполняет сама Эммануэль, Сильвия Кристель. Между прочим, этот фильм сначала запретили, но через некоторое время он был, вышел на французские экраны, потому что президент Франции Валерий Жискар д'Эстен был очарован исполнительницей главной роли, вот Сильвией Кристель. Давайте послушаем.

Надо сказать, что славу Лея как композитора упрочили также фильмы «Мария», «Мужчина и женщина», «20 лет спустя», «Мой новый партнер», «2», «Пассажир дождя». И вот я хотела бы, чтобы сейчас прозвучала мелодия из кинофильма «Пассажир дождя» неописуемой красоты. Давайте послушаем.

Надо сказать, что альбомы с записями, с саундтреков к различным фильмам расходились невероятными количествами. В частности, к фильму «Мужчина и женщина» саундтрек занял второе место в анкетах популярности, а мелодия из этого фильма прочно вошла в репертуар мировых эстрадных звезд, в их числе Энди Уильямс, Генри Манчини, Ширли Бесси. И надо сказать, что Лэй сам с огромным успехом исполнял их в сопровождении собственного оркестра. Но вот я вам хочу просто сказать, что он один из чемпионов по количеству продаж его записей. Вот в частности, «Мужчина и женщина» 5 миллионов копий. «Love Story» 6 миллионов копий. «Эммануэль» 2 миллион копий. «Билетист» очень хороший тоже. Изумительная музыка. 7 миллионов копий и так далее. И надо сказать, что он был столько раз номинирован и получал такое количество премий, и это было абсолютно заслуженно. И он также очень продуктивно работал на телевидении, озвучивал многочисленные телешоу, сериалы. И авторское исполнение Фрэнсиса Млэйма, его музыки, записано на пластинке «Live at Royal Albert Hall». Мне, может быть, кто-то, у кого-то есть эта пластинка. Я попыталась найти что-то с этой пластинки, но там требуется какие-то дополнительные информации, так сказать, надо записываться на что-то и так далее, поэтому мне, к сожалению, не удалось вам показать что-то с этой пластинки, но зато сейчас мы послушаем с вами фрагмент из очень интересного альбома, который называется «Эротика», и эта музыка называется «Мелисса». Это номер 11, я говорю нашему звукорежиссеру.

что ж, друзья мои, наша программа пролетела невероятно быстро. Я просто хочу вам сказать, что он очень любил, как я вам говорила, его музыкальный вкус. Определился еще очень рано, я просто повторю, что он очень любил... Чарли Паркера, например, джаз вообще, обожал британскую музыку и различные группы. И, конечно, классику Малера, Стравинского, Баха, Рахманинова, Дебюсси, Равеля, Вагнера. И, конечно, он, все, и все его пристрастия отражаются в его музыке. И особенно вот такой классический подход, который мне очень нравится. И он был пионером, как я вам говорила, про использование синтезаторов и компьютерной музыки. Он был очень продвинутый человек. Он прожил со своей женой 30 лет, у него трое детей. Но невзирая на солидный возраст, он занимался спортом, теннисом и лыжами, часто присутствовал на премьерах спектаклей. Однако единственной его страстью оставалась музыка, жизнь без которой он просто не мог. И в одном из последних интервью Фрэнсис Лэй заявил: «Не представляю, что бы я делал без музыки. Музыка – часть той силы, которая сконцентрирована в человеке. Музыка – это счастье. Когда ты несчастен, подходишь к роялю и переходишь в совершенно иной мир, которым никто не сможет завладеть, если не причастен к музыке». Ну что ж, дорогие друзья, наша программа в памяти этого выдающегося композитора Фрэнсиса Лэя заканчивается нежнейшей мелодией. Она называется «Париж», столица его любимой Франции. Наслаждайтесь хорошей музыкой, друзья!

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
8: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
9: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Новости.
11: Аналитические передачи.
10: Репортажи. Мнения экспертов.
11: И прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
10: RTN. Смотрите лучше.
12: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: Нью-Йорке 3 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: На волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. В Госдепартаменте начался пятый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Переговоры продлятся 3 дня и завершатся публикацией декларации о намерениях. Сегодняшний день посвящен политическим аспектам. В среду будут обсуждаться вопросы безопасности. В четверг делегации вновь вернутся к политике. Исполняющий обязанности директора нацразведки Билл Пулте приступил к масштабным сокращениям после того, как вступил в должность. Демократы из комитетов по разведке Сената и Палаты представителей направили Пулте письмо, в котором написали, что увольнения могут поставить под угрозу работоспособность организации. Учитывая недостаток вашего опыта работы в разведсообществе, трудно представить, что за столь короткий срок вы уже сформировали полностью информированное мнение о том, как сократить штат, не подвергая риску национальную безопасность, цитирует это письмо CNN. Пулте ранее занимал должность главы ипотечного агентства. Следующий показ «Жак Мюз» пройдет на Корсике у маяка Пьетра. Локация расположена на скалистом участке побережья с видом на море. По словам Симона Жак Мюза, место имеет для него особое значение из-за своей красоты и исторического контекста. Также дизайнер рассказал, что бренд вместе с властями острова запустили проект по установлению и поддержке маяка. Показ коллекции «Весна-лето» запланирован на 29 июня.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 АМ. Настройтесь.
4: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

0: Один зависит от вина, другой зависит от вины. Людьми свершается война. Зависит маршал от войны. Успех зависит от толпы. Толпа во власти главарей, как зомби в золоте попы крестят свинцовые гробы убитых горем матерей. По воле вековых камней река теряется вдали. Листва зависит от корней, а корни от земли. От облаков зависит дождь, от ожиданий клев. Зависят миллионы тещ от собственных зятьев, а принц от воли короля, кого избрал народ. Зависит от луны земля, от света кислород. За счастьем надо вглубь души почаще заходить, на дне ее, в густой тиши, умение любить. Оттуда брать сей редкий дар, нести его с собой. Любовь смягчит любой удар надежной броней. И будут говорить: хорош быть на глазу бельмом, в свою же будут верить ложь, звать изворотливость умом. Не боги города бомбят, а власти и шуты. Зависит каждый от себя, как дух от пустоты. Подруга гибели — вина, солдаты — муляжи. И начинается война всегда со лжи. Его узнавали на улицах, его меткие фразы цитировали, его, казалось, любили все. Но это только казалось. Читатели восторгались его книгами, хохотали до изнеможения над его персонажами, не зная, что автор этих произведений голодал, что умер он в полной нищете, тогда, когда книги его достать было невозможно. И если они у кого-то появлялись, то ходили по рукам. Выжив на передовой войны, бояться уже вроде нечего. Но он боялся. Чего? Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За звукорежиссерским пультом Акмальтахиров. Программу я открыла своим стихотворением «Один зависит от вина». Михаил Зощенко, пройдя войну, получив ранение, став признанным писателем, зависел от страха. От страха стал совершать одно нелепое действие за другим и оказался под катком власти. Это он, Михаил Михайлович Зощенко, предсказал сегодняшние средства связи. «Я не знаю, какие газеты будут через 100 лет», – писал он. «Может быть, газеты совсем не будет. Может, у каждого гражданина над кроватью будет присобачен особый небольшой радиоприемник, по которому и будут узнаваться последние сенсационные политические новости». Сегодня повторяется история. Если в 40-х, 50-х годах прошлого века коллективно травили Ахматову и Зощенко, философов и режиссеров, то сейчас, во время войны России против Украины, в России, как под копирку, вырисовывается прошлое. Режим выдавливает из страны лучшие ее литературные и журналистские умы, лучших ученых и программистов. И оказаться за решеткой может каждый. Достаточно высказать свое недовольство в узком кругу, донос случится в срок. А сроки тюремные дают нешуточные. И снова сломанные судьбы, трагедии. Говорили, что история не учительница, а надзирательница, ничему не учит, а лишь наказывает за незнание уроков. Никто, как Зощенко, не умел так точно попасть словом сатирика в невежество, самолюбие, в жестокость. Но Зощенко – это далеко не только сатира. Его назовут русским Кафкой. Настолько глубоко он проник в сущность советского человека. Писатель, драматург, сценарист и переводчик – Михаил Михайлович Зощенко родился 10 августа 1894 года в городе Сестрорецк. Его отец художник Михаил Иванович Зощенко, украинец из полтавских дворян. А мать Елена Осиповна Сурина, русская дворянка. Она была актрисой и писала рассказы для газеты «Копейка». На фасаде музея Суворова в Петербурге есть мозаичная картина, которую создавал художник Михаил Иванович Зощенко. А в нижнем углу мозаики маленькая елочка. Ее выложил 5-летний сын художника, будущий известный писатель. «Елочка получилась кривая, но папа был доволен моей работой», – вспоминал Зощенко. Отец рисовал иллюстрации для журналов. Семья была большая, дружная. У Миши было 7 братьев и сестер. В 8 лет он начал писать стихи, потом рассказы, подражание маме. Он с детства знал, что будет писателем. Слова матери как-то запали ему в душу, когда она сказала детям, что их отец никого не любит, что у него закрытое сердце. «А у меня тоже закрытое сердце?» – спросил Миша. «Да? Значит, я тоже не буду никого любить?» «Да, наверное, ты будешь таким. Это большое несчастье никого не любить». Страшные, если вдуматься, опрометчивые слова из уст матери маленькому ребенку, который безоговорочно ей верит. Как она говорит, так и будет. Мать программирует его путь. И Миша решает, что, раз уж любить на роду у него не написано, он будет талантливым. А не талантливым быть стыдно. К тому же цирковой умелец погадал ему на картах: «Миша, ты станешь большим писателем, правда, кончишь плохо». Ему было 12 лет, когда умер отец. Когда писатель только заявлял о себе, имя его, Михаил Зощенко, было уже известно. Чуковский помнил иллюстрации журнала художника Михаила Зощенко. Это были комические наброски жизни украинских крестьян. «Не родня ли вам этот художник?» – спросит Чуковский у Михаила Михайловича при первой встрече. Тот помолчит и неохотно ответит: «Отец». Всю жизнь он будет бороться с призраком своего отца, сражаться с ним, чтобы познать себя. Цена окажется высока, но свой путь он выберет сам. На выпускных экзаменах в гимназии за сочинение Миша Зощенко получил 1 и решил отравиться сулимой. Это хлорид ртути. К счастью, отравление не удалось, но он добился повторной сдачи экзамена, сдал и про гимназию забыл. Год проучился в университете на юридическом, но его отчислили за неуплату. Он устроился контролером на Кавказской железной дороге. Во время Первой мировой войны пошел добровольцем в русскую императорскую армию. «Война парализовала мое нутро», – писал Зощенко. «Я навсегда потерял чувство ориентира, я нигде не мог найти успокоения». Он получил осколочное ранение в ногу. А годом позже в результате газовой атаки немцев попал в госпиталь. Он наглотался этой отравы, пока кричал своим солдатам: «Газы, всем надеть маски!» И только потом сам натянул противогаз. После отравления он получил порок сердца на всю жизнь. «Как я могу верить Богу, если его не боюсь?» – говорил Зощенко. Его признали больным первой категории, но он отказался от службы в запасном полку и вернулся на фронт. «В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней», – писал прапорщик Зощенко. Его военная карьера стремительно росла. Но революция 1917 года изменила ход и его истории. Зощенко назначили комендантом главного почтамта и телеграфа. Потом он уехал в Архангельск, был адъютантом. Когда приехал туда, был мрачным, в тоске, и его сразу начали сватать. Прочили в невесты то дочь богатого рыботорговца, то у него случился роман с француженкой из миссии. Она, влюбленная в молодого писателя, сделала ему французский паспорт, чтобы он бежал с ней в Париж. Но Париж ему не нужен. Он отказался от эмиграции. За 3 года Зощенко сменил 12 городов и 10 профессий. Я был милиционером, щитоводом, сапожником, инструктором по кролиководству и куроводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство, писал Зощенко. На все эти скитания толкала его хандра и поиски успокоения. Отравление газами так просто не прошло, у писателя обострился порок сердца. И после очередного госпиталя его отправили в резерв. Отсчет своей писательской биографии Зощенко вел с 1920 года, когда ему было 26 лет. А все написанное ранее не печатал. Он потом сам будет пародировать книги, которыми зачитывался в юности. Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала: «Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?» На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно: «Жрать хочет, оттого и поет». В 1920-е годы Зощенко написал сотни рассказов и фельетонов. Он подписывался псевдонимами разными: Назар Синебрюхов, Семен Курочкин, Мих Кудрейкин, Мих Кудрявцев, Мих Гаврилов, Гаврилыч, Гаврила, Михаил Михайлович, М.М. Прищемихин. Иногда ограничивался инициалами М.З. или З. или М. Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а цельный бой. Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный, расстраиваться, по мелким пустякам горячиться. И через это дерется, грубо как в тумане. Рассказы Зощенко читали со сцены многие артисты, вплоть до Утесова, который считал, что лучше всех свои произведения читает сам автор. Он серьезен. И когда останавливается от взрывов смеха, которые заглушают его слова, не слишком довольным взглядом окидывает публику. Впрочем, Зощенко понимал, что публика его, простите, не понимает. Считает только сатириком, не видит его душевной глубины. Чуковский отметил печальные слова Зощенко: «Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце». В его ранних произведениях все пронизано музыкой, ее ритмом, уносящим в мир автора. И когда он сказал мне раз: «Как я люблю музыку, Господи, как я люблю музыку даже больше, чем вас!» Я не удивилась. Я знала, что он так скажет. Вспоминала жена писателя. В 20 с чем-то лет ему хотелось подражать расслабленной, снисходительно улыбающейся декадентской манере. Зощенко соревновался то с музыкой, то с живописью. Литература не может выразить чувства так, как могут музыка и живопись. А признать свою никчемность – это как его герою Топеру Котофееву смириться с приходом звукового кино, с тем, что его профессия вымерла, что она в прошлом. Профессия, важнее которой не было на свете. Ну, на его свете. А в более общем зощенковском масштабе речь о хрупкости человеческой культуры и о том, как легко ее потерять. Музыка для писателя – катарсис, берущий за душу, а также печаль и увядание. Смеха там никакого нет. А живопись – это акварельные картинки писателя. Меня всегда поражало. Художник, прежде чем рисовать человеческое тело, должен в обязательном порядке изучить анатомию, писал Зощенко. Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, в ведении которого больше, чем человеческое тело, его психика, его сознание, нечасто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться. Он не только вступит в полемику и конкуренцию с живописцами, он даже проиллюстрирует свою книгу сам. Все это ради соперничества с отцом. Он должен быть лучше. Михаил Зощенко затмит того Михаила Зощенко. После странствий по городам и весям, после смены десятков профессий вместо Парижа, он попадет в ленинградский подвал на Васильевском острове. Будет работать там сапожником и говорить: «Я презираю интеллигентский труд. Это умственное ковыряние». Ему, писателю, легче полюбить то, что делает, если не получается делать то, что любит. Но ведь делать то, что любит, он может всегда. Он пишет. Но хотя бы это не дает погружаться в депрессию и тоску. И вот это ковыряние в себе станет главным ключом к выздоровлению его души. Зощенко красив. Он утонченный модник. Над такими, как он, сам же писатель смеялся. Такой интересный красавец, такой вообще педант и любимец женщины, при этом имеет имя Лютик. Шкловский описывал 36-летнего Зощенко так. Он человек небольшого роста, у него осторожная поступь, очень тихий голос, манера человека, который хочет вежливо кончить большой скандал. Дышит Зощенко осторожно, это не мягкий и не ласковый человек. Зощенко читают в пивных, в трамваях, рассказывают на верхних полках жестких вагонов, выдают его рассказы за истинные происшествия. Он имеет хождение не как деньги, а как вещь. Жена писателя, изящная Верочка, когда они познакомились, была хорошенькая, наивная. Таких он всегда выбирал. Где бы он ни появлялся, все взгляды, особенно женские, обращались к нему. Ему писали письма и записочки. «Дело в том, что мы в вас по уши втрескались, то есть ваше произведение, будущие повара Рая и Тамара». А он говорил: «Если женщина добродетельна, то об этом знает она одна. Если порочно, кто только не знает». 18-летняя Оленька Шепелева, второкурсница строительного техникума, уже побывала замужем, увлекалась чтением и конкретно Зощенко. Они познакомились, у них начался роман. Он бывал с ней в Коктебеле, она целовала его руки при расставании. Она сохранила его письма к ней. «Я бы тебя провожал на работу и приготовлял бы тебе завтрак, дурочка. А то мне без ласковых слов невозможно жить, и я, как цветочек, угасаю без солнца. Твой старый друг и возлюбленный». А потом так: «Что касается любви, то это, вероятно, не совсем доступно моему воображению. Так, наверное, и проживу, как всегда жил». Опять он повторяет те слова матери. Но дом творчества литераторов в Коктебеле отремонтировали благодаря Зощенко. Писателю было неловко приглашать в неприглядный номер юную особу, и он добился выделения средств на ремонт. Зощенко знал свою силу, умел ею пользоваться в основном ради женщин. Каверин рассказывал, что, расставаясь со своими холостыми избранницами, Михаил Михайлович выдавал их замуж и снабжал приданным. Доброта его души шла вместе с благодарностью, платой за любовь и заботой. А спасало его умение изображать самые грустные периоды своей жизни с безжалостной иронией. Он купил в комиссионке модное пальто. «Выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами. Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха. Мужчины, те смотрят менее косо. И вдруг У памятника Пушкину замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью, даже лукавством. Я улыбаюсь в ответ и три раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину, после чего присаживаюсь на скамеечку. Прилично одетая дама с остатками поблекшей красоты пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано «Все хорошее». Вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит: «Извините, уважаемый, очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку». Ну да, конечно, думаю, неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты. Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой. Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. Ну да, конечно, это ее пальто. Краденое, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах. Я готов провалиться сквозь землю. Мы идем в милицию, составляют протокол. Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке и налегке. Со сметенным сердцем выхожу на улицу. Студентам Миша писал в альбом своей будущей жене Верочке. Мы, мужчины, не верим в любовь, но говорим... Преступно говорим, иначе нет дороги к женскому телу. Не ищите любви, верьте страсти. А теперь они с Верочкой стали по-настоящему близки. В 1920 году, после того, как у Миши от испанки умерла мать, они с Верой поженились. Его стали много печатать, гонорары потекли рекой. Пока писатель Зощенко выступал против мещанства, его жена Верочка Кербиц-Кербицкая покупала статуэтки, абажуры, фарфоровых пастухов и пастушек, приобрела спальный гарнитур в стиле Людовика, развесила картины в золоченых рамах, в угол поставила пальму фикусовую. Друг Зощенко пришел в гости и воскликнул: «Пальма! Миша! Ведь это как в твоих рассказах!» Миша был обескуражен. Он только сейчас заметил что-то не то. Ему становилось неуютно в собственном доме. Супруги ссорились. Он уходил, возвращался, устраивал сцены, кричал: «Старая баба, иди к черту, ты мне надоела!» Старой бабе было 29 лет. Но родившегося сына Валерия писатель обожал. Только хорошим отцом не был, так же, как и не был верным мужем. Его романы друзья называли офицерскими, то есть с внезапным разрывом, мол, пора, служба-с. Первая же книжка 28-летнего Зощенко сделала его самым любимым народным писателем, своим для народа. Но его поразительная карикатурная точность советской действительности коммуналок для власти была подозрительна. Впрочем, власть никогда не отличалась чувством юмора. Тем более, когда автор говорил, мол, я ничего не искажаю, пишу на языке улицы. Я на высокую литературу не претендую. Фраза у меня короткая, доступная бедным. Его героям каждый раз приходится придумывать способ рассказать самую простую, обыкновенную историю. Но они никак не могут это сделать. То заикаются, то повторяют одно и то же, то позорятся. И только один автор им сочувствует. Два друга, Зощенко и Юрий Карлович Олеша, тоже большой Дон Жуан в молодые годы, любили красиво гульнуть в гостинице «Европейская». О взлете и внезапном падении Михаила Зощенко, о его героях и страхах писателя, а также о том, как он сам избавился от депрессии, о многом другом во второй части программы после рекламы. Вы на волне 620 АМ. Дэвидсон, Радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя, моя Америка. Америка». Программа Алексея Орлова.
9: По средам с 5 до 7 вечера.
8: На Дэвидсон Радио.

Одна дама вспоминала, как они с Юрием Карловичем Олешей ждали Зощенко на углу Невского, и вдруг Олеша говорит: «А, вот идет Зощенко на его кроватных ножках. Только не говорите это ему». Деньги друзья не считали, а поклонницы не давали прохода двум юмористам-гениям. «Глупенькая и пустая, но с необыкновенным темпераментом. Замечательная женщина», — говорил Зощенко об одной дамочке, которая подошла к нему на пляже со словами: «Хочу вам отдаться». Женщинам в его вкусе, большегрудым и замужним, он мог шептать в первобытные времена, дам хватали за загривок и тащили в кусты. Он бывал в домах своих любовниц, приятельствовал с их мужьями,

На некоторые отвечал. Он выпустил книгу «Письма к писателю». 55 писем от самых простых людей – школьников, матросов, крестьян и солдат, железнодорожников и рабочих, учителей и студентов. С Верочкой он стал суров, сделал себе отдельный вход в квартиру. И она, разлюбленная женщина, переписывала и правила его рукописи с его позволения. Раньше он любил ее кукольную красоту и легкомыслие, как и в других женщинах. А теперь его раздражала страсть жены к олиповатой роскоши. Но главное, его рассказы она считала пошлыми и грубыми. Верочке нужна была возвышенная салонная литература. Но Зощенко не бывал грубым, бестактным. Он был джентльменом. Поклонницы вспоминали о нем восторженно. Очаровательный собеседник с огромной эрудицией. Говорили, что перед ним легко было открыть свое сердце. Он умел доставлять дамам радость, был добр, щедр и мягок в обращении. И тем не менее характер у него был мужской и мужественный. Никто не помнит Зощенко смеющимся. Он и считал, что веселого в жизни мало, а его сатирические рассказы грустны. В дневнике он описывает, как ночью сочинял рассказ «Баня». «Уже первые строчки смешат меня. Смеюсь все громче и громче. Наконец, хохочу так, что карандаш и блокнот падают из рук. От смеха я чувствую боль в животе. В стену стучит сосед. Он бухгалтер, ему завтра рано вставать. Я кричу: "Извините, Петр Алексеевич!" Снова берусь за блокнот, снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку». Через 20 минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал. Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным красивым почерком. И продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать. Так он и сделает. Зощенко попал в разряд писателей с антисоветскими взглядами, критикующими политику партии. Этот шлейф тянулся за ним всю жизнь, и при первой же возможности именно эта формулировка выскакивала клеймом на первый план. На Зощенко повлиял языковой стиль поэмы блока «12». Поэт с невероятной легкостью и свободой переходит от одного размера к другому, расправляется со смыслами и смыслами независимо. Вот какое у Зощенко осталось впечатление от первой встречи с Блоком, его кумиром. «Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие. Теперь я почти вижу свою судьбу, финал своей жизни, тоску, которая меня непременно задушит». В 1929 году его называли самым известным человеком Ленинграда. 10 лет он находился в зените славы, став признанным классиком русской литературы. Судя по его рассказам, можно было заключить, что и сам автор балагур свой в доску. В стране появились десятки самозванцев, выдававших себя за Зощенко, как дети лейтенанта Шмидта. Один из них оказался брачным аферистом, и писателю приходили разгневанные письма от обманутых провинциальных девиц. Только в Ленинграде его знали в лицо и ни с кем не путали. Зощенко тыкали в него пальцем, как только он появляется на улице. А его друг Чуковский говорит: «Миша, вы самый счастливый человек в СССР, у вас молодость, слава, талант и деньги. Все 150 миллионов населения страны должны жадно завидовать вам». Но Зощенко отвечал, что он в тоске, что не пишется ему. Он часто стал пропадать из дома надолго. Писатель познакомился с Лидией Чаловой. Она моложе на 20 лет, работает в отделе гонораров «Красной газеты». Они пройдут вместе долгий путь, включая Великую Отечественную войну. Беды соединят их прочно. Они будут всегда помогать друг другу и спасать. К 40 годам приступы депрессии стали для Зощенко невыносимы. Он не мог ни есть, ни спать. Ему мешало все. Он довел себя до дистрофического состояния, был крайне измучен.

0: он пошел к психотерапевту, но вразумительного совета не получил. Ему попалась книга Фрейда «Теория неврозов». И Зощенко стал перетряхивать свое прошлое, перерабатывать его, чтобы излечиться самостоятельно. Он изучал биологию, психологию, гипнотизм, фрейдизм. Лауреат Нобелевской премии физиолог Иван Павлов пригласил его на научные среды, встречи, где обсуждались проблемы психологии и медицины. В 1940 году вышла книга Зощенко для детей «Рассказы о Ленине». Писатель пытался обзавестись прививкой от расстрела, по выражению Мандельштама, которому это не удалось. В составе писательской бригады он поехал на Беломорканал, написал документальную повесть о пользе принудительного труда, стоял в почетном карауле у гроба Кирова, получал награды, отдыхал на приморских курортах, любил романы с замужними женщинами, жил с женой и сыном в шестикомнатной квартире, полной антиквариата. Потом это спасет семью. Началась Великая Отечественная война, и 47-летний Зощенко пытался попасть на фронт, но получил отказ с вердиктом к военной службе негоден. Он поступил в группу противопожарной обороны, боролся с зажигательными бомбами, вместе с сыном дежурил на крыше дома во время бомбежек. И очередную главу рукописи брал с собой на крышу. Он безумно боялся за свою книгу, главную книгу его жизни, как он считал. А еще боялся погибнуть, не дописав ее. Когда Ленинград оказался в блокаде, писателя эвакуировали в приказном порядке. Верочка отказалась оставить сына. Он защищал подступы к городу. Зощенко был уже в Средней Азии, когда в Ленинграде умерли от голода его теща и сестра жены, Елена Кербец. У них украли продуктовые карточки на месяц. Зощенко вытащил семью Лидии Чаловой во время блокады по Ладоге в Алма-Ату. А Лидия, увидев его дистрофика в глубоком тылу, добилась для писателя питания из больницы совнаркома. А потом вернула его, любимого мужчину, домой, в семью, тем самым лишившись его. Она осталась одна, а он вернулся домой постаревшим, равнодушным, отчужденным. Ушел в ту комнату, где его письменный стол, а значит, и он сам. У сына Валеры родился сын, то есть внук писателя, и пошли разговоры, что ребенок не от Валеры. Михаил Михайлович заявил, что внука признает, и говорить гадости никому не позволит. Он никогда не забывал Лиду, писал ей письма, приходил на обед, ценил ее, но выбор в пользу семьи был уже сделан. Больше всего он боялся унижения и нищеты. Это он и получит. Его главная книга «Перед восходом солнца» о художнике, бессильном перед собственным даром. Своего рода история болезни писателя, вернее, история его исцеления. Здесь нет Зощенко-сатирика. Здесь обнаженная душа и ее откровенность. В 1943 году в журнале «Октябрь» вышли первые главы повести. Он работал над ней по 16-18 часов в день. Он поставил точку в многолетней борьбе с собственным неврозом и своей конкуренции сына с отцом, живописцем и любителем женщин. Оказалось, что писатель опрометчиво распахнул душу, и в нее полетели иглы и штыки. «Вся повесть проникнута презрением автора к людям», – пишут критики. «Судя по повести, Зощенко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зощенко, пьяницы, жулики и развратники. Это грязный плевок в лицо нашему читателю. В советской стране немного найдется людей, которые в дни борьбы за честь и независимость нашей Родины нашли бы время заниматься психологическим ковырянием, изучая собственную персону». А Зощенко уверен, что эти выпады не против книги, а против него самого. Потому что повесть одобряли все, от литераторов до психиатров. И ему говорили. Но завершение. завершающая часть его повести увидит свет лишь 30 лет спустя в журнале «Звезда», по иронии судьбы. В апреле 46 года Зощенко в числе других писателей награждают медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, а через 3 месяца он становится запрещенным писателем. На него и Ахматову обрушился секретарь ЦК Андрей Жданов. Константин Симонов говорил, что выбор прицела для удара по ним был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой, и с тем подчеркнуто авторитетным положением, которое занял Зощенко. То есть причина банальная – зависть коллег. Жене писателя Верочки с фамилией Зощенко дорогу по жизни тоже перекроют. Его исключают из союза писателей, расторгают с ним все договоры и отказываются печатать. Он займется переводами с финского, украинского, осетинского языков, но писателя Зощенко больше не будет. Его стерли, и даже в переводах не указывали его имя. И он пишет Сталину с просьбой разобраться. Письмо Сталин не читал, но оно завертелось в жерновах пропагандистской машины. Пошли заказные статейки, единодушное осуждение коллегами произведения Зощенко как антихудожественного, чуждого интересам народа. И подписали это друзья писателя: Маршак, Фадеев, Шкловский и другие. Потрясенный Зощенко опять пишет в ЦК и Сталину. Опять оправдывается, говорит, что загладит свою вину и только делает хуже. По собственной инициативе редакции они сверху его убирают из редколлегии «Крокодила». Вот так почти случайно он оказался разменной монетой в борьбе Маленкова с Андреем Ждановым. Включение Зощенко в редколлегию «Звезды» не было согласовано с ЦК, и Маленков обвинил Жданова. И тому не оставалось ничего, как нападать на писателей и редакции журналов. Финансовое положение Зощенко было ужасным. По утрам я находил в своем почтовом ящике денежные купюры от неизвестных мне людей. Я никогда не думал, что народ так любит, вспоминал писатель эти дни. Мариэта Шагинян прислала ему 400 рублей. Катаев трижды прилюдно клеймил его и трижды с глазу на глаз просил прощения, предлагал деньги. «Прости, Миша, у меня семья, дети», — говорили другие. А кто-то при встрече делал вид, что незнакомы. Зощенко впал в депрессию, он почти ничего не ел, писать ему было незачем, надежды больше не было. Да и кроме нищеты ничего. Гарнитур, ковры — все было продано. Он с Верочкой вырезал стельки из фетра для артели инвалидов. Подрабатывали. Но ссориться и кричать друг на друга они не перестали. Они прожили вместе 40 лет. Перед смертью он скажет, что всю жизнь любил ее одну, что она и есть его жизнь, и умрет с улыбкой на губах чуть ли не впервые. А тогда, не понимая, как жить дальше, он мучился, а коллеги и режим хотели, чтобы писатель покаялся, упал перед ними на колени. Они смаковали его публичное унижение после невероятной популярности. Его нищета их не трогала. Наоборот, она становилась возмездием. «Чего вам всем от меня нужно? Хотите, чтобы я признал, что я подонок, хулиган и последний трус? Я русский офицер, награжденный георгиевскими крестами, и тут моя литературная жизнь закончена. Дайте же мне спокойно умереть». Так он завершил свою речь на собрании писателей. В 1955 году он подает заявление о предоставлении пенсии. Обещанного, согласно русской традиции, он будет ждать 3 года. Его ежедневный рацион тогда состоял уже из чашки бульона и 1 яйца. И то он все это заталкивал в себя. И ничего не осталось от того лощеного красавца. «Теперь это труп, заколоченный в гроб», — скажет о нем Горький. «Задушенный, убитый талант». Ему назначили пенсию в 1958-м. Он опять засуетился, испугался, что отберут. 21 июля сказал жене: «Как странно, Верочка, как странно, как же нелепо я жил». Той же ночью он умер от острой сердечной недостаточности на своей даче в Сестрорецке. Но абсурд его жизни не закончился. Он продолжился на панихиде. Один высокопоставленный товарищ сказал: «Зощенко был патриотом, другой на его месте изменил бы родине, а он не изменил». Кто-то из толпы крикнул: «Что ж получается, предательство норма? Товарищи, у гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии», — сказал следующий визгливый голос. «Прошу слова для реплики». Истошный вопль вдовы: «Зачитайте же телеграммы!» Зощенко лежит в цветах, и на губах его играет неповторимая зощенковская улыбка-усмешка. Стиль был выдержан до самого конца. Когда в 50-м году два друга, два писателя, Олеша и Зощенко, жили в нищете, то порванные штаны Олеши починил мастер на все руки, его друг Миша Зощенко. Олеша вспоминал: «По этому поводу я сказал приехавшему тогда в Ленинград и высокомерно появившемуся в моем и Зощенке обществе Фадееву: „Ты думаешь, что важное событие в текущем моменте нашей литературы – это то, что ты приехал в Ленинград? Ошибаешься. Важнее – это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеше“». Вот в этом, наверное, заключается секрет настоящего юмора, когда из самого печального и грустного извлекается искорка смешного. А там уже она может загореться. И тогда появляется шанс на излечение души. Как сделал это великий писатель Михаил Михайлович Зощенко. А мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмале Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ. Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все: и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
15: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи, мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 4 часа дня.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрецкая. В Париже на фоне аномальной жары вводятся временные ограничения на распитие спиртных напитков в общественных местах. Таким образом, власти хотят снизить риски тепловых ударов и уменьшить нагрузку на и без того переполненные больницы. Новые меры необходимы для сдерживания растущего числа госпитализаций. Служба скорой помощи зафиксировала в 4 раза больше случаев остановки сердца, чем обычно. Запрет вступил в силу в полдень пятницы и действует до 7 утра субботы, а затем повторяется в те же часы с субботы на воскресенье. Ограничения не распространяются на рестораны и кафе с летними верандами. Чарльз III стал первым в истории британским монархом, который опубликовал данные об уплаченных налогах. За 24-25 годы король заплатил в казну 12 миллионов фунтов, что делает его одним из 100 крупнейших налогоплательщиков.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Интернет-сайт Дэвидсон Радио – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы, как обычно по пятницам, в эфире Леонид Швец, наш корреспондент с Украины. Во второй части наш корреспондент из Израиля Евгений Кушнер. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, давайте начнем с объявления Зеленским операции по принуждению России к миру. Президент Украины утвердил для СБУ 40-дневную операцию влияния на Россию. Россия к миру не идет, значит, нужно принудить ее. И так и сказано в этом документе. Операция с целью добиться прекращения войны. Ну вот об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Он встретился с главой спецслужбы Евгением Хмар и об этом сообщил. Давайте с этого начнем.
1: Геннадий, ну, собственно, я так думаю, это моя оценка, что это заявление надо трактовать вот как раз как одно из звеньев цепи такой психологической операции, психологического воздействия на противника, которую мы видим ну, где-то уже с конца весны, может быть, даже с начала, если вспомнить этот указ президента Зеленского, разрешающей России проведение парада на Красной площади. Понятно, что служба безопасности Украины, и в частности ее центр спецопераций «Альфа», он и без этого все, что он делал все эти годы, было направлено на то, чтобы как можно быстрее принудить Россию к прекращению войны. Но вот с учетом того, что сейчас, той ситуации, которая сложилась сейчас вокруг прежде всего Крыма, конечно, такое заявление Зеленского там с конкретной даже датой, вот на 40 дней утвердил план, дескать, даем вам 40 дней, имеет прежде всего вот такое политико-психологическое воздействие должно иметь, потому что и до этого, ну вот в частности, вот по сообщениям, что в ночь на 25 июня были поражены радиолокационный комплекс в районе Керчи, нефтебаза в Краснодарском крае. В ночь на 26 июня удары по российским кораблям, которые производятся на заводе, на судоремонтном заводе в Керчи. Там строятся по крайней мере два суда для военно-морских сил России, и там же строится новый паром. Мы знаем, что Украина вывела из строя все автомобильные паромы, которые действуют в Крыму, и сейчас добрались до строящегося парома, то есть стали бить даже на опережение. То есть вот эти все действия, они призваны действительно убедить, ну не знаю, как убедить, по крайней мере показать российскому руководству, что ему не получается справиться с ситуацией, прежде всего, повторю, в Крыму, и тем самым, да, вот выполнить эту задачу побуждения к прекращению войны. Ну, я думаю, что здесь не обошлось без международного аспекта. Зеленский, в том числе нашим союзникам и нашим партнерам, в том числе и Белому дому, показывает такие возможности. Известно о том, что якобы Дональд Трамп относится с симпатией к тому, что Украина показывает силу и чуть ли там не призывает демонстрировать ее еще больше. Вот Зеленский таким образом ее демонстрирует. Он дает, собственно, приказ, а уже, соответственно, силы обороны приводят его в действие. Ну вот что-то еще, и дроны СБУ нанесли удары по вооружению радиолокационной станции, входящей в состав зенитного ракетного комплекса С-400, который прикрывает Керченский пролив, ну и так далее. То есть работа идет повседневно. Я, честно говоря, не поленился, подписался на несколько каналов крымских, ну, таких патриотических, пророссийских, и там постоянно идут сообщения, вот воздушная тревога дроновая, отбой воздушно-военной тревоги. Это очень напоминает то, что происходит у нас, но, честно говоря, ну, смотреть за этим показательно, скажем так, поучительно. И вот сегодня стало известно, что с часу дня, с 13:00 по местному времени, в Республике Крым вводится режим чрезвычайной ситуации. Как объясняют местные власти, этот режим позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения. Я напомню, ну, может, кто-то невнимательно следит за нашими, нерегулярно следит за нашими эфирами, что в Крыму запрещена продажа горючего населению. Только его получают только государственные, ну, организации государственные, ну, понятно, военные там отдельное как бы дело. И людям пытаются ездить в соседний Краснодарский край для того, чтобы раздобыть горючее, но там своя проблема. Сейчас очередь на Крымский мост с обеих сторон, как со стороны материка, так и со стороны полуострова, она в целом сейчас составляет где-то 2500 машин. Можете себе представить, 2500 машин стоят в ожидании проезда. Дело в том, что перед въездом на мост, как с одной стороны, так и с другой стороны, машины проходят очень тщательную проверку. Власти России небезосновательно боятся, что какая-то машина, въехав на этот остров и там на этот мост, и там взорвавшись, может надолго, ну, если мост не повредит сильно, да, но движение по нему парализовать, заблокировать и так далее. Поэтому идут многочасовые проверки автомобилей, а при этом мы понимаем, как они рискуют, что если какие-то граждане пытаются ввести то, ну, большое количество того же бензина, это взорвется на мосту. Ну, в общем, не знаю, такая сложная операция. И вот люди едут из Крыма, именно крымчане. Мы сейчас не говорим о туристах, которые пытаются эвакуироваться из Крыма, приняв перед этим дурацкое решение туда приехать. А люди в Краснодарский край, там пытаются закупиться бензином, и потом в обратном направлении тоже выстаивают такие огромные пробки. При этом надо понимать, что на ночь, вот последнюю ночь, известно, что мост был закрыт на 10 часов. То есть 10 часов нельзя было по нему проехать вообще. И пробка, соответственно, увеличилась. И вот эти с такими мучениями сейчас добывают горючее, те, кому удается добыть это горючее в Краснодарском крае и привезти его в Крым. В Краснодарском крае, говорят, население уже тоже этим страшно недовольно, потому что это вызывает дефицит, соответственно, на автозаправках для местного населения. Ну, в общем, история разворачивается просто, честно говоря, в таком захватывающий сюжет, такой триллер буквально у нас на глазах происходит. Посмотрим, что это будет. Я еще раз говорю, Зеленский дал 40 дней. И, наверное, эти 40 дней там превратятся в 80, а может быть 120 и так далее. Но поразительно в этом то, что, не помню, в прошлый раз мы говорили об этом, нет, собственно, вот операция по такой блокаде, логистической блокаде Крыма, она-то началась только в 20-х числах мая. Прошел всего месяц. С тех пор, как украинские силы обороны, благодаря своим мидл-страйкам, стали дотягиваться до транспортного коридора, Приазовского сухопутного коридора, который ведет в Крым. И вот сложилась вот такая...
0: Зеленский об этом и говорит. Я сейчас смотрю сообщение о том, что Зеленский заявил, что он получил доклад от ХМАРа, я только что о нем говорил. И дальше я цитирую Зеленского. По нашему плану, доклад, по нашему плану дальнобойных санкций. Это санкции, называет Зеленский. Конечно. Вот эти мидл-страйки, там, дип-страйки, это санкции, и они работают. Санкциях средней дальности и результатах центра спецоперации «Альфа» на фронте. И по словам Зеленского, СБУ самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря использованию дронов разных типов. Ну, другие подробности он, правда, не привел. Я должен сказать по поводу массового бегства из Крыма. Мы вчера говорили с нашим корреспондентом из Москвы, ну, совершенно героическим Иваном Денисовым, который продолжает находиться вот все эти годы в Москве и нам рассказывает, что там происходит. И мы говорили о том, что эвакуируются дети из детских лагерей, там, из Артека и так далее. И я подумал, эту мысль высказал во время разговора. А крымчане, они, ну так же, как все россияне, они живут так, как будто бы нет войны в Украине. Россия не воюет. И это нормально детям приехать на 5-й год войны в Артек, там находиться и так далее. Но рядом находится Херсонская область, в которой есть Геническ, Арабатская стрелка, Лазурная. Там прекрасные, кстати, ну в мое время это назывались пионерские лагеря, там прекрасные детские лагеря. Они не работают все эти годы, потому что в Украине идет война. Теперь в Крыму поняли, что идет война, и ни до каких лагерей вам дело теперь не будет. Ни детские, ни туристы. Идет война. Вы в нее ввязались. Вы замечательно проголосовали, я должен сказать тогда, за независимость. Никто не говорил за присоединение Крыма. Мы с вами это неоднократно уже говорили. 16 марта 2014 года прошел в Крыму референдум о независимости Крыма. А через 2 дня его просто взяли и привязали к России. Это называется аннексия. Так вот, вы проголосовали, вы радовались Крым нашему вместе со всей континентальной Россией. Теперь вы должны понять, ваша страна агрессор, она ввязалась в войну, и это война. Никаких артеков больше не будет, пока вы не придете к миру.
1: Это самое в этой истории показательное, что для того же Крыма, ладно, в Россию мы уж большую Россию мы вынесем за скобки, это более сложный вопрос, а для того Крыма не просматривается никакого просвета здесь. Совершенно очевидно, что удары Украины будут только нарастать, а эти ежедневные сводки Мадяра, Роберта Бровди, командующего сил беспилотных систем, показывают каждый раз количество выбитых средств ПВО, радиолокационных средств, которые ослепляют противника, лишают его возможности оказывать сопротивление. И, соответственно, удары наносятся все дальше, больше, глубже и сильнее. У нас больше становится этих средств, договоренности с нашими партнерами по предоставлению новых дальнобойных средств усиливаются, появляются новые и так далее. То есть будет только хуже. Ну вот, собственно,
0: Я должен сказать, я сейчас смотрю, Леонид, в ночь на 26 июня, то есть сегодняшняя прошедшая ночь, над регионами России было сбито, ну там только Россия сообщает о сбитых, не говорится никогда о том, какие беспилотники достигли цели, 660 украинских беспилотников, это заявило Минобороны России, 660. Это вот такая, получается, бытовуха пошла, да, это обычный день в России, 660, они этому не удивляются. Я напомню, что больше 900, это была, по-моему, самая крупная такая атака, массивная, буквально сколько там, дней 10 назад. Ну вот 660, это в порядке вещей теперь уже для России. Добились, все идет по плану.
1: Да, да, вот в том-то и дело, что этот крокодил назад не движется, да, вот все. Впереди будет хуже. На что расчет, не очень понятно. Путин сказал, выступая перед курсантами, что СВО приведет нас туда, куда надо. Но вот вопрос возникает, кому надо и куда именно он его приведет.
0: Ну, знаете, я бы так не расслаблялся, конечно, потому что я помню 22-й год, сентябрь месяц, когда сдали половину Херсонской области, откинули российские войска, но они укрепились. Вот этот вот эшелонированная оборона Суровикина помогла и так далее. И Россия как-то оправилась после этого. Тогда ведь, благодаря, кстати, в немалой степени Байдену, конечно, который, в общем-то, главная была задача, чтобы Украина не выиграла, а Россия не проиграла. В общем, задачу эту Белый дом тогда при Байдене осуществил. Давайте теперь перейдем, кстати, к американо-украинским. Здесь тоже развивается все очень неплохо для Украины. Госдеп говорит о том, что Украина выигрывает войну. Трамп заявил вчера, что Зеленский неплохо справляется. Я напомню наши разговоры. Мы говорили о том, Трамп сказал, он говорит, будем идти дипломатическим путем. Не получится, будем идти жестким путем. Это и произошло. Больше года для этого понадобилось. Да, мы тогда тоже говорили, сколько для этого месяцев понадобится. Столько понадобится, но вот сейчас, в июне месяце, Украина получает поддержку. Госдеп говорит, мы на стороне Украины. И Трамп, в общем-то, что значит Зеленский неплохо справляется? Трамп говорит о том, что надо давить на Россию и таким образом заставить ее прийти к столу переговоров. Вот сегодня какие отношения. Это, опять-таки, то, о чем мы с вами говорили весь 2025 год. Я призывал вас не нервничать, успокоиться, ничего не решено. Трамп, он не такой страшный, не такой ужасный, и он не бросит Украину. Так оно и получилось. Не потому, что я провидец, а потому, что иначе не могли развиваться действия, и я объяснял, почему.
1: Полтора года, согласитесь, это немалый срок для Украины, и чего это стоило Украине, мы тоже понимаем. Да? То есть то время, пока в Белом доме прикидывали, кто в этой войне сильнее и на кого сделать ставку, в общем-то, Украина делала свое дело и платила за это кровью. Поэтому, ну, давайте как бы...
0: Нет, никто не говорит... Тогда мы тоже с вами говорили о том, что при этом Украина теряет своих людей. Это понятно совершенно. Это города разбомблены и так далее. Но эта попытка была, и эту попытку нельзя было не учитывать. Она должна была произойти. Пытались сделать... Кстати, сейчас очень любопытно, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали по поводу Анкориджа. Вчера выступает Рубио и говорит, что а что Анкоридж? Какой там дух, говорит? Никаких соглашений с Россией вообще не было подписано. То есть это все было колебание воздуха. Ну, такой вот, какой-то такой треп. В этом плане тут же, конечно, россияне, все эти Z-каналы, я смотрел, они просто взвыли. Они говорят, что ну, так это получается, Трамп обыграл нашего самого Путина. Просто-напросто выиграли время для того, чтобы Зеленский вооружился, чтобы Украина стала сильнее. Трамп, получается, в Анкоридже просто обставил в этой игре самого президента Российской Федерации. Там такой вой сейчас идет, просто кошмар какой-то. Но, в принципе, Анкоридж, то, что мы и говорим, постоянное это давление, педалирование на каком-то духе Анкориджа, здесь и Лавров, и Путин, и Ушаков, они все в один голос. Песков говорит о каком-то духе Анкориджа, и только американцы, они, я постоянно об этом говорил, разводят руками, говорят, какой дух. Госдеп поставил все на место вчера.
1: Говорит о том, что встреча в Аляске оказалась американской уловкой, призванной выиграть время для перевооружения украинской армии. А Рябков, его заместитель, тот самый Рябков, который перед войной в январе 22 года говорил, что НАТО надо собрать свои манатки и убираться за границы 97 года. Именно так и сказал, вот в таком стиле, скажем так, простоватом, мягко говоря, таком блатном стиле. А сейчас ситуация сильно изменилась, и Рябков говорит, что вот США отступили от фундаментальных договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже, да, и Марко Рубио пришлось отвечать, а какие договоренности. Никаких бумажек никто не подписывал. Если там при каких-то разговорах о печенегах путинских Трамп кивал головой, это же не значит, что он с чем-то там сильно согласился. Хотя еще раз надо напомнить, что в принципе после Анкориджа Трамп отказался от требования сначала прекращения огня, а затем переговоры. Так что, в принципе, там какая-то устная, наверное, договоренность о чем-то была.
0: Но я напомню, когда они сидели на пресс-конференции, у Трампа было такое лицо, просто отвратительно ему было сидеть рядом с Путиным. И я напомню, что тогда пресс-конференции не было, они просто вышли. Больше всего говорил Путин, Трамп очень мало говорил, и видно было по лицу, что ему все это не понравилось. И Путин отбыл потом с Аляски, но буквально там через какое-то количество часов. По-моему, даже обеда не было. Так что даже тогда по тому настроению было видно, что американцам это не понравилось.
1: Понятно было, что Трамп хотел от Путина действительно большой сделки, чтобы тот согласился прекратить войну. Это было бы действительно его козырем и позволяло бы, мы помним, в прошлом году было много разговоров про Нобелевскую премию. В этом году они уже притихли по понятным причинам, связанным с Ближним Востоком, наверное. Но Трамп лишил, Путин лишил Трампа такой возможности. Конечно, он Трампа тогда расстроил, безусловно. И вот сейчас мы видим результаты вот тех встреч, как бы вот... Еще раз говорю, прошло ну вот без двух месяцев, меньше уже, без месяца, год с тех пор. И вот сейчас стороны наконец пришли к выводу, что Анкоридж был пуст по содержанию. Да, и год показал, кто здесь силен, у кого есть карты, у кого их карт нет. И мне кажется, это важный действительно перелом, который сейчас ощущается со стороны Соединенных Штатов. Вряд ли последуют какие-то резкие действия о законе Блюменталя, Грэма все уже давно забыли. Я думаю, возврата к нему не будет. Но то, что Соединенные Штаты точно будут поставлять оружие в Европу, которое там будет выкупать для Украины, точно будет поставляться разведданные, которые позволяют Украине наносить свои middle strike и дальнобойные удары. А в этом можно не сомневаться. И слава богу, окей, спасибо и на этом. И этого недостаточно, никогда недостаточно, Геннадий. Мы понимаем, когда страна в беде, любая помощь, чем больше, тем лучше. Но даже в таком виде она позволяет нам передавливать противника, как мы видим сейчас в случае, наглядно видим в случае с Крымом и наглядно видим в случае с прилетом, правда, украинского вооружения на 2000 километров и по Питеру, и по Тюмени, и так далее. И
0: Уфа, вчера Уфа. Вчера Уфа.
1: Да. Уфа, по Уфе, да, там прилеты по химическому предприятию и по НПЗ. Очень характерно то, что сейчас по всей России, я видел цифру 64 региона, всего в России 80,
0: я еще не помню, если они были.
1: 89 регионов, 64 региона сейчас испытывают проблемы с топливом. Очереди на заправках сейчас вот видео выкладывают из Уфы, из Иркутска выкладывают видео, с ограничениями, с огромными просто...
0: Леонид, на Камчатке объявили ситуацию.
1: Северо-Курильск.
0: Курильск,
1: да, тоже, ну, объявил, да, ограничения.
0: Это же Дальний Восток.
1: Там ситуация какая? Из того, что я читал, огромное совершенно предприятие в Омске, Омский нефтеперерабатывающий завод, он в основном обслуживал вот Восточную Сибирь и Дальний Восток. Там два или три небольших еще НПЗ есть, в Ангарске, где-то возле Владивостока, но их мощности не хватает, чтобы обеспечить эти регионы. В ситуации, когда НПЗ в европейской части находятся в ремонте, скажем так, по известным причинам, вот эти объемы омского НПЗ, их перебрасывают в европейскую часть. Соответственно, в остальной части огромной страны, мы уже с вами говорили, что вот этот динозавр с маленькой головой в Москве и с огромной тушей, которая раскинулась на 1/6 глобуса, да, она не справляется. И там ощущается нехватка. Вот как это срабатывает. Огромные проблемы с авиационным топливом для России, где огромная территория, еще раз повторяю, где куда-то просто только на самолете можно и добраться, авиакомпании стонут, резко выросла, соответственно, раз дефицит, значит, выросла цена, полеты стали просто, и так они были на грани рентабельности. Сейчас это все, если даже получается полететь, то это получается просто невыгодно.
0: Я вообще прочитал, что небольшие самолеты их заправляют обычным бензином, а не авиационным. Вы можете себе такое представить? Это износ просто всех деталей. Это ближайшее время. Просто катастрофа будет для всех этих перелетов. Я уже не говорю о больших самолетах. Может быть, они пойдут и на то, что обычным бензином будут заправлять большие пассажирские лайнеры. Трудно это представить. Просто будут гробить технику.
1: Ну, это же касается и гражданской техники. Сейчас говорится о том, что вот этот стандарт у нас действует, стандарт Евро-5, по-моему, для современных автомобилей, чтобы они ездили, так сказать, и не создавали проблемы для двигателя современного. Евро-5, это, по-моему, с октановым числом как-то там связано. А вот сейчас они убрали требования к этому бензину, раньше сказали бы ГОСТовские требования, да, и сейчас там туда тоже заливают гораздо более такие мутные смеси, которые гробят просто двигатели современных автомобилей. Ну, а что делать? Им надо ехать. И вот вся вот эта вот, знаете, это просто принцип домино. Вот как оно посыпалось, как оно начало сыпаться. Кстати, начало сыпаться в 2014 году, когда хапанули Крым. Вот казалось, так здорово зашло, так здорово получилось, так ох, ох, здорово, как хорошо. А Россия возвращает себе свою. И вот если бы не было захвата Крыма, не было бы большой войны в 22-м году, когда Путину захотелось повторить эту крымскую эйфорию. Вот мы можем сделать все, что захотим, и нам за это ничего не будет. А, и вот теперь вот та, как та шашечка домино, которая была брошена, как упала в 14-м году, она запустила 22-й год, а сейчас 26-й год. И Крым стал поперед глотки у России, и она, ну вот, чрезвычайная экономическая ситуация в Крыму. И они не знают, как из нее выбраться. А мы будем делать все для того, чтобы и не выбрались.
0: Конференция в Гданьске по восстановлению Украины. Конфликт между Польшей и Украиной. Мы только во вторник разбирали его. Как все это развивается? Конференция проходит. Я понимаю, что украинская делегация туда прибыла, в Гданьск.
1: Да, безусловно, делегация поехала. До конца единственное оставался вопрос, поедет туда президент или Украину будет представлять премьер-министр. Решили, что не стоит, ну, скажем так, превращать очень важное для Украины мероприятие в... Ну, если бы там появился Зеленский, неминуемо возникли бы вопросы к нему по поводу вот этого конфликта вокруг возвращения орденов из-за УПА и так далее, и так далее. Решили не дразнить, не обострять ситуацию. И поехала Юлия Свириденко. Два дня длилась, вот сейчас уже закончилась сегодня эта конференция. Говорят, удачная конференция. В ней приняло участие как минимум один президент и несколько, там, до десятка глав правительств. А всего число делегатов от 4,5 до 5000. Вы не ошиблись? Да, от 4,5 до 5000. Это представители различных бизнес-структур, которые, конечно же, понимают, что когда это когда-то закончится, это когда-то закончится. А в Украину хлынут очень серьезные инвестиции, и пройти мимо них было бы просто глупо. А с польской стороны это все проводило правительство. Правительство возглавляет Дональд Туск, то есть это человек, который находится в... Ну, с одной стороны, он потому и премьер-министр, что он представляет правящую партию, партию большинства в польском парламенте, а президент Кароль Навроцкий, тот самый, который отобрал орден Белого Орла, высшую награду польскую у Зеленского, он находится, представляет оппозиционную партию «Право и справедливость». И вот это вот все мероприятие в Гданьске его организовал именно Дональд Туск и правящая партия «Гражданская платформа». Поэтому там старались избегать политизации вот этих всех вопросов по острым, обсуждать эти острые темы, хотя разговор такой заходил. В частности, на эту тему там высказался бывший президент Квасневский, который сказал, что мы не можем себе допустить в это время обострения этих всех отношений. Тем более, что при Квасневском вообще-то эта проблема, казалось, уже была решена. Были на высшем уровне, на польском и на украинском, приняты решения по формуле просим прощения и прощаем. Потому что в событиях 40-х, а до того 20-х, 30-х годов, в общем-то, там хватало с обеих сторон. Я напомню, просто в те годы все эти нациостроения, скажем так, все теории, они так или иначе были заражены вирусом такого корпоративного государства. Многие молились тогда на Бенито Муссолини. И, в общем-то, фашизм там доминировал, когда наша нация самая великая, а, соответственно, кто ей мешает, тот наш враг. И, естественно, там оказывались для украинцев это оказывались поляки, для поляков это были украинцы, для и тех, и для других это были евреи. В общем, дикое довольно время было. И возвращаться к тем вещам, от которых, казалось, избавились уже вот при нынешних правительствах. Да, я еще раз повторяю, много было сделано тем же Квасневским, тем же там Ющенко и Порошенко, да и Кучма, в общем-то. Но, тем не менее, еще раз, Польша сильно поправела. У нас тоже лозунги борьбы за независимость в связи с агрессией российской, популярность их тоже выросла. Это вот дало эту дурацкую искру, которую, к сожалению, теперь придется еще долго и упорно гасить. Среди негативного, скажем так, эффекта того, что произошло, того, что Зеленский не поехал в Польшу. В это время в Польше проходил саммит восточного фланга НАТО, где разрабатывались какие-то общие представления о том, как НАТО будет себя защищать, надо защищать ввиду российской агрессии. И там отсутствовал Зеленский. Но это не позволило ему встретиться и принять участие в этом важном форуме, важном для всех, как для Украины, так, собственно, и для стран, которые представляют восточный фланг. В общем, надо с этим действительно прекращать. В Украине настроения такие, да, было проведен опрос, как относиться к этой проблеме, и подавляющее большинство украинцев высказываются за то, что надо садиться, прагматично это решать и мириться с поляками. Попытка сделать вид, да, поляков, определенной части вот радикально настроенных поляков, в частности Ярослав Качинский, такой неформальный лидер этой партии ПИС, он сказал, что он отдаст свой орден Ярослава Мудрого, высшую награду украинскую, подогревая этот конфликт. Но вот у нас большинство настроено, и власть настроена на то, что надо это гасить, это неправильно, это неверно, это не цивилизованно, это не соответствует ничему, никакому ни духу времени и так далее. Посмотрим, как это будет. Еще раз говорю, форум в Гданьске прошел, к счастью, прошел удачно. Говорят, была одна акция, небольшая акция оппозиции, там есть такой монумент солидарности, но там было буквально несколько десятков человек приняли участие в ней с антиукраинскими лозунгами. Ну, слава богу, значит, не получилось.

0: о том, что решили...
1: Ярослав такое Мудрый звание. Этот бы шаг не одобрил.
0: Ну, Ярослав Мудрый, как говорит история, еще был еще тот парень, как бы, да, поэтому...
1: Я слово «мудрый» обыгрываю.
0: Ну, разве что обыгрывать, да, потому что, ну, когда мы смотрим в историю, к сожалению, следует не забывать, что действительно человечество сильно изменилось, даже с прошлого века, да чего уж там, мы мудреем с каждым десятилетием, и по граблям бежать, ну, это такое занятие себе, для лба дороже, скажем так. А в наших условиях, еще раз повторяю, в условиях войны эти все вещи, они, ну, они оборачиваются жизнями. Ну, к сожалению. Поэтому не надо бы это делать. Это еще один урок. Ну что ж, не усвоили предыдущие, приходится еще раз, значит, получили граблями по голове. Причем, еще раз говорю, получила как Украина, так и Польша получает граблями в результате по голове. Ну и кому это надо? Кого это радует, кроме Москвы, которая сама постоянно там, не знаю, что от голова уже просто отваливается.
1: Когда дерутся враги, это всегда, разделяя властвуй, известный принцип Макиавелли, но это принцип государя, а, в общем-то, если смотреть на врагов, то это только радость, когда они между собой выясняют отношения. Леонид, время
0: Кстати,
1: подошло...
0: Извините, я буквально пару фраз, я думаю, это будет важно. Вот последний опрос польский показывает, что сейчас среди поляков лидирует партия премьера Дональда Туска, гражданская коалиция. За нее готовы проголосовать 34% поляков. А за партию, которая вот сейчас играется в эти игры за право и справедливость, ее поддержит 26%. Процентов, то есть, ну, она все-таки действительно в меньшинстве. Ну, и это не может не радовать. Правда, следующими идут партии, которые занимают радикально националистические позиции. Эта партия, там, Конфедерация, у нее 14%, ну, ничего хорошего. К сожалению, в наших обществах во всех есть вот эти неприятные, токсичные структуры, которые отравляют
1: политическое... Это вы нам, американцы, американцам не рассказывайте. У нас только что выборы прошли. Здесь такие идут социалисты, марксисты, исламисты. Кошмар просто. У нас здесь, в Нью-Йорке, это вот выборы были, праймериз демократической партии. Демократическая партия, которую все знали, она коренным образом меняется. Ну, вспоминаются выборы 1933 года, когда национал-социалистическая партия демократическим путем пришла к власти. Партия Гитлера. Вот здесь у нас тоже очень, очень страшные происходят события. У нас непосредственно в городе Нью-Йорке. Леонид, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до вторника. Всего доброго.
0: Всего доброго, до свидания.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-710-0303.

888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
3: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Дамы и господа, прежде чем перейти к беседе с Евгением Кушнером, хотел бы предложить вам отвлечься от этого потока новостей, которые в большинстве несут нам раздражение, немало неприятных ощущений, новостной этот поток, и приобщиться к поэзии. В эту субботу, уже завтра, 27 июня, в 6:30 вечера, в арт-галерее, замечательная галерея, Сабле Галлери, которая находится... Это канал Шипсхед Бэй на Эммонс-авеню, 3165 Эммонс-авеню, граунд флор, здесь у нас в Бруклине, 3165 Эммонс-авеню. Там я буду читать свои стихотворения, написанные в разные годы, из разных сборников. И надеюсь, что в окружении прекрасных картин мы замечательно проведем время. Вход бесплатный в эту галерею. На мероприятии можно будет приобрести и мои книги, естественно, с автографом автора. Уже завтра, в субботу, 27 июня, в 6:30 вечера, в Art Gallery, Sable Gallery, 3165 Эммонс Авеню. Жду вас. Надеюсь, мы очень интересно, продуктивно, с радостью от общения проведем эту встречу. Евгений, приветствую вас.
1: Приветствую вас, добрый день.
0: Евгений,
1: несмотря... удачно провести завтрашнее мероприятие. Желаю от души удачи вам и всем тем, кто придет на это мероприятие, чтобы все было здорово и хорошо.
0: Евгений, мне это особенно приятно слышать от вас. Для наших телезрителей еще раз я могу повторить, что Евгений Кушнер – это сын вот того самого классика живого Александра Семеновича Кушнера, который, ну, в пантеоне сегодня современной русской поэзии. Евгений его сын, так что очень приятно мне от вас слышать пожелания удачи на поэтическом поприще. Большое спасибо.
1: Я, кстати, раз уж мы так отвлеклись на личные темы, чего мы обычно не делаем, но раз уж мы заговорили, я просто хочу сказать, что я с большим удовольствием, с большой радостью передам от вас, Геннадий, привет моему отцу. Мы с ним переписываемся.
0: Да, я с ним тоже периодически общаюсь. Я очень рад, что он находится в здравии. Вдохновение очень его не покидает. Сколько ему? 89 лет?
1: Совершенно верно. 89 лет.
0: Дай бог до 120.
1: Совершенно верно.
0: Ну и нам всем тоже не мешает до 120.
1: И нам всем тоже, да.
0: Евгений, несмотря на режим прекращения огня, Цахаль вновь нанес удары по террористам Хизбаллы на юге Ливана. Давайте с этого начнем.
1: Да, Геннадий, действительно, это происходило в течение и вчерашнего дня, и сегодняшнего. Правда, тут же, сразу же хочу отметить, что в меньшем, все-таки в значительно меньшем объеме, чем это имело место, так сказать, до последних событий, связанных с договоренностями о прекращении огня. Кстати, сегодня как раз в Вашингтоне продолжились контакты, продолжился уже пятый подряд раунд переговоров между Израилем и Ливаном, непосредственных переговоров между переговорными группами наших двух стран при посредничестве Соединенных Штатов. Не самого, в данном случае, Марко Рубио, он сейчас находится на Ближнем Востоке, я надеюсь, мы об этом еще вскользь поговорим. Но что касается, Геннадий, происходящего на местах, то действительно Цахаль наносит удары, еще раз повторю, реже, чем прежде было, меньше, в меньшем объеме и менее мощные, менее, так сказать, ну что ли, распространенные по территории, по расстоянию, но тем не менее наносит, когда создается угроза, непосредственная угроза для военнослужащих Цахаля, а именно это произошло вчера, и именно это произошло сегодня, буквально там какие-то считанные, не знаю, полчаса или час до нашего с вами выхода в эфир. И вот по одним данным было ликвидировано 6, по другим 7 террористов Хизбаллы, которые готовили заряды со взрывчаткой и так далее. Теперь, Геннадий, в двух словах, я понимаю, что времени у нас не так много, тем не менее, в двух словах все-таки я хочу коснуться переговоров, которые идут в настоящее время в Вашингтоне, ну, может, сейчас они уже заканчиваются, но тем не менее, хочу отметить, что кое-какие сведения поступают очень противоречивые, и они то подтверждаются, то опровергаются, причем как в Иерусалиме, так и в Бейруте. Чтобы не быть голословным, я приведу всего один, но очень конкретный и важный пример. Вы понимаете, во многих средствах массовой информации, особенно западных, британских, например, агентство Рейтер, да и не только оно, и, собственно, об этом на это намекнул и канал CNN, и британская газета Guardian, и французская газета Le Monde, Так вот, согласно этим данным, как будто бы речь вообще пошла о некоем, ну, просто если называть вещи своими именами, об отступлении. Об отступлении Цагаля из Южного Ливана. В Иерусалиме тут же поспешили это все опровергнуть, сказали, что нет, нет, нет, никакого отступления нет и быть не может. Наши силы продолжают находиться в Южном Ливане. Об этом сказал и глава правительства Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац. Однако, по мнению все-таки большинства, подавляющего большинства экспертов, аналитиков, при том и военных экспертов тоже, все-таки дыма без огня не бывает. По-видимому, какие-то договоренности между сторонами при участии под эгидой, скажем так, под эгидой американской администрации действительно были достигнуты. Более того, по некоторым данным, вот так, знаете, какой-то такой тоненькой струйкой, просочившимся в прессу, как будто бы речь идет о неких пилотных проектах, что подразумевается под собой следующее, что как будто бы из части, ну, не за всего Южного Ливана, но из части территории Южного Ливана Цагаль действительно отойдет, а туда войдут, разумеется, не боевики Хизбаллы, а регулярная ливанская армия. Но все как-то очень так вот гладко, вроде бы и хорошо. Действительно? К этому стремится, в общем-то, Израиль и Ливан. Мы не собираемся оставаться там навечно, в Южном Ливане. Но, вы знаете, вот тут есть ложка дегтя в бочке меда. И эта ложка дегтя, она заключается в том, что, согласно данным израильской разведки, да и не только израильской, американской тоже, порой бывает очень трудно определить, отделить солдат регулярной ливанской армии от боевиков Хизбаллы. Кстати, это ни для кого не секрет, в ливанской армии действительно немало мусульман-шиитов. Да, просто вот мусульман-шиитов. Ну что ж, они ведь тоже люди, они тоже ливанцы. Так вот, если они одеты в форму солдат регулярной армии, если они вообще являются солдатами регулярной армии, то тут, как говорится, поделать нечего. Но вот с этой проблемой как-то Израиль, видимо, будет разбираться. Возможно, при помощи ливанского правительства, которое противостоит Хизбалле, возможно, при помощи американской администрации, Франции. Но, как говорится, поживем, увидим.
0: Госсекретарь Рубио прибыл в страны региона Персидского залива. Цель визита – убедить лидеров этих стран поддержать американо-иранское соглашение. Я должен вам сказать, что я сегодня утром поставил любопытное интервью. Я не знаю, как вы к ней относитесь. Она израильтянка, Дина Леснянская. Она арабист, работает она в Тель-Авивском университете. И очень с ней любопытное интервью. Объективное, взвешенное по поводу того, что происходит в иранском направлении. Очень рекомендую. Я поставил его сегодня у себя на странице в Фейсбуке. Это для наших телезрителей, для наших радиослушателей. Посмотрите. Очень любопытно. Вы можете его найти, я думаю, и в поле интернета, просто набрав Дина Леснянская. Она арабист. Она доктор наук. Работает в Тель-Авивском университете. Мне очень понравилось.
1: Я с ней очень хорошо знаком. Она не только арабистка, она еще и иранистка. Мы с ней хорошо знакомы. В общем, так сказать, у нас общие друзья. И, в общем, мы, так сказать...
0: Я очень рад, что вы ее позитивно характеризуете для наших телезрителей, поскольку, ну, мало ли, у каждого
1: она
0: могут быть свои...
1: Она очень толковый человек, да. Она действительно хороший специалист, она очень разбирается в том, что она говорит и пишет.
0: Замечательное интервью, замечательное, без истерики, взвешенное, которое там и ретроспектива, и перспектива, и то, что происходит в наше время с учетом как раз интересов стран Персидского залива, о которых мало кто говорит, поскольку, ну, вот, существует израильская, американская и иранская сторона. И она очень любопытно рассказывает о том, что же там происходит внутри. Потому что то, что на поверхности, это иногда даже противоречит тому, что там происходит в этих отношениях. Очень любопытное интервью. Давайте теперь по поводу Рубио визита.
1: Да, по поводу Рубио. Вы знаете, Геннадий, тут действительно очень интересно. Я думаю, кстати, так рискну предположить, что, возможно, этой темы тоже коснулась в какой-то степени Дина Леснянская. Дело в том, что возникает такая некая, знаете, парадоксальная ситуация. Как в Израиле, так и в целом ряде государств региона Персидского залива и Армузского пролива. Ну вот, чтобы далеко не ходить за примером, речь идет про Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Оман. и так далее. Правда, Оман, про Оман я скажу еще буквально через пару минут. Вот интересы этих стран, как выясняется, они, по крайней мере, пытаются дать понять американской администрации, что они очень опасаются того, как и Израиль, кстати, что в договор, в меморандум, в соглашение, можно называть как угодно, с Ираном не будет включен вопрос, параграф об иранской ракетной программе. Да и ядерной, кстати, тоже. Ну, ядерную, возможно, как-то будут обсуждать, но вот ракетную нет. И это очень беспокоит страны региона Персидского залива. Теперь, что касается Омана. Оман небольшой такой султанат, ну, грубо говоря, княжество такое, по-русски говоря, в Персидском заливе. И вот иранцы пошли на очень хитрый шаг. Действительно хитрый. Они попытались Оман привязать к своим интересам. Они сказали, все, отныне, вне зависимости от соглашения или учитывая соглашение с Америкой, неважно, мы, иранцы, будем взимать плату за проход через Ормузский пролив. Это несколько кораблей будут проходить и торговые суда рядом с нашим побережьем. А Оман будет взимать, в свою очередь, он тоже будет взимать плату, когда корабли и торговые суда, и нефтяные танкеры будут проходить рядом с его побережьем. Таким образом, иранцы попытались привязать Оман к своим, так сказать, целям. Я не знаю, получится у них это или нет, потому что остальные страны региона Персидского залива, конечно, выступают против.
0: Евгений, время подошло в нашей программе к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Шаббат шалом.
1: Большое спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго. Шаббат шалом. До свидания.
2: Дирекция программ.
3: Это телевидение, да.
2: Нет, это радио.
4: Дивизион радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
7: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
8: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
4: Редактор
11: каждый день. Эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 5 часов. В Нью-Йорке 5 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Вновь и давно забытые мне напомнил старый Патефон.
2: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100-процентный псих, истерик, конечно же, наркоман и, плюс ко всему, тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100-процентный гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, и на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

0: вариант, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня, только что рожденного, уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение, наделив его разумом и бессмертной душой. Одним словом, сегодня я довольно обласканный судьбой мальчик, самозабвенно уверовавший в сказки своего благородного отца. А о чем в них, собственно? Ну, об этом трудно не догадаться. О том, что в мире идет вечная битва добра и зла, и все мы ее непосредственные участники. Когда мы делаем добро, у бога добра Армазда прибавляется новый воин. Но если мы выбираем зло, воруем, обманываем и обижаем других людей, то ликует демон зла, Ахриман. «Но неужели есть люди, которые хотят помогать Ахриману?» – спрашиваю я, пристально заглядывая в опытно-грустные глаза отца. «Он же такой злой, неприятный, ненавидит людей, хочет их поработить. Они что, глупые?» «Нет», – отвечает отец, – «просто Ахриман очень хитер. Слишком много обещает своим солдатам – деньги, власть, славу, почести, разного рода наслаждения. И очень много благородных сердец, заглотив эту наживку, уже не могут соскочить с крючка, понимаешь? Но если тебе будет суждено погибнуть в этой битве на стороне добра, Армаст заберет тебя к себе в свой вечный прекрасный храм. Он скажет: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И усадит тебя рядом с собой в обитель вечного блаженства, как я сейчас. При этом отец берет меня на руки, сажает на свое колено, как вы видите. И ты будешь видеть весь мир, все вещи и всех людей, как на ладони, абсолютно ясно понимая, зачем ты здесь и для чего нужен весь этот театр жизни. Теперь ты понимаешь, почему человек должен следовать пути добра? «Да», — отвечаю я, вскидывая на отца свое раскрасневшееся от волнения детское личико, «я не предам своего бога». И вот, ласково улыбаясь, отец уже целует меня в лоб, поправляет одеяло и, погасив свет, уходит. А я, оставшись наедине со своим воображением, в котором с высоко поднятой вверх рукой... Кстати, это движение руки навсегда останется моим любимым концертным жестом. Обещаю огромному божественному сообществу всегда творить добрые дела. Армаст, улыбаясь, осыпает меня зернами риса и лепестками роз, и я вижу себя во сне непобедимым героем, воином великой армии добра.
1: И прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный.
2: иди, мой друг, всегда иди дорогой добра.
3: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
4: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой.
3: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: Итак, дамы и господа, с самого начала замечу, что сегодня я человек, многие песни которого достойны богословских трактатов и научных диссертаций. Но жизнь которого, как бабочка перед рождением, завернута в кокон, насквозь пропитанный сладковато-затхлым запашком желтой прессы. И это, кстати, очень большая подсказка.
3: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
0: И вы совершенно правы. Да-да, вот вы. Эти виды разве можно спутать с еще какими-то другими? Мои детские годы проходят не где-нибудь. Вы правы, в Индии. Именно в этой культурной среде формируется мой свободолюбивый, несколько сладковато-приторный характер и мои такие странные в своей необъяснимой парадоксальности интересы. Затем уже в 1959 году моя семья перебирается в Англию и поселяется в лондонском пригороде Фелтхэм. Мне уже 13, и мир для меня полностью переворачивается. Сужается. Как бы это объяснить? Ужесточается. Вот. В смысле будничной дисциплины. Я начинаю посещать школу, где одноклассники издеваются надо мной за экзотическую внешность. Издеваются за неправильный прикус, женственность манер и чудовищный, слащаво-паточный, как восточные сладости, акцент. В 64-м я заканчиваю школу, кстати, только с одной пятеркой, по рисованию. И выхожу в загазованный, перенасыщенный, совершенно ненужной информацией, совершенно бесплатно развлекающийся вокруг меня на все лады и интонации мир.

0: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
1: А теперь будьте внимательны, дорогие мои. Именно с этого момента в среде моих биографов зарождается так называемый психологический детектив с элементами триллера и боевика. Эти господа начинают тотально расходиться в фактах и мнениях, и, как обычно, возникает впечатление, что все они пишут о совершенно разных подростках. И даже мои самые элементарные биографические данные до смеха начинают противоречить друг другу. И такое ощущение, что я уже рассыпаюсь на огромное количество масок и масочек, становлюсь каким-то многоликим. В одной биографии одним, в другой другим. Но я же не фараон Тутанхамон и не секретный агент ЦРУ. И достаточно один раз позвонить моим родителям, которые к тому времени еще живы, чтобы во всем разобраться, верно? Нет, ну вы абсолютно правы. У каждого человека есть хорошие и дурные стороны, это понятно. Они есть и у меня, речь не об этом. Речь о том, что есть вещи, которые один и тот же человек просто не может делать одновременно, понимаете? Невозможно одновременно жить в двух или даже в трех местах. Невозможно одновременно быть невинной девушкой и познавшей всю сладость любовных утех шлюхой. Подлецом и благородным человеком, чертом и ангелом. Ну вы понимаете? Одним словом, я сегодня тот, кто, как говорят бесчисленные рецензии, крайне опасен для общества. Но ровно настолько, насколько для него опасно все неординарно свободолюбивое, выскальзывающее, словно кусок мыла из рук, при попытке его схватить, просчитать, оцифровать и стерилизовать. Тот, кого некий глубоко запрограммированный инстинкт предохраняет от правильного и всеми вокруг понимаемого пути и стиля жизни. Ведь у моего отца всю его молодость была одна рубашка. Вечером он ее стирал, утром гладил и всегда был чист, опрятен и счастлив. Здесь же у него сотни рубашек, говорю я. Он меняет их каждый день и все равно чувствует себя каким-то грязным и глубоко, очень глубоко несчастным.
2: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте старый патефон.

0: Итак, дамы и господа, сегодня я рассыпающийся на тысячи осколков и персонажей калейдоскопический голографический культ игры. Клоун, паяц, шут. И как всегда, под соусом стопроцентного подлеца и негодяя, яркой вспышкой озарившей сцену современного мира, на которой, собственно, уже совершенно невозможно не поясничать, не кривляться, не понтить. И, как говорится, куда вы хотите убежать от этого сумасшедшего дома? И где он заканчивается? И опять интересно, а что это я имею в виду, а?
1: Я буду считать. 10, 9, 8.
2: Словно перед нами возникает тень из прошлого.
0: Итак, сегодня я не больше и не меньше, но некий виртуальный шут, устроивший грандиозное шоу из своей собственной жизни. Шут-провокатор, набравшийся наглости войти в самый центр мира информационного рабства, навязанных образов, бесконечных телеподтасовок и рекламы, так безжалостно рвущий по-живому мясо нашей целостности. И, как известно, опрокинуть этот мир тотальной лжи, в котором обманы громоздятся один на другой, можно только одним единственным способом. Бесстрашно войдя в сам водоворот, в самый его эпицентр, только войдя на самую главную базарную площадь мира, вытворяя по ходу такое, что хватает жадных до зрелища жителей мира, если не за глаза, то сразу за яйца, и держит, и сживает, и крутит, и раскручивает над головой, а потом хрясь, и слезные железы уже распаковываются. И сердечный сок уже течет из всех пор нашей

0: Итак, завязка состоялась, дорогие мои. Я очень надеюсь, что у вас в головах уже появляются первые кусочки одного большого пазла, который нам и суждено будет сегодня собрать. И мы обязательно сделаем это. А если нет, тем фееричнее будет финал. И если у вас не найдется времени дослушать мое сегодняшнее шоу до конца, то этот день действительно будет прожит зря. Ваши версии.
1: Вы очнетесь по моему сигналу.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
0: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
2: Ты прочь, гони, соблазны, у свой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь.

0: Итак, дамы и господа, вот он я. Фантастический пианист, танцор, художник, поэт, режиссер, шоумен, дизайнер. Единственный в мире певец с репертуаром и голосовым диапазоном от оперы до тяжелого рока. Единственный! Мое полетное присутствие на сцене большинство журналистов называют наглым позерством, вычурностью и помпезностью. Говорят, что я двигаюсь по сцене, как павлин, нанюхавшийся кокаина. Ну и пусть говорят! И мне очень интересно, кто-нибудь из вас хоть раз в жизни видел павлина, нанюхавшегося кокаина? И что, действительно похоже? Кстати, дорогие мои, если вы соберете по биографиям все те эпитеты, которыми награждает меня пресса, то получится примерно следующее. Внимание. Распутный, развратный, тщеславный, расчетливый, истеричный, себелюбивый, гомосексуальный, помпезный, бисексуальный, шокирующий, капризный, нервный, авантюрный, примитивный, вульгарный, безумный, нескромный, позерствующий, пошлый, самовлюбленный, едко-циничный, все вокруг презирающий, жеманный, алчный, вычурный. Ха! И это далеко не полный перечень моих орденов и наград, какими я обвешан как спереди, так и со спины.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
3: Всегда быть в маске.
1: Каждую пятницу на волне Дэвидсон Радио слушайте «Старый Патефон».
0: Кроме того, я не просто гей, но помешанный на однополой любви блудник. Без конца ношусь по гей-клубам в поисках новых любовников. Завожу их сотнями, мои половые инстинкты удовлетворить просто невозможно. И вот уже все геи Европы лежат обессиленными на полу моей спальни. А я, что есть мочи, ору ненасытный. И еще, боже мой, содомия!
1: Вы очнетесь по моему сигналу.
0: Вот моя страсть и смысл моей жизни. И если у меня нет тройки-пятерки мальчиков на ночь, я безумно воплю на весь Лондон и бьюсь в истерике.

Назвать меня просто наркоманом тоже недостаточно. Я засыпаю, уткнувшись лицом в огромную белую пирамиду из кокаина. Нюхаю его везде. Регулярно устраиваю у себя кокаиновые вечеринки, на которых кучи дорогого наркотика разносят карлики на золотых подносах. Ну, вы видите это зрелище? Гости, накачавшись, устраивают групповую сексуальную оргию. Но кокаина мне тоже недостаточно. И я пригоршнями глотаю экстази. С ртутной непосредственностью впадаю в истерике. Бьюсь головой о батареи, падаю с лестниц, ору, матерюсь, бью зеркала, душу первых встречных, швыряюсь дорогими вазами фоторепортеров, поклонниц, любовников и кошек. Требую наливать водку с тоником в большие фужеры. Визжу перепуганным барменом. Не понял дозы? Словно в старых вестернах воплю на весь бар. Раздеться всем! Вот основные штрихи моего сегодняшнего портрета с особым литературным смаком, выписанного непонятно только кем купленными биографами. Но самое интересное, что нет ни одного документального, даже самого малюсенького доказательства всего этого шокирующего беспредела. Ни одного полицейского свидетельства, ни одной фотографии, где я нюхаю кокаин, например. Что такое? Все папарацци вдруг вымерли, что ли? Или получается, что если кто-то из вас захотел бы отдать меня под суд за гомосексуализм, пьянство, совращение молоденьких мальчиков и безмерное употребление наркотиков, мое дело просто растворилось бы как мираж в ходе следствия, просто за отсутствием улик? И самое смешное в том, что представить меня с моим благородным лицом восточного принца, словно сошедшего с персидских картин, делающим все это, труднее, чем представить мать Терезу, танцующей канкан. А? Как вам такой поворот сюжетца? Ха-ха-ха. Нравится?

Итак, дамы и господа, сегодня я сплошная гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, подскажите-ка мне рецепт, как в сегодняшнем мире прожить без понтов и лжи? И, возможно, кое у кого из вас уже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного и гламурно-пафосного дебошира, скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек. Потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность, призванная не больше, не меньше, но натянуть мир на него самого, трижды вывернув перед этим и выполоскав в кристальной чистоте своего льющегося словно небес вокала. Дорогие мои люди, нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти аналог моему голосу. Понимаете? Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр. Я извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций. Передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. Кроме того, даже профессионалы балета не в состоянии повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я принес на сцену пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая петь, встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. И можно даже сказать, что на сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И вот он я, во все горло орущий о своем намерении стать чемпионом мира, дойти до вершины успеха, тот, кто, стиснув зубы, идет к славе под градом оскорблений и издевательств, и припев: «Расправь свои крылья, о, герой, соберись силами, ты свободный человек. Давай, давай, прыгай в пустое пространство, там ответ, там свобода, ведь каждая минута последняя. На завтра объявлен конец света, надо успеть». И вот смотрите внимательно, дорогие мои. Вот он. Вот этот грандиозный момент, когда после очередного концерта, залюбленный своими фенами до одурения, я уже прихожу домой –

0: Алексе.
1: И как это может быть, воскликнет сейчас кто-то. И на какую полку обычных человеческих представлений можно положить это сверхшокирующее одиночество? У всех моих друзей уже подрастают дети, а у меня никого. Кое-кто вспоминает сегодня, что я обливался слезами из-за чужих страданий. Запросто делал роскошные подарки, и мне доставляло огромное удовольствие делать это. Если кто-то хвалил вещь в моем доме, я тут же говорил: «Тебе она нравится? Забирай, она твоя». Пачками раздаривал деньги, стоило кому-нибудь заикнуться о денежных проблемах. Если у моего друга или знакомого не было жилья, я покупал ему дом или квартиру, говоря при этом: «У меня несколько домов, а у тебя ни одного. Так я тебе куплю, я могу себе это позволить». Кто-то говорит даже, что деньги никогда не были для меня целью и тем более Богом, но только дополнительным способом наслаждаться общением с миром. Известно также, что я презирал книги. Кому нужны эти придуманные истории, когда вокруг так много настоящих? Только открой глаза и уши. К тому же, где найти время, чтобы прочитать что-нибудь от начала и до конца? Я ведь даже не успевал моргать на своих ошеломительных скоростях. Даже фильмы с трудом досиживал до конца, и самой большой глупостью в жизни

0: очнетесь по моему сигналу.
1: Итак, дамы и господа, сегодня я крайне необычный персонаж с биографией, в которой нет ни одной ниточки, дернув за которую можно было ее распутать. Но которая, если к ней приглядеться, как нить Ариадны, может провести нас по лабиринтам и хитросплетениям неумолимо обуржуазившихся душ к одной очень важной истине. И как всегда интересно, какой именно.
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь.
1: Ведь такая тема, как авторские права, в современном мире уже совершенно не имеет смысла, а?
2: Словно свою.
1: И все мы прямо сейчас уже вмещаем в себя весь мир, всевозможные достижения и открытия, все шедевры искусства и вообще все, что только можно вообразить и сотворить. Или о том, что мы уже живем в эти времена, вам еще никто не сообщал?

0: Я старый патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
1: Итак, как же так может быть? Весь мир знает меня как стопроцентного развратника и негодяя, гиперсодомита и наркомана, последнего мерзавца и дошедшего до последней стадии неуправляемого истерика. Но свидетельств и документов нет. Ни одного. И разве не удивительно, как мистификация может войти в подсознание всего человеческого сообщества настолько, что абсолютно нереальные факты воспринимаются как стопроцентная действительность, превратившаяся в культовый слепок-бренд, в фантазию, которая уже гораздо больше и гораздо реальнее, чем самое что ни на есть реальность. И как всегда, я благодарю вас за такое вдумчивое молчание. Но впереди еще более виртуозный трюк, могу вас уверить, шоу моего гранд-легендарного ухода. И весь мир уже видит, как я умираю от неизлечимой болезни. И это тот самый крайне непредсказуемый вирус. Ну, вы знаете, который может годами находиться в организме, никак себя не проявляя, и потом в один момент превратить вас в горстку пепла. То есть он может убить вас за один год, а может по 15-20 лет таиться в вашем теле, ничуть не мешая нормальной жизни.

0: начнетесь по моему сигналу.
1: И вот, в 89-м я уже напоминаю высохшую мумию самого себя. А в конце того же года на меня уже невозможно смотреть без слез. И кажется, что я, как египетский фараон, заживо себя мумифицирую. И, возможно, вы впервые слышите об этом. И это действительно немногим известно. Господа, не их высочество спит убил меня. Я сам в лучших традициях своего мерзейшего характера сделал это. В один прекрасный момент просто отказавшись принимать лекарства и даже обезболивающие. И вот они, мои последние дни, которые я провожу в своей громадной постели. Серый, обездвиженный, в окружении только любимых кошек, не впуская к себе ни одного человека и даже друзей. Говорят, что на самом деле я мог прожить гораздо дольше. На лекарствах, переливаниях крови и разного рода процедурах. К моим услугам лучшие врачи мира. Но я почему-то отказываюсь. И у каждого из вас должны быть и, несомненно, будут свои версии, почему.

Но еще более интересен дальнейший сценарий. И сейчас как никогда будьте внимательны. Про любого человека моего статуса, умершего при подобных обстоятельствах, можно узнать все. Верно? Кроме того, как у любого жителя Великобритании, у меня должна быть медицинская карта. Ведь я уже несколько лет болею СПИДом. Значит, должна быть история болезни, записи о консультациях специалистов, течение болезни. Но где все это? А где формальности, необходимые в случае смерти от инфекционного заболевания, а? Где результаты вскрытия или хотя бы просто осмотра тела? Где заключение врачей? Ведь ничего не сохранилось, вы знаете об этом. Почему мое тело увезли из дома тайно, с грубейшими нарушениями закона? И в конце концов, как и куда оно исчезло? Никаких документов, никаких следов. Как растворился? И встает вопрос, а жил ли я вообще? И как сказал один из современных нам поэтов, не записанный на пленку, был ли в самом деле ты? Потрясающе! И вот он я, уже стою перед своим богом, и он говорит мне: «Войди, солдат, и сядь рядом со мной. Ты честно бился, долго был в пути, очень устал. Сядь, отдохни». И вот я уже сажусь рядом с ним в уютное мягкое кресло. Свет гаснет. Включается что-то вроде кинопроектора. Ангелы приносят мне бумажное ведро попкорна. И вот я уже вижу это замечательное кино со всеми нами. Со мной еще живым и неугомонным. Я пою, как водится, на всю вселенную. Яростно танцую. Вы восторгаетесь мной, звонко аплодируете. И всем нам очень хорошо вместе. И вот я уже просматриваю так всю свою жизнь. Кадр за кадром, кадр за кадром. Во всех ее деталях и нюансах. И знаете что? Я себе нравлюсь. Вот в чем основная

Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я прожил нестерпимо насыщенную, полную гениальных парадоксов и ошеломительной мистификации жизни. И сегодня сколько бы моих скандалов и безумных с точки зрения общественной морали поступков не проецировалось на экран изнасилованного информацией человеческого интеллекта, сквозь них, как вы можете видеть, лукаво проглядывает полная иронии улыбка. И если вы приглядитесь, то, несомненно, увидите ее. Вот она. Вот, вон, видите? Невероятного шарма улыбка грандиозного шута, сумевшего так гениально подшутить над всем этим человечеством. И сидя сейчас в своем небесном кинотеатре, и глядя на кино так самозабвенно слетающего с катушек мира, в котором молодые, честно пытающиеся осмыслить все происходящее люди, терзаемые подозрениями, что все это жизненное коловращение изначально лишено смысла, что там одна пошлость и бездарность, там непроглядная грязь и предательство, там обман и фальсификация, там плесень и скука, и все нацелено только на то, чтобы нас максимально выгодно использовать, причем во все возможные места. Уже знают, но наверняка знают, что любое утверждение в этом мире опрокидывает само себя, и что нет большего идиотизма, чем вставать под знамена тех или иных политических или философских движений. Если вы, дорогие мои, понимаете сейчас, о чем я сегодня, тогда вам нетрудно будет понять, как на сцене мира возник этот циничный и мерзейший шут, прикрытый масками безумца-наркомана, дебошира-алкоголика и гипергомосексуалиста. Человек, сознательно и бесцеремонно смешавший себя с самой падшей фактурой мира. 100-процентный юродивый от шоу-бизнеса, которого не за что схватить, как ни старайтесь, у которого нет и не может быть правил, который играет правилами. Нет очерченных границ и норм морали, но только пульсирующий градус провокации и игры. Безумный и все с ног сшибающий. Yes! Но по большому счету, и в этом случае ни один из вас не даст мне соврать. Достаточно просто услышать мой голос. Верно? Все сразу встает на свои места. И весь разрозненно разбросанный пазл мира мгновенно собирается в чарующее несокрушимое целое, а? И вся шелуха и гниль этого помешанного на скандалах и развлечений человечества спадает тут же. И на экране нашей памяти появляется изумительный образ. Человек, сияющий ослепительным светом, с высоко и мощно поднятой вверх рукой, многоликий и летучий, истинный герой, который как ни старался, так и не смог предать своего бога. Или у вас, как всегда, свои версии на этот счет, а?

передаче были использованы материалы из книги Питера Фристоуна «Фредди Меркьюри. Воспоминания близкого друга», а также из книги Джеки Ганн и Джима Дженкинса «Квин. Начало».

0: Нью-Йорке 6 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Советник Белого дома Стивен Миллер заявил, что США прекращают прием иностранцев, ищущих политическое убежище, а лица, утратившие временный защитный статус, подлежат депортации. Верховный суд вынес два решения. Одно отменяет гуманитарную помощь для гаитян и сирийцев, второе разрешает пограничникам блокировать въезд в страну для подачи прошения. «Мы выработали договоренности о том, что если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет», — сказал Миллер во время пресс-конференции. Эту стратегию он назвал простым, элегантным решением. Совет по регулированию арендной платы Нью-Йорка одобрил ключевое предвыборное обещание мэра Мамдани заморозить арендную плату. Мораторий для жителей примерно миллиона квартир, находящихся в ведении городского жилищного совета, введен на срок от 1 года до 2 лет. Арендная плата в мегаполисе ранее замораживалась в 2015, 2016 и 2020 годах и всегда на 1 год. Решение раскритиковали организации, представляющие интересы арендодателей. По их информации, страхование жилья с регулируемой арендной платой выросло на 10,5%, а расходы на топливо и техобслуживание увеличились на 11,6%. Решение также может привести к сокращению затрат на ремонт, что ускорит износ фонда и усугубит жилищный кризис. Компания SpaceX Илона Маска собирается запустить сервис мобильной связи через свою спутниковую сеть Starlink. В случае реализации проекта SpaceX станет прямым конкурентом Verizon, Wireless, AT&T и T-Mobile. Это может радикально изменить рынок. Некоторые мобильные операторы уже используют сеть спутников. Теперь компания намерена предлагать услуги мобильной связи напрямую.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
3: В Нью-Йорке облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до 82 градусов по Фаренгейту, плюс 28 градусов по Цельсию.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 26 июня. И вчера на бирже был средний день. Индекс Dow Jones прибавил 72 пункта, 0,15%. Мы закрылись на отметке 51 921. Standard & Poor's 500 упал на 1 пункт, 7357 был конечный результат. NASDAQ потерял 118 пунктов, почти 0,5%. 25 359 была конечная точка. Транспортный индекс поднялся на 1,5%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 0,7%. Сегодня Brent упал на $2.18, 1 баррель стоит $72.31, золото плюс $11.10, 4058.70 стоит унция золота, унция серебра стоит $58.76, 1 евро равен $1.14, 5-летние госбумаги дают 4,151%, 10-летние бумаги дают 4,394%, и 30-летние госбумаги дают 4,877%. За границей сегодня Англия минус 1,1%, Франция плюс 2,3%, Германия минус 1,2%, и Швейцария минус 1,1%. В Азии ситуация похуже. Японский Никей вчера прибавил больше 4%, сегодня все отдал обратно. Минус 4,15%, Шанхай минус 2%, четвертью, и Гонконг минус 1,3%. Наша биржа сегодня тоже откроется в отрицательном направлении. И сегодня, кстати, истекают опционы. Dow Jones минус 103 пункта, Standard & Poor's 538, и NASDAQ сейчас показывает минус 385 пунктов. Все, что поднимается, обычно падает в конечном итоге. Вчера MU, показав очень хорошие результаты, подскочила и закрылась на 1213, и сейчас они торгуются в районе 1130. 1130 MU была одна из движущих сил NASDAQ наверх. Вторая движущая сила вниз был Apple. Но Apple вчера упал и закрылся на 275.15. Они упали, потому что они поднимают цены с связанные с увеличением цен на память. И они вчера упали, сегодня я вижу, они поднимаются, они закрылись на 275.15, сейчас они торгуются в районе 276 долларов с хвостиком. Из того, что попало сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Diageo можно покупать, James Hardy будет вести себя хорошо, Granite хорошо, Nvidia будет вести себя замечательно, их можно покупать, Apple будет вести себя хорошо. А поднятие цен говорит о том, что они хотят оставить маржу оставить достаточно большую, 50%. Pen Gaming, Red Rock Resorts можно покупать, Snake будет все хорошо, Crax, Overweight, то есть их можно потихоньку начинать покупать, Belden покупать, American Tower, с ними все хорошо, American Realty Trust, с ними хорошо, Microsoft можно покупать, считает один из больших банков, Allegion покупать, Barnes & Noble Education покупать, ну, Holding надо держать, Connect by Pharma хорошо, Robinhood надо покупать, правда, новый таргет 125 долларов, это от одного из банков, правда, два других банка написали, что стак слишком дорогой, HB Fuller все хорошо, Inflection будет вести себя хорошо, Tesla и Colgate, их можно держать, Mosaic покупать, Primis Financial Strong Buy, это Raymond James, компания, в которой я работаю, говорит, что Primis Financial Strong Buy, они уверены, что их надо покупать, Fuel Cell покупать, SpaceX надо держать, считает один из банков. Цены, которые были изменены. Он Semiconductor покупает Synaptics. Synaptics поднялся на 2,5%, он упал на 15%. SanDisk упал, Micron упал, Seagate, Western Digital упали на 3,5%, Marvel Technology минус 4%, AMD минус 3,5%, Intel минус 3%, Broadcom минус 1,5%, Rocket Lab поднялся на 1,5%, Apple чуть поднялся, энергетические компании сегодня минус 3%, Diamond Energy, Constellation Energy, Occidental Petroleum, эти минус 1%, а APA Corporation минус 1,5%. Вот, пожалуйста, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
7: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси,
8: Davidson Radio.
9: Все, что есть у нас, это память. Память о победах и потерях. Мы дорожим воспоминаниями и переписываем то, что хотели бы забыть. И очень часто блуждания по лабиринтам прошлого выглядят как аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
10: Bring me the sunshine.

0: Аттракцион на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио. www.davidsonradio.com – это наш адрес в интернете. Наташа Пустрицкая – это я, помогает мне за пультом Акмаль Тахиров. И я придумала новый проект, он называется «Я люблю». И первый почетный гость сегодня – человек, которого все знают, телерадиоведущий, историк джаза, основатель легендарного проекта «Тайм-аут» Олег Фриш. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро, доброе утро. Ты знаешь, я сейчас ехал в машине, слушал ваш эфир вот прошлого часа. Какие страсти у вас здесь на радио.
1: Политические страсти.
2: Страсти, ты понимаешь? Да, да. Я подумал, что какой счастливый человек. Я столько лет занимаюсь позитивным телом, музыкой, эмоциями, как круто, и любовью.
1: Так хорошо, что ты пришел. Когда ты приходишь, наша студия озаряется каким-то
2: особым светом. Ну, редко, много работы, да, приходится много. Я, кстати, сейчас опять стал ездить, снимать в разных городах. У меня сейчас тут в планах Канзас-Сити, другие города.
1: С твоим джазовым проектом, да?
2: Да, «Тайм-аут», «Тайм-аут», да-да. Кстати, я начинаю весной подкаст. Он будет называться, вообще для Гугла, мне специалист говорит, Олег, нужно сделать так, чтобы он не был, чтобы не было конкуренции в названиях. Ну, я назвал просто «Фриш». Коротко,
1: то есть,
2: ясно.
1: У тебя, помимо твоего инстаграма, достаточно раскрученного, помимо YouTube-канала, еще будет еще и твой подкаст, да?
2: Да, да, на YouTube будет у меня свой подкаст на английском языке. В принципе, я ведь артистов, гостей программы «Тайм-аут» снимаю на английском языке. Потом я перевожу, делаю русский перевод, перевод на русский язык, за кадры, голос, пишу историю, связываю кусочки интервью, а так переводить не надо будет.
1: Я хочу тоже нашим слушателям посоветовать, возможно, вы не знаете, что у Олега такой серьезный, на мой взгляд, очень такой вот YouTube-канал, который пользуется достаточной популярностью, потому что Олег встречается там с известными джазовыми исполнителями, и не только.
2: 150 почти тысяч.
1: Тысяч.
2: Да, настоящих.
1: Подписчиков.
2: Да, да, да, да.
1: А за это платят, нет?
2: Прости, ну, я даже не знаю, знаешь, нет, это правильный вопрос, мне друзья этот вопрос задают, но я, честно говоря, никогда даже, у меня не было...
1: Просто для души, да? Как бы, по большому счету.
2: Я публикую там те сюжеты, которые уже были в программе, которые сейчас, вот Николь Зурайтис.
1: Вот Николь Зурайтис, да, я к чему клоню, благодаря твоему YouTube я познакомилась с творчеством Николь Зурайтис и включила ее в свой плейлист. Очень исполнителям очень понравилась Николь Зурайтис.
2: Господа, будьте как Наташа Быстрицкая, смотрите
1: регулярно программу. Заходите, да, регулярно заходите и слушайте, конечно же, нашу радиостанцию. Я хочу объявить песню, мы немножко позабыли, что наш эфир открылся песней «Bring Me Sunshine». Впервые эту песню исполнил квартет «Mills Brothers». Я посмотрела, в 1968 году я посмотрела, так удивительно, что так бережно и так тщательно Википедия относится вот к тем, кто исполнил кавер-версию этой песни. И там прям вот список. Брэнда Ли перепела в свое время эту песню, Билли Нелсон и Олег Фриш.
2: Да ладно?
1: Да. Я удивилась, думаю, надо же, все это на таком очень, достаточно таком серьезном уровне. Это говорит о том, что ты уже...
2: А я даже не...
1: Строчка твоя, вот можешь добавлять эту строчку.
2: Но это была живая запись. Это, видимо, это мое выступление в Сиднее.
1: В Австралии, живой концерт. Мы включили с твоего разрешения, очень чистая запись, очень хорошая.
2: Да я все разрешаю.
1: Лайв, живое исполнение.
2: Господа, скачивайте, делитесь.
1: Да ладно, и скачаем, и будем
2: делитесь. Делитесь.
1: Так вот, про проект «Я люблю». Про проект «Я люблю». Где-то несколько лет назад, когда еще главой НАСА был Джим Брайденстайн, мне он так надолей тоже по гороскопу, как и я, кстати, как и твоя одна из твоих любимых исполнительниц Гюли Чехели, которая...
2: Да, у нее был вчера день рождения, 91-й день рождения.
1: Да,
2: уже поздно. А, нет, позавчера. Нет, 12-го.
1: Вчера.
2: Вчера.
1: Да, и Джим Брайденстайн, тоже водолей по гороскопу, человек, который когда-то стоял во главе аэрокосмического агентства НАСА. Я прочитала его интервью, и он говорит: знаете, почему я окончил Краснокутское летное военное училище? Шучу, не Краснокутское, и даже не Оренбургское. Ну, в общем, знаете, почему я окончил летное училище? Потому что я посмотрел фильм «Топ Ган» с Томом Крузом, и там главная песня была группы «Берлин». Take my breath away. И это перевернуло мое сознание, признавался Джим Брайденстайн. И я вот окончил летное училище, потом посвятил свою жизнь, в общем, небу. И вот таким образом, да, и вот я решила, все гениально ведь просто, поэтому я решила в этом проекте приглашать гостей, которые будут рассказывать о своих музыкальных пристрастиях. Вот мы начали с тебя, и сегодня Олег поделится своими музыкальными предпочтениями. Итак, песня, которую мы прямо сейчас будем слушать, это песня «I Wish You Love». Кто ее исполняет?
2: Ну, вообще, это французская песня «Que reste-t-il dans nos amours». Ее написал Шарль Трене. Это был один из самых известных шансонье. У него еще была песня «Beyond the Sea». Это ее на английском исполнил Бобби Дэвин. А песню «I Wish You Love» записали, как минимум, я думаю, человек 100, наверное. Это вообще моя любимая песня о любви. Самую первую версию на английском записала джазовая певица Глория Лин. У нее, кстати, была автобиография, которую она мне подарила незадолго до смерти. Она так называлась «Глория Лин, I Wish You Love». Но самая популярная версия была у первой леди Лас-Вегаса Килли Смит. Она со своим супругом Луисом Примой когда-то в 50-х был первый дуэт, который открывал многие лаунжи. То есть они, по идее, создали новый жанр. Выступление в небольших клубах, таких кабаре-клубы, и там бар был. И вот Луис Прима, он отличался таким характером, очень эксцентричным, экстравагантным. Он заставил бар от сцены перенести куда-то вот в конец зала, чтобы лязгание вот этих вот тарелочек, бокальчиков, чтобы это не мешало артистам. Но моя любимая версия, она в стиле свинг певицы и пианистки, которую я просто обожаю. Небольшая история. Когда-то, когда я приехал в Нью-Йорк, Уэст, 46-я улица, квартал между 8-й и 9-й авеню, назывался музыкальным рядом, Music Row. И там находились практически все рестораны с живой музыкой. Ну, до сих пор находится клуб Don't Tell Mama, Swing 46, и там находился ресторан, он назывался... как же он назывался? Вот кабаре, рум, комната, где были живые выступления, назывался Danny Skylight Room. Danny's Skylight Room. И в этой комнате по субботам два концерта в день пела моя любимая Blossom Dearie. Это певица, которая меня научила, не напрямую, хотя она, кстати, мы были знакомы, она была на радио «Народная волна». Я ее забирал из дома, привозил и так далее. До телевидения мы не дошли, правда. Она меня научила петь негромко. Не так, как, допустим, даже вот в России. Вот людей обучают вокалу, кто громче. Или там 5 мелизмов в одной фразе. Американцы так не поют. И вот Blossom Dearie, я просто вам советую. Blossom Dearie. Я вам просто советую ее послушать. Это потрясающе тихая, милая, с таким детским, как мы, childish pitch voice, с детским высоким голоском. Она еще замечательная пианистка. И, кстати, начало ее карьеры проходило не в Америке, а в Париже, где она вместе с сестрой Мишель Леграна, Кристиан Легран, она организовала группу Blue Stars. Они на французском впервые спели «Lullaby of Birdland, that's what I...» и так далее. И вот она записала «I Wish You Love» с джаз-оркестром. Это... Я практически каждую неделю слушаю эту запись. Я уже знаю наизусть ее.
1: У нас в гостях Олег Фриш сегодня, и в новом проекте «Я люблю» мы слушаем любимые песни наших гостей. Сегодня любимый плейлист Олега Фриша. Слушаем песню Blossom Dearie, I Wish You Love.

0: Ваша память способна на большее. Оглянитесь, и вы поймете, что все было только вчера. Аттракцион Натальи Быстрицкой. Продолжение после рекламы.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Давайте узнаем, что день грядущий нам готовит и как обойти подводные камни. В эфире астрологический прогноз. Лунный календарь показывает нам число 13, а символ дня – кольцо. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Считается, что в этот день идут процессы омоложения организма. Поэтому сегодня очень хорошо заняться собой, принять цветочную ванну, использовать всевозможные косметические средства, употреблять больше полезных продуктов. Они усваиваются великолепно. В старину говорили, что это день магический. Он поможет вам легко освободиться от груза прошлого, если он давит на вас и мешает жить. Овнам звезды рекомендуют обязательно довести до конца все начатые дела. Что касается сердечных дел, то некая информация, полученная сегодня, заставит задуматься и поменять планы. Тельцам сегодня желательно прислушаться к своему внутреннему голосу при общении с некоторыми людьми из вашего ближайшего окружения. Интуиция вам подскажет, стоит ли с ними продлевать контакт. День не подходит для серьезных дел. Многие близнецы получат радостные известия, говорят звезды, но предупреждают, чтобы вы сегодня не узнали, ни с кем пока не делитесь, чтобы не спугнуть удачу. У раков сегодня насыщенный день, у многих приподнятое и бодрое настроение, у них проявляются организаторские и ораторские таланты. День удачен для людей творческих профессий. Львы сегодня могут позволить себе соответствующую царскую трапезу. Ваш желудок переварит все. А вот с полученной информацией будьте повнимательнее, и все может оказаться истиной. У дев могут проявиться старые проблемы. Относитесь к этому спокойно. Вторая половина дня – более удачное время для решения проблем и принятия решений. Берегите здоровье. Весам желательно воздержаться от новых знакомств, в том числе и через социальные сети. Это день пересмотра отношений. Возможно, получение новости от бывших партнеров. Луна дает возможность многим начать все сначала, с чистого листа. Скорпионы сегодня вполне могут доверять своему сну. Приснились ягоды, возможно, трение с партнерами по браку. А вот если во сне доминировали цветы, удачный день гарантирован. Стрельцов сегодня ожидает беседа, но не запланированная. Старайтесь избегать разговоров о болезнях и несчастных случаях. Берегите сердце. Козерогам могут открыться тайны, которые от них скрывали самые близкие люди. Если они будут внимательны к знакам и действиям, конечно. Посвятите день благоустройству дома. Водолеи сегодня могут блеснуть своими талантами и привлечь внимание нужных людей. Вообще, многие события сегодняшнего дня воспринимайте как испытание. А приз, как говорится, не за

0: приятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
8: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
1: Дэвидсон Радио.
9: Мы любим Нью-Йорк.
10: У нее странное и очень увлекательное хобби. Она коллекционирует воспоминания. Наталья Быстрицкая. Наталья Быстрицкая. Аттракцион на Дэвидсон Радио.
11: Доброе утро. Спасибо вам, любимые наши слушатели, за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете, Анташа Быстрицкая. Помогает мне за пультом Акмаль Тахиров, а в гостях у нас сегодня телерадиоведущий Олег Фриш, историк джаза, отец-основатель легендарного проекта «Time Out». Олег, и мы слушаем сегодня твои любимые песни в рамках нового проекта «Я люблю». Правила простые. Приглашаю гостя, и гость рассказывает мне о своих любимых песен. Может быть, это даже немножко контекстная история, потому что хочется узнать, как произошло знакомство с той или иной песней, при каких обстоятельствах, какое влияние оказало то или иное произведение на мою гостью или гостя.
12: Ну вот очень хорошо, что ты начала это с меня. Кстати, господа, я получил подарок. Мне Наташа лошадку подарила, год лошади. И я себя чувствую так неуютно, потому что я

0: пришел с пустыми
1: кстати,
0: руками.
1: Кстати, про подарки. Ты дарил мне очень много подарков вообще, если уж на то пошло. И
0: вообще
1: я могу
0: не
1: даже
0: помню.
1: Не помнишь?
0: Да мне так натурально.
1: Я знаю, я тоже люблю дарить подарки. И
0: спасибо, спасибо.
1: А когда-то ты вообще сыграл какую-то такую очень важную роль в моей судьбе даже, когда...
0: Я развел тебя с мужем?
1: Это произошло...
0: Как?
1: Не по твоей... Нет, это произошло благодаря небесам. А ты меня возил на кастинг на канал НТВ.
0: А, на НТВ Америка.
1: Да.
0: Да.
1: Да. Но меня не взяли.
0: Слушай, там было все дело, даже не помню.
1: Да. Следующая песня, которую мы будем слушать, песня в исполнении Бадди Грека. Расскажи, пожалуйста, о знакомстве с этим исполнителем.
0: Бадди Грека, к сожалению, не был популярен в Советском Союзе, но его знали любители джаза, потому что он в 16 лет поступил на работу в оркестр Бенни Гудмана, которого, конечно, в СССР знали хорошо, во-первых, потому что в 62-м году Бенни Гудман гастролировал в Советском Союзе довольно успешно. Но господин Гудман, наш человек, славился очень таким непростым характером, и 17 раз он увольнял Бадди Грека. Хотя Бадди Грека замечательный. Он, кстати, как Бласом Дири, он и пианист, и певец. Чем мне, вот почему запал в душу, чем мне близок Бадди Грека? Я вообще человек позитивный, я обожаю позитивную музыку. Такой немножко прыгающий свинг. И вот Бадди Грека, человек, который записал массу дисков, массу кассет. У него когда-то был свой джаз-клуб в городе Палм-Спрингс в Калифорнии, и мы были там и снимали, и мы дружили с ним, и с его супругой Лесли Эндерс. Она жива, она живет тоже в Калифорнии. Вот. А Бадди Греку лет 10 назад ушел из жизни. Он был удивительно таким сказочным, позитивным человеком, очень радостным. Но он был звездой Лас-Вегаса. 60-е годы, очень часто у них ведь как было, вот выступает Фрэнк Синатра, и он приглашает в концерт друзей, там, Дин Мартин, Сэмми Дэвис-младший и Бадди Грека, и вот они выступали довольно часто, потом Бадди Грека по просьбе Синатра садился за рояль, играл какую-то вещь там, She gets too hungry for dinner at eight, и они вместе, так сказать, музицировали, пели. Мне нравится то, что он делает. И если у кого-то сейчас, к примеру, да, в преддверии дня Святого Валентина плохое настроение, или нужно немножко приподнять дух, вот песня, которая сейчас прозвучит. Кстати, я записал эту песню в свое время на 6 языках. Но она вот, ну, просится просто сама вот к такому варианту «Around the World» – «Вокруг мира». Это из фильма «Вокруг света», «Вокруг мира», «Вокруг света» за 80 дней по роману Жюля Верна. Но, конечно, Бадди Грека сделал потрясающую версию. Ну вот джаз, свинг.
1: Слушаем Бадди Грека и песню «Around the World».
0: Да.

0: like it, I like it, I like it, I like it.
1: Аттракцион, аттракцион на Дэвидсон Радио.
2: Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке, Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете, я Наташа Быстрицкая, помогает мне за пультом Акмаль Тахиров, а в гостях у нас сегодня телерадиоведущий, историк джаза Олег Фриш. И мы слушаем любимую музыку Олега, мы послушали только что Бадди Грека, Around the World, и сейчас будем слушать следующую композицию, но прежде чем мы послушаем песню в исполнении Катарины Валенте, я бы хотела тебя вот о чем спросить.
3: Где, откуда? Вот Наташа меня поражает. Она, так же, как и я, готовится к каждой передаче. Это вообще фантастика.
2: А кто-то не готовится?
3: Да, есть люди, кто не готовится. 2-2 минуты поговорили, сразу включать телефонную линию. Что за передача такая? И люди звонят, всякие ерунду говорят. Ну что это? А ты готовишься?
2: А ты знаешь, я хочу спросить тебя вот о чем. Вот о чем. Почему сейчас немножечко почему сейчас вокальная школа вот изменилась? Я понимаю, что это джазовые стандарты, джазовые мелодии. А почему сейчас молодые исполнители поют, как будто, знаешь, бросают фразы так небрежно? Почему вот изменилось все?
3: Ну, во-первых, у каждого артиста свой стиль, во-вторых, сегодня как бы в каждой декаде, в каждом десятилетии был свой стиль, была своя определенная мода. Я знаю, ну, примерно, ну, вот 100, могу просто назвать 100 вот певцов, которые пели под Фрэнка Синатру. То есть у этих людей практически не было своего стиля, не было своего репертуара. До сих пор выступают такие вот имперсонаторы. Вот я это не понимал и, в принципе, не понимаю. Ну, кроме той функции, что они как бы помогают сохранить память о том или ином исполнителе. Да, вот есть имперсонаторы Джуди Гарланд и так далее. А потом, вот где-то в 90-х, наступила эпоха так называемого микса. Люди стали смешивать жанры. Скажем, R&B и джаз, соул и R&B, там соул и там джаз. И поэтому появились элементы смешения стиля. Это считается, ну как, не то считается, это современнее, чем вот тот вокал, который был много лет назад. Кстати, есть такая певица молодая, 26 лет, Стелла Коул. Я был у нее на концерте.
2: Джазовая певица.
3: Она джазовая, да, но у нее интересный джаз, вот, у нее как бы ее хит, песня Джуди Гарланд «Somewhere over the rainbow». Она поет по-своему, таким, у нее такой ангельский голос, ангельский.
2: Стелла Коул?
3: Да, Стелла Коул, да. Она безумно популярна, потому что люди, устав от этого микса, от грубости, от агрессивности вокала, они видят и слышат ангела. Вот они возвращаются к тому, что было. Она не совмещает стили, она не делает какие-то вот коллаборации с кем-то из людей в других жанрах.
2: Но она перепевает уже существующие хиты джазовые.
3: Да, да, она, у нее интересный концерт, я у нее был на концерте вот в ноябре прошлого года, она раскрутилась благодаря интернету. У нее миллионы просмотров в интернете, и благодаря этому люди начали ходить на концерт. Она не вкладывала массу денег на пиар-агента, на менеджера,
2: ну да, в этом
3: и так далее.
2: Все изменилось,
3: да,
2: довольно
3: это
2: давно.
3: Это вот тот случай, когда вот попал человек в душу, да, он или попадает, или нет. Вот люди попали. Вот среди вот этого микса, как мы говорим, вот этого вот синтеза жанров. Сейчас же все R&B-шники, сейчас все считают своим долгом петь вот в мелизмы свои вот показывать обязательно.
2: Ну вот Бэд Банни, как тебе, например? Бэд Банни, как тебе, например?
3: Ну он как бы не близкий мне человек по музыке. Это нечто иное.
2: Ну вот то, о чем ты говоришь сейчас, да, что все вот...
3: Я слушаю все, я слушаю все. Ну вот в рюкзаке
2: хорошо,
3: в горы я бы не взял его записи, его записи. Он, может, хорош в компании.
2: А какую пластинку ты бы взял на необитаемый остров с собой? Чью?
3: Я бы взял записи моей любимой Аиды Ведищевой. Они очень замечательные, позитивные. К сожалению, полузабыты Гюли Чохели, Тамары Миансаровой. Как бы это ни архаично звучало, я бы взял записи раннего Николая Щукина.
2: Напомни, что он пел.
3: «Вернись, тебя любовь зовет, вернись. Ты вспомни, как сердечно мы в чистой вечной любви клялись».
2: Ой, какая вот. Песня.
3: Он тоже
2: «А палата бельбеля глэ, ты мне вчера сказала». чтобы звонишь
3: сегодня. Ну, бюльбюль — это тот сорт, к которому я с улыбкой отношусь, как бы к нему с улыбкой. Он хороший музыкант, композитор, пианист, консерваторская школа, образование. Но я к нему с улыбкой отношусь просто. Ну, кайф, вот как краска в дне сегодняшнем.
2: Понятно. Мы сейчас будем слушать Катарину Валенте, и ее песня называется «Бим-бам-бим».
3: Бим-бом-бей. А, Катарина Валенте — это моя неосуществленная мечта. Она никогда не была у меня в передачах, никогда не была на радио. Она очень закрытый человек, она жила... Вообще, она интересна, она вообще из семьи многонациональная. Я до сих пор не могу понять, вот кто она по происхождению. Она считается итальянской певицей, которая жила во Франции и затем в Швейцарии. Она жила в городе Лугано, это такой... швейцарско-итальянский городок, она умерла, там она там похоронена, и она была первая, кто мне дал идею петь на языках. Она говорила, разговаривала и пела на, по-моему, 8 или 9 языках. Вот все ее хиты перепеты на шведском, на немецком, ну вот, вот разовый штучный такой вариант, штучный человек. Она фантастическая, она играла на многих инструментах. Поскольку в ее роду были артисты цирка, она жонглировала, она занималась акробатикой. У нее в роду были и русские люди, и русская кровь есть у нее. Она играла и на банджо, на балалайке, и на мандолине, и на рояле, понятно, и так далее. То есть это очень многосторонний человек. Она все делала идеально. Нет такой певица, как артистка, как Катарина Валенте. Ну вот Ганхин Карлинг, моя подруга, очень близко, она из Швеции. Вот, и, кстати, у нее будут скоро концерты в клубе «Брёдланд» в конце февраля. Вот, она поет, играет, она сразу одновременно на 3, 4, 5 трубах играет и так далее. Да, она очень интересная. Но Катарина Валенте — это потрясающий голос. Это, вы знаете, она такая, вот такая культура у нее. Сейчас такой культуры нет. Я реально очень жалею, что мы никогда не встречались в жизни. Хотя один раз я по телефону с ней разговаривал.
2: И у меня приглашал на интервью? Или...
3: Да, у меня была с ней даже встреча. Но это не моя встреча. Нет, в аэропорту это случайно было абсолютно. Но я не могу это назвать. Мы даже не общались. Но я узнал, и она была с какой-то женщиной, или ее менеджер, или кто-то.
2: Слушай, я смотрю на тебя и вижу случайно перед собой счастливого человека. Знаешь, когда-то я тебя спросила, слушай, дай мне какой-то совет такой дельный. И ты говоришь, знаешь, это было после концерта, там, Катя Рюмина, вот все наши бруклинские все были, знаешь, на твоем концерте, да? Я, там, Дмитракова, Ира, там, и так далее, да? И вот мы тебя окружили, я всегда рассказываю, кстати, всем, хотите секрет от Олега Фриша, секрет счастливой жизни? Я говорю, да, да, хотим. И вот я сразу вспоминаю эту историю. Мы тебя окружили, и... Олег, спасибо, классно, ты вот такой, так здорово, все. Ну, ты немножко такой сдержанный всегда, знаешь, ну, ладно, ты не любишь вот эти...
3: Ну, я комплиментарность
2: не очень. Да. Ну, это было действительно здорово, знаешь, вот этот живой звук, конечно, творит чудеса. И вот мы говорим, Олег, что, как? И ты говоришь, господи, я тоже господи, глаза закатил, говорю, господи, мы в таком классном городе живем, самом лучшем в мире, и нам еще там о чем-то думать, да, плохом, ни в коем случае. Мы
3: это счастливы. В каком году было?
2: Это лет 10 назад было, вот я запомнила на всю жизнь. Действительно, да, мы сейчас будем слушать Катарину Валенте,
3: да.
2: И прощаемся с нашими слушателями, с тобой. Я прощаюсь ненадолго. Спасибо, что пришел Олег Фриш, побывал у нас сегодня в гостях.
3: Спасибо.

0: know.
1: Вы слушаете David Zone Radio. Радио.
2: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
3: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вы уже ready, тогда... Ну, конечно же, вы готовы! В эфире программа диджея Дусика «Пророк». «Пророк». «Пророк».
3: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами диджей Дусик и программа «Пророк», в которой мы будем слушать совершенно разнообразную музыку, обзор новых альбомов, ну, программа же музыкально-познавательная, да, и еще много вкусной музыкальной всячины. Ну что ж, начнем.

Новый альбом «Dare to Dream», который сразу попадает в чарты Billboard и имеет огромный успех. Альбом не просто замечательный, а великолепный. Каждая композиция претендует на то, чтобы быть хитом долгие годы. Нежность и мелодичность соединяются с ритмом и эмоциональностью. И впервые в композиции «Ария» я не использовал вокал как еще один инструмент для завоевания сердец

Но все альбомы меркнут с выходом следующего альбома «In My Time». В нем я не отказался от электронного звука и сыграл все на фортепиано вместе со струнными инструментами, вложив в него всю душу и все свои переживания. Одна из композиций альбома была удостоена самой престижной премии в музыкальном мире – Грэмми – за лучшую инструментальную композицию года. Альбом удостоился трехлетнего пребывания в общих чартах Billboard наравне с поп-рок-исполнителями и был назван альбомом года в разделе New Age.

Это не музыка вовсе, это созерцание, сладостное и немного грустное упоение жизнью и всем, что тебя окружает. Первое впечатление, когда слушаешь In My Time, это ощущение чего-то неземного. Тебе кажется, что когда-то и где-то ты это уже слышал. Перебираешь всю классику от Элизы, Бетховена до ноктюрнов Шопена и понимаешь, что это та музыка, которую можно услышать в воздухе, в атмосфере счастья и глубоких переживаний. Я не удалось перевести в музыку те вибрации любви и гармонии, которые рядом с нами.

В ноябре 93 года Яни дает концерт на своей родине в стенах древнего Акрополя в Афинах вместе с лондонским королевским филармоническим оркестром. Для него он специально переписывает многие композиции и облекает их в симфоническую форму. Только на видео концерт расходится тиражом 5 миллионов экземпляров и обходит все крупные телеканалы мира. Общий же тираж всех альбомов на данный момент превышает 12 миллионов, и теперь уже американский гражданин Яни говорит: «С тех пор, как я покинул Грецию более 20 лет назад, я мечтал вернуться и выступить в Акрополе. Этот концерт был одним из самых захватывающих моментов моей жизни. Это было первый раз, когда я вживую сыграл в Греции».

Яни дает концерты в самых престижных залах мира, таких как Королевский Альберт Холл в Лондоне и Аудиторио Национале в Мексике. Он объезжает почти все европейские столицы, и везде его ждет успех. В Мексике Яни был первым музыкантом, кому удалось собрать аудиторию в 50 тысяч человек. Он выпускает несколько сборников и создает две звуковые дорожки к малоизвестным у нас фильмам «I Love You Perfect», где играет свои старые композиции и искусно обрабатывает Моцарта.

Второй фильм «The Heart of Midnight» он развивает в медитативном стиле одну тему. Кроме оригинальных телевизионных, коммерческих и кинофонограмм, музыка Яни широко использовалась в таких программах, как «Мир спорта», в репортажах с Олимпийских игр. Одним из самых интересных проектов композитора была совместная работа с Вангелисом, написание музыки к фильму Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы» с участием Харрисона Форда.

97-98 годах Яни совершает гастрольный тур по всему миру и выпускает абсолютно новый концертный альбом «Трибьют», который был сыгран и записан в стенах Тадж-Махала и в императорском дворце в запретном городе в Китае, куда доступ иностранцам был долгое время запрещен. Путешествие по Востоку явно отразилось на его композициях. В греческой мелодике добавились индийские, арабские, японские мотивы. И в Папуа-Новой Гвинее, где Яни давал концерт, к нему присоединился местный музыкант, который добавил африканских пассажей в яркое полотно музыкальных симфоний. А в целом, та же взрывная, немного джазовая в духе поп-инструментальная музыка с фортепианными балладами в симфоническом исполнении.

Помпезный синтезаторный стиль Яни не только доступен, но и вызывает волнение. Это те два элемента, которые принесли ему успех и привели его в царство инструментальной музыки. У композитора все время появляется что-то новое в музыке. Моя цель – это соединиться с людьми эмоционально. Я беру опыт жизни и воплощаю это в своей музыке. Моя цель состоит в том, чтобы разделять свои эмоции со слушателем. Я также хочу позволить слушателю взять эту музыку себе и сделать ее своей. Единственный путь, чтобы люди были полностью связаны с ней и могли наслаждаться, это когда она что-то значит в их жизни, говорит Яни. Несмотря на то, что в творчестве Яни бывают перерывы в несколько лет, он является одним из самых популярных представителей инструментальной музыки в мире, а его альбомы стабильно входят в двадцатку европейского хит-парада.

0: пророк. Пророк. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
2: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам.

0: эфира программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Вы слушаете «Пророк». «Пророк». В студии DJ Дзусик.

0: рок. Оставайтесь на нашей рок-волне.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm

Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум» каждый вторник с 4 до 5.

0: Нью-Йорке 8 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.